о котором мы так мало осведомлены и не знаем совершенно, как им пользоваться, которое называется стыд, на самом деле это нечто, что является великой препоной и железной стеной, которая установлена перед многими преступлениями. Ведь многие вещи в реальности люди не совершают из-за стыда, потому что преступления и грехи в том числе совершаются большей частью тайно. Очень редко, когда преступник не боится Бога и не стыдится людей, обычно всегда те, кто совершают преступления, совершают их не на людях. Они стесняются на людях, стыдятся. Помните, когда говорится об Адаме и Еве, мы сделаем некий экскурс в самую первую книгу Библии «Бытие», хотя очень краткий. Написано, что они были наги и не стыдились. Они были наги и не стыдились. Буквально написано «лобуша», то есть без стыда, то есть не было у них стыда. Интересно, что обычно, когда мы понимаем Библию буквальным образом, ну, скажем, на уровне средневекового восприятия, когда рисуют картины Эдемского сада, и там обнаженные Адам и Ева, ну, лишь по причине какой-то определенной культуры или нравственности автора, там, прикрыты деревом или из-за дерева выглядывающие, но автор, художник дает понять, что они совершенно голые, нами так и воспринимается, хотя Библия и говорит простым языком, но под этим скрываются глубочайшие образы. Когда мы разбирали на библейской школе эту часть библейского повествования, мы с удивлением обнаруживали, что «ногой» – это слово «арум», и дальше сказано «мудрый», «змей», «хитрый», и тоже использовано то же самое слово «арум». Как это понять? Только лишь по смыслу вот это слово можно было перевести. Про Адама сказано «наги», «арум», а про змея сказано «арум», но он хитрый. И в другом месте слово «арум» переводится как «умный», а еще в некоторых местах «арум» переведено как «мудрый». Что же может связывать эти понятия? Почему они в контексте переводятся по-разному? Потому что это слово означает, если в контексте мудрости, значит проницательный. Если в контексте ногой, что имеет отношение к Адаму и Еве, значит открытый. То есть открытый тот, у кого нет ничего спрятанного. Это глубоко образное выражение, не подразумевающее физическую наготу или только физическую наготу. А что же такое стыд? Понимание этого слова говорит о том, что стыд – это некое несоответствие. Стыд, когда то, что мы делаем, не соответствует моим же собственным желаниям и идеалам. Точнее, может быть, желаниям-то и соответствует, но тому, что вот есть внутри, как я хотел бы, чтобы меня видели, как я хотел бы, чтобы меня воспринимали, когда получается не так, то это не соответствует тому, что у меня есть внутри, и возникает некоторое особое чувство, которое мы называем стыдом. Оно вызывает или бледность у человека, или наоборот, покраснение лица. Но суть не в этом. Суть в том, что стыд – это несоответствие, или от того человек стыдится, когда внутреннее не соответствует внешнему. Когда вдруг он обнаруживает, что он открылся, то есть то внутреннее, что есть в нем, вдруг вышло наружу, и совершенно ему не хочется это показать. Когда мы говорим об Адаме и Еве, это означает, что они были, как мы уже сказали, настолько открытые, открытые и проницаемые, что им нечего было скрывать. То есть у них не было этого несоответствия, как возникло после грехопадения. Снаружи мы пытаемся сделать одно, а внутри мы можем думать совсем по-другому. До грехопадения не было вот этого несоответствия до тех пор, пока не пришел стыд. То есть они были открыты, и не было несоответствия в них. Но когда мы говорим об обычном чувстве стыда среди нас,
Стыд – это страх потери уважения, несоответствие своим же собственным идеалам, несоответствие помыслов и поступков. Когда мы испытываем вдруг внезапное чувство гнева, обращенного, я бы сказал, внутрь себя. Пойдем дальше. Мы сделаем вывод, что стыд – это состояние чувства, которое возникает от некоторого несоответствия тому, что мы делаем, и тому, что мы хотели бы, чтобы о нас думали. То есть тому идеализму, идеалу, которым мы себя видим и хотим показать другим людям. Пойдем дальше. Мудрые люди во все века говорили очень похожую фразу. Они говорили: «Если есть разум, есть и стыд. Если есть стыд, есть и разум». Обратите внимание, что это подтверждает сама жизнь. Если есть разум, есть и стыд. Если есть стыд, то есть и разум. Все животные, кроме человека, не обладают стыдом. Причина? Потому что у них нет разума. И каждый разумный человек осознает важность разума и мудрости, потому что именно разумом мы можем постигнуть суть вещей. Разумный – это тот, кто судит не по наружности, а по сути. Тот, кто не покупается на какие-то дешевые загримированные вещи, но он видит, как мы бы сказали, голые факты, арум, вот это слово, то есть то, что не спрятано, то, что является внутри. Разум способен видеть неприукрашенную реальность. Вот в этом суть разума. И вот поскольку разум настолько важен, и стыд нам важен, потому что нет стыда, нет разума, есть разум, есть стыд. Вы не увидите стыдливого человека без разума и разумного без стыда. И поэтому мы будем говорить сегодня о стыде, чтобы нам чему-то научиться, чтобы в нас образовались или укрепились некоторые качества, чтобы достичь добродетели и избежать негативных свойств. Мы говорили о стыде. Есть стыд перед человеком, и мы вернемся к этому еще, мы обсудим более подробно. Но есть более высшая ступень, когда человек чувствует стыд перед Всевышним. Этот стыд называется в Писании страхом Божьим. Этот стыд называется страхом Божьим, когда человек чувствует свое несоответствие тому призванию и тому идеалу, который он имеет в своей душе о самом себе. Когда мы понимаем, что обмануть можно всех, но Бога обмануть невозможно. Когда мы не сразу, не скоро, но осознаем, что Бог видит и знает все. Об этом написано много в Библии различными словами, я прочту только некоторые. Псалом 110, стих 10. «Начало мудрости – страх Господень». Помните, мы говорили, там, где есть стыд, там будет разум. «Начало мудрости» – именно мудрость – страх Господень. «Разум верный у всех исполняющих заповеди Его». Притчи 1 глава, 7 стих. «Начало мудрости – страх Господень». «Глупцы только презирают мудрость и наставление». Притчи 9 глава, 10 стих. «Начало мудрости – страх Господень, и познание святого – разум». И последний текст, 14 глава, 27 стих. «Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сети смерти». Помните, как однажды Ездра молился перед Богом и говорил такие слова, я недословно, но напомню вам, он говорил «стыдно», в другом переводе написано «стыдно и срамно мне поднять лицо свое к тебе, Боже». «То есть стыдом покрыты наши лица», говорил Ездра в молитве перед Богом. Мы можем подумать, как можно стыдиться того, то, что невидимо перед глазами. И мы должны помнить, что хотя ничто живое
не способны увидеть Всевышнего, Он пребывает в сердцах и открывается в нашем разуме и в наших мыслях. И когда мы уединяемся в своей жизни, а нам так необходимо это делать, для размышления о величии Творца, когда мы помним слова, которые Бог сказал Аврааму: «Ходи предо мною», что означают эти слова? Они означают, что Бог всегда слышит, Бог всегда знает. «Ходи предо мною», помни, что где бы ты ни находился, что бы ты ни делал, ты должен в первую очередь помнить о том, что ты ходишь перед лицом Всевышнего, который различает намерения, который знает мысли. Многие вещи делаются в тайне, и многие вещи говорятся в тайне, многие слова говорятся в тайне. О многом мы думаем в тайне. Я думаю, что ни для кого не секрет, что это так и есть. И мы не боимся. Когда я говорю о многих вещах, я говорю о неверных, неправильных поступках, словах и мыслях. Мы не боимся, хотя немножко боимся. Мы страшимся только одного, лишь бы люди не узнали. Потому что для нас было бы самое страшное чувство, если бы кто-то узнал. Я задумался однажды, что если бы с юности все совершенное, все сказанное, все обдуманное, если бы это стало известно кому-то, мы бы, наверное, все очень устыдились. Если бы открылись наши мысли, наши поступки людям. Даже представить порой страшно, чтобы такое могло случиться, потому что если бы это открылось перед нашим взором, поступки, слова, мысли человека, мы бы ужаснулись и отвратились от такого человека. И в душе мы осознаем, что и наше же собственное оно также может отвратить. Но мы как редко задумываемся, что стыдиться нужно перед Создателем, который наблюдает сердца и видит мысли, и знает все дела, когда нет никого рядом. И Он знает все дни человека, и самое страшное, в самом глубоком смысле этого слова, у Него нет забвения. Слышите? Нет забвения. То есть Бог знает, слышит и помнит. Мы можем возразить, что Он забывает какие-то вещи. Да, так написано. Но только те, которые искоренены в жизни человека, которые осознаны и искоренены. Существует 4 уровня стыда. Но прежде я скажу про бесстыдство. Бесстыдство описано вот этими словами. Сам судья о себе их произнес, и Иисус Христос о нем. Который Бога не боится и людей не стыдится. Мы скажем, что, наверное, таких людей очень мало, потому что это признак неправедности, я бы сказал, нечестивости. Но, к сожалению, к ужасу нашему это так часто встречается в нашей христианской среде. Когда свой бунт, свое состояние, свой грех – мы уже не хотим и не желаем скрывать. Нам кажется, что без разницы, что о нас будут люди думать. А что мне вскрывать, говорит человек? Я хочу заметить, что это очень плохой признак. Хотя некоторым кажется, что обратное действие будет лицемерием, совсем нет. Приведу некоторый пример. Однажды человек, который был достаточно давно в христианском общении, попросил меня помочь ему побеседовать с ним, потому что он впал в некоторые прегрешения, достаточно серьезные. Притом он исповедовал, что вот он стал увлекаться алкоголем и многими другими страстями, которые вернулись к нему, в том числе и курением. И я бы рад был молиться за него и просить вместе с ним о милости Божией. Но при этом, при всем, когда он мне об этом рассказывал, он принял меня с бутылкой пива и сигаретой. И таких случаев, как пастор, я в своей жизни встречал множество раз.
И я понимал, что не поможет исповедание такому человеку, потому что он уже, не боясь Бога, не стыдится людей. То есть он узаконил то, что сам хочет исповедовать как грех. Он позволил этому быть, как бы я сказал, потеряв границы и потеряв понятие чистого и нечистого. То есть он сам лишал себя вот того авторитета, который дает Бог служителям для того, чтобы молиться о разрешении грехов. Поэтому, когда человек не стыдится людей, он точно не боится Бога. Когда мы позволяем себе перед людьми показывать себя, или, как мы говорим, свой характер, такой человек потерял страх Божий. Потеряв страх перед людьми в греховных вещах, мы будем говорить о двух видах стыда. Именно стыд перед людьми в греховных вещах, когда мы позволяем себе кричать при людях, когда мы позволяем себе гневаться, впадать в ярость, и нам все равно, что о нас подумают, только лишь по одной причине, потому что мы потеряли страх перед Богом. Но все-таки по порядку. Первый уровень стыда. Когда человек стыдится грешить открыто, но грешит тайно. Стыдится грешить открыто, но грешит тайно. Самая проблема вот этого состояния – это попытка обмануть Всевышнего. Когда человек стыдится людей, а не Всевышнего, в этом заключается великое зло. Один мудрец сказал, если ты был осторожен во все дни жизни своей и не согрешил перед людьми, не хвали самого себя, ибо изначально человек избегает греха из-за стыда перед людьми. Хотя я вам скажу, что все-таки, может быть, это какой-то первый шаг в жизни человека, хотя, конечно, он больше приводит к лицемерию определенному. Он не такой, каким хочет казаться. Когда человек избегает греха или плохого чего-то, что принято в обществе только пред людьми, я подчеркиваю, только пред людьми, причина этого одна – это злое сердце влечет его и мысли, которые внушает оно ему, что если ты поступишь так-то и так-то, то люди тебя опозорят и станет всем известно, какой ты на самом деле. Поэтому огромное количество людей – стараешься вести себя как? Правильно и красиво. Но вот когда, если они грешат перед Богом, при том совершенно не сдерживаются, когда у них нет сдерживающих факторов, это совсем другие люди. Все меняется в их жизни. Это как дети, которые как паиньки ведут себя перед родителями, а в компании своих сверстников хулиганы и развратники – а родители даже не подозревают об этом, и это страшно. Второй уровень, когда человек открыто и втайне избегает преступления ради стыда перед людьми, опасаясь, что это станет известно и навлечет на него позор. Смотрите, когда он открыто, но уже и тайно избегает преступления, потому что у него есть некий страх, что может открыться. Вот здесь уже начинается путь. Возможно, хотя бы за это можно зацепиться, когда человек, пусть он еще стыдится людей, но он это делает не во имя Бога, но есть шанс, что придет время, и он будет это делать во имя Бога. Третий уровень, когда человек может подумать, могу ли я втайне согрешить, могу ли я согрешить втайне и показать, что раба стыжусь больше, чем господина? Слышите? Я вспоминаю очень давнишние годы одного человека, который, уверовав в Бога, искренне обратился к нему, но при этом, при всем, какие-то оставались у него привычки очень негативные. Ну, скажем, этот человек травил себя курением. Предположим, когда он ходил в церковь, он никогда не курил. Старался это делать мало и реже, пользовался чаще различными дезодорирующими средствами.
И старался это делать изо дня в день таким образом, чтобы не быть пойманным, потому что в том обществе, куда он ходил, это было совершенно не принято. То есть считалось пристрастием, которое может повлечь за собой и другие пристрастия и разрушить человеческую жизнь, духовную и организм физический. Так вот, этот человек очень боялся людей. Он боялся, что его заметят, он боялся, что о нем узнают. И в то же самое время, когда не было тех, кто бы мог бы поднять его на шест позора, как бы мы сказали, он совершенно ничего не боялся. Но однажды к нему пришла мысль: неужели я втайне буду грешить, показывая, что я раба, боюсь больше, нежели господина, и обману Всевышнего? Если таким способом человек пытается избежать преступления, это уже большое качество. Если вдруг к нему приходит мысль: неужели я людей боюсь больше, чем Бога? Неужели вот да, хорошо, хотя бы для начала так, плохо, когда человек из состояния праведного впадает в это состояние. Но когда он растет, это хорошо. И вот четвертый уровень. Когда открыто и в тайне человек стыдится лишь Бога, подобно тому, как мы стыдимся людей. Еще раз скажу, когда он стыдится Бога, подобно тому, как мы стыдимся людей. Нет выше этого. Потому что люди всегда вокруг нас, и мы их видим как? Воочию. Бога мы не видим, Бога никто никогда не видел. Бога мы осознаем верой, мы можем ощутить Его прикосновение, мы можем чувствовать радость от Его откровений, мы можем ощущать, созерцать Его руку, благодеющую в нашей жизни. Но все-таки люди для нас более реальны. И вот когда человек открыто и втайне, он стыдится Господа, боится Господа, подобно тому, как мы стыдимся людей, это высокое место. Он понимает, что Бог всегда присутствует. Он понимает, что Он всегда видим, что Он всегда на глазах. Он не только сдерживает свои слова и действия, он научился владеть своими мыслями, подчиняя свой разум Христу. Но пойдем дальше. Иногда человек стесняется не грешить. Вот тут мы подходим к другому роду стыда. Как так? Послушайте, иногда у нас есть стыд не согрешить. Если наше окружение приучено к определенным грехам, особенно это среди молодежи, и они позорят тех, кто избегает этого, и смеются над теми, кто не идет по их стопам, в этом случае надо научиться держать себя и терпеть стыд, когда стыдят тебя, но грехов избегать, даже если тебя будут стыдить из-за этого. Слышите? Бывают случаи, когда человек стесняется быть христианином, исполнять заповеди Божии, потому что того, кто их исполняет, стыдят и насмехаются над ним. И вот это надо терпеть. 1 Петра 4:14. «Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны». Послушайте, нам нужно верить в эти слова. «Ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас, теми Он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца или вор, или злодей, или посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись и прославляй Бога за такую участь». Не следует в нашей жизни оставлять ни одной заповеди из-за стыда перед людьми. Я говорю это ко всем нам. Стыдиться нужно Создателя, который нам заповедовал эти заповеди. Нам даже бывает стыдно помолиться перед едой, когда мы находимся в общественном месте. Мы это делаем очень умело, про себя. Помните, как в этой старой истории, когда дедушка приехал из села в дом, помолился, благословив Бога, даровавшего пищу в семье своих городских родственников, они удивились очень и сказали: у вас что, все так в деревне перед едой молятся? Он сказал: не все,
свиньи, те не молятся. Вдумайтесь, друзья, когда мы совершаем благословение Бога при людях, я не говорю о том, что нам нужно делать это как фарисеи, молиться на углах улиц, чтобы быть особенно набожными. Это когда мы в обществе христианском, вот тогда можно потише себя вести. Но если ты можешь благословить Бога, показать, что ты верующий перед Богом, освятив Его имя святое и освященным, будучи Его заповедями, это великое дело, которое совершается в этом мире. Я, когда летел из Израиля, уже в аэропорту, стоя в буфете, ко мне подошел молодой человек в тфилине, знаете, что такое тфилин, то есть специальные молитвенные коробочки. Борода моя была побольше в тот момент. Вот. И он сказал, пригласив меня на молитву Минха, то есть дневную послеобеденную молитву. Конечно, я в тот момент не мог в этом участвовать, я сказал «сори». Молись сам, мы уж как-нибудь тут духовно и разберемся. Но вот я о чем подумал. В каждом аэропорту в дальнем углу, где нет особо людей, в Америке или в Германии или во Франции, походите, если вы попадете на время после обеденной молитвы, то вы всегда увидите там две категории людей. Это будут мусульмане и иудеи, и ни одного христианина. Слышите? Ни одного. Никогда. Знаете почему? Потому что мы духовные. Потому что мы внутри молимся. Они вот такие бездуховные законники почему-то находят даже место для примирения не показным образом, а в дальнем углу, где их никто не видит. Тот на своем коврике, а этот в своем талите и тфилине. Понимаете? Всегда, в каждом аэропорту во всем мире, всегда, утром, днем и вечером, всегда найдешь. Я летаю очень много, и я всегда это вижу. И никогда ни одного христианина. Ни одного. Мы стыдимся по какой-то причине, потому что мы стыдимся перед обществом, у нас какая-то шизофрения настала духовная, раздвоение сознания. Мы неверно понимаем слова Христа о том, что не молиться на углах улиц, о том, что зайди в комнату свою. Мы их понимаем совершенно не так, как их должно понимать. Да, фарисеи часто делали показные вещи. Они останавливались и совершали свои молитвы, чтобы показаться. Но все зависит не от того, где ты молишься, а от намерения, с которым ты молишься. Все проверяется сердцем. Об этом все христианское учение. Потому нужно зайти в комнату свою, то есть закрыть свое состояние, свой дух, свое сердце от всего, что окружает, и от стыда окружающих в том числе, закрыв свою дверь. Не стыжусь благовествования Христова. Не следует оставлять ни одной заповеди из-за стыда перед людьми, ибо стыдиться должно Создателя, который заповедовал эти заповеди. Бояться нужно Бога. Представьте себе, что слуга царя нарушает царский приказ, потому что его стыдят и смеются, когда он исполняет этот царский приказ. В голову это не укладывается, только в нашем советском или постсоветском, или в демократическом менталитете, где ни Господь, ни царей нет, а в Библии они есть. Бог, Господин, и Он наш Царь, и Он дает нам не советы, а приказы, и повеления свои, и уставы свои, которые не обсуждаются. И Он очень строг к тем, кто отвергают свое лицо, и слова Его бросают за себя. Так вот, слуга царя не нарушит царского приказа, даже если ему придется терпеть великий стыд от людей, которые смеются над ним, исполняющим царский приказ. Ибо он взвешивает стыд, он может взвесить. Стыд перед царем за неисполнение приказа в десятки тысяч раз тяжелее, чем тот стыд, который терпит он от людей, исполняя этот приказ. Как вы думаете, много бы в мире изменилось, если бы мы различали бы вот эти понимания. Мы ни Бога не боимся порой, и людей не стыдимся.
И очень дурна стыдливость того, кто не готов претерпеть стыд ради заповеди и стесняется исполнить ее, и оставляет добрый путь из-за стыда перед людьми. Чувствуете разницу? Ибо кто хочет душу свою сберечь, об этом идет слово Христово, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, Евангелия, тот сбережет ее, ибо кто постыдится меня и моих слов вроде сём прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами». Страшные слова. «Кто постыдится меня и слов моих? Кто постыдится учения Христова, заповедей Божьих, образа Христа? Кто постыдится быть Христовым не в душе, а в реальности жизни?» Но мы стыдимся. Молодежь стыдится следовать нормам христианства, к сожалению. Потому что нам хочется быть как все. Иначе засмеют, и тогда будет стыдно, но это другой стыд. Так же плохо, если человек стыдится признавать свои ошибки. Большая беда людей, что они стыдятся признавать свои ошибки. Плохо, если мы стыдимся увещевать и укорять, и наставлять людей в добре. Слышите? Это очень плохо. Мы порой стыдимся сказать тому, кому мы должны нечто сказать по разным причинам. А вдруг он обидится? А вдруг неправильно поймет? А ты помолись Богу и в духе кротости скажи, не стесняйся. И также, если человек перед своим учителем, или дети перед родителями, или в церкви перед пастырями, учителями стесняются спросить, или даже в институте, в колледже, о том, чего не знает, великое оно или малое, это тоже достойно порицания. Древние говорили такая фраза: «Если ты презрел себя, поднимешься, а если ты закрыл себе рот, потом нечего будет тебе ответить». Слышите, какие слова? Если ты презрел себя, ну кто я такой? Узнаю, хочу. Это важнее. Попытаюсь разобраться. Пусть буду выглядеть глупым. Но ничего, ничего. Ведь важнее совсем другое. Не как я выгляжу, а кто я есть. Важнее, кто я есть. Потом нечего будет ответить. И еще мудрецы говорили: стеснительный плохой ученик. Смотрите, видите, два вида стыда. Стыд, который останавливает от преступления – это хорошо, но есть стыд, который совершенно в другую сторону ведет. Прямой путь состоит в том, чтобы не стесняться спрашивать то, чего не знаешь. Помните, как Давид сказал, буквально дословный перевод с древнего текста, Псалом 119 или 120, 46. «Я говорил о твоих законах перед царями и не стыдился». В нашем тексте написано: «И не постыжусь, буду говорить о слове твоем перед царями, и не стыдился». На иврите говорится как бы в прошедшем времени: «Я говорил о твоих законах перед царями и не стыдился». Кстати, само слово «благочестивый», оно имеет глубокие корни с еврейского и с арамейского языка. Именно с арамейского языка оно происходит от слова «стыдливый». То есть тот, кто благочестивый человек, тот стыдливый. Мы понимаем уже в каком смысле. Не желающий совершить грех. Но в то же время благочестивый должен терпеть стыд ради исполнения Божьего закона. То есть он должен терпеть стыд, даже если это осмеяно. Он должен презреть стыд там, где это касается благочестия. И только такой человек, слышите, кто презрел стыд там, где это касается благочестия, называется благочестивым. Еще несколько мыслей. Иногда человек позорит другого, желая снять с себя стыд. Например, когда мы сделали что-то постыдное, мы говорим: а что я такого сделал? Ведь тот-то и тот-то, или те и те сделали то же самое. Согласитесь, что это облегчает наш собственный стыд, но в этом есть великое зло. Во-первых, мы позорим других людей,
Во-вторых, такой человек уже не может раскаяться, потому что он говорит, а что я сделал? И в-третьих, он делает свой поступок неосуждаемым в глазах общества. Если мы лжем о других, чтобы облегчить собственный стыд, это еще более влечет зло и беды. Человек должен стараться всеми силами остерегаться, чтобы никого не осрамить. Кстати, это тоже очень важное качество и понимание. Даже если кого-то следует укорить, увещевай его. Увещевай, и ты не понесешь из-за него греха. Но как нужно укорять? Писание говорит, согрешил брат, скажи ему. Скажи тайно и скажи тихо. А если ты сразу становишься укорителем на людях и осрамишь, то понесешь его грех на себе. И тем более уж тот более грешит, кто срамит другого без повода. Поэтому нужно быть очень осторожным в жизни, чтобы не делать ничего, что приведет к стыду другого человека. Это очень важно между братьями в учении, когда в чем-либо мы обнаруживаем ошибку другого человека и начинаем говорить, да ты не понимаешь, о чем ты рассуждаешь, ты ошибся, и пытаемся срамить человека вместо того, чтобы сказать о своей позиции, а я вот так научен, или я вот так понимаю, или порой можно пропустить, чтобы дать этому время для исцеления. В любом деле нужно следить, чтобы из сказанных слов не получилось позора и срама. Помните, как сказано, старца не укоряй, но вещай, как отца, младших, как братьев, старец, как матерей, молодых, как сестер, со всякою чистотою. Интересно, что в древней традиции сын не мог, не имел права срамить отца во исполнение заповеди, почитай отца и мать. Он не мог при людях, это уже вообще ужасно, при людях сказать, да что ты говоришь, ты все не так говоришь, все совершенно по-другому было. То есть это считается страшным грехом, когда ты срамишь своего отца или свою мать, выставляя их глупыми, непонимающими, даже если они ошибаются. Завершу притчей. Однажды Творец задумал посеять разумное, доброе, вечное. И он взял два зерна, зерно стыда и совести, и бросил их вниз. Зернышко совести было сухое и чистое, и оно очень легко полетело на землю. А зерно стыда, оно такое липкое, его пришлось с превеликим трудом опустить на планету. И, конечно, первым добралось зерно совести, и тут же дало росток, который стал расти ввысь. А зерно стыда упало в его тень. И сколько оно там находилось, пытаясь расти, ему не хватало живительного света. Хотя оно стремилось, шло время. Совесть, она мощным стволом гордо возвышалась над равниной, а дерево стыда низкорослое, оно все-таки тянулось вверх и распространяло свои побеги во все стороны, но находилось под деревом совести. И это большое дерево совести заглушало стыд. И потом некоторые ветви старые у стыда, находящегося внизу, стали засыхать. Они падали на влажную почву, гнили, распадались в прах и кормили питательными веществами совесть. Но совесть настолько заслонила стыд, настолько возвысилась, что стыду уже не доставало солнечного света, и это дерево тихо умерло. Но, к сожалению, корни совести тоже засохли, потому что у них не стало питания. Ведь она питалась от этих листьев стыда. Иссохший ствол упал на землю, где и сгинул без следа. Так вдруг оказалось, что совесть кормится стыдом. И подъем всегда начинается со стыда, а заканчивается чистой совестью. Если нет стыда, нет и совести. Если совесть возвышается над стыдом, мы понимаем, что это значит, оправдывает себя, то такая совесть засохнет, сожженная на солнце. К чему все это наше длительное рассуждение? Нам нужно оценить свою жизнь, перед кем мы ходим. Только лишь перед людьми. Это очень просто.
оценить, понять, взвесить, что я могу делать перед людьми, а что не могу. Что я позволяю себе делать, когда никто не видит. Что я позволяю говорить, что я позволяю думать. Мы можем сдержаться в обществе, в каком-то конфликте, в братском общении, в церковном. Даже если у нас происходит не секрет ссоры, а потом выйти и вылить все. И говорить об этом долго, и переживать, и мыслить, и затевать, перед кем мы ходим тогда. Зачем мы сдержались здесь, если вылили все это там? Если же, по крайней мере, мы стараемся нигде не делать зла, может быть, мы задумываемся сегодня, хорошо ли стыдиться раба, если ты не стыдишься господина? Вот об этом и говорит апостол Павел, если бы мы судили сами себя. Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Два вида стыда, о котором мы сегодня говорили. Стыд перед людьми. Если мы будем бояться Бога так, как мы стыдимся людей, то есть видеть воочию Божье присутствие, невидимое, это уже будет большим толчком в нашей жизни. Если уж мы людей не стыдимся, то нет нам выхода из этой ситуации, кроме если Бог не помилует и не дарует нам по благодати осознать. Попросим Всевышнего, чтобы Он помог нам на этом пути, чтобы мы видели сущность вещей, голую правду и о себе, и о том, что происходит с нами. Да благословит Господь. Аминь.

Христу тогда лишь ценно поклонение, когда ты волен от Него уйти, куда захочешь сам, и направление свободным сердцем выбираешь ты. Христу ценней молитва добровольная, когда ты скажешь в тишине: «Господь». Не та, когда спешишь к Нему от боли, когда уж выхода не видит плоть. Христу тогда лишь ценно приношение, когда нет избытка ты несешь, но планы ущеми в свои смирения, ты деньги очень нужные даешь. Бог человеку волю дал свободную, чтоб каждый мог сказать спокойно: «Нет». Лишь дело добровольное угодно, и тем ценней для Бога «да» в ответ. Ты можешь отойти, но остаешься. Ты можешь растерять, но ты хранишь. Ты можешь отступить, но не сдаешься. Ты жизнью добровольно Бога чтишь. Бог силой или страхом нас не держит. Ему такие слуги не нужны. Ему такие слуги не нужны. Христос любовью чист.

Сейчас свое добро без тени сожаления, любовь Христу на сердце, как печать. Любовь Христу тебя не отпускает от Божьей воли больше никуда. Любовь Христу в страданиях помогает, дает улыбку, сил для труда. Любовь Христу не скроешь и не спрячешь. Любовь Христу, как крылья за спиной, ты не желаешь жить уже иначе, как только Божьим быть любой ценой. Любовь – вот для Иисуса поклонение, когда ты волен от Него уйти, куда захочешь, но твое решение – Иисус, я буду только там, где ты.

Я сказал: «Буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим». Псалом 38,

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

В эфире передача «Это интересно». Мертвое море – это странное место, создающее неповторимую атмосферу. Кроме того, это такое место, где не слышно птичьего пения, а постоянное испарение воды обволакивает его обычно загадочной дымкой. Мертвое море отливает часто металлической синевой. Из-за высокой концентрации минеральных солей и интенсивного испарения воды оно часто пахнет серой, а температура здесь редко опускается ниже 40 Цельсия. Все это не способствует длительному созерцанию его берегов. Чем ближе к южному краю Мертвого моря, тем более диким и безлюдным становится побережье. Ландшафт и горы все мрачнее и непривлекательнее. Там, где к югу заканчивается тяжелая маслянистая вода, суровые скалы с обеих сторон резко обрываются и уступают место пропитанному солью болоту. И действительно, у всех побывавших у его берегов остается какое-то неповторимое впечатление. И это вызвано не только чувствами, но конкретными загадочными фактами, наличие которых со строго научной точки зрения объяснению не поддается. Рассмотрим эти факты. Странные находки. Библия прямо указывала их месторасположение Содома и Гоморры, долина Сидим, что в районе Мертвого моря. Тогда же на одном из полуостровов в Мертвом море нашли древние города, а рядом с ними — кладбища. Специалистов сразу озадачило то, что кладбища были древнее самих городов. Рядом с захоронениями обнаружили множество серы. И о том, что тела принадлежат содомитам, заговорили почти всерьез. В окрестностях были найдены шары различных размеров. Некоторые размером ноготь большого пальца руки, другие величиной с яйцо. Фактически, на этих местах были обнаружены тысячи серных шаров. Подобные этим шары серы нигде больше не были найдены, кроме как на местонахождении этих руин. Ученые утверждают, что эти горящие шары серы падали дождем на города. Найденная сера прошла испытательный анализ и показала, что она горела. Поскольку шел серный дождь, все объекты в городе начали гореть, и через какое-то время от множества горящей серы поднялась высокая температура. Было оценено, что температура достигала порядка 4000 градусов. Это создало вид подобно дыму из печи, который Авраам видел на равнине. Мертвое море представляет собой самую низкую точку земной поверхности. Его поверхность ниже уровня Средиземного моря на 394 метра. Его глубина в среднем составляет 356 метров, а наибольшая глубина — 793 метра. Содержание солей в нем составляет 260 промилле. Иными словами, в воде содержится 30% минеральных солей, преимущественно хлористого натрия, тогда как в любом другом море эта цифра не превышает 3,3 или 4%. Эта концентрация столь велика, что человек может просто висеть в воде этого моря, не опускаясь на дно, так как вода с силой его выталкивает. Вследствие такого состава воды Мертвого моря действительно являются мертвыми для флоры и фауны. В этом овеянном невероятными слухами мире Зецену очень важно было обнаружить любую растительность, но ее и впрямь не видно ни по берегам, ни в воде. Хоть бы раковину найти или сорвать водоросли, но их нет. Фотография Мертвого моря из космоса. Геологические обследования обнаружили следы редких вулканических катаклизмов в долине Иордана, у подножия гор Тавр в Аравийской пустыне, в заливе Апаба и у берегов Красного моря. Геологи установили даже дату этого стихийного бедствия. Оно произошло примерно за 2000 лет до нашей эры, то есть во времена Авраама.
Известие о Содоме и Гоморре и их необычной гибели содержится не только в Библии, но и в трудах историков древности – Тацита, Санхуньятона, Иосифа Флавия, Страбона и других. Весьма примечательно, все они, за исключением Иосифа Флавия, были язычниками и крайне негативно относились к иудеям и христианам. Примечательно, что месторасположение городов долины Сидим, упоминаемое древними авторами, затем было полностью подтверждено в ходе археологических раскопок. Таким образом, библейские сообщения о Содоме и других городах долины Сидим получили свое полное подтверждение в области истории, археологии, этнографии и геологии. Данные древних историков полностью подтверждают библейский рассказ. Область Содомская, некогда богатая своим плодородием и благосостоянием городов, ныне же всецело выжженная вследствие греховности ее жителей, была уничтожена молнией. Взгордясь своим богатством и обилием имущества, содомитяне в это время стали относиться к людям свысока, перестали быть гостеприимными и начали бесцеремонно обходиться со всеми людьми. Разгневавшись, Господь Бог порешил наказать их за такую дерзость, разрушив их город и настолько опустошив их страну, что из нее уже более не произрастало ни растения, ни плода. Господь поразил город огненными молниями, сжег его вместе с жителями и равным образом опустошил всю область. Так пишет крупнейший римский историк первого века по рождению Христа. Еще более древний финийский историк и жрец в своей первобытной истории пишет: «Долина Сидки провалилась и стала озером». Великий римский историк первого века Тацит, признанный одним из самых достоверных историков древности, пишет о Мертвом море: «Расстилаются равнины, которые были некогда плодородны и покрыты многолюдными городами, а после выжжены небесным огнем. Остатки городов видны и поныне. Земля же с тех пор как бы обуглилась и не может плодоносить. Всякое же растение, посаженное ли рукой человека или само пробившееся, вянет, чернеет и рассыпается в прах. Что до гибели некогда славных и великих городов, то я готов верить, что их спалил небесный огонь». Древний географ Страбон пишет, что Мертвое море образовалось вследствие катастрофы, погубившей Содом, Гоморру и другие близлежащие города, большая часть которых поглощена водами озера. Еще один римский историк, описывая события 19 главы книги «Бытие», утверждает, что в древности здесь была страшная катастрофа, которая превратила роскошный оазис в мрачную пустыню. На дне Мертвого моря были обнаружены древние руины Содома и Гоморры. Идея погрузиться на дно Мертвого моря пришла Сандерсу, когда он нашел древнюю карту. Искомые города были на севере современного Мертвого моря. Затем на снимках, сделанных со спутника, археолог заметил странные образования на морском дне. Тогда ученый нанял специалистов по подводному погружению и небольшую подводную лодку. Таким образом, библейские сообщения о Содоме и других городах долины Сидим получили свое полное подтверждение в области истории, археологии, этнографии и геологии.

дорогие наши радиослушатели. А сейчас предлагаем вашему вниманию послушать несколько кратких свидетельств. Это было в далекие 40-е годы 20-го столетия, военное время. На окраине небольшого белорусского городка Пинска, в окружении домов, утопавших в зелени садов, жили три семьи родственников. В первом доме жили родители, через дом от них – дочь с семьей, а еще через два дома – сын Михаил со своей большой семьей. У него были два сына и три дочери. Родители были евангельскими христианами, дочь с мужем тоже, а вот сын с семьей оставались в миру. Для родителей это была большая скорбь, и они постоянно молились о нем Господу. Михаил работал на железной дороге и участвовал в железнодорожном духовом оркестре. С оркестром ему приходилось часто играть на разных увеселительных мероприятиях, обычно заканчивавшихся банкетами, после которых он возвращался домой в нетрезвом состоянии. Так постепенно он втянулся в алкогольную зависимость, и пьянство стало для него постоянным. Известно, что неизбежные спутники пьянства – это скандалы в семье, слезы и недостатки. А если учесть голодное военное время, когда всем людям было тяжело, то в семье, где был пьющий хозяин, тяжелее было вдвойне. Вот и в этой семье все бремя забот о доме и детях легло на хрупкие плечи его жены. И так продолжалось длительное время. Но у Бога о них был другой план. Тем временем родители неустанно взывали к Богу о спасении их сына и его семьи. Они посещали собрания и всегда звали с собой сына и членов его семьи. Но только одна из его дочерей Зоя стала ходить с бабушкой в дом молитвы. Вскоре Зоя покаялась, после чего вместе с бабушкой молилась о спасении своих родителей, братьев и сестер. Ей тогда было лет 12-14. И вот однажды Господь ответил на ее молитвы чудеснейшим и необычным образом. Все произошло ранним утром, когда хозяин еще спал после очередной пьянки, и все дети были в своих постелях. И только хозяйка после бессонной ночи поднялась и в который уже раз стала выговаривать мужу и плакать. Короче говоря, начался очередной утренний скандал. Тогда Зоя, прямо у своей постели, встав на колени, горячо со слезами стала взывать к Богу о помощи. И Господь ответил. Во время молитвы сила Всевышнего осенила это дитя, и в коленопреклонном виде она поднялась над полом и в воздухе поплыла к постели, где лежал отец. Там через нее Господь обратился к ее отцу. Затем таким же образом она приближалась к постели остальных домочадцев, и Бог говорил каждому из них. Ужас объял всю семью. В одно мгновение все упали на колени и в страхе и трепете со слезами взывали Господу о прощении грехов. Молились единодушно, как бы одним сердцем и одними устами. Такой искренней и горячей была эта первая семейная молитва. Встали с колен совершенно другими, новыми людьми, рожденными свыше во Христе Иисусе для новой жизни, для новых дел, о которых раньше и не помышляли. Исполненные радостью от Святого Духа, сияющими лицами, они стали друг друга обнимать, целовать, просить прощения, и первым в этом деле был отец, который просил прощения у жены и детей. Затем, примиренный с Богом, с семьей и с самим собой, он поспешил на работу. Путь его проходил мимо дома родителей. В этот утренний час, как бывало и раньше, он увидел в огороде свою мать, окликнул ее и поприветствовал. Она подошла и пожелала Сыну Божьего благословения на предстоящий рабочий день. Он же ответил, что уже получил это благословение и стал у матери просить прощения за все, чем ее постоянно огорчал. Мать взглянула на сына и увидела перед собой совершенно другого нового человека, светящегося радостью и счастьем,
а не хмурого и мрачного, каким он был прежде. Она спросила, что с ним произошло. Сын с открытым радостным взглядом, полным любви, сказал матери, чтобы она шла к нему домой, и там ей все расскажут, а он должен спешить, чтобы не опоздать на работу. Удивленная новым видом своего сына и его измененным поведением, она оставила свои грядки и поспешила к нему домой. Там она узнала со всеми подробностями, что Господь совершил в эту ночь, и со всей семьей сына в горячей молитве благодарила Господа за то, что Он таким чудесным образом ответил на ее молитвы. Впоследствии эта семья оказалась в Польше. Отец вместе со своими сыновьями много трудился для спасения грешников, каким некогда был и сам.

Казалось, что идут съемки остросюжетного фильма. Что-то нереальное происходило на глазах у небольшой группки зрителей. По крутому склону мчался автомобиль. Спуск заканчивался обрывом над быстрыми водами. Двое — мужчина и женщина. «Опасные шутки», — подумал кто-то из присутствующих. Когда автомобиль пролетел мимо, стало видно, что мужчина из всех сил жмет на тормоза и побелевшими пальцами сжимает руль. Через открытое окно доносился крик женщины. Через несколько мгновений автомобиль спикировал с обрыва в реку. Какое-то время он еще продержался на плаву, зарывшись носом в воду. Видны были только задние колеса и багажник, но очень скоро машина пошла ко дну. Можно было подумать, что автомобиля не было вовсе. Река сияла на солнце, как будто ничего не произошло, и несла свои воды дальше. Не будь свидетелей этого происшествия, исчезнувший автомобиль не скоро бы нашли, как и людей, пропавших неизвестно где. Кто-то предложил бы, что мужчину и женщину похитили ради выкупа, или по каким-то причинам они сами пожелали скрыться, а кто-то раскручивал бы версию с инопланетянами. Это были муж и жена, еще достаточно молодая супружеская пара. В тот теплый солнечный день, когда все это произошло, у их единственной дочери Анны был день рождения. Праздник был омрачен одним обстоятельством. Дочка очень хотела получить в подарок новый сотовый телефон, который высмотрела в интернет-магазине. Телефон стоил невероятно дорого. С финансами в семье было сложно. Жили на зарплату жены. У мужа недавно возникли проблемы на работе. Пришлось уволиться. Вдобавок стало болеть сердце. Врачи рекомендовали больше отдыхать и не нервничать. Покупка дорогого телефона была немыслима. Родители решили купить дочке кофточку. Они выбрали модель, цвет и фирму, учитывая вкусы Ани, и, желая доставить ей радость, красиво упаковали подарок. Дочка была разочарована. Она даже разрыдалась, прося родителей вернуть кофточку назад и, одолжив недостающую сумму, все же купить телефон. Предлагала она добавить свои сэкономленные на завтраках деньги. «Неужели нельзя больше зарабатывать, чтобы на все хватало?» — плакала Аня. В гости тем временем стали приходить подруги. Они поздравляли девочку и утешали ее как могли. Папа с мамой оставили Аню одну принимать своих гостей. Сами они захотели развеяться и поехали к реке. На спуске с машиной что-то произошло. Она перестала слушаться водителя. Тормоза отказали. Это был субботний день. С самого раннего утра на берегу реки собрались верующие для проведения водного крещения. Пастор проповедовал о Божьей любви и милости. Крещаемые, одетые в белые одежды, по одному заходили в воду. Потом все много пели и молились. Это был радостный день заключения завета с Господом. После окончания служения уходить никому не хотелось. На душе было легко и радостно. Братья и сестры поздравляли друг друга и фотографировались на фоне живописной природы. И тут они увидели автомобиль. В те мгновения, когда машина летела вниз по склону, а потом ушла в воду, женщина находилась в таком шоковом состоянии из-за страха, что не могла ни о чем думать, кроме как хотелось крикнуть «Спасите наши души!». Только кому кричать? И кто услышит? Когда машина стала погружаться, в салон сразу хлынула вода. Мужчина и женщина бились о двери, пытаясь их открыть. Не было понимания, что давление толщи воды идет извне такое огромное, что открыть автомобиль можно только тогда, когда салон полностью будет затоплен, если, конечно, повезет, и двери не заклинит от удара. Но ведь надо еще чем-то дышать. Женщина сразу наглоталась воды, пытаясь вырваться из плена, и теряла силы, с ужасом осознавая, что не умеет плавать. В угасающем разуме мелькнуло огорченное лицо дочери, не получившей желаемый подарок.
и мысль, что муж тоже не может выплыть и погибает вместе с ней. О чем думает человек, когда он прощается с жизнью? Кто может исследовать мысли умирающего? Мужчина, оказавшись под водой, вспомнил почему-то когда-то давно прочитанный рассказ о мальчике, который жил у моря и в поисках сокровищ любил заплывать в пещеры. Однажды, забравшись вглубь одной из них, он нашел там столько ходов и пустот, что, обследуя их, окончательно заблудился. Наступивший прилив не давал шансов спастись. Мальчик отчаянно метался, пытаясь найти дорогу назад. Мокрые и скользкие стены пещеры указывали на то, что во время прилива вода покрывает все. Когда, казалось бы, выхода не найти, мальчик вдруг ясно почувствовал аромат луговых трав. Он пошел на запах и, ощупывая низкие своды, нашел пролом и лаз наружу. Тонкий лучик света помогал ему не оступиться, когда он отчаянно карабкался по скале, боясь соскользнуть в кипящую уже внизу соленую воду. В конце концов, вся история завершилась благополучно. Мужчина с отчаянием подумал, что в их женой ситуации нет такой скалы, на которую можно было бы взобраться. Сердце пронзило боль, когда он оглянулся и увидел, что жена уже затихла и не бьется у двери. Мужчина на миг закрыл глаза. Какая-то страшная усталость навалилась и парализовала все тело. «Неужели погибнем? Господи, спаси нас!» Каким бы атеистом человек ни был, в безвыходной ситуации он всегда вспоминает о Боге. Открыв глаза, мужчина увидел неожиданную картину. Кто-то в белом одеянии с вышитым золотом крестом на груди вытаскивал через открытое окно передней двери его жену. Хорошо, что она оказалась достаточно миниатюрна для этого. Потом другой человек, тоже в белой одежде, помог выбраться и ему самому. Пока женщину приводили в чувство, а муж со страхом и надеждой смотрел на то, как его жену пытаются вернуть к жизни, верующие молились. Женщина пришла в себя, и первое, о чем подумала, было «какое это благо дышать!». Потом она спросила мужа, где портфель. Не услышав ответа, стала плакать и сетовать, что там все документы. Паспорта, нужные квитанции, документы на машину и многое другое. Позже водолазы извлекут автомобиль из реки, и портфель тоже найдется. Но это уже другая история. Суета-сует. Пастор предложил мужу и жене обратиться к Богу с покаянием и благодарностью за спасенные жизни. Чудо Божье, что кто-то оказался на берегу и сумел помочь им. Страшно подумать, чем бы все закончилось бы, если бы не водное крещение, если бы верующие раньше разошлись по домам и не молились бы горячо о спасении утопающих, не ныряли бы за ними в холодную воду. Господь предотвратил трагедию. Супружеская пара признала чудесное Божье вмешательство в их жизнь. Нечасто пастор видел такое искреннее покаяние и с таким чувством произносимые молитвы. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Так говорит Слово Божье. А жизнь еще раз подтвердила эту истину. Герои этой истории реальны, и у Бога есть план для их жизней. Теперь решение следовать за Богом должны принять сами обращенные, а Церковь будет молиться за них. Друзья, как верно Слово Божие, «Призови меня в день скорби, я избавлю тебя, а ты прославишь меня». Но часто происходит по народной пословице «как тревога, то и до Бога», а как прошла тревога, то и Бог не нужен. И люди забывают прославить Его, а говорят, что это случайность, и теперь им просто повезло. Не злоупотребляйте Божьей милостью. Не останется незамеченным всякий вздох и улыбка каждая, на ресницах слезинка влажная, не останется незамеченной. У Него сочтены наши волосы, у Него есть одежда и пища нам,
а молитва, пусть тихим голосом, непременно будет услышана.

как в дни февральской стужи, ждем весны. В плену жестоком ждем освобождения, так после бурь, страданий и волнения усталым сердцем жаждем тишины. Мы в тишине зализываем раны, питаем тело отдыхом и сном. Осколки чувств, клочки надежды рваной пытаемся собрать и склеить вновь. К нам тишина доносит голос Божий. В тиши молитвы чище и сильней, раздумья глубже и суждения строже, дороже жизнь, раскаянье полней. Мы тишину глотаем в упоенье, в ней растворяясь, но приходит час, и безмятежно тихие мгновенья становятся унылыми для нас. Мы снова ищем бурь и испытаний, чтоб выплеснуть в мир черный от вины энергию любви и сострадания, накопленную в лоне тишины.

Дорогие радиослушатели, радио МВИ. Если вы желаете слушать наши радиопередачи через ваши смартфоны, то вы можете скачать бесплатно телефон-приложение Application для iPhone и Android систем в Apple и Google сторах.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать. Закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас протянул руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Матфея 14 глава, с 29 по 31 стих. Симон Петр — человек маловерный. Ученики переправлялись через Генесарецкое озеро. Они усердно гребли, но почти не продвигались вперед, потому что был сильный ветер. И вот Иисус пошел к ним по воде. Они, промокшие, измученные и утомленные, подумали, что это призрак, и закричали от страха. Но он успокоил их: «Это я, не бойтесь». Петр, услышав, что это Иисус, захотел быть рядом с ним. «Если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Иисус сказал: «Иди». И Петр пошел. Только тогда он заметил, что ветер сильнее, чем раньше, когда он был в лодке. Мысль о том, что он идет по воде, а не почему-то твердому, вызвала у него панику. Он понял, что не может противостоять силе природы, начал тонуть и закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус поддержал его и сказал: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Увидев ветер и волны, Петр потерял зрительный контакт со своим Господом. Любой, кто ходит с Иисусом, начнет идти неуверенно, если потеряет Иисуса из виду, будучи занят своими обстоятельствами. Но всякий, кто верой призовет имя Господне, будет спасен навечно и в трудной жизненной ситуации.

Я сказал: «Буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим». Псалом 38,

0: Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов слушайте проповедь Виктора Бейни.
1: Восьмая глава книги пророка Захарии. «И было слово Господа Саваофа. Так говорит Господь Саваоф. Возревновал я о Сионе ревностью великой, и с великим гневом возревновал я о нем. Так говорит Господь, обращусь я к Сиону и буду жить в Иерусалиме, и будет называться Иерусалим городом истины, и гора Господа Саваофа горою святыни». Так говорит Господь Саваоф, опять старцы и старицы будут сидеть на улицах в Иерусалиме, каждый с посохом в руке от множества дней. И улицы города сего наполнятся отроками и отроковицами, играющими на улицах его. Так говорит Господь Саваоф, если это в глазах оставшегося народа покажется дивным во дни сии, то неужели оно дивно и в моих очах, говорит Господь Саваоф? Так говорит Господь Саваоф, вот я спасу народ мой из страны востока и из страны захождения солнца, и приведу их, и будут они жить в Иерусалиме, и будут моим народом, и я буду их Богом в истине и правде. Так говорит Господь Саваоф, укрепите руки ваши, вы, слышащие ныне слова сии из уст пророков, бывших при основании дома Господа Саваофа, для создания храма. Ибо прежде дней тех не было возмездия для человека, ни возмездия за труд животных, ни уходящему, ни приходящему не было покоя от врага, и попускал я всякого человека враждовать против другого. А ныне... Для остатка этого народа я не такой, как в прежние дни, говорит Господь Саваоф. Ибо посев будет в мире, виноградная лоза даст плод свой, и земля даст произведения свои, и небеса будут давать росу свою, и все это я отдам во владение оставшемуся народу сему. И будет, как вы, дом Иудин и дом Израилев, были проклятием у народов, так я спасу вас, и вы будете благословением. Не бойтесь, да укрепятся руки ваши. Ибо так говорит Господь Саваоф, как я определил наказать вас, когда отцы ваши прогневляли меня, говорит Господь Саваоф, и не отменил, так опять я определил в эти дни сделать доброе Иерусалиму и дому Иудины. Не бойтесь. Вот дела, которые вы должны делать. Говорите правду друг другу, поистине и миролюбно судите у ворот ваших. Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего, и ложной клятвы не любите, ибо все это я ненавижу, говорит Господь. И было ко мне слово Господа Саваофа. Так говорит Господь Саваоф, пост четвертого месяца, и пост пятого, и пост седьмого, и пост десятого соделается для дома Иудина радостью и веселым торжеством. Только любите истину и мир. Так говорит Господь Саваоф, еще будут приходить народы и жители многих городов, и пойдут жители одного города к жителям другого и скажут, пойдем молиться лицу Господа и взыщем Господа Саваофа, и каждый скажет, пойду и я. И будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа Саваофа в Иерусалиме и помолиться лицу Господа. Так говорит Господь Саваоф, будет в те дни возьмутся 10 человек из всех разноязычных народов, возьмутся за полу Иудея и будут говорить, мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог. 9 глава книги пророка Захарии. Пророческое слово Господа на землю Хадрах, и на Дамаске оно остановится. Ибо око Господа на всех людей, и, как и на все колена Израилевы. И на Емав, смежный с ним, на Тир и Сидон, ибо он очень умудрился, и устроил себе Тир крепость, накопил серебра, как пыли, и золота, как уличной грязи. Вот Господь сделает его бедным и поразит силу его в море, и сам он будет истреблен огнем. Увидит это Аскалон и ужаснется, и Газа, и вострепещет сильно, и Екрон, ибо посрамится надежда его, не станет царя в Газе, и Аскалон будет необитаем. Чужое племя будет жить в Азоте, и я уничтожу высокомерие филистимлян. Исторгну кровь из уст его, и мерзости его из зубов его, и он достанется Богу нашему, и будет как тысяченачальник в Иуде, и Екрон будет как Иевусей. И я расположу стан у дома моего против войска, против проходящих вперед и назад, и не будет более проходить притеснитель, ибо ныне моими очами я буду взирать на это. Ликуй от радости, черь Сиона! Торжествуй, черь Иерусалима! Се царь твой грядет к тебе праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной. Тогда истреблю колесницы у Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный луг, и он возвестит мир народам, и владычество его будет от моря до моря и от реки до концов земли. А что до тебя, ради крови завета твоего я освобожу узников твоих из рва, в котором нет воды. Возвращайтесь на твердыню, вы, пленники надеющиеся, что теперь возвещаю, воздам тебе вдвойне. Ибо как луг я натяну себе Иуду и наполню луг Ефремом, и воздвигну сынов твоих Сион против сынов твоих Иония, и сделаю тебя мечом ротоборца. И явится над ними Господь, и как молния вылетит стрела его, и возгремит Господь Бог трубою, и шествовать будет в бурях полуденных. Господь Саваоф будет защищать их, и они будут истреблять и попирать пращные камни, и будут пить и шуметь как бы от вина, и наполнится как жертвенные чаши, как углы жертвенника. И спасет их Господь Бог их в тот день, как овец народ свой, ибо подобно камням в венце они воссияют на земле его. О, как велика благость его! И какая красота его! Хлеб одушевит язык у юношей, и вино у отроковиц.
2: Глава 10. Книга пророка Захарии. Просите у Господа дождя во время благопотребное. Господь блеснет молнию и даст вам обильный дождь, каждому злак на поле. Ибо терафимы говорят пустое, и вещуны видят ложное, и рассказывает сны лживые. Они утешают пустотою, поэтому они бродят, как овцы, бедствуют, потому что нет пастыря. На пастыре воспылал гнев мой, и козлов я накажу, ибо посетит Господь Саваоф стадо свое, дом Иудин, и поставит их, как славного коня своего на брани. Из него будет краеугольный камень, из него гвоздь, из него лук для брани, из него произойдут все народоправители, и они будут как герои, попирающие врагов на войне, как уличную грязь, и сражаться, потому что Господь с ними, и посрамят всадников на конях. И укреплю дом Иудин, и спасу дом Иосифов, и возвращу их, потому что я умилосердился над ними, и они будут, как бы я не оставлял их, ибо я, Господь, Бог их, и услышу их. Как герой будет Ефрем, возвеселится сердце их, как от вина, и увидят это сыны их, и возрадуются. В восторге будет сердце их о Господе. Я дам им знак и соберу их, потому что я искупил их. Они будут так же многочисленны, как прежде, и расселю их между народами, и в отдаленных странах они будут воспоминать обо мне и будут жить с детьми своими и возвратятся. И возвращу их из земли египетской, и из Ассирии соберу их, и приведу их в землю Галаадскую и на Ливан, и не достанет места для них. И пройдет бедствие по морю, и поразит волны морские, и иссякнут все глубины реки, и смирится гордость Ассура, и скипетр отнимется у Египта. Укреплю их в Господе, и они будут ходить во имя Его, говорит Господь.

В эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Мир Божий вам и домам вашим. Нам бы очень всем хотелось, чтобы в нашей жизни все было по нашему желанию, чтобы исполнялись все наши замыслы, а все ошибки и разочарования миновали нас. К сожалению, исполняются далеко не все наши желания. Пожалуй, нет такого человека, которому не пришлось бы с сожалением признать совершение ошибок и промахов в прошлом. Как бы нам хотелось их исправить? В некоторых жизненных ошибках мы повинны сами. Заблуждения, безрассудства и ошибки прошлого еще и сегодня доставляют нам печали и заботы. И как часто мы воздыхаем: «О, если бы я только не совершил то или иное, или поступил иначе». Другие же оглядываются на все темное и гибельное в своей жизни и, по-видимому, не ощущают своей вины за него. Но мрачное прошлое пронизывает и омрачает настоящее и заглушает всякую радость. Как же нам быть с прошлым? Мы не в силах ни вернуть прошедших дней, ни исправить совершенные ошибки, не перевести назад стрелку времени. Мы живем сегодня. Все совершенное нами принадлежит прошлому. Мы навеки разобщены с ним и не в силах сделать его несодеянным. Нам предоставляется только одна возможность — делать свое лучшее сегодня. Но это будет невозможно для нас, если мы будем ворошить прошлое, которое станет препятствием для нас. Конечно, причиненные в прошлом несправедливости или нанесенные обиды мы должны исправить. Они не должны отягощать нашу совесть и омрачать нашу жизнь. Однако я говорю здесь о том, что не может быть уже изменено или исправлено. Нам не будет оправдания, если мы не приведем в порядок заблуждений прошлого там, где это еще возможно. Но наряду с этим многое уже не может быть исправлено, несмотря на все наши благие намерения. Что же нам делать в этом случае? Здесь я хотел бы дать совет. Если ты уже не можешь изменить или исправить прошлое, тогда оставь его прошлому. Решительно отвернись от него, иначе окажешься неспособным верно использовать настоящее. Апостола Павла очень беспокоили некоторые события из его прошлого. Об этом он часто упоминает в своих письмах. Его одежда была обогрена кровью Божьих святых. Он с болью вспоминал о том, что преследовал церковь, а также многих бросал в темницу и даже предал смерти. Но теперь он уже не мог изменить прошлого. Он мог сделать только одно, и потому говорит: «Я забываю то, что позади, и устремляюсь к тому, что впереди». О да, забыть прошлое. Иногда мы бы хотели забыть что-то, но это нам не удается. И Павел не мог полностью изгладить прошлое из своей памяти, но он не позволял прошлому воспрепятствовать жизни полной любви и самопожертвования ради Христа, которого когда-то ненавидел. Он все свои силы посвящал настоящему. Он не позволял чувствам раскаяния и сожаления удерживать себя, но с еще большим усердием посвящал себя работе и делу. Некоторые люди настолько привязаны к прошлым скорбям и страданиям, что живут лишь воспоминания о ранее умерших возлюбленных и не имеют интереса к настоящему. Такие скорби могут отравить целую жизнь и разрушить все ее надежды. Что же нам делать? Заглушить ли нам любовь в своем сердце и избегать мыслей о счастливом прошлом? Нет, этого мы не можем делать. Но мы должны воспрепятствовать тому, чтобы наши скорби не заняли большей части нашей жизни. Мы должны жить настоящим и тщательно подавлять все мешающие нам скорби. Наши усопшие возлюбленные наверняка не хотели бы, чтобы мы так скорбели о них,
но скорее предпочли бы, чтобы мы активно проявили себя во всем, что касается дел сегодняшнего дня. Мы можем и должны вспоминать о них, но так, чтобы не позволять им сковывать себя и занимать наше время, и чтобы не упустить нам при этом наших жизненных обязанностей и задач. Другие не так отягощены вчерашними скорбями, как сегодняшними заботами. Они заведомо опечалены тем, что имеют необузданный темперамент, либо прочные наклонности, которые проявляются время от времени. Они пытаются преодолеть их, но не могут стать полными хозяевами положения. Мы должны делать все, что в наших силах, чтобы стать хозяином над самим собой. Но если мы действительно сделали все, что могли, тогда нам следует успокоиться. И этим вещам не следует позволять травить и губить свою жизнь. Когда мы пришли к Господу, Он принял нас такими, какими мы были. Он знает все. Если наши наклонности и темперамент не помешали Ему принять нас, то они не помешают Ему и впредь любить нас. И это не может удерживать нас от служения и преданности Ему. Пытался ли ты многократно победить что-то, но безуспешно? Учти, что и Павел имел такой опыт. Он пытался избавиться от жала во плоти, но Господь не убирал его. Бог сказал: «Довольно для тебя благодати моей». Другими словами, Он сказал Павлу: «Я не избавлю тебя от жала во плоти, но оставлю его тебе, чтобы оно послужило тебе к добру. Делай из него лучшее, а я помогу тебе, чтобы это удалось тебе». Павел взялся за дело, и это ему удалось. Поступим же и мы таким образом. Как и все в этом мире, мы еще не совершенны. У нас есть свои ошибки и слабости. Тем не менее, мы не должны отдаваться их произволу и падать духом. Мы должны пытаться делать наше лучшее и мужественно идти навстречу жизни. Не говори: «Я стыжусь своих ошибок». Уэсли советовал: «Не стыдись ничего, кроме греха. Если ты не можешь быть тем, кем хотел бы быть, то будь хотя бы тем, кем ты можешь быть, и не стыдись этого. Не позволяй ошибкам и несовершенству омрачать твою жизнь, но смотри прямо в глаза миру и жизни и делай то, что можешь». Многое встречается в жизни человеку. Страдания, скорби в отчем доме и семье, заботы о делах, телесные страдания и многие другие затруднения. Если и тебе повстречается такое, то взгляни на великих людей в истории. Они шли через многие трудности и препятствия всякого рода, но они их преодолели и, вопреки всем превратностям, все же добивались победы. Некоторым людям все кажется легкодостижимым, пока не наступает какое-либо испытание, которое швыряет их на совершенно другой путь. И я тоже испытал это. Я активно участвовал в делах Божьего Царства и ощущал, что хорошо развивался и усовершенствовался в этой деятельности. Я видел перед собой много работы и с большим рвением принялся за нее, будучи полон надежд на хорошие успехи. Однако в самый разгар работы со мной произошел несчастный случай, и я причинил себе серьезные внутренние телесные повреждения. Самым горьким было то, что вину за это я вынужден был возложить на самого себя, в то время как я дни и ночи лежал в постели с сильными непрекращающимися болями. Меня постоянно мучила мысль, что я сам повинен в своем несчастье. Тот факт, что я не мог предвидеть несчастный случай и уберечься, ничего не меняло в этом. О, как были трудны эти дни и месяцы самоосуждения, горького сожаления, раскаяния и обвинения. Они привели меня на грань отчаяния. Снова и снова я повторял себе: «Моя жизнь прошла, будущее не представляет для меня никакого интереса. Что касается моей работы среди людей, то мне было лучше умереть». Прошло 8 долгих лет без единого луча света
и проблеска надежды на будущее. Наконец, я научился решительно отворачиваться от прошлого и брать лучшее от настоящего. Я перестал осуждать себя. После того, как я научился этому, Бог открыл мне путь к возможностям совсем иным образом. Он дал мне большее поле деятельности, чем прежде, и я верю, что в Его славу могу сказать, что Он сделал меня более полезным, чем я был бы, не пройдя через эту суровую школу. И что бы ни произошло в твоей жизни, если ты уже не можешь изменить ее, то не проводи свои дни в бесполезных жалобах. Делай сегодня свое лучшее и используй оставшееся еще тебе время. Существует лишь один путь из таких трудностей, и этот путь ведет к победоносной и счастливой жизни.

нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-9000.

Стихотворение называется «Цена вдоха». Вода была прозрачной и красивой, до дна пронзали солнышко лучи. Мы любовались океанским миром, взирая вглубь с поверхности воды. Нам стайки рыб дорогу уступали меж рифами, доставшими до дна. Все эти краски нам не предвещали, что нас настигнет жуткая беда. Поднявши лица в чудном восхищении, мы начали общаться меж собой. Но вдруг прервалось чудное общение холодной океанской волной. И закрутило нас в водовороте, и не понять, где воздух и где дно. Теряя силы в океанском броде, мы рвались на поверхность все равно. Я не надеялся уже вздохнуть. Я не надеялся вдохнуть еще раз воздух, и мысли не давали мне покой. Неужто это смерть? Вполне серьезно, я слишком переполнился водой. Но вдруг каким-то чудом мы вдохнули.

уснули, потом опять накрыла нас волной, нам расцепила руки злая буря, и растерялись мы с моей женой. Я впился в риф усталыми руками, бросая вызов пагубной волне. Ну что же, бей, я удержусь за камень. Но кто-то вдруг притронулся ко мне, и тут я понял, что еще мы живы. То сзади подплыла моя жена. Я приподнял лицо, собравшись силы, с трудом промолвил: «Вот она, скала». Но хватит ли нам время, чтобы добраться, пока нас не размазала волна об эти скалы? Но нельзя сдаваться, нас дома ждет любимая семья. Мы рынулись к скале, едва живые, секунды не теряя ни одной, и видели, как волны эти злые, как будто кто придерживал рукой. Помог жене забраться на скалу я, и сам, с трудом забравшись на нее, я понимал всем сердцем и душою, что вечный Бог отсрочку нам дает. И только мы добрались на поверхность, как я услышал сзади за спиной со страшной силой пагубной зверской удар о скалы яростной волной. Как будто злилась пена океана, что заступился Бог за нашу жизнь. А я не мог подняться, как ни странно. Как говорится, выбился из сил. Но как был счастлив, лежа на каменьях, с терпением ждал прилива новых сил. И как бы за повторное рождение я Бога Сын Его благодарил. Нас вовсе не тревожили ушибы, кровь тоже не умела напугать. Все пустяки и вовсе не сравнимы с единственным желанием подышать. Я рад, что не ушел вот так внезапно, и там в волнах освоил я урок, что от меня Бог ждал плодов приятных, а я был пуст, как летний ветерок. Нам Бог дает прекрасные таланты, а мы должны умножить все сполна, чтоб принести живые бриллианты к престолу славы вечного Творца. Хочу сказать пассивным и беспечным, что жутко перед смертью осознать, что скоро ты предстанешь перед вечным, а в оправдание нечего сказать, чтоб каяться, молиться, примиряться, творить добро и Бога прославлять. Пока ты дышишь, нужно постараться, тогда не страшно будет умирать, слава Богу.

Я сказал: «Буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим». Псалом 38:2.

0: Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию проповедь Виктора Бейни. А в 9 часов слушайте чтение книги.
1: Тот Бог, которого мы верим, Он есть Царь царей и Господь господствующих. Это великое благословение праздновать праздник жатвы, благодаря Бога за все то, что Бог дал нам в нашей жизни. И когда я думаю о жатве, прежде всего я понимаю, что это библейский праздник, и те принципы, которые заложены в нем, они важны для каждого из нас. Тот прообраз, который мы видим и наблюдаем, это также наглядное пособие или изображение, визуализация того, как Бог являет свою милость и благословляет человека. Мы уже благодарили в молитве Бога за все то, что Он дает. И у нас есть хлеб на наших столах, есть до хлеба еще много чего, у нас есть работа, у нас есть возможность жить, заботиться о своих детях, растить семьи. И за все это слава Господу. Я хочу сказать, друзья, что жатва – это еще и прообраз кончины века. Потому что если смотреть глобально, то это лишь только маленькое, может быть, напоминание сегодня о той великой жатве, которая будет по окончанию этого мира. И Слово Божие говорит, что будет проповедано Евангелие Царства Небесного во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Аллилуйя! И когда я смотрю на эти фрукты, овощи, я понимаю, что приблизительно где-то так будут заполнены вот ячейки, как народы, как страны, как племена. Знаете, каких-то людей очень много, они так сбившиеся, не помещаются, миллиарды в одной стране живет. Китайцы подсказывают. Китайцы, да. В Индии много людей очень живет. У кого-то, наоборот, есть простор территориально, очень разные, непохожие. Есть такие горячие страны, да. Есть более твердые, покладистые. Это великое благословение для нас, дорогие, чтобы принять это к сведению, напомнить еще себе, как Церкви Божией, как члену Церкви, как члену тела Христова, напомнить каждому из нас, нужно еще потрудиться. Еще не время, знаете, сложить руки и уже отдыхать, почивать на лаврах. Я и ты, мы живем на этой земле, имеем спасение. Церковь здесь, на этой земле, только для одной цели – проповедовать Евангелие, Царствие Божие всему лицу земли. И мы обязаны, просто должны это сделать. И, конечно, когда мы говорим о жатве, я хочу сегодня некий контраст провести о наших приоритетах, о том понимании, какое должно быть у нас от Бога и что есть принципы, приоритеты Царствия Божия. И, может быть, подправить наши светильники, немножко подправить наш путь, чтобы нам не уклоняться, потому что нам всем свойственно, живя на земле, немножко уклоняться. И сегодня то время и место, когда мы можем проверить все приоритеты, которые Господь заложил в Слове Своем, и есть ли они в нашей жизни. Я хочу однозначно сначала сказать, что все, что мы имеем в нашей судьбе, в наших семьях, в наших домах, оно дано нам от Бога. Все в нашей жизни в руках Господа. И если Он заботится о птицах небесных, если Он надевает лилии полевые, траву, которая сегодня есть, завтра и не станет, то, обращаясь к ученикам, к людям, говорит, то не более о вас. Я более беспокоюсь о творении своем, о человеке, и я позабочусь обо всем. И мы призваны быть благодарными Богу за это. И Фессалоникийцам 5:18 написано «За все благодарите». Там не написано «благодарите только за духовное», не благодарите только, или «благодарите только за что-то такое ценное, что имеет значение в Царстве Божьем». Написано «за все». То есть и за то, что мы имеем в этой жизни, и то, что мы имеем в вечности, за то благословение, которое Бог посылает. И я хочу сказать, драгоценная церковь, что не присвойте Божье благословение себе. Не думайте, что мы сами чего-то достигли. Иногда у человека есть образование, он родился талантливым, способным, у него все спорится, все получается, все устрояется. И знаете, вот подходит такое лукавство, искушение. Ну, я молодец. Неплохой разряд на работе. И зарплата у меня повыше. На пенсию раньше уйду. Слава Богу! Знаете, мне понравился, смотрел интервью одного врача. Клиника в Москве, очень знаменитый человек. Как доктор, как хирург, как врач. И он говорит, мы со своей стороны, как специалисты, профессионалы, делаем все, что возможно, чтобы помочь человеку восстановиться и исправить свое здоровье. К ним привозят со всей России самые сложные случаи людей, которые попали в тяжелейшие аварии, катастрофы. И они просто делают, как люди, все, что могут. И говорят, мы делаем максимально. У нас очень высокодорогостоящее оборудование, квалифицированные самые лучшие врачи. И говорит, но при этом я, имея больше 20 лет стаж работы, очень четко осознаю, что жизнь человека исключительно в руках Бога. Потому что, когда мы видим, что человека по всем показаниям его жизнедеятельности организма, все должно быть, знаете, может состояние, как иногда мы слышим, стабильно тяжелое, и он уже должен быть, поправляться где-то, есть шанс на восстановление, он умирает. А есть люди, которых мы просто понимаем, что ему жить-то осталось минуты, может быть, часы максимум, а он восстанавливается и живет. И мы четко знаем, он как специалист говорит, что это не наша заслуга. Это что-то сверху, что регулирует, жить или не жить этому человеку. Я хочу сказать, друзья, возвращаясь к той мысли, не присвойте себе. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Напрасно бодрствует страж, потому что мы можем оказаться обворованными, и наше упование исключительно на Бога, и мы получаем от Бога. Получаешь хорошие оценки в школе, благодари Бога. Ученики, учащиеся, молитесь о том, чтобы Бог дал вам знания, дал вам силы, способность запоминать, считать, умножать, читать, быть на самом деле благословением для своих родителей, приобретая знания. Имеешь ли хорошую работу, благодари Бога. Имеешь здоровье, благодари Бога. Получил исцеление, даже может через руки врачей или через таблетки. Благодари Бога, потому что Бог являет свою славу и сила у Него. И мы призваны за все благодарить. В книге Иова написано, мы знаем эту историю, и Иов говорит, неужели за доброе мы будем доброе будем принимать от Бога, а злого не будем принимать. И такая есть мысль, что не то, чтобы и злое Бог дает, но наша жизнь состоит из разных сезонов, из разных периодов. И не всегда все сладко и хорошо. Иногда мы идем в долину, и это долина смертной тени. Мы поем песню, что Бог с нами в долинах удачи и близок в часы неудач. Когда мы смеемся и плачем, Он с нами, Господь наш и врач. В глубокие топи уныния, в ущелье, где смертная тень, спускается Он и поныне, чтоб нам помогать каждый день. И там дальше припев звучит, скажем вместе «Слава Богу!» Потому что мы идем за Тобою. Мы знаем, что когда у нас тяжело, когда мир рушится, когда почва уходит из-под ног, когда скорбь приходит, мы и в это время можем сказать: «Иисус, может быть, я не все понимаю, Я не могу видеть картину в целом. Может, мне больно сегодня, и душа, она разрывается на части. Но и в это время я хочу сказать спасибо тебе, потому что ты не оставил меня, ты не покинул меня. Ты больше знаешь, что для меня будет нужно. Ты больше знаешь, что для меня будет важным. И когда эту маслину Господь часто берет и сжимает ее, ей неприятно, ей больно, ей непонятно, но только так можно получить масло или елей. Только так ты можешь проистекать, как Божий елей, через который Дух Святой будет действовать. И если семя, впадшее в землю, не умрет, то не принесет плода, если умрет, то принесет много плода для Царствия Божия. Друзья мои, мы благодарим Бога за прощение грехов, за то, что Он однажды избавил от этого тенистого болота, из грязи достал нас, исцелил проказу нашей жизни, и мы сегодня больше не рабы греха. Мы сегодня благодарны Богу за то, что мы можем радоваться в Его присутствии. Нам ничего не нужно, чтобы вот как-то вдохновить себя или как-то заполнить свою пустоту, потому что Бог, который внутри нас, Он дает сверхъестественную радость и победу на всякий день. И когда мы живем на этой земле, мы очень хорошо понимаем, что наша жизнь, она продолжается. И наша задача – сохранить принципы и приоритеты Царствия Божия внутри своего сердца. Я хочу прочитать одну историю, которая записана в Евангелии от Луки в 17 главе. 11 стих и ниже. И мы извлечем оттуда несколько уроков и напоминаний для нас всех. Речь идет об Иисусе Христе. «Идя в Иерусалим, Он проходил между Самарией и Галилеей. И когда выходил Он в одно селение, встретили Его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали. И громким голосом говорили: „Иисус, наставник, помилуй нас“. Увидев их, Он сказал им: „Пойдите, покажитесь священникам“. И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам Его, благодаря Его. И это был самарянин. Тогда Иисус сказал: „Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме этого иноплеменника?“ И сказал ему: „Встань, иди, вера твоя спасла тебя“. Бывший спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: „Не придет Царство Божие приметным образом, и не скажут: „Вот оно здесь“ или „Вот оно там“, ибо Царство Божие внутри вас“. Аминь. Друзья мои, я связал сознательно, мне кажется, на первый взгляд, может быть, не совсем две похожие на себя истории, но для меня это одно. Вот эти 10 прокаженных и Царствие Божие. 10 человек, которые нуждались в исцелении. И Царствие Божие, которое пришел Иисус проповедовать на эту землю. Я хочу сказать, что для этих людей это было решение всех их проблем. У них не было, скажем, до этого какого-то шанса на полноценную жизнь. Жизнь прокаженного человека, она подразумевала постоянное отшельничество. Общаться только с себе подобными прокаженными, потому что эта зараза, она очень сильно инфицирована, болезнь, проказа, и она очень распространялась. Человек, который был болен проказой, он должен быть, носить табличку, то, что он нечист, и постоянно кричать и говорить: „Я нечист, я нечист“. И участь этих людей была такова, что тело их, каждая клеточка разлагалась, и прямо просто в физическом состоянии отваливались какие-то органы, нос, уши, и потихоньку просто гнил человек и разваливался, но не умирал. Сердце им стучало, организм пытался бороться, но разрушительная сила болезни, она уничтожала все тело. И вдруг однажды, вот без какой-то, не имея просвета, не имея цели, может быть, своей жизни и существования, на пути этих людей встретился Иисус. И вот много уроков, нет времени, что можно извлечь отсюда. Но это было удивительно. Он не возложил на них руки, он не помазал брением, он не изгнал из них бесов, он не какую-то специальную молитву совершил. Он просто им сказал: идите к священникам. И вы знаете, пока они шли, исцелились, аллилуйя. Пока они шли, что-то сверхъестественное произошло. И вы знаете, они, наверное, шли и видели, как потихоньку, понемножку, а может, мгновенно, их тела стали здоровыми. И какова реакция их, мы можем только догадываться. Мы знаем только историю одного человека. Он возвратился к Иисусу. И тема сегодняшней моей проповеди – не 10 ли очистились, где же 9? Вопрос – где эти 9 человек? Можно догадываться, можно мечтать, фантазировать. Я думаю, что многие из них, большинство, если у них были семьи, они побежали к своим родным, к своим близким. Возможно, кто-то срочно начал доделывать свои дела, растить детей. Мне кажется, вот рассуждая по-человечески, они погрузились в обычную жизнь. И один человек, который вернулся. Господь задал ему этот вопрос. Где же твои друзья? Где 9? Почему ты один? Как они не возвратились, чтобы воздать славу Богу? Я хочу, друзья, из этого извлечь, из этой истории несколько принципов для нас и, возможно, подкорректировать приоритеты в наших сердцах. Получить помощь от Бога – это еще не значит спастись. Получить исцеление от Бога – это еще не значит исполнить волю Божию. Получить ответ на молитву – это еще не значит как-то успокоиться, сложить руки и довольствоваться тем, что Бог ответил, значит, Бог за меня, Бог со мною. Пережить сверхъестественное прикосновение Духа Святого не позволяет нам жить прошлым, только вспоминая лишь об этом. Иметь материальный достаток, хорошую работу, семью, может быть, как ответ от Бога. Это еще не значит получить полное благословение от Бога. Бог очень часто благословляет человека, отвечает на его потребности материальной жизни, дает все необходимое для нашей жизни здесь на земле. Но это не знак равно угодить Богу. Это не знак равно правильное отношение с Ним. Потому что Господь через эту историю, Он ожидает, чтобы не только материальное, видимое благословение волновало нас, но прежде всего те принципы Царства Небесного, которые Он проповедовал своей миссией на этой земле. Вы знаете, Иисус много исцелял. Иисус кормил людей. Иисус учил много. Иисус помогал людям. Но только немного в Евангелии мы видим людей, которые поняли, для чего Он пришел. Люди ели и насыщались, люди получали исцеление и благодарны были. Но немногие сказали: Бог мой, я вижу в Тебе Мессию, я вижу в Тебе Избавителя, я вижу в Тебе нечто больше, чем восполнение материальных моих нужд. Я вижу в Тебе нечто больше, чем прийти и, может быть, дать какой-то хлеб на сегодняшний день или исцелить даже меня. Пришла женщина, разбила этот алабастровый сосуд. Может быть, сама того не понимая, но она пророчески совершала то, что было и имело значение в вечности, что имело ценность в небесах, что было благословением для Царства Небесного. И многие люди сказали: зачем эта трата? Сразу пересчитали материально, это же столько много людей можно было накормить. Это же столько можно было помочь нищим. Иисус говорит: вы не знаете, вы не понимаете. Церковь, дорогая, все, что сегодня я хочу сказать тебе и мне, себе прежде всего – Не будем прилепляться к этой материальной жизни. Бог все тебе даст и больше даст. Если ты не потеряешь приоритет Царствия Божия и это откровение, которое должно поселиться внутрь твоего сердца, внутрь нас, ибо Царствие Божие внутри нас. И когда оно приходит изнутри, ты не побежишь домой сразу. Я не умоляю наши семьи, я не умоляю дома наши, я не умоляю жизнь на этой земле. Но я хочу сказать, что жизнь, Царствие Божие, она может реально реализоваться в твоей земной жизни, если не потерять приоритетов, если не последовать за даром, а пойти за даятелем. Тот, кто дает этот дар, тот, у кого ключи есть от земного и от небесного. И если мы прилепились к нему, как этот прокаженный человек, он развернулся и назад к Иисусу. Назад к Иисусу. И он громким голосом прославлял его. О, как много сегодня людей во время поклонения. Они просто спят, они не откроют свои уста. Как много сегодня людей, которые ничего их не радует, и вера в Бога стала мертвой религией. Как много сегодня людей в этом мире, которые знают, как встать и как сесть в церкви, какие правила церковные, а жизни внутри нет. Стесняются, боятся, руки поднять, как кто-то свинцовые какие-то кувалды привязал, не поднимаются эти руки. Петь, группа поет громче, чем все мы порой. Я, друзья, не хочу никого огорчить сегодня. Я хочу сегодня быть очень честным. Я двух вещей боюсь в этой жизни. Греха и религии. Буквы, которая убивает. Которая забирает жизнь у тебя изнутри. Ты можешь все знать, все понимать. А Богу так и не угодить. Пришел и громким голосом пал ниц пред ним. Пасть ниц пред человеком – это означает, я всю свою жизнь добровольно подчиняю себя тебе. Я хочу быть в рабстве, я хочу отблагодарить тебя, я хочу просто упасть. Это не просто сказать: «Иисус, спасибо, я побежал по своим делам». Это нечто большее. И Иисус сказал этому человеку: «Вера твоя спасла тебя». Когда приходит вера в наше сердце, Царствие Божье зарождается внутри нас. И мы начинаем жить верой. Верующий человек отличается от неверующего тем, что у верующего человека есть вера. Но я не говорю о людях этого мира. Я говорю о людях церкви. Потому что некоторым людям сказал Иисус: «Но многие из вас неверующие. Я пришел в Израиль и не нашел веры». Так часто Иисус говорил: «Мало веры». Когда Царствие Божие внутри тебя, тогда осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом, оно из небесного просто трансформируется в земное, и тьма реагирует. Когда ты начинаешь молиться, сатана отходит, отступает, обстоятельства меняются. Исцеление приходит, слава Божья является. Ты бы хотел постоять смиренно, но не можешь. Тебя всего на части разрывает. Ты хочешь и руки поднимать, и кричать, и молиться. Я знаю, что мы переживали эти времена, но почему-то мы стали такими, знаете, вот правильными. Настолько сильно, что неправильны в глазах Божьих. Понимаете, как хотите. Представьте себе учеников. Ходили, ходили за Иисусом. В принципе, у них было искушение такое. Когда Иисуса не стало, они говорят: «Пойдем ловить рыбу». Снова вот из таких чудес, таких знамений, такой силы, такого сверхъестественного явления. «Пойдем ловить рыбу». Пошли, ловят. Ловили, ловили, ловили, ловили, ловили, ловили. И я хочу сказать, друг дорогой, как откровение сегодня. Ты много сил тратишь, ты много делаешь, и на пустой кошелек работаешь, и ничего не имеешь. И ты всю жизнь свою потратил на заработках, в делах, в детей вкладывал, еще результата нету. Почему? Потому, не потому, что ты неправильный, потому что приоритеты потеряны. Ловили и ничего не словили. И он говорит, Иисус, ну что, дайте мне рыбы. Отдать-то нечего. Говорит, забросьте по правую сторону. Говорит, слушай, Иисус, ну мы уже тут ловили. Мы всю ночь тут ловили. Мы по правую и забрасывали, и по левую, и везде, и впереди. Мы везде ловили. Ну вы забросьте. Когда Царствие Божие внутри, тогда неестественное становится естественным. Приходит сверхъестественное там, я думаю, если бы они на берег забросили, там была бы рыба. Потому что так сказал Иисус. В твоей жизни начнет происходить чудеса и знамения, сила Божия, потому что так будет говорить Иисус. И это сила, которая нужна церкви последнего времени. Это вера, которая сдвигает горы. Это вера, которая меняет мышление, которая трансформирует личность, изменяет и преображает состояние человека. И только тогда Иисус говорит, иди, вера твоя спасла тебя. Куда? Куда пошли ученики распространять Евангелие? Я не могу представить учеников, которые сели бы в синагоге, приходили бы по воскресеньям. Петр, ты десятину отдал? Отдал. Ну, молодец, хорошо, сидим дальше. А во вторник придешь? Нет, не мой регион, в среду буду. Вы можете представить себе таких учеников, которые от собрания к собранию пришли, посидели, ушли? Нет, и я нет. А мы ученики Иисуса Христа. И то, что Он делал, наш Учитель, то и мы должны делать. Иди. Куда идти? Проповедуй Евангелие. Я не умею. Тебя никто не может заставить замолчать, любить. Являй любовь Иисуса Христа там, где ты находишься. Проповедуй своими делами. Никто не заставит тебя не делать добрых дел. Сколько ты добрых дел, сколько я добрых дел сделал на прошлой неделе? 10, 15, 20. Если наша церковь каждый день пойдет и будет проповедовать Евангелие Царствия Божия, что-то произойдет в этом городе, что-то поменяется в стране. Ни одна тьма не сможет остановить, потому что невозможно ни глубина, ни высота, ни долгота, ни ширина, ничто не может заглушить любовь Христову, которая в тебе. И это дает нам сверхъестественную силу идти и провозглашать Божью правду. Бог не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Продолжай сеять во время и не во время. Не знаешь, как оно растет. Не знаешь, когда взойдет. Продолжай сеять. Оставь распри, клевету, все неугодное, то, что отвлекает тебя. Продолжай сеять. Не отвлекайся на пустяки. Не отвлекайся, может быть, даже на серьезные вещи. Однажды одному евангелисту пришла его команда и говорят, послушайте, евангелист Бонки, Рейнхард Бонки, говорит, а вас написали так плохо в газетах, давайте мы напишем опровержение. И он говорит, ни в коем случае, не тратьте на это время. Мы сейчас находимся на поле жатвы, и этот комбайн запущен. И это то же самое, что остановить комбайн и гоняться за полевой мышью, которая зернышки там ест наши. Это то же самое, что тратить время на какую-то мышь. Мы потеряем больше. Как многих сегодня сатана обманул и сбил этот приоритет, занимаются всем, чем угодно, кроме благовестия. Кроме того, чтобы спасать души. Обиды, поражения какие-то пришли, друзья мои. Но сегодня время для того, чтобы обновиться. Сегодня пришел Иисус, чтобы исцелить твое сердце. Сегодня пришел Бог, чтобы из невидимого сделать видимое. Продолжай делать, не ожидая ничего взамен. И не присвой славы себе, потому что один насаждает, другой поливает, а взращивает Господь Бог. И Библия в Галатам 6:9 говорит к нам и предупреждает. Делай добро, да не унываем, Потому что в свое время пожнем, если что? Если не ослабеем. Если не ослабеем. Ты молишься за своего мужа, ожидая спасения. Продолжай делать ему добро. Ты скажешь, за что? Просто так, ни за что. Воздавай на зло добром. Продолжаешь молиться за своих коллег на работе. Делай им добро. За что? Ни за что. Царствие Божье внутри нас есть. Не все ли очистились из нас? Не всех ли Господь простил? Не всех ли избавил от проказа греха? А где 9? Но если ты даже попал в этот 1%, будем делать все, что возможно от нас. И Господь будет идти впереди и будет охранять тебя сзади. И Он говорит, ищите прежде Царствие Божье, а все остальное что? Приложится к нам. Все Господь даст. Дорогой друг, мы будем молиться. И сейчас время покаяния. И было слово к людям, которые не впервые в собрании. Вы не в первый раз в собрании, но не выходите на покаяние. И Господь говорит к таковым, каждый раз, когда ты уходишь, я вижу тебя, но жду тебя вновь и вновь. И ты не думаешь, что сегодня день спасения, не пройди мимо этого дня. Может быть, Дух Святой стучал уже на протяжении многих лет в твое сердце. Сегодня время, чтобы быть пожатыми в житницу Божию. Господь драгоценный на своих пронзенных руках возьмет тебя, омоет, очистит, простит и скажет, сын мой, как долго я ждал тебя.

Ты говоришь, что нету сил бороться. Ты говоришь, нет веры и любви. Когда же Божья милость изольется на жизнь твою и на твои пути? Ты одинок, печален, обессилен. Нет рядом близких, нет твоих родных. Они идут дорогою в погибель, и ты не можешь их остановить. Ты говоришь, так много испытаний, под силу ли мне вынести свой крест? Но Бог напрасных не дает страданий, и милость Господа над нами до небес. Он перевяжет раны, Он поможет и выведет тебя из тьмы на свет. Так как Господь любить никто не может. Пока что ночь, но близится рассвет. Придет тебе желаемая милость, пройдут печали, скорбь и теснота. Господь с тобой, помочь тебе Он хочет. Ему так дорога твоя душа. Он здесь, Он говорит тебе, не бойся, не унывай и не скорби душой. Не плачь, не огорчайся, не тревожься. В любой беде я рядом, я с тобой. К тебе протянута моя десница, к твоей душе простерты небеса. И пусть другие отвернули лица, но я твой Бог, люблю, люблю тебя. Но почему не можешь ты поверить, запомнить и на сердце записать, что нет такой нужды на белом свете, которую бы я не мог понять? Ты говоришь, ничто не помогает, но если сколько-нибудь можешь, верь. Проблем неразрешимых не бывает у Господа искупленных людей. Ты говоришь, ничто не помогает, но если сколько-нибудь можешь, верь. О, если бы ты знал, как больно не видеть, как скорбит твоя душа. Ведь я купил тебя ценою крови, и мне, поверь, важна твоя судьба. Кто тебя ранил, тот меня коснулся, а кто тебе помог, в том я живу. Не думай, что ты в вере обманулся, и нет конца страдания твоему. Когда ты плачешь, плачу я с тобою. Мне тяжело смотреть, как ты грустишь. Я вижу твой протест, твой слезный ропот и все, о чем другим ты говоришь. Ты все забыл, забыл, как часто падал, как часто ставил сам себя на край, потом взывал и горько плакал. И разве я тебе не помогал? Так неужели тот, кто спас от смерти, кто сотни раз на твой стремился крик, твою печаль и твои слезы не заметит и не услышит вопль твоих молитв? Ты говоришь, что позабыт, оставлен. Но разве я могу стереть с кровавых дланей свою любовь великую к тебе? Хоть ты подчас упрям и непослушен, моя любовь не кончится. Поверь, ты каждый день мне бесконечно нужен и будешь нужен до скончания дней. Ты драгоценен, как зеница ока, я слишком дорого тебя купил. Послушай слово любящего Бога, я возлюбил тебя, я возлюбил. Лишь потерпи, смирись еще немного, увидишь, я победу совершу. Я радость дам тебе взамен тревоги и мир святой дам сердцу твоему. Придет тебе желаемая помощь. Лишь потерпи, смирись. Я пронесу тебя сквозь все страдания, и благодать с небес придет в твой дом. И ты, пройдя сквозь эти испытания, и станешь золотом, очищенным огнем.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать. Закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас протянул руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Матфея 14 глава, с 29 по 31 стих. Симон Петр — человек маловерный. Ученики переправлялись через Генесарецкое озеро. Они усердно гребли, но почти не продвигались вперед, потому что был сильный ветер. И вот Иисус пошел к ним по воде. Они, промокшие, измученные и утомленные, подумали, что это призрак, и закричали от страха. Но он успокоил их: «Это я, не бойтесь». Петр, услышав, что это Иисус, захотел быть рядом с ним. «Если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Иисус сказал: «Иди». И Петр пошел. Только тогда он заметил, что ветер сильнее, чем раньше, когда он был в лодке. Мысль о том, что он идет по воде, а не почему-то твердому, вызвала у него панику. Он понял, что не может противостоять силе природы, начал тонуть и закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус поддержал его и сказал: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Увидев ветер и волны, Петр потерял зрительный контакт со своим Господом. Любой, кто ходит с Иисусом, начнет идти неуверенно, если потеряет Иисуса из виду, будучи занят своими обстоятельствами. Но всякий, кто верой призовет имя Господне, будет спасен навечно и в трудной жизненной ситуации.

дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие радиослушатели, а сейчас мы продолжим чтение книги «Побег через потоки черного дракона». Путь теперь лежал на юг Кореи, в Пусан, важный корейский порт. Там они сели на маленькое суденышко, взявшее курс на город Шиманазеки в Японии, откуда они поездом добрались до Якогамы, где должны были сесть на океанский пароход, отплывавший до Сан-Франциско. В Якогаме их встретил проводник, говоривший по-немецки, которого пригласил доктор Исаак. Он поселил их у одной английской дамы, которая весьма трогательно о них заботилась до самого отплытия океанского лайнера в Сан-Франциско. Она показала Мии, Анне и Зузи этот большой портовый город, в котором тогда жило более миллиона человек. Организовала им также поездку в Токио. Особенное впечатление на Мию произвело множество храмов в городе. Здесь она впервые так близко столкнулась с чуждой религией. Для нее в этой столь открыто показной религии таилось нечто отчужденное. Ей вдруг стало ясно, люди не знали истинного Бога. Будет ли им проповедано когда-нибудь Евангелие? Здесь, в Якогаме, пробудился ее интерес к миру, не знающему Христа. И этот интерес не оставлял ее уже никогда. Через несколько дней девушки сели на немецко-японское пассажирское судно «Тайо Марко», направляющееся в Сан-Франциско. Это был большой и красивый корабль. Они были пассажирами четвертого класса. Кроме них на палубе их класса находились еще два европейца. Оба говорили по-русски и, как выяснилось, происходили родом из России, а теперь плыли на американский запад, чтобы там обрести новую родину. Остальные пассажиры были японцы и китайцы. Уже на второй день девушек начала мучить морская болезнь. Но вскоре они привыкли и смогли вкусить радость от первой части морского путешествия. Тихий океан оставался спокойным и тихим, с честью подтверждая свое название. Через несколько дней судно вошло в порт Гонолулу на Гавайях. Пассажиры могли покинуть пароход, и наши подруги тоже решили отправиться на экскурсию. Через день продолжили плавание, но теперь океан был неспокоен. Мертвые волны бросали судно как игрушку. Пассажиров охватил страх. Но все обошлось хорошо. И, наконец, через 18 дней, 19 марта 1931 года, судно вошло в порт Сан-Франциско. Судно бросило якорь, и девушки обрадовались тому, что смогут, наконец, ступить на землю. Но вместо этого их ожидал сюрприз. Их не пустили в город. Служащие сообщили, что пассажиры, не прошедшие соответствующих прививок, а также все беженцы, иммигранты и люди без документов, подтверждающих право на въезд, будут доставлены на остров Энджел, находящийся в непосредственной близи города. Здесь власти устроили лагерь для беженцев, огороженный колючей проволокой, похожий на тюрьму. Радость встречи с неведомой Америкой омрачилась. Для них было неожиданно попасть за колючую проволоку. Они устали от длительного путешествия и были рады возможности наконец отдохнуть и получить свободу. А тут вдруг остров Энджел. Но лагерь нельзя было сравнить с тюрьмой. Здесь хорошо кормили, и сотрудники с ХОМ, христианского объединения молодых мужчин, опекавшие беженцев, были очень приветливы. Даже дама, которая каждое утро около 6 часов своим громким «Доброе утро!» поднимала их с постели, приветливо при этом улыбалась.
Недовольное ворчание некоторых беженцев, которые не были согласны с тем, что их так рано поднимали, не выводило ее из терпения. Такую наигранную приветливость Мия еще нигде не встречала. На ее меннонитской родине люди тоже были приветливы. Но более приветливости в людях ценили естественность. Наигранная же приветливость дома считалась лицемерием. В Москве у русских Мия не встречалась ни с тем, ни с другим. А теперь эти вечно улыбающиеся лица. Приветливая улыбка, казалось, была высечена на лицах некоторых американцев. Было это естественным или мнимым? С трудом удавалось Мии и ее подругам привыкнуть к американцам. На следующее утро девушек направили к врачу, который должен был сделать соответствующие прививки. Они очень удивились, когда врач представился доктором Нейфельдом и тут же заговорил по-немецки. Естественно, он хотел знать, как им удалось бежать из Советского Союза. К сожалению, эту беседу прервала медсестра. Другие пациенты тоже ждали врача. Вскоре подругам сообщили, что они могут покинуть остров только в том случае, если смогут найти гражданина США, который сможет за них поручиться. А где им было найти такого гражданина? Их родственники были бедны, да и к тому же жили далеко отсюда. Казалось, они попали в ловушку. И опять Мия, Анна и Зузи обратились к Богу. Невозможно, чтобы Он оставил их в таком положении, когда уже столько препятствий позади. И помощь пришла. Доктор Нейфельд осведомился о судьбе девушек и поместил в местной газете заметку, в которой рассказал о них. Один прекрасный день им передали визитную карточку некоего земельного агента Джона Зименса. Под именем и фамилией этого агента они прочитали по-русски «Добро пожаловать». Итак, в Сан-Франциско их все же ждали. Скоро они смогли покинуть лагерь и начать новую жизнь в Америке. Но кто же был этот Джон Зименс? С нетерпением ждали они его визита. А он посетил их уже на следующий день. Джон Зименс, седовласый господин 72 лет, читал лекции в местном университете. Он пришел со своей женой. «Мы узнали, что здесь в лагере находятся три девушки-меннонитки. И нас попросили вас посетить», – приветливо представился он на их родном немецком диалекте. Родной язык вмиг разрушает все барьеры и предупреждения. Так произошло и в этом случае. Как только девушки услышали родной диалект, они почувствовали себя как дома. Завязалась беседа, и они вкратце рассказали Зименсам свою историю. И тогда супруги-зименцы пригласили их до отъезда в Миннеаполис пожить у них. Господин Зименс согласился поручиться за них перед властями. С благодарностью приняли девушки это приглашение, тотчас оставив остров. Супруги Зименс приехали в порт на автомобиле. Боязливо сели девушки в машину. Большой автомобиль показался им таким роскошным, что они вначале боялись даже пошевелиться. И вот они поехали. Джон Зименс начал рассказывать им о городе. Казалось, он знал о нем все. Его речь напоминала лекцию. Перед глазами Мии мелькали прекрасные улицы Сан-Франциско. Она любовалась домами, окрашенными в пастельные тона, и ее вдруг наполнило неописуемое чувство благодарности. Она смогла вырваться из России. Она в Америке. Длительная и тяжелая дорога закончилась. Мия закрыла глаза. Перед ней всплыли грязные улицы Москвы, сцены из поездки в Благовещенск и темные воды Амура.
За доли секунды она вновь увидела отрывки из общей картины побега. Ее охватил страх. Мия быстро открыла глаза. Автомобиль подкатил к большому, обрамленному высокими деревьями двору. «Здесь мы и живем. Добро пожаловать!» «И как говорят американцы, сделайте этот дом своим домом», — сказал Джон. Они стояли перед огромным многокомнатным домом и прекрасным садом. Перед домом стояло несколько автомобилей. Когда Джон заметил удивительные взгляды девушек, он пояснил. «Здесь мы живем с нашими детьми. Наша дочь – профессор в университете, где работаю и я, а сын – морской капитан. У каждого своя машина, отсюда и этот автопарк». «Они действительно живут неплохо», – подумала Мия, войдя с маленьким узелком в отведенную ей комнату. Первые впечатления о городе и первом меннонитском доме на американской земле утомили ее. Она уселась в удобное кресло, закрыла глаза и мгновенно уснула. Семья Зименс предложила распорядок дня для гостей в типичном американском стиле. Были организованы экскурсии в город, преподаны первые уроки языка и поведения. А за этим последовало еще многое другое. Девушки все прилежно повторяли, хотя на самом деле им бы лучше хотелось просто выспаться. Сейчас, когда им ничего и никого не надо было бояться, на них навалилась усталость. Позже Мия писала: «У нас было одно желание – хорошо выспаться. Внутренне мы чувствовали себя спокойно и были очень счастливы. Мы прибыли в страну нашей мечты, в знаменитую Америку. Все, что мы до сих пор видели, нам понравилось, но теперь нам хотелось спать и очень долго спать». В воскресенье супруги Зименс повели своих гостей на богослужение в поместную меннонитскую общину. В Сан-Франциско жило много меннонитов, поэтому здесь было несколько церквей. Кроме того, меннониты населяли среднюю часть Калифорнии, где с успехом выращивали фрукты, овощи и зерновые. Ридли, небольшой меннонитский городок вблизи Сан-Франциско, называли даже «хлебной корзиной мира». Во всех этих селениях были меннонитские и братские меннонитские общины. Джон Зименс организовал все так, что девушки смогли выступить в его общине с рассказом о положении верующих в Советской России и их побеге. Глубоко тронутый услышанным, он предложил сделать это и в других меннонитских церквях. А говорили тогда во всех общинах по-немецки, поэтому девушки без проблем могли поделиться своим свидетельством. А потом... «Мы соберем в церквях пожертвования, ведь вам нужны деньги», – рассуждал Джон. Это предложение девушкам вовсе не понравилось. Собирать в церкви пожертвования, чтобы потом расходовать на себя? К этому они не были приучены. Дома они знали, что из шкатулки Божьей деньги не берут. В шкатулку Божью деньги кладут. Джон Зименс уговаривал их, пытаясь убедить, что в этом нет ничего плохого, когда просишь братьев и сестер по вере помочь тебе деньгами. Но девушки не поддавались уговорам. Особенно сопротивлялась Мия. Она хотела зарабатывать деньги, чтобы помогать другим. Нет, она не приехала на благотворительное турне. И даже тот аргумент Зименса, что эти доклады – их труд, не помог. Сама мысль зарабатывать деньги в церкви не помещалась в голову подруг. Разбились также надежды на то, что свекор и свекровь Анны, живущие в Калифорнии, примут ее у себя. Семья явно не желала завязать контакт с несчастной вдовой их сына и брата Георга. К счастью, Зузи Пейнер получила письмо от брата, жившего в Миннеаполисе. Он пригласил девушек к себе до начала учебы и выслал также немного денег на дорогу.
Теперь они могли попасть в Миннеаполис. От всего сердца поблагодарили они гостеприимную семью Зименс за радушный прием в Сан-Франциско и сели в поезд на восток. Это была неописуемая прекрасная поездка по железной дороге в Миннеаполис. Совсем другой поезд, с неведомым для них комфортом. А потом, само событие ехать через горы надолго осталось в памяти. Такого они еще никогда не встречали во всех своих многочисленных путешествиях. США действительно совсем другая страна. Абрам Пеннер встретил девушек на вокзале. В его, хотя и маленьком, но уютном доме они нашли приют на 2 следующих месяца. Как студенты из-за рубежа, они не имели права зарабатывать деньги, поэтому старались быть полезными дома по хозяйству. У Пеннеров было 5 детей, 3 мальчика в возрасте от 3 до 5 лет, а также 2 девочки-близнецы, которым исполнилось всего 2 месяца, так что работы по дому хватало. Через 2 дня после прибытия в Миннеаполис подруги получили письмо из отдела по делам иностранцев, сотрудники которого хотели знать, начали ли они учебу. Как студенты, они должны были сразу приступить к учебе. Однако в Академии Вифиль в Сан-Пауэли учебный год давно начался. Кроме того, девушки не говорили по-английски и были вынуждены брать уроки на дому. Их учительницей английского языка стала пожилая шведка, госпожа Светборг, преподававшая в Академии Вифиль. Пройти программу для поступления в учебное заведение в США им помогла еще одна учительница, доктор Кенниг из Германии. А материала для работы хватало, поскольку система обучения отличалась от российской. Госпожа Светборг трогательно заботилась о русских девушках, как их теперь называли в академии. Ее удручало то, что ее ученицы не имели английских библий. Однажды она делала доклад в Чикаго и попросила поместную церковь собрать пожертвования для покупки 3 библий. Так Мия и ее подруги получили по прекрасной в кожаном переплете Библии Скойфельда. И другие люди беспокоились о девушках из России. Однажды из Миннесоты им позвонил миссионер Пеннер. Он предложил девушкам поехать в город, находящийся в 150 милях от Миннеаполиса, чтобы там рассказать о положении в России. Когда они ему сказали, что наотрез отказывается от заработка в виде пожертвований, то он лишь улыбнулся. Миссионер приехал за ними на автомобиле. Увидев бедно одетых девушек, он предложил им по $5, чтобы они купили себе хотя бы что-нибудь из одежды. $5 были тогда большие деньги. Вначале подруги отказались брать деньги, но вскоре поддались уговорам. Мия купила себе на эти деньги красивые туфли. В Маунтейн Лейк их ожидало около 2000 человек из поместной меннонитской общины. Это было трогательное богослужение. Девушки из России рассказывали о ситуации на их родине, описывали побег из страны слез и преследований. Анна в музыкальном сопровождении Мии исполнила несколько духовных песен. После богослужения был прекрасный обед, а затем второе богослужение в общине братских меннонитов. Здесь собралось не так много людей, но прием в сердечности нисколько не уступал. Лишь поздно вечером попали они в дом к Пеннеру. По пути он вдруг остановился возле молитвенного дома. Когда же они подошли к молитвенному дому, то их встретили пением 65 женщин. Поместный женский кружок специально собрался ради такого случая, и девушкам пришлось опять все рассказывать и спеть несколько песен. И лишь потом был преподан сюрприз. Каждая из женщин принесла с собой подарок.
Подруги за один раз вдруг получили столько подарков, что от радости невольно заплакали. На следующий день опять последовали сюрпризы. Женщины из общины повели их по городу, в каждом магазине купив им что-нибудь – платья, чулки, шляпы, туфли, школьные принадлежности. Подаркам не было конца. За один этот день добрые люди обеспечили девушек всем необходимым на последующие годы обучения. Теперь и в самом деле занятия могли начинаться. Счастливые и благодарные они вернулись в Миннеаполис. И уже по пути туда Мия и Анна решили не обременять гостеприимную семью Пеннер своим присутствием. Зузи, конечно, была у родных. Это другое дело. Теперь же, когда они вновь почувствовали, как Бог заботится о детях своих, они не захотели быть бременем для других. Мия поселилась в доме студенческого руководителя университета Миннесоты в семье Планк. Его жена, немка, была болезненной женщиной, и супруги имели двоих детей – мальчика 14 лет и девочку 12 лет. Мия следила за порядком в доме и вела домашнее хозяйство. Планки платили ей $6 за неделю, кроме бесплатного питания и жилья. Это был как раз допустимый заработок для студентов-иностранцев. Очень быстро Мия освоилась в доме Планков и почувствовала себя как дома. Эти очень милые, глубоко верующие люди приняли беженку в свою семью. Все вместе они ходили в походы. Семья Планк имела небольшой домик у озера и проводила летние месяцы там. Здесь, на природе, Мия полностью оправилась от напряжений предыдущего года. Дорогие друзья, на этом мы сегодня закончим чтение книги «Побег через потоки черного дракона». Продолжение вы сможете услышать завтра в это же самое время.

Святая Церковь Божья, голубица, кто пред тобою сможет устоять? Ты на земле поставлена трудиться, святую весть о Боге возвещать, давать для мира чистое питание, стоять в надежде, вере и любви, святою силой истины познанием всем возвещать о жертвенной

Господу молиться и верить, что придет Он ей помочь. Кто, как не Церковь Божья, святая, покажет свет, пример и путь к тому, кто обещал в награду славу рая, но лишь для верных, отданных Ему. О, голубица, избранная Богом, ты путь к спасению людям укажи, ты проложи им ко Христу дорогу и про Голгофу смело расскажи. Свети ты ярко, искренно, чудесно, пред вражьей силой смело выступай. Исполнишь труд, тебя ждет град небесный. Про это никогда не забывай. Твое призвание истинно трудиться, ты повеление Божье исполняй. Твое ведь имя Церковь, голубица, так в мире этом истинно сияет.

Богу нужны люди, которые будут полагаться на Него на глазах у удивленных неверующих. Для этого Он взял небольшой народ израильский и перевел его в пустыню. В пустыне Господь собирался научить своих людей доверять Ему независимо от обстоятельств. Он хотел, чтобы исповедание каждого израильтянина было таким: «Я пройду через любые испытания, через любые трудности, даже самые непреодолимые. Я уверен в этом, потому что мой Бог со мной всегда, в любых невзгодах. Он обязательно поможет мне». Смотрите, что Моисей говорит Израилю: «Он смирял тебя, томил тебя голодом». Второзаконие 8.3. Другими словами, эти испытания запланировал я, а не дьявол. В любую минуту я мог бы спустить тебе прямо с неба и хлеб, и мясо. Все это только дожидалось того момента, когда ты будешь готов принять эти благословения. Я придержал это на время испытания. Я ждал, пока ты перестанешь надеяться на себя. Для этого тебе нужно было оказаться в безвыходном положении, из которого только я могу выручить тебя. Чудо заметно только в безнадежном положении. Сегодня Господь продолжает искать людей, способных полностью положиться на Него. Людей, которые будут являть Его силу и на словах, и на деле, чтобы неверующие увидели Бога через веру тех, кто Его любит. Иов пережил страшную трагедию. За короткое время он потерял детей, имущество и здоровье. Но этот горемыка упорно твердил: «Он знает путь мой, пусть испытает меня, выйду, как золото». Иова 23:10. И Бог чудесным образом вернул Иову все, что тот утратил. Поверьте, Господь поможет и вам.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

Я сказал: «Буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим». Псалом 38:2.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Когда Слово Божье проповедуется, то слушающие обязательно отреагируют. Правда, прореагируют они по-разному, но реакция так или иначе непременно будет. Что я хочу этим сказать? А то, что, слушая проповедь Слова Божьего, невозможно не реагировать. Этим именно и отличается слушание проповеди от слушания какой-нибудь лекции. Слушающий проповедь Слова Божьего невольно принимает решение, иначе говоря, он не может остаться нейтральным. И возможны только два решения – или за, или против. Каждый раз, когда Иисус Христос говорил, его слушатели уходили либо радостными, благодарными, довольными, или опечаленными, смущенными и даже озлобленными. Почему? Потому что Христос никогда праздно не говорил. Его слово всегда требовало определенных действий со стороны слушающих. В своей притче о брачном пире Христос очень ярко проиллюстрировал именно эту истину. Христос часто передавал свои истины при помощи притч и делал это с той целью, чтобы слушающие поняли, что он хочет сказать. Вот почему притчи его всегда были просты, но изобретательны и наглядны. Притчу о брачном пире мы находим в Евангелии от Матфея в 22 главе. Начинается она так. «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти». Затем в притче говорится о том, как царь вторично приглашает этих же людей на пир, и как прореагировали они, и на этот раз они не захотели прийти. И дальше мы читаем, «Опять послал других рабов, сказав, скажите званым, вот я приготовил обед мой, все готово, приходите на брачный пир». По-видимому, это были другие люди, которых царь пригласил на свадебный пир своего сына. И послушайте, как откликнулись они на его приглашение. «Они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою». У этих званых были на первом месте их личные интересы и свои дела. Они даже не обратили внимания на рабов царя, которые пришли сказать им, что все приготовлено для брачного пира, приходите. Но они пренебрегли приглашением, правда, сравнительно мягко, но все же они отказались прийти. Но дальше мы читаем о том, что нашлись и такие, которые просто, грубо, резко выразили свое нежелание принять приглашение царя с гневом и оскорблением, даже с насилием над слугами, как сказано, прочие же, схватившие рабов царя, оскорбили и убили их. В конце этой притчи мы читаем, как дальше поступил царь. Тогда он говорит рабам своим, «Пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». Им велено было оставить те дороги, где жили те почетные гости, которые первые были званы на пир, но оказались недостойными. И на этот раз царь велел рабам своим пойти на распутье, туда, где жили бедняки, которые были пренебрегаемы теми званными. И потому в 10 стихе мы читаем, «И рабы те, вышедшие на дороги, то есть в закоулки, проселки, тропинки, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Все эти охотно приняли приглашение царя и пришли на брачный пир». В этой притче представлены две категории людей, не три, не четыре или пять, но две. Те, которые отказались, и те, которые приняли приглашение и пришли. В категории тех, которые отказались, были разные люди. Одни просто не захотели, как мы уже видели, другие пренебрегли приглашением, а другие не только отказались, но оскорбили и даже убили тех, которые их пригласили. Несмотря на эти различия, на то, мягко, деликатно или грубо и агрессивно они отказались, они попадают под одну и ту же категорию, потому что все они так или иначе не пришли на брачный пир царя. Но притча на этом не кончается. Она заканчивается одним неожиданным событием, на которое я и хотел бы сегодня особенно обратить ваше внимание. Я читаю с 11 стиха. «Царь вошед посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: «Связавши ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званных, а мало избранных». К сожалению, и этого, попавшего на пир, но не в брачной одежде, мы должны приписать к первой категории, то есть к отказавшимся. В самый торжественный момент, когда входит сам царь в зал брачного пира, осмотрев всех, взор его был устремлен на одного человека. В отличие от остальных гостей, он не был одет в брачную одежду, как полагалось всем гостям. Кто же этот человек? Как он попал на пир? Почему он оказался без брачной одежды? Мы должны заключить из общего смысла притчи, что человек этот пришед прямо с улицы, был без извинения, что у него не было нарядной одежды, которой требовалось для всех присутствующих на пире. Если царь пригласил гостей на свой пир, то не может быть, чтобы от гостя требовалось, чтобы он сам приобрел себе брачную одежду. Это немыслимо. Каждый мог взять для себя брачную одежду в дворце царя, в приемной, чтобы явиться на пир в приличном виде. Это было единственное требование для приглашенных. И так как одежда для каждого была обеспечена самим царем, то ни один не мог сказать, что он был не в состоянии приобрести эту одежду. О чем говорит нам эта притча? Во-первых, что все приглашены на брачный пир Агнца без исключения. Мог прийти кто только хотел, и злой, и добрый. Условие же для всех одно – явиться они должны в брачной одежде. И притом эта одежда дается им даром. Им нужно ее только взять и в эту одежду одеться. Никаких других требований не было. Какой же может быть этот человек, который все же вошел на брачный пир без брачной одежды? Как мы его охарактеризуем? Интересно отметить, что никто из гостей, несмотря на то, что этот человек не был одет, как остальные, то ли не заметили этого, то ли не посчитали нужным указать ему на его оплошность. Только один царь, когда вошел в зал, сразу же обнаружил это и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Я повторяю то, что сказал выше. Все, что требовалось от приглашенных, это быть одетыми в брачную одежду. Больше ничего царь не требовал. Принять его приглашение и принять одежду, приготовленную царем. Это все. Думаю, что нетрудно определить проблему этого человека. Я говорю проблему, потому что это проблема каждого из нас, без исключения. Проблема его заключалась не в том, что он не имел желания быть на брачном пире, но проблема заключалась в том, что этот человек не хотел одеть брачную одежду. Иначе говоря, он хотел быть участником торжества, но на своих условиях. Он настаивал на своем. Он не хотел подчиниться царскому декрету. Он желает наслаждаться царскими благами и в то же время пренебрегать постановлением царя. В этом человеке ярко изображено то, что из себя представляет человек в его природном, то есть греховном состоянии. Слово Божие называет такого человека душевным или плотским. Такой человек не может и мыслить иначе, как только по-плотскому. А плотские помышления, сказано в Слове Божьем, суть вражда против Бога, ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут. А в первом послании к Коринфянам Павел говорит так: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием». Можете себе представить, как, глядя на остальных, одетых в брачные одежды, этот человек восхищался своей свободой, независимостью, считая других раболепствующими. Кто он, этот царь, чтобы я безоговорочно подчинялся ему и лишал себя свободы воли? Я предпочитаю делать то, что я хочу, и как я хочу, и никто мне не может диктовать, во что мне одеваться и что мне делать. Так мыслит и так поступает плотской душевный человек, невозрожденный. Да, он может быть очень религиозным, он может быть и не только членом церкви, но и быть активным в ней, и в то же время не быть одетым в брачную одежду, требуемую царем. Это точная картина того, что представляет из себя грех, это восстание против Бога. Началом греха было, когда сатана восстал против Бога. Дьявол, позавидовав Богу, хотел сам стать Богом и потому восстал против него. Это и есть сущность греха. Так вошел грех в человека, когда он послушался голоса дьявола и тем самым восстал против Бога. Что предложил змей-искуситель Еве? Свободу. Неужели Бог запретил вам есть от какого-то дерева в этом раю? Может ли быть, чтобы Бог вас в чем-то ограничивал? Какое право имеет он ставить вам такие ограничения и требования? И не успела женщина ему ответить и войти в разговор с ним, а змей уже знал, что она попала в его ловушку. «Да не верьте ему», — продолжает змей теперь уже смело. «Вы не умрете. Бог знает, что, коль скоро вы вкусите от этого желанного дерева, то вы сами будете богами, а этого-то он и не хочет». И тут Ева послушала змея, взяла запретный плод, а в этот момент грех вошел в нее, и за собой она потянула Адама. Таким образом, весь род человеческий унаследовал их грех, и все мы по наследству стали врагами Божьими. И до сего дня сатана твердит одну и ту же песенку. «Кто такой Бог? Какое он имеет право над тобою? Будь сам хозяином и решай, сам утверждай свои права». И вот этот человек, который попал, вернее, пришел по приглашению на пир, не одевшись в брачную одежду, в течение продолжительного времени как-то сумел все-таки скрывать свое подлинное состояние. Это человек, который делает вид, что он христианин, но который не пережил рождение свыше, имея вид благочестия, но отрекшийся его силы, как говорит Слово Божие. Эта притча является предупреждением для тех, которые вошли в церковь без брачной одежды, то есть не родившись свыше. Да, эти люди могут быть почетными членами церкви, и никому и в голову не придет, что они никогда не пережили возрождение. Их ни в чем не обвинишь. Их поведение во всех отношениях как будто примерное. Но такими грешниками, какими они вошли в церковь, такими они и остались по сей день. Я боюсь, что в наших церквах и общинах есть немало таковых. Как страшно думать, что человек даже может пророчествовать, может изгонять бесов и именем Иисуса Христа чудеса творить и в то же время не принадлежать Господу. Но подумайте, как страшен будет тот роковой момент, в который такому придется предстать перед Господом и услышать эти потрясающие слова из уст Господа, которому он якобы служил. «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Господь предупреждает, что не всякий, говорящий «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. И в чем заключается воля Отца Небесного? Принять от Него эту брачную одежду и одеться в нее. Но ведь это глупость, говорит мудрец, чтобы от такого пустячного дела зависело мое спасение. Никогда не поверю. Глупости. Так рассуждает человеческая мудрость. Быть оправданным Богом только верой без дел, этого не может быть, говорит он. Получить спасение совершенно бесплатно, без усилий с моей стороны, не может быть. Такое спасение я не могу себе допустить. Видите, кто так говорит, мыслит по-человечески, считая себя мудрецом. Но в таком случае, что же представляет из себя брачная одежда? О чем она нам говорит? Этой притчей Христос говорит, что требуется от нас одно. И исполнив это одно, остальное все встанет на свое место. А это одно и есть то, о чем говорит брачная одежда. В чем одном был недостаток человека, вошедший на пир без брачной одежды? Нежелание покориться царю, который его пригласил. Поэтому одно, о чем нам говорит брачная одежда, это покорность нашей воли, воле Божией. Человек готов сделать что угодно, только не покориться воле Божией. Что сказал Христос юноше, пришедшему к нему с вопросом, что мне делать, чтобы унаследовать Царствие Божие? Как ответил ему Иисус? Одного тебе недостает. Оставить ложного Бога, которому он поклоняется, и служить и следовать за Иисусом. Это все. Покориться Его воле. И в чем заключается воля Божия? Послушайте, как ответил Иисус тем, которые спросили Его именно, что нам делать, чтобы творить дела или волю Божию. И вот что Христос им сказал. «Вот дело Божие». Вы заметили одно дело? «Чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Одно дело, не два, не три, а одно – веровать в Него, в Иисуса Христа. А что значит веровать в Иисуса Христа? Это значит отдать себя Ему, покориться Ему, всецело положиться на Его милость. И вот эта вера в Иисуса Христа и произведет перемену в нашей жизни. Ни я, ни ты не в состоянии этого сделать. Но когда мы покоряемся Его воле, а воля Его – веровать в Него, в Иисуса Христа, тогда Он сам совершит это чудо, чудо возрождения. «Мы проповедуем Христа распятого», – говорит апостол Павел, – «для иудеев соблазн, а для еленов – безумие, для самих же призванных иудеев и еленов – Христа, Божию силу и Божию премудрость». Какая трагедия, дорогие мои, какое безумие думать, что своей мудростью мы можем угодить Богу. Это невозможно. Падшая натура человека, она враждебно настроена против Бога. Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Почему юродством? Человек в своем греховном состоянии считает Евангелие благую весть, что Бог спасает человека верою в Сына Его, глупостью и безумием. Да, как сказано в Библии, ибо слово о кресте для погибающих юродство, то есть безумие есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Веруй, и спасен будешь. Доверься Ему, Иисусу Христу, и Он тебя спасет. Сила в Нем, в Его Голгофской жертве, а не в нас. Чтобы тебя и меня спасти, посмотрите, как дорого оно ему обошлось смертью, крестной смертью Сына Божия. Поэтому, мой друг, будь мудрым, прими это чудное спасение, которое дает тебе Господь, прими верой этот дар Его любви. Это и есть та брачная одежда. Человек в притче Христовой думал, что она ему не нужна, но он не мог скрыть свое безумие от всевидящего ока царя. Для него было уже поздно. Он себя обманул, думал, что обманет людей, но Бога обмануть ему не удалось. Но, мой друг, для тебя еще не поздно. Бог тебе еще дает время отдаться и покориться Ему. Сделай это без промедления. Оденься в брачную одежду Его спасения, и тогда тебе обеспечена будет вечная жизнь и блаженство. Скажи, Господи, я верую. Я принимаю Твое спасение. Я благодарю Тебя, что Ты умер за меня. Чудо возрождения, мой дорогой друг, произойдет тогда, когда ты так поверишь Иисусу Христу, и ты никогда не будешь постыжен. Пусть сам Дух Божий тебе поможет это сделать сейчас. Вот дело Божие, чтобы ты веровал в Господа Иисуса Христа. Это и есть та брачная одежда, без которой ты не можешь войти в Царствие Божие.

дорогие друзья, любить Господа не только словом, но и делом — в этом призвание каждого христианина. Когда-то израильский народ возжелал царя. Для чего? Чего не хватало? Чтобы быть как другие народы, искать человеческого величия, славы, свободы мысли, что является, по сути дела, нашими нормальными наклонностями сегодня. Бывает так, что человек принимает верой спасение, приготовленное Иисусом на Голгофе, но отказывает ему в его правах на нас. А он ведь купил нас дорогой ценою. Часто люди говорят «да» Спасителю, а Господу — нет. Многие верующие считают требования Господа слишком большими. На самом же деле заповеди Господа не тяжелы, если мы любим Его. Вот почему первая заповедь гласит «Возлюби Господа Бога твоего». Повиноваться Господу легко тогда, когда мы любим Его. Христос сказал «Кто любит Меня, тот соблюдает Слово Мое». Любите ли вы Господа? Не уклоняйтесь от ответа. Господь знает его заранее. Я нуждаюсь в такой любви, чтоб собою все покрывало, всю себя отдавая другим и обиды не замечала, чтоб повсюду она могла молчаливо сносить презрение и готова всегда была крест нести свой с большим терпением, отвечать на все зло добром, всем дарить теплоту и ласку и не ждать, чтобы кто-то потом ей воздал или сделал огласку. Своего не ищет она, о себе всегда забывая, служит ближним, порою без сна, нужды их удовлетворяя. Она все переносит легко и прощает любые укоры, никогда не перестает, не боится молвы и позора. Невозможно ее заслужить, она дар совершенный свыше, без нее очень трудно жить. С нею ж небо намного ближе. Как хочу я такой любви! Дай мне, Боже, ее сегодня! Наполняй меня Духом Святым! Покажи свой путь превосходный! Помоги в тебе пребывать, чтоб любовь ничем не затмилась! Ты готов ее каждому дать! Окажи и мне свою милость! Дай облечься в твою полноту, в совокупность всего совершенства, в неподдельную простоту, чтоб душе обрести блаженство. Я нуждаюсь в любви Твоей, пусть она и во мне сияет, и собою среди скорбей путь во мраке другим освещает.

Момент творения. Крылья колибри, загадка или безграничный творческий потенциал? Иногда чудеса происходят прямо у нас на глазах, но мы не в состоянии их увидеть. Взять, к примеру, колибри. Известно ли вам, что язык этой птички, как и язык дятла, оборачивает всю ее голову прямо под кожей, а внешне это никак не проявляется? В крыльях колибри тоже на вид нет ничего примечательного, однако устроены они чудесным образом. Благодаря этому устройству колибри буквально висит в воздухе, двигаясь при этом как вперед, так и назад. Скоростная съемка приоткрыла для нас некоторые удивительные особенности крыльев колибри, которые нельзя увидеть невооруженным глазом. Все птицы двигают крылом в плечевом, локтевом и запястном суставе. И лишь крылья колибри вращаются таким образом, что когда птица парит, обе стороны крыла ударяют по воздуху, удерживая птицу на лету. Это говорит о том, что колибри, вопреки утверждениям эволюционистов, не разновидность некой базовой модели птицы. Напротив, она была создана с неповторимым набором качеств, которые помогают ей существовать. Таким же образом, когда Бог говорит нам, что заботится о тех, кто уверовал в Него благодаря Христу, нам не всегда ясно, как именно Он это делает. Но, подобно незаметным для глаза чудесным качествам колибри, Его забота всегда пребывает с нами. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Дорогие радиослушатели, мы благодарны вам за искренние молитвы, которые являются большим благословением для каждого из нас, и за вашу материальную поддержку, благодаря которой, по милости Божьей, мы можем двигаться дальше и распространять весть Евангелия по всей земле, приобретая многие души для Царствия Божия. Да благословит вас Господь и воздаст во сто крат за участие в нашем общем служении «Радио МВ». Мы молимся, чтобы наши программы служили людям и располагали их сердца к Божьему Слову, наставляли на исполнение заповедей Господа, чтобы верующие в Иисуса Христа укреплялись в вере. Когда Господь дает благословение, то никому его нельзя отнять. Оно звучит в душе, как вдохновение, хотя его снаружи не видать. Оно приносит силы для молитвы, оно приносит силы для труда. Порою явно, а порою скрыто, оно сопровождает нас всегда. Свое дитя от самого рождения Господь благословляет день за днем, чтобы душа с особым наслаждением могла его хвалить всегда во всем.

В эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Бог наших отцов, восседающий на престоле среди яркого света. Хотя язык Англии весьма богат и музыкален, но когда мы пытаемся говорить о Твоих чудесах, какими бедными кажутся наши слова, и какой немелодичной кажется наша речь. Когда мы рассуждаем о пугающей нас тайне Твоего триединого Божества, мы закрываем рукой уста. Стоя перед этим пылающим кустом, мы просим не о том, чтобы понять эту тайну, а лишь о том, чтобы должным образом поклоняться Тебе. Один Бог в трех лицах. Наши самые искренние стремления постичь непостижимую тайну Троицы должны навсегда остаться безрезультатными, и только глубокое благоговение может оградить эти стремления от домыслов, не основанных ни на чем. Некоторые люди, отвергающие все, что они не могут объяснить, отрицают, что Бог триедин. Эти люди забывают, что вся их жизнь окутана тайной. Они не думают о том, что любое реальное объяснение даже простейшего явления природы сокрыто во мраке. Каждый человек живет верой, и неверующий, и святой. Один живет верой в законы природы, другой — верой в Бога. Каждому человеку на протяжении всей его жизни приходится верить во что-то, пусть даже неосознанно. Даже самого ученого мудреца можно повергнуть в молчание одним простым вопросом: «Что это?» Ответ на этот вопрос всегда будет находиться в пропасти незнания, недоступной пониманию какого-либо из людей. Бог знает путь ее, то есть премудрости, и Он ведает место ее. Иова 28:23. Но смертный человек этого никогда не знает. Томас Карлей описывает чувства языческого мыслителя, выросшего в темной пещере, которые наполнили его, когда он впервые увидел восход солнца. «Как он был удивлен!» — восклицает Карлей. «Каким изумлением был он охвачен, на что мы ежедневно взираем с безразличием!» Со свободным, открытым восприятием ребенка и вместе с тем, с характерной для взрослого человека зрелостью ума, он смотрел на это зрелище, и сердце его воспламенялось. Это скалистая земля, покрытая зеленой травой и цветами. Эти деревья, горы, реки, эти шумящие моря и волнующийся вверху у него над головой огромный темно-синий океан, колышемый ветром. Это черная туча, постоянно меняющая свою форму, из которой появляется то огонь, то град и дождь. Что это? Что? Всю глубину, всю сущность этого мы пока еще не знаем, и мы никогда не сможем ее узнать. Как отличается от описанного выше наше восприятие окружающей природы, восприятие тех, кто пресыщен чудесами? Мы избегаем думать об этих чудесах вовсе не из-за нашей великолепной проницательности, пишет Карлейль, а из-за нашего невероятного легкомыслия, из-за нашей невнимательности, из-за того, что нам не хватает проницательности. Мы перестаем этому удивляться, потому что мы не думаем. Мы называем огонь, выходящий из черной грозовой тучи, электричеством. Но что это? Откуда оно приходит? Куда оно идет? Наука сделала для нас многое. Но плоха та наука, которая попыталась бы скрыть от нас великую, глубокую и священную бесконечность незнания, которую мы никогда не можем проникнуть, над которой вся наука, как пленка на поверхности воды. Этот мир даже сейчас, когда есть столько всяких наук, для всякого, кто задумается о нем, по-прежнему остается чудом, непостижимым и загадочным. Эти проникновенные, почти пророческие слова были написаны более 100 лет назад. Но с тех пор никакие достижения науки и техники
не обесценили их значение. И в этом высказывании не устарела ни одна точка, ни одна запятая. Мы по-прежнему не знаем. Чтобы о нас не подумали плохо, мы легкомысленно повторяем популярные научные термины. Мы обуздываем могущественную энергию, которая стремительно проносится через наш мир. Мы с величайшей точностью управляем этой энергией в наших автомобилях и на наших кухнях. Мы заставляем эту энергию работать на нас, но мы по-прежнему не знаем, что это такое. Не колеблясь, Церковь проповедует учение о Троице. Не претендуя на понимание, она свидетельствует об этом, повторяя то, чему учит Священное Писание. Мигель де Малинос писал: «Наши мысли о Боге становятся более возвышенными тогда, когда мы знаем, что Он непостижим, недоступен нашему пониманию, а не тогда, когда мы представляем Его себе в каком-то образе и наделяем Его красотой, соответствующей нашему несовершенному пониманию». Учение о Троице — это истина для сердца. Лишь Дух человеческий способен пройти через завесу тайны этой истины и проникнуть в ее святая святых. «Позволь мне искать Тебя в стремлении», — молил Господа Ансельм. «Позволь мне стремиться к Тебе в поиске. Позволь мне найти Тебя в любви и, найдя, любить Тебя». Любовь и вера чувствуют себя как дома в тайне Божества. И пусть разум с почтением преклонит колени, не входя в этот дом. Христос, не колеблясь, использовал форму множественного числа, говоря о Себе самом и одновременно о Боге Отце и Духе Святом. Именно то, что наш Господь настаивал на Своем равенстве с Отцом, возбуждало гнев набожных людей Его времени и в конце концов привело Его к распятию. Нападки на учение о Троице, предпринятые 2 столетия спустя Арием и некоторыми другими, также были направлены на то, чтобы лишить Христа Его божественной сущности. Три лица Божества — это одно целое, и у них единая воля. Они действуют всегда вместе. Никогда ни один из них не делает даже самую малость без одобрения двух других. Каждое деяние Божье осуществляет Троица в своем единстве. Учение о Троице, как я уже и сказал, это истина для сердца. Тот факт, что данное учение не может быть удовлетворительно объяснено, свидетельствует не против этого учения, а наоборот, в его пользу. Такая истина может быть постигнута только путем откровения. Никто никогда не смог бы так представить ее себе.

На этом передача «Хлеб насущный» подошла к концу. Я, Лариса Давидюк, прощаюсь с вами. До встречи в нашей следующей передаче. Божьей

приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. 12 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В час проповедь Дерека Принца. В 2 часа слушайте чтение книги. В 3 часа проповедь. В 4 часа детский час. В 5 часов проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов повторение передачи «Это интересно» и свидетельство. В 7 часов слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Виктора Бейни. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Деяния апостолов, глава 25. Фест, прибыв в область, через три дня отправился из Кесарии в Иерусалим. Тогда первосвященник и знатнейший из иудеев явились к нему с жалобой на Павла и убеждали его, прося, чтобы он сделал милость, вызвал его в Иерусалим, и злоумышляли убить его на дороге. Но Фест отвечал, что Павел содержится в Кесарии под стражею, и что он сам скоро отправится туда. «Итак, — сказал он, — которые из вас могут, пусть пойдут со мною, и если есть что-нибудь за этим человеком, пусть обвиняют его». Пробыв же у них не более 8 или 10 дней, возвратился в Кесарию, и на другой день, сев на судейское место, повелел привести Павла. Когда он явился, стали кругом пришедшие из Иерусалима иудеи, принося на Павла многие и тяжкие обвинения, которых не могли доказать. Он же в оправдание свое сказал: «Я не сделал никакого преступления ни против закона иудейского, ни против храма, ни против кесаря». Фест, желая сделать угождение иудеям, сказал в ответ Павлу: «Хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом?» Павел сказал: «Я стою перед судом Кесаревым, где мне и следует быть судиму. Иудеев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь. Ибо если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть. А если ничего того нет, в чем сии обвиняют меня, то никто не может выдать меня им. Требую суда Кесарева». Тогда Фест, поговорив с советом, отвечал: «Ты потребовал суда Кесарева? К Кесарю и отправишься». Через несколько дней царь Агриппа и Вереника прибыли в Кесарию поздравить Феста. И как они провели там много дней, то Фест предложил царю дело Павлова, говоря: «Здесь есть человек, оставленный Феликсом в узах, на которого в бытность мою в Иерусалиме с жалобой явились первосвященники и старейшины иудейские, требуя его осуждения. Я отвечал им, что у римлян нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека на смерть, прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинителей на лицо и получит свободу защищаться против обвинения. Когда же они пришли сюда, то без всякого отлагательства на другой же день сел я на судейское место и повелел привести того человека. Обступивши его, обвинители не представили ни одного из обвинений, какие я предполагал, но они имели некоторые споры с ним об их богопочитании и о каком-то Иисусе умершем, о котором Павел утверждал, что он жив. Затрудняясь в решении этого вопроса, я сказал: хочет ли он идти в Иерусалим и там быть судимым в этом? Но как Павел потребовал, чтобы он оставлен был на рассмотрение Августова, то я велел содержать его под стражей до тех пор, как пошлю его к кесарю. Агриппа же сказал Фесту: «Хотел бы и я послушать этого человека». «Завтра же, — отвечал тот, — услышишь его». На другой день, когда Агриппа и Вереника пришли с великой пышностью и вошли в судебную палату с тысяченачальниками и знатнейшими гражданами, по приказанию Феста приведен был Павел. И сказал Фест: «Царь Агриппа и все присутствующие с нами мужи, вы видите того, против которого все множество иудеев приступали ко мне в Иерусалиме и здесь, и кричали, что ему не должно более жить. Но я нашел, что он не сделал ничего достойного смерти. А как он сам потребовал суда у Августа, то я решился послать его к нему. Я не имею ничего верного написать о нем государю. Посему привел его пред вас, и особенно пред тебя, царь Агриппа, дабы по рассмотрении было мне что написать, ибо мне кажется нерассудительно послать узника и не показать обвинений на него». Деяния апостолов, глава 26. Агриппа сказал Павлу:
позволяется тебе говорить за себя?» Тогда Павел, простерши руку, стал говорить свое защищение. «Царь Агриппа, почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться пред тобою во всем, в чем обвиняют меня иудеи. Тем более, что ты знаешь все обычаи и спорное мнение иудеев. Посему прошу тебя выслушать меня великодушно. Жизнь мою от юности моей, которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все иудеи. Они издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем по строжайшему в нашем вероисповедании учению. И ныне я стою перед судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам, которого исполнение надеются увидеть наши 12 колен, усердно служа Богу день и ночь. За эту-то надежду, царь Агриппа, обвиняют меня иудеи. Что же, неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых? Правда? И я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал в Иерусалиме. Получив власть от первосвященников, я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос. И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса, и в чрезмерной против них ярости преследовал даже и в чужих городах. Для этого, идя в Дамаск со властью и поручением от первосвященников, среди дня на дороге я увидел государь с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке: «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна?» Я сказал: «Кто ты, Господи?» Он сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, к которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий с освященными. Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. За это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать. Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет, то есть, что Христос имел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам». Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал: «Безумствуешь ты, Павел! Большая ученость доводит тебя до сумасшествия!» «Нет, достопочтенный Фест, — сказал он, — я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла. Ибо знает об этом царь, перед которым я говорю смело. Я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из всего скрыто, ибо это не в углу происходило. Веришь ли, царь Агриппа, пророкам?» «Знаю, что веришь». Агриппа сказал Павлу: «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». Павел сказал: «Молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все слушающие меня сегодня сделались такими, как я,
кроме этих уз». Когда он сказал это, царь и правитель, Вереника и сидевшие с ними встали, и, отошедши в сторону, говорили между собой, что этот человек ничего достойного смерти или уз не делает. И сказала Агриппа Фесту, можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у кесаря. Посему и решился правитель послать его кесарю. Деяния апостолов, глава 27. Когда решено было плыть нам в Италию, то отдали Павла и некоторых других узников сотнику августова полка именем Юлию. Мы взошли на Адрамитский корабль и отправились, намереваясь плыть около Ассийских мест. С нами был Аристарх, македонянин из Фессалоники. На другой день пристали к Сидону. Юлий, поступая с Павлом человеколюбиво, позволил ему сходить к друзьям и воспользоваться их усердием. Отправившись оттуда, мы приплыли в Кипр по причине противных ветров, и, переплывши море против Киликии и Памфилии, прибыли в Миры Ликийские. Там сотник нашел Александрийский корабль, плывущий в Италию, и посадил нас на него. Медленно плавая многие дни и едва поравнявшись с Книдом по причине неблагоприятного нам ветра, мы подплыли к Криту при Салмоне. Пробравшись же с трудом мимо него, прибыли к одному месту, называемому «Хорошие пристани», близ которого был город Ласея. Но как прошло довольно времени, и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел советовал, говоря им: «Мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни». Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. А как пристань не способна была к перезимованию, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до Финика, пристани Критской, лежащей против юго-западного и северо-западного ветра, и там перезимовать. Подул южный ветер, и они, подумавши, что уже получили желаемое, отправились и поплыли поблизости Крита. Но вскоре поднялся против него ветер бурный, называемый Эвроклидон. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. И, набежавши на один островок, называемый Клавдою, мы едва могли удержать лодку. Поднявши ее, стали употреблять пособие и обвязывать корабль. Боясь же, чтобы не сесть на мель, спустили парус и таким образом носились. На другой день по причине сильного обуревания начали выбрасывать груз. А на третий день мы своими руками побросали с корабля вещи. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению. И как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал: «Мужи, надлежало послушаться меня и не отходить от Крита, чем и избежали бы сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: «Не бойся, Павел, тебе должно предстать пред кесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Поэтому ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Нам должно быть выброшенными на какой-нибудь остров». В 14-ю ночь, как мы носимы были в Адриатическом море, около полуночи корабельщики стали догадываться, что приближается к какой-нибудь земле. И, вымеривши глубину, нашли 20 сажень. Потом, на небольшом расстоянии, вымеривши опять, нашли 15 сажен.
Опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, бросили с кормы 4 якоря и ожидали дня. Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якорь с носа, Павел сказал сотнику и воинам: «Если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись». Тогда воины отсекли веревки у лодки, и она упала. Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря: «Сегодня 14-й день, как вы в ожидании остаетесь без пищи, не вкушая ничего». Поэтому прошу вас принять пищу. Это послужит к сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы». Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога перед всеми и, разломив, начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу. Было же всех нас на корабле 276 душ. Насытившись же пищей, стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море. Когда настал день, земли не узнавали, а усмотрели только некоторый залив, имеющий отлогий берег, к которому и решились, если можно, пристать с кораблем. И, поднявши якори, пошли по морю, и, развязавши рули, и поднявши малый парус по ветру, держали к берегу. Попали на косу, и корабль сел на мель. Нос увяз и остался недвижим, а корма разбивалась силою волн. Воины согласились было умертвить узников, чтобы кто-нибудь, выплыв, не убежал. Но сотник, желая спасти Павла, удержал их от сего намерения и велел умеющим плавать первым броситься и выйти на землю. Прочим же спасаться кому на досках, а кому на чем-нибудь от корабля. И таким образом все спаслись на землю. Деяния апостолов, 28 глава. Спасшись же, бывшие с Павлом узнали, что остров называется Мелит. Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, вышедшая от жара, повисла на его руке. Иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу: «Видно, этот человек-убийца, когда его, спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить». Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым. Но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Около того места были поместья начальника острова именем Публия. Он принял нас и 3 дня дружелюбно угощал. Отец Публия лежал, страдая горячкою и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки свои, исцелил его. После этого события и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы, и оказывали нам много почести, и при отъезде снабдили нужным. Через 3 месяца мы отплыли на Александрийском корабле, называемом Диоскуры, зимовавшем на том острове. И, приплывши в Сиракузы, пробыли там 3 дня. Оттуда отплывши, прибыли в Ригию, и как через день подул южный ветер, прибыли на 2-й день в Путиол, где нашли братьев и были упрошены пробыть у них 7 дней, а потом пошли в Рим. Тамошние братья, услышавши о нас, вышли нам навстречу до Аппиевой площади и 3 гостиниц. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился. Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал узников военачальнику,
а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его. Через три дня Павел созвал знатнейших из иудеев, и когда они сошлись, говорил им: «Мужи, братья, не сделав ничего против народа или этических обычаев, я в узах из Иерусалима предан в руки римлян. Они, судивши меня, хотели освободить, потому что нет во мне никакой вины достойной смерти. Но так как иудеи противоречили, то я принужден был потребовать суда у кесаря. Впрочем, не с тем, чтобы обвинить в чем-либо мой народ. По этой причине я и призвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо за надежду Израилеву обложен я этими узами». Они же сказали ему: «Мы ни писем не получали о тебе из Иудеи, ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего-либо худого. Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят». И назначивший ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу, и он от утра до вечера излагал им учение о Царстве Божьем, приводя свидетельства и удостоверяя их об Иисусе из закона Моисеева и пророков. Одни убеждались словами его, а другие не верили. Будучи же не согласны между собою, они уходили, когда Павел сказал следующие слова: «Хорошо Дух Святой сказал отцам нашим через пророка Исаию: „Пойди к народу сему и скажи: слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Итак, да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам, они и услышат». Когда он сказал это, иудеи ушли, много споря между собою. И жил Павел целых два года на своем иждивении и принимал всех приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно. На этом кончается книга «Деяний апостолов».

«Возлюби ближнего твоего, как самого себя» Матфея 22:39. Но любовь к ближнему без любви к Богу есть растение без корней. Такая любовь есть или пристрастие к людям, нам нравящимся, или искание славы людей. Без любви к ближнему мы не люди, а бездушные изваяния. Наши слова о любви — медь звенящая, наши чувства — засохший гипс. Как печь без огня не может быть теплою, так и человек, чуждый Бога, не имеющий в себе Бога, не может иметь любви к ближним. Любовь к ближнему располагает всеми лучшими чувствами — состраданием, добротой, жертвенностью, нежностью, мудростью, кротостью, смирением и так далее. Ощущая в сердце своем такие чувства, нам не трудно любить ближнего, как самого себя. Кто любит ближнего, как самого себя, тот не нуждается ни в каких обширных указаниях, где, когда и как должен он щадить ближнего и чем не вредить ему, в чем воздавать ему должное. Сама любовь, конечно, укажет и вполне докажет, как нужно относиться к ближнему. Есть рассказ об одном писателе, который много лет усердно работал над своим произведением. Будучи на пароходе в плавании, он имел этот манускрипт с собой, но пароход потерпел аварию в открытом море. Писатель, оказавшись в море, держал в руках самое ценное — плод его многолетних трудов — свой манускрипт. Внезапно он рядом с собой увидел утопающего ребенка. Бросив манускрипт в воду, он подплыл к ребенку и не дал ему утонуть. Писатель потерял свой драгоценный манускрипт, но спас ребенка. Это имело большее значение для вечности, чем потерянная навсегда рукопись. Дух Святой через апостола Павла говорит: «Братолюбие между вами да пребывает» Евреям 13:1. Готовы ли вы пойти на жертву ради спасения вашего брата? Не толкаете ли вы споткнувшегося брата глубже в яму? Ваше будущее зависит от того, как вы любите ближнего, ибо только этим определяется любовь человека к Богу.

Черные точки на белом разбросаны, кто-то рисует. Черные точки по белому россыпью. Странный рисунок. Не подчиняются смыслу и правилам точки на белом. Будь я художником, все бы исправила. Как это сделать? А человек рисовал. Изменились вдруг черные точки. К ним пририсованы палочки, линии, знаки, крючочки. Ключ появился пред ровными строчками в самом начале. Точки теперь больше не были точками, нотами стали. Кто б мог подумать, за черными пятнами чудо такое. В точках на белом мелодия спрятана чьей-то рукою. Струны рояля и клавиши узкие, нотный листочек. И зазвучали прекрасною музыкой черные точки. Лег предо мною другой лист бумаги. Вижу знакомые черные точки, жизни рисунок. Не все понимаю, что-то исправить рука моя хочет. Лучше без черного, лучше без пятен. Если б увидеть не темное стертым, был бы лист жизни и прост, и понятен. Сердцу не нравится цвет точек черных, но эти точки встают ряд за рядом. Новые знаки Господь прибавляет, паузы, линии, Божий порядок. Бог всю гармонию соединяет. Кто б мог подумать, что в черном богатство? Кто б мог подумать, что точки на белом музыкой станут? Но надо признаться, я бы ее написать не сумела, если бы руки мои помешали Божьим рукам написать жизни строчки, нотами точки, тогда бы не стали и не сравниться с моим Божий почерк. Пусть не всегда и не все мне понятно, я, видя черное, не унываю и по-другому смотрю на все пятна, прячутся ноты за точками, знаю. Верой живу, не препятствую Богу, руки Господни все верно напишут. Точек и пауз осталось немного. В самом конце этой длинной дороги

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ». МВ.

Господи, спаси меня!» Иисус тотчас протянул руку, подержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Матфея 14 глава, с 29 по 31 стих. Симон Петр — человек маловерный. Ученики переправлялись через Генесарецкое озеро. Они усердно гребли, но почти не продвигались вперед, потому что был сильный ветер. И вот Иисус пошел к ним по воде. Они, промокшие, измученные и утомленные, подумали, что это призрак, и закричали от страха. Но Он успокоил их: «Это Я, не бойтесь». Петр, услышав, что это Иисус, захотел быть рядом с Ним. «Если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Иисус сказал: «Иди». И Петр пошел. Только тогда он заметил, что ветер сильнее, чем раньше, когда он был в лодке. Мысль о том, что он идет по воде, а не почему-то твердому, вызвала у него панику. Он понял, что не может противостоять силе природы, начал тонуть и закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус поддержал его и сказал: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Увидев ветер и волны, Петр потерял зрительный контакт со своим Господом. Любой, кто ходит с Иисусом, начнет идти неуверенно, если потеряет Иисуса из виду, будучи занят своими обстоятельствами. Но всякий, кто верой призовет имя Господне, будет спасен навечно и в трудной жизненной ситуации.

Передача «Это интересно». Мертвое море – это странное место, создающее неповторимую атмосферу. Кроме того, это такое место, где не слышно птичьего пения, а постоянное испарение воды обволакивает его обычно загадочной дымкой. Мертвое море отливает часто металлической синевой. Из-за высокой концентрации минеральных солей и интенсивного испарения воды оно часто пахнет серой, а температура здесь редко опускается ниже 40 Цельсия. Все это не способствует длительному созерцанию его берегов. Чем ближе к южному краю Мертвого моря, тем более диким и безлюдным становится побережье. Ландшафт и горы все мрачнее и непривлекательнее. Там, где к югу заканчивается тяжелая маслянистая вода, суровые скалы с обеих сторон резко обрываются и уступают место пропитанному солью болоту. И действительно, у всех побывавших у его берегов остается какое-то неповторимое впечатление. И это вызвано не только чувствами, но конкретными загадочными фактами, наличие которых со строго научной точки зрения объяснению не поддается. Рассмотрим эти факты. Странные находки. Библия прямо указывала их месторасположение Содома и Гоморры, долина Сидим, что в районе Мертвого моря. Тогда же на одном из полуостровов в Мертвом море нашли древние города, а рядом с ними — кладбища. Специалистов сразу озадачило то, что кладбища были древнее самих городов. Рядом с захоронениями обнаружили множество серы. И о том, что тела принадлежат содомитам, заговорили почти всерьез. В окрестностях были найдены шары различных размеров. Некоторые размером ноготь большого пальца руки, другие величиной с яйцо. Фактически, на этих местах были обнаружены тысячи серных шаров. Подобные этим шары серы нигде больше не были найдены, кроме как на местонахождении этих руин. Ученые утверждают, что эти горящие шары серы падали дождем на города. Найденная сера прошла испытательный анализ и показала, что она горела. Поскольку шел серный дождь, все объекты в городе начали гореть, и через какое-то время от множества горящей серы поднялась высокая температура. Было оценено, что температура достигала порядка 4000 градусов. Это создало вид, подобно дыму из печи, который Авраам видел на равнине. Мертвое море представляет собой самую низкую точку земной поверхности. Его поверхность ниже уровня Средиземного моря на 394 метра. Его глубина в среднем составляет 356 метров, а наибольшая глубина — 793 метра. Содержание солей в нем составляет 260 промилле. Иными словами, в воде содержится 30% минеральных солей, преимущественно хлористого натрия. Тогда как в любом другом море эта цифра не превышает 3,3 или 4%. Эта концентрация столь велика, что человек может просто висеть в воде этого моря, не опускаясь на дно, так как вода с силой его выталкивает. Вследствие такого состава воды Мертвого моря действительно являются мертвыми для флоры и фауны. В этом овеянном невероятными слухами мире Зецену очень важно было обнаружить любую растительность, но ее и впрямь не видно ни по берегам, ни в воде. Хоть бы раковину найти или сорвать водоросли, но их нет. Фотография Мертвого моря из космоса. Геологические обследования обнаружили следы редких вулканических катаклизмов в долине Иордана, у подножия гор Тавр в Аравийской пустыне, в заливе Апаба и у берегов Красного моря. Геологи установили даже дату этого стихийного бедствия. Оно произошло примерно за 2000 лет до нашей эры, то есть во времена Авраама.
Известие о Содоме и Гоморре и их необычной гибели содержится не только в Библии, но и в трудах историков древности – Тацита, Санхуньятона, Иосифа Флавия, Страбона и других. Весьма примечательно, все они, за исключением Иосифа Флавия, были язычниками и крайне негативно относились к иудеям и христианам. Примечательно, что месторасположение городов долины Сидим, упоминаемое древними авторами, затем было полностью подтверждено в ходе археологических раскопок. Таким образом, библейские сообщения о Содоме и других городах долины Сидим получили свое полное подтверждение в области истории, археологии, этнографии и геологии. Данные древних историков полностью подтверждают библейский рассказ. Область Содомская, некогда богатая своим плодородием и благосостоянием городов, ныне же всецело выжженная вследствие греховности ее жителей, была уничтожена молнией. Сгордясь своим богатством и обилием имущества, содомитяне в это время стали относиться к людям свысока, перестали быть гостеприимными и начали бесцеремонно обходиться со всеми людьми. Разгневавшись, Господь Бог порешил наказать их за такую дерзость, разрушив их город и настолько опустошив их страну, что из нее уже более не произрастало ни растения, ни плода. Господь поразил город огненными молниями, сжег его вместе с жителями и равным образом опустошил всю область. Так пишет крупнейший римский историк первого века по рождению Христа. Еще более древний финийский историк и жрец в своей первобытной истории пишет: «Долина Сидки провалилась и стала озером». Великий римский историк первого века Тацит, признанный одним из самых достоверных историков древности, пишет о Мертвом море: «Расстилаются равнины, которые были некогда плодородны и покрыты многолюдными городами, а после выжжены небесным огнем. Остатки городов видны и поныне. Земля же с тех пор как бы обуглилась и не может плодоносить. Всякое же растение, посаженное ли рукой человека или само пробившееся, вянет, чернеет и рассыпается в прах. Что до гибели некогда славных и великих городов, то я готов верить, что их спалил небесный огонь». Древний географ Страбон пишет, что Мертвое море образовалось вследствие катастрофы, погубившей Содом, Гоморру и другие близлежащие города, большая часть которых поглощена водами озера. Еще один римский историк, описывая события 19 главы книги «Бытие», утверждает, что в древности здесь была страшная катастрофа, которая превратила роскошный оазис в мрачную пустыню. На дне Мертвого моря были обнаружены древние руины Содома и Гоморры. Идея погрузиться на дно Мертвого моря пришла Сандерсу, когда он нашел древнюю карту. Искомые города были на севере современного Мертвого моря. Затем на снимках, сделанных со спутника, археолог заметил странные образования на морском дне. Тогда ученый нанял специалистов по подводному погружению и небольшую подводную лодку. Таким образом, библейские сообщения о Содоме и других городах долины Сидим получили свое полное подтверждение в области истории, археологии, этнографии и геологии.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию послушать несколько кратких свидетельств. Это было в далекие 40-е годы 20-го столетия, военное время. На окраине небольшого белорусского городка Пинска, в окружении домов, утопавших в зелени садов, жили три семьи родственников. В первом доме жили родители. Через дом от них – дочь с семьей, а еще через два дома – сын Михаил со своей большой семьей. У него были два сына и три дочери. Родители были евангельскими христианами, дочь с мужем тоже, а вот сын с семьей оставались в миру. Для родителей это была большая скорбь, и они постоянно молились о нем Господу. Михаил работал на железной дороге и участвовал в железнодорожном духовом оркестре. С оркестром ему приходилось часто играть на разных увеселительных мероприятиях, обычно заканчивавшихся банкетами, после которых он возвращался домой в нетрезвом состоянии. Так постепенно он втянулся в алкогольную зависимость, и пьянство стало для него постоянным. Известно, что неизбежные спутники пьянства – это скандалы в семье, слезы и недостатки. А если учесть голодное военное время, когда всем людям было тяжело, то в семье, где был пьющий хозяин, тяжелее было вдвойне. Вот и в этой семье все бремя забот о доме и детях легло на хрупкие плечи его жены. И так продолжалось длительное время. Но у Бога о них был другой план. Тем временем родители неустанно взывали к Богу о спасении их сына и его семьи. Они посещали собрания и всегда звали с собой сына и членов его семьи. Но только одна из его дочерей Зоя стала ходить с бабушкой в дом молитвы. Вскоре Зоя покаялась, после чего вместе с бабушкой молилась о спасении своих родителей, братьев и сестер. Ей тогда было лет 12-14. И вот однажды Господь ответил на ее молитвы чудеснейшим и необычным образом. Все произошло ранним утром, когда хозяин еще спал после очередной пьянки, и все дети были в своих постелях. И только хозяйка после бессонной ночи поднялась и в который уже раз стала выговаривать мужу и плакать. Короче говоря, начался очередной утренний скандал. Тогда Зоя, прямо у своей постели, встав на колени, горячо со слезами стала взывать к Богу о помощи. И Господь ответил. Во время молитвы сила Всевышнего осенила это дитя, и в коленопреклонном виде она поднялась над полом и в воздухе поплыла к постели, где лежал отец. Там через нее Господь обратился к ее отцу. Затем таким же образом она приближалась к постели остальных домочадцев, и Бог говорил каждому из них. Ужас объял всю семью. В одно мгновение все упали на колени и в страхе и трепете со слезами взывали Господу о прощении грехов. Молились единодушно, как бы одним сердцем и одними устами. Такой искренней и горячей была эта первая семейная молитва. Встали с колен совершенно другими, новыми людьми, рожденными свыше во Христе Иисусе для новой жизни, для новых дел, о которых раньше и не помышляли. Исполненные радостью от Святого Духа, сияющими лицами, они стали друг друга обнимать, целовать, просить прощения, и первым в этом деле был Отец, который просил прощения у жены и детей. Затем, примиренный с Богом, с семьей и с самим собой, он поспешил на работу. Путь его проходил мимо дома родителей. В этот утренний час, как бывало и раньше, он увидел в огороде свою мать, окликнул ее и поприветствовал. Она подошла и пожелала Сыну Божьего благословения на предстоящий рабочий день. Он же ответил, что уже получил это благословение и стал у матери просить прощения за все, чем ее постоянно огорчал. Мать взглянула на сына и увидела перед собой совершенно другого нового человека, светящегося радостью и счастьем.
а не хмурого и мрачного, каким он был прежде. Она спросила, что с ним произошло. Сын с открытым радостным взглядом, полным любви, сказал матери, чтобы она шла к нему домой, и там ей все расскажут, а он должен спешить, чтобы не опоздать на работу. Удивленная новым видом своего сына и его измененным поведением, она оставила свои грядки и поспешила к нему домой. Там она узнала со всеми подробностями, что Господь совершил в эту ночь. И со всей семьей сына в горячей молитве благодарила Господа за то, что Он таким чудесным образом ответил на ее молитвы. Впоследствии эта семья оказалась в Польше. Отец вместе со своими сыновьями много трудился для спасения грешников, каким некогда был и сам.

Казалось, что идут съемки остросюжетного фильма. Что-то нереальное происходило на глазах у небольшой группки зрителей. По крутому склону мчался автомобиль. Спуск заканчивался обрывом над быстрыми водами. Двое — мужчина и женщина. «Опасные шутки», — подумал кто-то из присутствующих. Когда автомобиль пролетел мимо, стало видно, что мужчина из всех сил жмет на тормоза и побелевшими пальцами сжимает руль. Через открытое окно доносился крик женщины. Через несколько мгновений автомобиль спикировал с обрыва в реку. Какое-то время он еще продержался на плаву, зарывшись носом в воду. Видны были только задние колеса и багажник, но очень скоро машина пошла ко дну. Можно было подумать, что автомобиля не было вовсе. Река сияла на солнце, как будто ничего не произошло, и несла свои воды дальше. Не будь свидетелей этого происшествия, исчезнувший автомобиль не скоро бы нашли, как и людей, пропавших неизвестно где. Кто-то предложил бы, что мужчину и женщину похитили ради выкупа, или по каким-то причинам они сами пожелали скрыться, а кто-то раскручивал бы версию с инопланетянами. Это были муж и жена, еще достаточно молодая супружеская пара. В тот теплый солнечный день, когда все это произошло, у их единственной дочери Анны был день рождения. Праздник был омрачен одним обстоятельством. Дочка очень хотела получить в подарок новый сотовый телефон, который высмотрела в интернет-магазине. Телефон стоил невероятно дорого. С финансами в семье было сложно. Жили на зарплату жены. У мужа недавно возникли проблемы на работе. Пришлось уволиться. Вдобавок стало болеть сердце. Врачи рекомендовали больше отдыхать и не нервничать. Покупка дорогого телефона была немыслима. Родители решили купить дочке кофточку. Они выбрали модель, цвет и фирму, учитывая вкусы Ани, и, желая доставить ей радость, красиво упаковали подарок. Дочка была разочарована. Она даже разрыдалась, прося родителей вернуть кофточку назад и, одолжив недостающую сумму, все же купить телефон. Предлагала она добавить свои сэкономленные на завтраках деньги. «Неужели нельзя больше зарабатывать, чтобы на все хватало?» — плакала Аня. В гости тем временем стали приходить подруги. Они поздравляли девочку и утешали ее как могли. Папа с мамой оставили Аню одну принимать своих гостей. Сами они захотели развеяться и поехали к реке. На спуске с машиной что-то произошло. Она перестала слушаться водителя. Тормоза отказали. Это был субботний день. С самого раннего утра на берегу реки собрались верующие для проведения водного крещения. Пастор проповедовал о Божьей любви и милости. Крещаемые, одетые в белые одежды, по одному заходили в воду. Потом все много пели и молились. Это был радостный день заключения завета с Господом. После окончания служения уходить никому не хотелось. На душе было легко и радостно. Братья и сестры поздравляли друг друга и фотографировались на фоне живописной природы. И тут они увидели автомобиль. В те мгновения, когда машина летела вниз по склону, а потом ушла в воду, женщина находилась в таком шоковом состоянии из-за страха, что не могла ни о чем думать, кроме как хотелось крикнуть: «Спасите наши души!» Только кому кричать? И кто услышит? Когда машина стала погружаться, в салон сразу хлынула вода. Мужчина и женщина бились о двери, пытаясь их открыть. Не было понимания, что давление толщи воды идет извне такое огромное, что открыть автомобиль можно только тогда, когда салон полностью будет затоплен, если, конечно, повезет и двери не заклинит от удара. Но ведь надо еще чем-то дышать. Женщина сразу наглоталась воды, пытаясь вырваться из плена, и теряла силы, с ужасом осознавая, что не умеет плавать. В угасающем разуме мелькнуло огорченное лицо дочери, не получившей желаемый подарок,
и мысль, что муж тоже не может выплыть и погибает вместе с ней. О чем думает человек, когда он прощается с жизнью? Кто может исследовать мысли умирающего? Мужчина, оказавшись под водой, вспомнил почему-то когда-то давно прочитанный рассказ о мальчике, который жил у моря и в поисках сокровищ любил заплывать в пещеры. Однажды, забравшись вглубь одной из них, он нашел там столько ходов и пустот, что, обследуя их, окончательно заблудился. Наступивший прилив не давал шансов спастись. Мальчик отчаянно метался, пытаясь найти дорогу назад. Мокрые и скользкие стены пещеры указывали на то, что во время прилива вода покрывает все. Когда, казалось бы, выхода не найти, мальчик вдруг ясно почувствовал аромат луговых трав. Он пошел на запах и, ощупывая низкие своды, нашел пролом и лаз наружу. Тонкий лучик света помогал ему не оступиться, когда он отчаянно карабкался по скале, боясь соскользнуть в кипящую уже внизу соленую воду. В конце концов, вся история завершилась благополучно. Мужчина с отчаянием подумал, что в их женой ситуации нет такой скалы, на которую можно было бы взобраться. Сердце пронзило боль, когда он оглянулся и увидел, что жена уже затихла и не бьется у двери. Мужчина на миг закрыл глаза. Какая-то страшная усталость навалилась и парализовала все тело. «Неужели погибнем? Господи, спаси нас!» Каким бы атеистом человек ни был, в безвыходной ситуации он всегда вспоминает о Боге. Открыв глаза, мужчина увидел неожиданную картину. Кто-то в белом одеянии с вышитым золотом крестом на груди вытаскивал через открытое окно передней двери его жену. Хорошо, что она оказалась достаточно миниатюрна для этого. Потом другой человек, тоже в белой одежде, помог выбраться и ему самому. Пока женщину приводили в чувство, а муж со страхом и надеждой смотрел на то, как его жену пытаются вернуть к жизни, верующие молились. Женщина пришла в себя, и первое, о чем подумала, было, какое это благо дышать. Потом она спросила мужа, где портфель. Не услышав ответа, стала плакать и сетовать, что там все документы. Паспорта, нужные квитанции, документы на машину и многое другое. Позже водолазы извлекут автомобиль из реки, и портфель тоже найдется. Но это уже другая история. Суета-сует. Пастор предложил мужу и жене обратиться к Богу с покаянием и благодарностью за спасенные жизни. Чудо Божье, что кто-то оказался на берегу и сумел помочь им. Страшно подумать, чем бы все закончилось бы, если бы не водное крещение, если бы верующие раньше разошлись по домам и не молились бы горячо о спасении утопающих, не ныряли бы за ними в холодную воду. Господь предотвратил трагедию. Супружеская пара признала чудесное Божье вмешательство в их жизнь. Нечасто пастор видел такое искреннее покаяние и с таким чувством произносимые молитвы. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Так говорит Слово Божье. А жизнь еще раз подтвердила эту истину. Герои этой истории реальны, и у Бога есть план для их жизней. Теперь решение следовать за Богом должны принять сами обращенные, а Церковь будет молиться за них. Друзья, как верно Слово Божие, «Призови меня в день скорби, я избавлю тебя, а ты прославишь меня». Но часто происходит по народной пословице, «Как тревога, то и до Бога, а как прошла тревога, то и Бог не нужен». И люди забывают прославить Его, а говорят, что это случайность, и теперь им просто повезло. Не злоупотребляйте Божьей милостью. Не останется незамеченным всякий вздох и улыбка каждая. На ресницах слезинка влажная не останется незамеченной. У Него сочтены наши волосы, у Него есть одежда и пища нам,
а молитва, пусть тихим голосом, непременно будет услышана.

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425 296 78 29.

Цветы в снегах, как будто не было весны. Стремится снег упасть на землю, чтобы посеять снова сны, чтобы открыть простор смятенью. Как будто не было весны, увяли птичьи серенады под злым дыханием волны, не в срок явившиеся прохлады. Как будто не было весны, но если веришь Иисусу, цветы в снегах цвести должны, не видя лет шального груза.

Я сказал: «Буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим». Псалом 38:2.

Вы слушаете международную радиопередачу «Дерек Принц интерпретирует Библию». Брат Дерек Принц является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Как вы уже, вероятно, знаете, темой текущей недели есть «Где найти безопасность?». В наших двух предыдущих радиобеседах мы указали на то, что стремление к безопасности происходит из всеобщего страстного желания человеческого сердца, независимо от национальности, культуры, социального или экономического статуса. В течение всей человеческой истории, особенно в нашей современной культуре, человек ищет безопасность различными способами и в различных формах. В определенных областях и до определенной степени человек достигнул ограниченный вид безопасности. Но он никогда не смог достигнуть все целой и постоянной безопасности. С другой стороны, совершенно другим путем мудрость Божья, говоря через страницы Священного Писания, предлагает человеку все целую безопасность. Вот что говорит Библия и мудрость Божья в Библии в книге Притчей, 1 главе, 33 стихе. Читаю. «А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла». Это и есть обещание общей и постоянной безопасности. Мы получаем ее через слушание мудрости Божьей. Если только наши уши открыты к слышанию, мудрость откроет пред нами два различных царства бытия – временного и вечного. Безопасность, которую предлагает человеку мудрость Божья, может быть найдена нами только тогда, когда мы обращаемся к последнему, то есть к царству вечного. Так как все человеческие методы и усилия достичь безопасности ограничены к временному царству, любой успех, которого мы достигаем, является таким же временным и никогда не постоянным. Этот контраст между временным и вечным силлюстрировал Иисус Христос в притче о двух людях, которые строили свои собственные дома, но каждый на своем ином основании. Один строил на песке, другой на скале. Песок символизирует временные основания. Скала символизирует вечные. Эти два дома, двух строителей, подверглись затем шторму, наводнению и ветру. Результат. Дом, стоявший на скале, остался стоять невредимым, тогда как дом, построенный на песке, упал, потому что не имел основания. После этого Иисус Христос говорит, что строение на скале – это слушание Его Слова и исполнение Его. Это единственный путь к общей и постоянной безопасности. Все другие формы безопасности подобны дому, построенному на песке. Они постоят в течение короткого времени, но когда разразится шторм, падают и превращаются в кучу мусора. Такие дома не могут дать безопасности. Сегодня мы взглянем на природу скалы, на которой мы можем строить с гарантией абсолютной безопасности во времени и вечности. Нет никакого секрета насчет того, что представляет собой эта скала. Эта тема очень определенно раскрыта для нас в Библии. В первом послании к Коринфянам, 3 главе, 11 стихе, апостол Павел говорит следующее. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Все это очень ясно и практично. Единственным основанием, которое будет стоять всю вечность, есть основание, которым есть Иисус Христос. Он является основанием, которое Бог уже положил. Мы не можем заменить его, мы не можем найти другого.
Мы только должны принять то, что Бог дал нам в Иисусе Христе. И после этого, в первом послании Петра, второй главе, в стихах от 4 до 6, апостол Петр говорит об Иисусе следующее. «Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, «Вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». Апостол Петр представляет нам Иисуса живого камня, избранного, драгоценного, краеугольного камня. Дальше он говорит, что если мы приходим к Иисусу в вере и полагаемся своей верой на Него, мы станем живыми камнями, устрояющими духовный дом, построенный на этом основании. Он дальше говорит, что каждый, кто верит в Иисуса Христа, никогда не будет постыжен. Обратите внимание на слово «никогда». Это слово вмещает в себе время, а также всю вечность. Тот, кто верит в Иисуса Христа, никогда не постыдится, никогда не будет разочарован, никогда не будет униженным, никогда не встретится с такой ситуацией, для которой Христос не имел бы решения. Дальше. Существует две ступени строительства на этом основании, то есть на Иисусе Христе. Слушайте внимательно, они очень важны. Я желаю объяснить их очень коротко и просто. Первая ступень – отвергни, откажись от уверенности во все временное, в самого себя, в человеческие усилия, в человеческую мудрость. Все это сплошной песок. Ты должен от всего этого отказаться. Вторая ступень – ты должен совершить полное, безусловное посвящение самого себя, своей жизни, всего того, что ты имеешь, навечно Иисусу Христу. Иисус Христос дал нам это обещание. «Приходящего ко мне не изгоню вон». Если ты придешь к Нему, Он примет тебя. Может быть, сейчас ты религиозный человек, моральный человек, хорошо живущий человек, но тем не менее в конечном итоге – все это только песок. Это человеческое усилие. Но для того, чтобы строить на скале, ты должен отказаться от своей собственной самоправедности, своей личной доброты, моральности, как основания для своей безопасности. Ты должен сказать: «Иисус, я полагаюсь на твою праведность, на твою благодать, на твои заслуги перед Богом. Я прихожу к тебе. Ты мой Спаситель, я принимаю от Тебя верою дар вечной жизни и полагаю всю свою жизнь безоговорочно в Твои руки». Вот как следует строить на вечной скале Иисусе Христе. Посвящение себя Иисусу Христу дает прямое и личное взаимоотношение с Ним, для которого не может быть никакой замены. Это взаимоотношение описано во многих открытках Священного Писания. Одним из таких мест является Псалом 22. И я желаю прочесть первые 4 стиха, в которых Давид так чудесно раскрывает природу этих взаимоотношений. Вот что он говорит: «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Итак, Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Разве это не всеобъемлющая безопасность? Этот один стих говорит исключительно все, что должно быть сказано о безопасности. И это все
базируется на личном взаимоотношении человека с Богом. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Все, в чем я только имею нужду, сейчас или в вечности, я получу из моих взаимоотношений». Дальше он предлагает: «Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего». Я желаю сказать, что раз однажды посвящение Господу имело место, Господь берет на себя всю ответственность за того человека, который доверился Ему в каждой ситуации и в каждом обстоятельстве, и Он делает это ради имени Своего. Как важно это! Бог не делает этого всем тем, которые полагаются на свою собственную самоправедность, доброту или мудрость, но о верующих Он заботится ради имени Своего. И во имя славы и почета имени Своего Он соблюдает Свой завет с нами. И дальше следуют такие слова: «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною, Твой жезл и Твой посох, они успокаивают меня». Здесь речь идет о безопасности, простирающейся за время, в вечность. Когда приходит время, а оно приходит в жизни каждого из нас, когда мы переходим за черту времени и всего временного, у нас нет причины бояться зла, потому что Господь, пастырь мой. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Господь мой, тебе хвалу за маму мою пою. Я знаю, любовь только ты людям даришь. Ты в сердце всех матерей пролил из руки своей источник, который ничем не измеришь.

Ты сегодня ближе стал к Иисусу, дав обет в крещении Твоем, Ты пойдешь за Ним тропою узкой. Помни обещание свое, помни обещание свое, пред Тобою трудный путь на небо, праздники и будни со Христом, что б ни делал ты и где б ты не был, помни обещание свое, помни обещание свое. Он нашел тебя среди пустыни, и душа свободная поет, жизни всей служи Ему отныне. Помни обещание свое, помни обещание свое. Иисус пойдет с тобою рядом, для тебя став хлебом и питьем, с Ним преодолеешь все преграды. Помни обещание свое, помни обещание свое. Если вдруг ослабнут твои руки, вспомни, как ты был с Христом вдвоем. Вспомни, за тебя Он принял муки. Вспомни обещание свое. Вспомни обещание свое. Если сердце омрачат сомнения или пронзит тебя врага копье, преклони пред Господом колени. Вспомни обещание свое. Вспомни обещание свое. Впереди ждет много испытаний, но к тебе всегда Иисус придет, только до последнего дыхания. Помни обещание свое, помни обещание свое.

Иисус очень тепло относился к Лазарю и его сестрам Марии и Марфе. Их дом был духовным оазисом для Господа. Он часто его посещал. Лазарь и его сестры тоже любили Иисуса, но и его любовь к ним не была сокрыта от них. «Господи, вот кого Ты любишь, болен» Иоанна 11:3. Иисус, услышав то, сказал: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Иисус знал, что Отец задумал совершить чудо, чтобы прославить Его, а также дать утешение и веру тем, кого Он любил. Но в какое же мучение для Христа обернулись часы и минуты, предшествовавшие чуду? Ученики сомневались в Нем. Марфа и Мария тоже сомневались. Друзья, оплакивавшие Лазаря, не верили в Него. Осознавала ли Мария, насколько сильно ранила Христа, укорив Его в равнодушии? «Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой». То есть, был бы Ты здесь вовремя, беды бы не случилось, а теперь уже поздно. Понимала ли Марфа, как огорчила Учителя, усомнившись в Его воскрешающей силе? Он сказал ей прямо: «Воскреснет брат твой». Но она не поняла его слов. По сути, она ответила: «Ну да, последний день воскреснет, но сейчас-то нам от этого не легче». Как же печалили Господа сомнения Его ближайших друзей. «Вы что, так и не поняли, кто я такой? Я есть воскресение и жизнь. Верьте мне, у меня есть сила давать жизнь». Сомнения в возможностях Господа огорчают Его. А радует Его тот, кто словно ребенок безмятежно покоится в Его ласковых и заботливых объятиях.

Момент творения. Крылья колибри, загадка или безграничный творческий потенциал? Иногда чудеса происходят прямо у нас на глазах, но мы не в состоянии их увидеть. Взять, к примеру, колибри. Известно ли вам, что язык этой птички, как и язык дятла, оборачивает всю ее голову прямо под кожей, а внешне это никак не проявляется? В крыльях колибри тоже на вид нет ничего примечательного, однако устроены они чудесным образом. Благодаря этому устройству колибри буквально висит в воздухе, двигаясь при этом как вперед, так и назад. Скоростная съемка приоткрыла для нас некоторые удивительные особенности крыльев колибри, которые нельзя увидеть невооруженным глазом. Все птицы двигают крылом в плечевом, локтевом и запястном суставе. И лишь крылья колибри вращаются таким образом, что когда птица парит, обе стороны крыла ударяют по воздуху, удерживая птицу на лету. Это говорит о том, что колибри, вопреки утверждениям эволюционистов, не разновидность некой базовой модели птицы. Напротив, она была создана с неповторимым набором качеств, которые помогают ей существовать. Таким же образом, когда Бог говорит нам, что заботится о тех, кто уверовал в Него благодаря Христу, нам не всегда ясно, как именно Он это делает. Но, подобно незаметным для глаза чудесным качествам колибри, Его забота всегда пребывает с нами. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Я сказал: «Буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим». Псалом 38:2.

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы «Слушайте чтение книги». А в 3 часа предлагаем вашему вниманию послушать проповедь.

Дорогие радиослушатели, а сейчас мы продолжим чтение книги «Побег через потоки черного дракона». Путь теперь лежал на юг Кореи, в Пусан, важный корейский порт. Там они сели на маленькое суденышко, взявшее курс на город Шиманазеки в Японии, откуда они поездом добрались до Якогамы, где должны были сесть на океанский пароход, отплывавший до Сан-Франциско. В Якогаме их встретил проводник, говоривший по-немецки, которого пригласил доктор Исаак. Он поселил их у одной английской дамы, которая весьма трогательно о них заботилась до самого отплытия океанского лайнера в Сан-Франциско. Она показала Мии, Анне и Зузи этот большой портовый город, в котором тогда жило более миллиона человек. Организовала им также поездку в Токио. Особенное впечатление на Мию произвело множество храмов в городе. Здесь она впервые так близко столкнулась с чуждой религией. Для нее в этой столь открыто показной религии таилось нечто отчужденное. Ей вдруг стало ясно, люди не знали истинного Бога. Будет ли им проповедано когда-нибудь Евангелие? Здесь, в Якогаме, пробудился ее интерес к миру, не знающему Христа. И этот интерес не оставлял ее уже никогда. Через несколько дней девушки сели на немецко-японское пассажирское судно «Тайо Марко», направляющееся в Сан-Франциско. Это был большой и красивый корабль. Они были пассажирами четвертого класса. Кроме них на палубе их класса находились еще два европейца. Оба говорили по-русски и, как выяснилось, происходили родом из России, а теперь плыли на американский запад, чтобы там обрести новую родину. Остальные пассажиры были японцы и китайцы. Уже на второй день девушек начала мучить морская болезнь. Но вскоре они привыкли и смогли вкусить радость от первой части морского путешествия. Тихий океан оставался спокойным и тихим, с честью подтверждая свое название. Через несколько дней судно вошло в порт Гонолулу на Гавайях. Пассажиры могли покинуть пароход, и наши подруги тоже решили отправиться на экскурсию. Через день продолжили плавание, но теперь океан был неспокоен. Мертвые волны бросали судно как игрушку. Пассажиров охватил страх. Но все обошлось хорошо. И, наконец, через 18 дней, 19 марта 1931 года, судно вошло в порт Сан-Франциско. Судно бросило якорь, и девушки обрадовались тому, что смогут, наконец, ступить на землю. Но вместо этого их ожидал сюрприз. Их не пустили в город. Служащие сообщили, что пассажиры, не прошедшие соответствующих прививок, а также все беженцы, иммигранты и люди без документов, подтверждающих право на въезд, будут доставлены на остров Энджел, находящийся в непосредственной близи города. Здесь власти устроили лагерь для беженцев, огороженный колючей проволокой, похожий на тюрьму. Радость встречи с неведомой Америкой омрачилась. Для них было неожиданно попасть за колючую проволоку. Они устали от длительного путешествия и были рады возможности наконец отдохнуть и получить свободу. А тут вдруг остров Энджел. Но лагерь нельзя было сравнить с тюрьмой. Здесь хорошо кормили, и сотрудники с ХОМ, христианского объединения молодых мужчин, опекавшие беженцев, были очень приветливы. Даже дама, которая каждое утро около 6 часов своим громким «Доброе утро!» поднимала их с постели, приветливо при этом улыбалась.
Недовольное ворчание некоторых беженцев, которые не были согласны с тем, что их так рано поднимали, не выводило ее из терпения. Такую наигранную приветливость Мия еще нигде не встречала. На ее меннонитской родине люди тоже были приветливы. Но более приветливости в людях ценили естественность. Наигранная же приветливость дома считалась лицемерием. В Москве у русских Мия не встречалась ни с тем, ни с другим. А теперь эти вечно улыбающиеся лица. Приветливая улыбка, казалось, была высечена на лицах некоторых американцев. Было это естественным или мнимым? С трудом удавалось Мии и ее подругам привыкнуть к американцам. На следующее утро девушек направили к врачу, который должен был сделать соответствующие прививки. Они очень удивились, когда врач представился доктором Нейфельдом и тут же заговорил по-немецки. Естественно, он хотел знать, как им удалось бежать из Советского Союза. К сожалению, эту беседу прервала медсестра. Другие пациенты тоже ждали врача. Вскоре подругам сообщили, что они могут покинуть остров только в том случае, если смогут найти гражданина США, который сможет за них поручиться. А где им было найти такого гражданина? Их родственники были бедны, да и к тому же жили далеко отсюда. Казалось, они попали в ловушку. И опять Мия, Анна и Зузи обратились к Богу. Невозможно, чтобы Он оставил их в таком положении, когда уже столько препятствий позади. И помощь пришла. Доктор Нейфельд осведомился о судьбе девушек и поместил в местной газете заметку, в которой рассказал о них. Один прекрасный день им передали визитную карточку некоего земельного агента Джона Зименса. Под именем и фамилией этого агента они прочитали по-русски «Добро пожаловать». Итак, в Сан-Франциско их все же ждали. Скоро они смогли покинуть лагерь и начать новую жизнь в Америке. Но кто же был этот Джон Зименс? С нетерпением ждали они его визита. А он посетил их уже на следующий день. Джон Зименс, седовласый господин 72 лет, читал лекции в местном университете. Он пришел со своей женой. «Мы узнали, что здесь в лагере находятся три девушки-меннонитки. И нас попросили вас посетить», – приветливо представился он на их родном немецком диалекте. Родной язык вмиг разрушает все барьеры и предупреждения. Так произошло и в этом случае. Как только девушки услышали родной диалект, они почувствовали себя как дома. Завязалась беседа, и они вкратце рассказали Зименсам свою историю. И тогда супруги-зименцы пригласили их до отъезда в Миннеаполис пожить у них. Господин Зименс согласился поручиться за них перед властями. С благодарностью приняли девушки это приглашение, тотчас оставив остров. Супруги Зименс приехали в порт на автомобиле. Боязливо сели девушки в машину. Большой автомобиль показался им таким роскошным, что они вначале боялись даже пошевелиться. И вот они поехали. Джон Зименс начал рассказывать им о городе. Казалось, он знал о нем все. Его речь напоминала лекцию. Перед глазами Мии мелькали прекрасные улицы Сан-Франциско. Она любовалась домами, окрашенными в пастельные тона, и ее вдруг наполнило неописуемое чувство благодарности. Она смогла вырваться из России. Она в Америке. Длительная и тяжелая дорога закончилась. Мия закрыла глаза. Перед ней всплыли грязные улицы Москвы, сцены из поездки в Благовещенск и темные воды Амура.
За доли секунды она вновь увидела отрывки из общей картины побега. Ее охватил страх. Мия быстро открыла глаза. Автомобиль подкатил к большому, обрамленному высокими деревьями двору. «Здесь мы и живем. Добро пожаловать!» «И как говорят американцы, сделайте этот дом своим домом», — сказал Джон. Они стояли перед огромным многокомнатным домом и прекрасным садом. Перед домом стояло несколько автомобилей. Когда Джон заметил удивительные взгляды девушек, он пояснил. «Здесь мы живем с нашими детьми. Наша дочь – профессор в университете, где работаю и я, а сын – морской капитан. У каждого своя машина, отсюда и этот автопарк». «Они действительно живут неплохо», – подумала Мия, войдя с маленьким узелком в отведенную ей комнату. Первые впечатления о городе и первом меннонитском доме на американской земле утомили ее. Она уселась в удобное кресло, закрыла глаза и мгновенно уснула. Семья Зименс предложила распорядок дня для гостей в типичном американском стиле. Были организованы экскурсии в город, преподаны первые уроки языка и поведения. А за этим последовало еще многое другое. Девушки все прилежно повторяли, хотя на самом деле им бы лучше хотелось просто выспаться. Сейчас, когда им ничего и никого не надо было бояться, на них навалилась усталость. Позже Мия писала: «У нас было одно желание – хорошо выспаться. Внутренне мы чувствовали себя спокойно и были очень счастливы. Мы прибыли в страну нашей мечты, в знаменитую Америку. Все, что мы до сих пор видели, нам понравилось, но теперь нам хотелось спать и очень долго спать». В воскресенье супруги Зименс повели своих гостей на богослужение в поместную меннонитскую общину. В Сан-Франциско жило много меннонитов, поэтому здесь было несколько церквей. Кроме того, меннониты населяли среднюю часть Калифорнии, где с успехом выращивали фрукты, овощи и зерновые. Ридли, небольшой меннонитский городок вблизи Сан-Франциско, называли даже «хлебной корзиной мира». Во всех этих селениях были меннонитские и братские меннонитские общины. Джон Зименс организовал все так, что девушки смогли выступить в его общине с рассказом о положении верующих в Советской России и их побеге. Глубоко тронутый услышанным, он предложил сделать это и в других меннонитских церквях. А говорили тогда во всех общинах по-немецки, поэтому девушки без проблем могли поделиться своим свидетельством. А потом... «Мы соберем в церквях пожертвования, ведь вам нужны деньги», – рассуждал Джон. Это предложение девушкам вовсе не понравилось. Собирать в церкви пожертвования, чтобы потом расходовать на себя? К этому они не были приучены. Дома они знали, что из шкатулки Божьей деньги не берут. В шкатулку Божью деньги кладут. Джон Зименс уговаривал их, пытаясь убедить, что в этом нет ничего плохого, когда просишь братьев и сестер по вере помочь тебе деньгами. Но девушки не поддавались уговорам. Особенно сопротивлялась Мия. Она хотела зарабатывать деньги, чтобы помогать другим. Нет, она не приехала на благотворительное турне. И даже тот аргумент Зименса, что эти доклады – их труд, не помог. Сама мысль зарабатывать деньги в церкви не помещалась в голову подруг. Разбились также надежды на то, что свекор и свекровь Анны, живущие в Калифорнии, примут ее у себя. Семья явно не желала завязать контакт с несчастной вдовой их сына и брата Георга. К счастью, Зузи Пейнер получила письмо от брата, жившего в Миннеаполисе. Он пригласил девушек к себе до начала учебы и выслал также немного денег на дорогу.
Теперь они могли попасть в Миннеаполис. От всего сердца поблагодарили они гостеприимную семью Зименс за радушный прием в Сан-Франциско и сели в поезд на восток. Это была неописуемая прекрасная поездка по железной дороге в Миннеаполис. Совсем другой поезд, с неведомым для них комфортом. А потом, само событие ехать через горы надолго осталось в памяти. Такого они еще никогда не встречали во всех своих многочисленных путешествиях. США действительно совсем другая страна. Абрам Пеннер встретил девушек на вокзале. В его, хотя и маленьком, но уютном доме они нашли приют на 2 следующих месяца. Как студенты из-за рубежа, они не имели права зарабатывать деньги, поэтому старались быть полезными дома по хозяйству. У Пеннеров было 5 детей, 3 мальчика в возрасте от 3 до 5 лет, а также 2 девочки-близнецы, которым исполнилось всего 2 месяца, так что работы по дому хватало. Через 2 дня после прибытия в Миннеаполис подруги получили письмо из отдела по делам иностранцев, сотрудники которого хотели знать, начали ли они учебу. Как студенты, они должны были сразу приступить к учебе. Однако в Академии Вифиль в Сан-Пауэли учебный год давно начался. Кроме того, девушки не говорили по-английски и были вынуждены брать уроки на дому. Их учительницей английского языка стала пожилая шведка госпожа Светборг, преподававшая в Академии Вифиль. Пройти программу для поступления в учебное заведение в США им помогла еще одна учительница, доктор Кенниг из Германии. А материала для работы хватало, поскольку система обучения отличалась от российской. Госпожа Светборг трогательно заботилась о русских девушках, как их теперь называли в академии. Ее удручало то, что ее ученицы не имели английских библий. Однажды она делала доклад в Чикаго и попросила поместную церковь собрать пожертвования для покупки 3 библий. Так Мия и ее подруги получили по прекрасной в кожаном переплете Библии Скойфельда. И другие люди беспокоились о девушках из России. Однажды из Миннесоты им позвонил миссионер Пеннер. Он предложил девушкам поехать в город, находящийся в 150 милях от Миннеаполиса, чтобы там рассказать о положении в России. Когда они ему сказали, что наотрез отказывается от заработка в виде пожертвований, то он лишь улыбнулся. Миссионер приехал за ними на автомобиле. Увидев бедно одетых девушек, он предложил им по $5, чтобы они купили себе хотя бы что-нибудь из одежды. $5 были тогда большие деньги. Вначале подруги отказались брать деньги, но вскоре поддались уговорам. Мия купила себе на эти деньги красивые туфли. В Маунтейн Лейк их ожидало около 2000 человек из поместной меннонитской общины. Это было трогательное богослужение. Девушки из России рассказывали о ситуации на их родине, описывали побег из страны слез и преследований. Анна в музыкальном сопровождении Мии исполнила несколько духовных песен. После богослужения был прекрасный обед, а затем второе богослужение в общине братских меннонитов. Здесь собралось не так много людей, но прием в сердечности нисколько не уступал. Лишь поздно вечером попали они в дом к Пеннеру. По пути он вдруг остановился возле молитвенного дома. Когда же они подошли к молитвенному дому, то их встретили пением 65 женщин. Поместный женский кружок специально собрался ради такого случая, и девушкам пришлось опять все рассказывать и спеть несколько песен. И лишь потом был преподан сюрприз. Каждая из женщин принесла с собой подарок.
Подруги за один раз вдруг получили столько подарков, что от радости невольно заплакали. На следующий день опять последовали сюрпризы. Женщины из общины повели их по городу, в каждом магазине купив им что-нибудь – платья, чулки, шляпы, туфли, школьные принадлежности. Подаркам не было конца. За один этот день добрые люди обеспечили девушек всем необходимым на последующие годы обучения. Теперь и в самом деле занятия могли начинаться. Счастливые и благодарные они вернулись в Миннеаполис. И уже по пути туда Мия и Анна решили не обременять гостеприимную семью Пеннер своим присутствием. Зузи, конечно, была у родных. Это другое дело. Теперь же, когда они вновь почувствовали, как Бог заботится о детях своих, они не захотели быть бременем для других. Мия поселилась в доме студенческого руководителя университета Миннесоты в семье Планк. Его жена, немка, была болезненной женщиной, и супруги имели двоих детей – мальчика 14 лет и девочку 12 лет. Мия следила за порядком в доме и вела домашнее хозяйство. Планки платили ей $6 за неделю, кроме бесплатного питания и жилья. Это был как раз допустимый заработок для студентов-иностранцев. Очень быстро Мия освоилась в доме Планков и почувствовала себя как дома. Эти очень милые, глубоко верующие люди приняли беженку в свою семью. Все вместе они ходили в походы. Семья Планк имела небольшой домик у озера и проводила летние месяцы там. Здесь, на природе, Мия полностью оправилась от напряжений предыдущего года. Дорогие друзья, на этом мы сегодня закончим чтение книги «Побег через потоки черного дракона». Продолжение вы сможете услышать завтра в это же самое время.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

Бог дает верующим обетование на тот час, когда враги ополчатся против них. «Народ мой узнает имя мое, поэтому узнает тот день, что я тот же, который сказал «Вот я»» Исаия 52:6. То есть Господь говорит, когда наступит час серьезного испытания, я приду и поддержу тебя. Ты услышишь мои слова. Это я, твой Господь. Ничего не бойся. Евангелист Матфей описывает, как во время шторма на море ученики оказываются в лодке, которую швыряют обезумевшие под напором дикого ветра волны. И тут ученики видят Иисуса, идущего к ним по воде. Матфей рассказывает: «И ученики, увидев Его, идущего по морю, встревожились и говорили: „Это призрак!“ И от страха вскричали». А что Иисус? Мы видим, что Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это Я, не бойтесь». Я задумался, почему Иисус сказал именно эти слова мужчинам, которые уже были готовы умереть. «Ободритесь». Слово «ободриться» означает быть освобожденным, счастливым, избавленным от страха. Не забывайте, ученики знали Иисуса лично, и Он ждал от них доверия к Его словам. То есть «Отец обещал, что я приду к вам во время бури и принесу вам мир». Написано: «Народ мой узнает имя мое, поэтому узнает в тот день, что я тот же, который сказал „Вот я“» Исаия 52:6. И вот я с вами во время шторма. Смотрите на меня. Я ваш Иисус. Я с вами, что бы ни случилось. Ободритесь. Давайте, друзья, и мы в трудный час отвечать на этот призыв Спасителя верой.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать. Закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас протянул руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Матфея 14 глава, с 29 по 31 стих. Симон Петр — человек маловерный. Ученики переправлялись через Генесарецкое озеро. Они усердно гребли, но почти не продвигались вперед, потому что был сильный ветер. И вот Иисус пошел к ним по воде. Они, промокшие, измученные и утомленные, подумали, что это призрак, и закричали от страха. Но он успокоил их: «Это я, не бойтесь». Петр, услышав, что это Иисус, захотел быть рядом с ним. «Если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Иисус сказал: «Иди». И Петр пошел. Только тогда он заметил, что ветер сильнее, чем раньше, когда он был в лодке. Мысль о том, что он идет по воде, а не почему-то твердому, вызвала у него панику. Он понял, что не может противостоять силе природы, начал тонуть и закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус поддержал его и сказал: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Увидев ветер и волны, Петр потерял зрительный контакт со своим Господом. Любой, кто ходит с Иисусом, начнет идти неуверенно, если потеряет Иисуса из виду, будучи занят своими обстоятельствами. Но всякий, кто верой призовет имя Господне, будет спасен навечно и в трудной жизненной ситуации.

уж скоро Господь нас ведет в Ханаан. Он сам проведет нас через Иордан. Мужайся, надейся, будь тверд до конца, и даст тебе Бог наш сиянье венца. О, дивная радость, божественный мир! Там будем мы видеть искупленных пир. Там нет уж разлуки, там нет уже слез, и грех уничтожит навеки Христос. Недолог уж путь наш, о, братья, вперед! Главу восклоните, день Божий грядет. Несет он спасение верным своим, жизнь новую мертвым, блаженство живым. Мы скоро увидим, что глаз не видал, услышал про тайны, что разум не знал. Достигнем Христовой любви полноту и мудрости Божьей поймем высоту. Туда лишь войдет, кто с Христом здесь страдал, креста не стыдился, свидетелем стал, кто в жизни в борьбе не отрекся его, а счел все за ссор для Христа своего. Аминь.

Я сказал: «Буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим». Псалом 38,

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь. А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Книга Бытие, 17 глава, 1 стих. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». И сегодня я хотел бы ответить или рассудить о трех важных мыслях из этого текста. И первая мысль, она звучит так, что моя жизнь определяется не моими возможностями. Бог не требует от нас всемогущества.

Он открывает нам свое всемогущество и призывает нас жить верно перед Ним. Друзья, это очень глубокая мысль. Мы очень часто связываем наши возможности с нашей жизнью. Христианство начинается тогда, или вот вера в Бога, она начинается тогда, когда человек понимает, что его ограничения, они не ограничивают Бога. Обратите внимание, здесь подчеркивается, что Аврааму было 99 лет. И, конечно, это тот возраст, когда человек пришел в полную несостоятельность. Именно в этот момент времени Бог дает ему обещание, которое превышает любые человеческие возможности. То есть Бог, вот почему Бог не ответил раньше на просьбу Авраама? Почему Бог не сделал, не послал им сына, когда Аврааму было 50 лет и так далее? Бог ждал того момента, когда человек придет в состояние полной немощи, полного такого состояния невозможности исполнения. Я расскажу в своей жизни один пример, который я иногда рассказываю, когда меня просят рассказать о том чуде, которое случилось в моей жизни. Вообще, слово «чудо», оно слово такое необычное. Оно подразумевает изменение ситуации. Но когда совершается в жизни какое-то чудо, у нас, как у людей, всегда есть такое смущение оправдать это чудо обстоятельствами. Ну, например, случилось какое-то чудо, но мы говорим, ну да, чудо, конечно, слава Богу, но в целом все равно стечение обстоятельств. Так бывает и у других тоже людей. И вот настоящее чудо – это чудо, когда ты никак не можешь объяснить, кроме как вот явным вмешательством Бога. И вот в моей жизни таких чудес было несколько, но вот одно из них, наверное, самое яркое, оно не очень яркое с точки зрения описания, но оно очень яркое с точки зрения вот именно того, что по-другому объяснить просто никак невозможно. Оно связано с тем, что я очень сильно боялся летать на самолетах. То есть у меня был такой страх, что любое перемещение на самолете доставляло мне невыразимые страдания. А как раз это совпало с тем, что у меня увеличилось служение, надо было много летать. В год 40-45 раз перелетов, 45 перелетов. И каждый перелет доставался мне очень тяжело. Я помню, однажды в Америке я все говорю, все, я не буду бояться, все, я не боюсь, все, я такой, все, сел в самолет, сижу такой, знаете, расслабленный. Американец ко мне поворачивается один, по плечу потрогаю, не переживай, все будет хорошо. Вот так я не боялся, что это было видно. И вот однажды я лечу на самолете, у меня был рейс Ростов-Москва, Москва-Сыктывкар, такой рейс. И этот рейс усложнился чем? Что когда я летел до Москвы, то есть еще до вылета, мне звонит Андрей Степанович Антонюк, говорит, Денис, ты где? Я говорю, в аэропорту я лечу в Сыктывкар. Он говорит, на Сыктывкар такие самолеты летают, трясет их, не знаю как. Вообще, не знаю, долетишь ли ты? Ну, успокоил. И вот я лечу Ростов-Москва лечу, хороший Боинг, все, но я понимаю, что следующий период будет очень тяжелый, и сейчас мне очень плохо. Я весь мокрый, я не знаю, как это передать ощущения вот эти. И рядом летит человек и говорит, вы, наверное, первый раз летите? Я говорю, нет, я лечу уже там раз 30-й в этом году. Он говорит, ну это удивительно. И когда мы прилетели в Москву, я вдруг понял, что я не полечу дальше. Это настолько тяжело, что я не могу себя пересилить. Я сейчас сдам билеты, вернусь на поезде в Ейск и никогда летать больше не буду. Но по-другому никак нельзя. Но и так нельзя поступить. Там лагерь, там меня ждут на общение. И у меня паника. Я не знаю, что делать. И я там же в аэропорту помолился. Вот, друзья, это была такая молитва интересная, что я до того, как, значит, помолился, я же много лет боролся с этим переживанием, с этим страхом. Я и смотрел всякие статистические данные, что самолет – это самый безопасный вид транспорта. И читал всякие практики, ну, книги читал, как люди победили эту зависимость. Ничего не помогало, она только усиливалась. И я понял, что я в состоянии полной немощи. И я молюсь, прямо в аэропорту молюсь, Господи, я настолько бессилен в этой ситуации, что рассчитывают только на твою помощь. Либо ты мне поможешь, либо я правда возвращаюсь. Других вариантов просто нет. И вы знаете, это свидетельство для меня очень дорого. Во время молитвы я понял, что у меня ушел страх. Прямо во время молитвы. Я встал свободным человеком. Я сел на самолет. Долетел как будто бы в кровати дома. На обратном пути что-то произошло, и наш самолет больше часа кружил над Москвой. Ему не давали посадки. Народ очень сильно переживал. Я не расстраивался ни на секунду. Следующий мой полет, я думаю, хоть бы турбулентность была, ну как-то скучно лететь, ну хоть потрясло бы. То есть у меня настолько ушел страх,
что до сего дня, прошло уже больше 10 лет, друзья, до сего дня я не испытываю ни малейших переживаний по поводу самолета. И я рассказываю это почему? Потому что я же об этом раньше тоже молился. Я же тоже молился, чтобы Бог меня избавил. Почему Бог раньше не избавлял? Вот Бог иногда хочет, чтобы мы оказались в ситуации, когда никакого плана «Б» нет. Вот нет плана «Б», нет плана «С». Есть только один план – это Бог. И вот в этой ситуации мы тоже видим, что Господь довел Авраама до ситуации, когда у него нет никаких вариантов. Он полностью ограниченный. И он говорит, смотри, я Бог всемогущий. То есть не ты всемогущий. Я не расширяю твоих возможностей. Я не делаю тебя способным. Я буду реализовывать свое всемогущество. Бог не говорит Аврааму, он такой, Авраам, ну соберись, там, поверь в себя, будь сильнее, там, не расслабляйся, да, там, докажи мне свою верность. Он говорит, я Бог всемогущий. И это принцип, друзья, христианской жизни. Наша надежда строится не на том, сколько у нас сил и сколько у нас возможностей. У нас надежда строится на том, каков Бог и что делать может Он. Есть вещи в нашей жизни, которые мы можем изменить, которые входят в круг нашей ответственности, где Бог не вмешивается. Он говорит, Денис, это твоя ответственность, ты здесь разберись сам, у тебя есть на это возможности, есть на это силы. Но есть вещи, которые мы изменить не можем, которые не в нашей власти, которые выше наших сил, да, и выше наших возможностей. И мы не можем выбирать здесь. Нам нужно просто смириться, и нам нужно принять факт, что здесь мы ограниченные люди. И вот Бог ждет вот этого для того, чтобы вмешаться, для того, чтобы мы сказали, Господи, как хочешь ты, действуй сам, прояви свое всемогущество. Вот наша вера, вот что такое вера? Мы говорим верующий человек. Наша вера – это не способность сделать вид, что ничего не происходит, не способность сделать вид, что никаких ограничений нет. Мне очень неловко говорить об этих вещах здесь на общении, потому что у меня нет сейчас на данный момент никакой инвалидности, да, я не ограничен физически, но у меня масса других ограничений. И кто-то из вас ограничен в передвижении, кто-то ограничен в каких-то своих тоже физических делах. Но это не, вера – это не значит, что мы должны как-то это отрицать. Мы не должны говорить себе, что у нас все хорошо, мы все нормально, мы можем полноценно жить, все. Это не отрицание своей слабости. Это признание того, что моя слабость, мои ограничения не являются слабостью и ограничением для Бога. Что вот для Него это не предел. Что Он может действовать, что Он способен действовать. Примерно вот в этих же событиях, которые мы с вами читаем, есть такой момент, когда люди сказали, что у Сары будет сын через год. Помните, через год приду, и у Сары будет сын. Как отреагировала Сара? Помните? Она рассмеялась. Это абсолютно нормальная реакция на человека, у человека, который смотрит на себя. Вот когда человек смотрит на себя, он должен рассмеяться. Он должен, это должно вызвать у него веселье. Потому что вот я... И вдруг я стану матерью многих народов? Очень смешно. Вы меня хорошо повеселили. Когда я уверовал, и прошло, может быть, 3 года, и я приехал в Краснодарский край. Николай Степанович пригласил меня. Тогда мы не были знакомы хорошо. Мы познакомились в городе Тольятти случайно немножко. И он говорит, приезжай в гости в Краснодарский край. Я приехал в гости. И вот как-то мы с ним едем в машине вместе. А я еще совсем молодой человек. И приехали в одну местность, там брат нас встретил. И брат спрашивает, это кто? И Николай Степанович говорит, это будущий пресвитер церкви. Ну, так вот сказал, знаете. И мне стало смешно. Ну, вот я только с мира, я вообще ничего не знаю, и вот вы говорите, я буду... Это смешно. Друзья, вот когда человек смотрит на себя, нормально совершенно, что он веселится. Ну, неужели я с моими способностями, я могу что-либо сделать? Но потом... Сара перестала смеяться, и она родила сына. Вы помните, когда это произошло? Ответ мы находим в книге «Послание к евреям», 11 глава, написано «Верою Сара сделалась способной». Помните, к принятию семьи, да? То есть, когда взгляд Сара перевела от себя, она перевела на Бога, то она поняла, да, это невозможно. Очень смешно, что я могу быть матерью многих народов, я одного-то ребенка родить не могу, а тут матерью многих народов, это вообще невероятно. Но когда она посмотрела на Бога, она поняла, что смеяться не от чего, потому что для Бога возможно все, что угодно. Я Бог всемогущий, я тот, который могу сделать все, что угодно.
Поэтому есть огромная фраза между двумя выражениями «я могу» и «Бог может». И христианство, и вообще вера в Бога нас учит упованию на Бога вне зависимости от того, какие ограничения учит у нас. Бог очень часто проявляет свое всемогущество, меняя обстоятельства, но иногда Он меняет не обстоятельства, а меняет нас внутри этих обстоятельств. Например, апостол Павел когда-то просил, чтобы Бог удалил у него жало во плоти. Что это за жало во плоти, мы до сих пор не знаем. Я придерживаюсь мнения, что это все-таки было его слабое зрение, потому что есть некоторые указания в Новом Завете на то, что Павел имел слабое зрение. Например, он часто диктовал свои письма секретарям. Например, послание Римлянам написано: «Приветствую вас и я, Тертий, писавший сие послание». Ну, как будто бы у Павла несколько имен. На самом деле, это был просто переписчик, которому Павел диктовал. В одном из посланий Фессалоникийцам он пишет, что «смотрите, какими большими буквами я написал вам свою подпись». Это в оригинальном тексте, в русском переводе немножко по-другому. Почему большими буквами? Потому что слабое зрение, он писал большими буквами. В послании Галатам он пишет, что «когда мы впервые с вами встретились, вы готовы были отторгнуть очи свои и отдать их мне». Вот настолько вы правильно меня приняли, хорошо. То есть это все свидетельствует о том, что у него было очень плохое зрение. Сейчас, когда у человека плохое зрение, помогают линзы, очки, операции по коррекции зрения. Но представьте, как тяжело жить человеку, у которого плохое зрение, как ему трудно жить. Как тяжело вот не ориентироваться в пространстве, особенно в то время, когда к этому ничего не было сделано, чтобы помогать таким людям. Сейчас светофоры там говорят, что открыт переход и так далее. Тогда ничего не было. И Павел думал, что если бы у меня было хорошее зрение, хорошее, я бы лучше совершал служение. Но насколько бы я был эффективнее, насколько я был бы продуктивнее, если бы у меня было лучше... И он молится: Господи, Господи, вот ты можешь... Я же видел в своей жизни, ты воскрешал людей, ты обращал грешников, ты исцелял больных, ты изгонял бесов. Ну, зрение ты же точно можешь вернуть? Ну, как бы это же не проблема. И Бог, Павел молится. Вы знаете, вот я картину рисую, что Павел даже не сомневался в том, что Бог в ту же секунду ответит на его молитву. И вдруг он встает с колена, и ничего не происходит. Вообще ноль. И он молится второй раз: Господи, там как-то это, моя просьба, что там, нормально, все хорошо там. И Бог опять не отвечает. Точнее, отвечает, но отвечает иначе. Он говорит: я не верну тебе зрение. Почему? Ну, по-человечески я был бы более эффективен. Я намного больше бы сделал. Я намного больше бы написал. Намного больше бы... Почему? И тогда Бог вам отвечает: я Бог всемогущий. Он отвечает это Павлу другими словами, но тот же самый смысл. Он говорит: сила моя совершается в немощи твоей. То есть вот я не хочу, чтобы ты переключился на себя. Я хочу, чтобы вот эта зависимость, которая была у тебя до сего дня, она оставалась такой же, как и была. Поэтому я вижу, Павел, что если вот я зрение к тебе верну, то это будет тем моментом, когда ты переключишься на себя. Поэтому не надо, чтобы ты не превозносился чрезвычайностью откровений, чтобы вот эта гордость, может быть, самомнение, оно не было настолько весомым в твоей жизни. Поэтому давай как бы останемся на том, что есть. Рассчитывай на мое всемогущество. Вот эта благодать, которая у тебя совершается в твоей жизни, в твоем служении, это моя благодать. И впоследствии апостол Павел так и пишет, что он говорит, что я больше всех потрудился, а потом добавляет: впрочем, не я, а благодать, которая во мне. Но если это благодать, то какая разница, через кого совершается эта благодать? Человека ограниченного или неограниченного в чем-либо? И поэтому вот первый урок, который мы здесь видим, это то, что Бог учит Авраама своему всемогуществу. И это не просто понятие о всемогуществе вот как каком-то таком метафизическом, философском понятии, отстраненном от жизни, а это понятие именно то, что твоя ограниченность не является пределом моего всемогущества. И поэтому вот эту первую мысль, которую я хотел отметить, друзья, эту важную мысль: не измеряйте Бога своими возможностями, не ограничивайте. Чуть позже в этой же самой главе Авраам слышит от Бога обетование. Он говорит: у тебя родится сын. И тогда Авраам говорит такие слова, это 17 глава, 18 стих. «И сказал Авраам Богу: о, хотя бы Измаил был жив пред очами твоими» или «пред лицом твоим». Вот эта фраза «хотя бы». Вот о чем она говорит, эта фраза «хотя бы»? Неуверенности. Она говорит о том, что Авраам не верит Богу, да? Он говорит: Господи, вот ты обещаешь мне сына, да? Ну давай уже не будем об этом, да? Хотя бы, вот хотя бы Измаил.
Ну, хотя бы вот уже рожденный, вот я уже, Господи, я вот помог совершиться твоему обетованию. Ты мне пообещал сына, но не получается, я тебе помог, вот сын родился. Вот теперь хотя бы его благослови, вот ты уже на больше ты уже как бы не способен. И вот, вот в этих словах вот прослеживается вот это ограничение Бога. И поэтому глава начинается: «Я Бог всемогущий». Авраам, у него понять такое: «Хотя бы Измаил». Вот слово «хотя бы», оно ограничивает Бога, оно не подразумевает, что Бог всемогущий. И Бог говорит: «Нет, я хочу, чтобы ты верил в мое всемогущество. Поэтому у тебя родится сын от Сары и от тебя». Но это нереально. Послание Иакова, продолжаем эту же самую мысль, в послании Иакова мы читаем очень интересную мысль. Вот давайте нарисуем сначала картину, которая вот нам покажет важность этой мысли. Верующие собираются, раньше они жили в Иерусалиме, у них была огромная церковь, там было все хорошо, все устроено, там были апостолы-проповедники, там не было больных людей, там люди исцелялись тенью проходящего Петра. Там не было богатых и бедных, потому что богатые давали свое имущество бедным. Там было все замечательно. И вдруг начинаются гонения после Стефана, и огромное количество иерусалимских верующих рассеялись. Написано, не осталось никого в Иерусалиме, вообще никого, кроме апостолов. А по статистике того времени в Иерусалиме было около 50 тысяч членов церкви. И вот 50 тысяч верующих рассеиваются по всему лицу земли, и они оседают в разных языческих городах. Например, в Понтии, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифинии. И в этих языческих местах, областях и городах образуются небольшие христианские общины, которым апостол Петр и апостол Иаков пишут свои послания. И вот представьте эту маленькую общину, где очень бедные люди живут, где нет хороших проповедников, где их притесняют власти бесконечно, где они в нищете живут, где они постоянно болеют, у них все плохо. Вот они собираются по вечерам в своих вот этой общины, и вдруг в их собрание входит человек в богатой одежде. Представьте вот эту реакцию на этого человека в богатой одежде. И, конечно, реакция такая. Друзья, вот мы как люди, мы так устроены, что если мы встречаем богатого человека, наделенного властью, у нас внутри есть такая мысль, что он нам чем-то может помочь. Так же, да? Либо денег дать, либо замолвить за нас словечко, либо решить нашу проблему, либо еще что-нибудь он может сделать. Это богатый человек. И вот эти люди тоже так. И они ему это место уступают место, сажают нам хорошее место. Там, да, бедному человеку говорит: слушай, места нет, ты сядь здесь, а вот мы богатому уступим. И Иаков пишет послание, и он осуждает эту практику. Он говорит: да, вот этому богатому человеку нужно уделить внимание, но просто потому, что вы его любите, а не потому, что вы чего-то хотите. А с чего начинается эта глава, кто помнит? Он пишет так: «Братья, имейте веру в Иисуса Христа, да? Нашего Господа славы». Вот почему Иаков выбирает из множества имен Бога вот это имя – Бог славы? Да потому что эти люди внутри себя рассчитывают на славу от этого человека. А веру надо иметь не в какого-то человека, не в богатого пришедшего, а в Иисуса Христа. Он Господь славы, только Он. И вот Бог через эти трудные обстоятельства хотел взрастить в верующих людях веру в Иисуса Христа, который только Он единственно является тем всемогущим Богом, который являет в нашей жизни славу свою и славу для нас с вами. И вот возвращаемся к Аврааму. «Я Бог всемогущий». Еще раз. Эти слова означают: «Моя жизнь определяется не только моими возможностями. Моя жизнь определяется Божьим всемогуществом. Бог не требует всемогущества от нас. Он желает взрастить в нас веру в Его всемогущество. И наши ограничения не являются ограничениями для Бога. Бог может действовать, Бог хочет действовать, Бог способен действовать в нашей жизни, как мы приводили пример апостола Павла, даже тогда, когда очень сильные есть ограничения». И последний пример я приведу из этой темы, тоже касается жизни апостола Павла. Представьте себе, апостол Павел, он был очень переживал за благовестие, он очень хотел благовествовать, он горел этим желанием благовествовать. И однажды он наметил такой большой благовестнический план, распределил, поделился этим планом с филиппийцами, сказал, что вот так вот у меня будет проходить. И вдруг его арестовывают, апостола Павла, он оказывается в Риме, оказывается в тюрьме. И он пишет из Рима, из тюрьмы, послание филиппийцам. И филиппийцы очень сильно переживали за апостола Павла и за дело благовестия. Вообще филиппийская церковь – это была церковь, переживающая за благовестие. Они сотрудников к нему присылали, например, Еводия и Синтихия – это сотрудники Павла, были как раз из Филиппов.
Они деньги присылали ему, он с ними делился планами своими, то есть они переживали. И вдруг он оказывается в тюрьме, все рухнуло, все благовестие пошло на смарку, все их усилия остановились. И Павел пишет письмо филиппийцам, и он пишет: братья, не переживайте, не переживайте. Мое пленение, да, оказалось более эффективным благовестием. Во-первых, вся притория узнала. Во-вторых, братья, которые раньше сидели в рядах и ничего не делали, они стали благовествовать. Поэтому мои обстоятельства послужили большему успеху благовестия, чем изначально наш с вами план. И вот эта глава, она тоже нас учит тому, что, ну, казалось бы, ограничения, казалось бы, тюрьма, казалось бы, вот ты связан по рукам и ногам, не можешь ничего делать. Твое служение остановилось. На самом деле нет. Бог использует свое всемогущество, чтобы через ограничения Павла слава Божья больше распространилась. И поэтому, друзья, заканчиваю эту первую мысль, которую я хотел отметить, что Бог призывает нас всех убеждаться в Его всемогуществе, верить в Его всемогущество и верить в то, что Он есть. Друзья, плавно переходя к другой мысли, к следующей мысли, я хотел бы осветить один важный вопрос, который является переходным моментом между вот этим первым моментом и вторым моментом. Давайте мы посмотрим с вами на один такой пример. Он выдуманный, но вполне возможно, что он был реальный. Мы знаем, что апостолы, такие как, например, Фома, они дошли до языческих мест, например, до Индии. Говорят, что Фома был в Индии, благовествовал. Ну, представьте себе эту картину, что Фома благовествует в Индии. Вот пришел в индийский какой-то поселок, индусы собрались, и вот он благовествует индусам. И вот один индус сидит на собрании и думает про себя. Интересно как. Он рассказывает об Иисусе Христе. Как раз вовремя. Мои боги, а я поклоняюсь тысячам богам, что-то они как-то перестали работать. Я вот и жертвы приношу, но что-то какие-то изменения нет, что-то они ослабели. А тут как раз вовремя нам о новом Иисусе рассказывают, о новом боге. И этот бог, он такой, ну, похоже, такой прям сильный, и воскрешает мертвых, и все. И этот человек не похож на обманщика, а рассказывает, что он сам был свидетелем. Почему бы не попробовать поверить в этого нового бога? Тем более мои боги как-то уже перестали работать, да, что-то сломалось там. А что для этого нужно? Ага, для этого нужно ходить на собрание каждое воскресенье, ну, не проблема, да. Нужно внешний вид поменять, тоже поменяю. Так, поститься нужно по пятницам, ну, это вообще ерунда, наши боги больше требовали. Жертвы приносить, какие? Десятина, ой, это вообще мелочи, нашим богам я по 50% отдавал. Все нормально, все хорошо, сделаем. Этот человек полностью облачается в христианскую одежду, постится по пятницам, ходит, а еще крещение, ну, крещение приму тоже, не страшно. И этот человек ходит на собрание, и вот по виду он абсолютно христианин. Его спрашивают: ты веришь в Иисуса Христа? Верю в Иисуса Христа. Хорошо. Друзья, что не так в этой ситуации? Вот он христианин, ходит на собрание, молится Богу, постится по пятницам, десятину отдает, читает Библию, все делает. Он христианин. Спросишь, он говорит: да, я верю в Иисуса Христа. Что не так в этой ситуации? Можете сказать? А? Или все нормально? А что не так? В уверенности нет, хорошо. Но знаете, что я хотел отметить? А чем это плохо? Друзья, давайте, знаете как? Общение с Богом, да. Такое личное общение с Богом, да, очень хорошее мысль, да, нет общения с Богом. Вообще, смотрите, ради чего? Вот. Чтобы помогал. То есть, вот смотрите, в чем заключается языческое мировоззрение? Вот давайте послушайте очень внимательно послушайте, потому что это касается нас с вами. В чем заключается языческое мировоззрение? Язычник думает так: у меня много нужды, а я очень слабый человек. Я не могу решить проблему, я не могу послать дождь, я не могу, чтобы мой скот не болел, я не могу от врагов защититься, потому что они могущие из меня. Но я знаю, что есть какие-то силы, которые все это могут. И язычник думает: что мне сделать, чтобы вот эти силы действовали в мою пользу, да? Расскажите мне, что я должен сделать, чтобы эти силы встали на мою сторону, чтобы они благословили мой скот, мой дом и защитили меня от врагов. Вот язычнику не важно, каков Бог, как его зовут, какие у него цели, какие у него стремления. Ему вообще не важно, что Бог хочет. Ему важно знать, как я могу повлиять на Бога, чтобы Бог выполнял мои желания. Так же, да?
Поэтому этот условный индуист, язычник, он, услышав об Иисусе, он говорит, я готов сделать абсолютно все, лишь бы Иисус, этот могущий Бог, делал то, что я хочу. Христианское мировоззрение, оно иное. Оно говорит, Господи, возьми меня самого и используй меня в своих целях. Языческое мировоззрение, языческая философия. Господи, что мне сделать, чтобы ты служил моим целям? Христианская философия. Господи, сделай все, что угодно, чтобы я служил твоим целям. Понимаете разницу? Конечно, Бог разрешает нам и говорить о наших нуждах тоже, и Он наши нужды тоже компенсирует, и это по милости Божией, но сама идея, сама суть, нам важен сам Бог, нам важна Его личность, нам важны Его цели, и мы говорим, Господи, мы хотим стать частью Твоего Божьего плана, мы хотим частью стать инструментом Твоего всемогущества. Мы хотим, чтобы Ты через нас реализовывал свои желания. Вот вернемся к апостолу Павлу. Вот апостол Павел попал в тюрьму. Вот как он себя ощущает в тюрьме? Кто он? Вот он узник, он, как сказать, этот, безвинно осужденный, он жертва репрессий, он человек, который попадался политическим гонениям. Кто он? Вот если его спросить, ты кто? Знаете, что он отвечает? Я посол. Я открыл посольство Божьего Царства в тюрьме. Вот есть какое-то государство, например, Молдавия. Она открывает посольство в разных странах, чтобы жители разных стран могли обратиться в своей стране, ну, вот к посольству, да. Вот. В тюрьме нужно посольство или нет? Царство Небесного. Нужно. И вот Павел посол. Вот камера номер 50. Это, на самом деле, не камера, это посольство. Открыто 24 часа в сутки, любой человек может обратиться за гражданством. Мне нужно гражданство Царства Небесного. Пожалуйста, без проблем. Анисим, вор, разбойник, человек, осужденный справедливо римским судом, обращается к послу Царства Небесного, получает прощение грехов, становится гражданином неба. Друзья, вот Павел ощущал себя как того, который не просто оказался в тюрьме, а который был частью Божьего плана по спасению этого людей. Заметите эти разницы? Вот как вы думаете, посол в тюрьме может радоваться своему служению? Да, трудно, да, тяжело, но я совершаю служение, я представитель Царства Небесного. Или я случайно здесь оказался, мне здесь все плохо. Друзья, совершенно другое отношение. Так вот эта фраза, вот я Бог всемогущий, да, она перетекает во вторую фразу, ходи предо мною. Она перетекает во вторую фразу. То есть апостол Павел, Авраам, другие герои веры, о которых мы говорим, это люди, которые, вот они не переживали о пути, которым достался, а переживали о том, с кем он этот путь проходит. Не важно, где я, важно, с кем я. Вот говорят же, такое выражение есть, с милым рай и в шалаше, да? Но на самом деле так и есть. Когда человека сильно-сильно любишь, то ты радуешься там, где бы ты ни находился. И вот то же самое здесь. Апостол Павел или Авраам, они научились жить не ради пути, там, не ради вот того, где я нахожусь, а ради с кем я нахожусь. Это не просто красивое выражение, вот ходи предо мною. Это действительно очень важное выражение. Понимай, ощущай, что ты всегда со мною, и я всегда с тобою, и ты часть моего плана. Ходи предо мною. Вот часто мы, вот знаете, как жизнь устроена? У нас в церкви я веду борьбу вот, с определенными пониманиями, с определенными явлениями. И вот одно из таких явлений, с которым я веду борьбу, вот встает брат или сестра и говорят, нет, мы немножко откатимся назад. Я очень хочу, чтобы наша церковь жила как одна семья. Поэтому если ты куда-то уехал, то ты хотя бы проинформируй свою семью, что ты уехал. Я говорю, вот я братья и сестры, вы представьте себе, что вот дети утром проснулись, а меня нет. И жена, а меня нет дома. Вот у меня есть знакомый брат, я лично его знаю. Он приехал из Тольятти ко мне домой. Он старше меня, живет у меня 3 дня, потом говорит, дай мне телефон, я жене позвоню, я забыл сообщить, что я уехал. Вот как вы к этому вообще? Вот нормально это, нет? Ну, смешно для нас всех. А вот в церкви так бывает. Человек уехал, его нет полгода. И церковь не знает, где он. А что это за семья такая, что ты свою семью не проинформировал, да ведь? Ну, как бы странно немножко. Вот мы учим тому, чтобы верующие относились друг к другу как к семье. Это не отчетность, это ни в коем случае не какая-то там рабство, это просто, ну, любовь. Братья и сестры, я вот уехал, имейте в виду, не теряйте меня, например, да. Но следующий шаг, еще больше шаг. А давайте мы вместе помолимся перед решением важных вопросов. Ну, вот, например, встает у нас одна семья, одна сестра молодая, и говорит, братья и сестры, помолитесь, пожалуйста, я уезжаю жить там в Филиппины, купила билеты, вот завтра улетаю, помолитесь за меня, чтобы меня Бог там благословил.
Не, ну, конечно, мы помолились. Конечно, помолились. А я потом с этой сестрой беседую и говорю: слушай, а не хотела бы ты помолиться месяц назад, когда у тебя вопрос возник? Братья и сестры, мне вот предлагают уехать на Филиппины. И я не знаю, решать или нет вопрос. Помолить, чтобы Бог дал мне мудрости. То есть, вот эта философия языческая, о которой я сейчас говорю, она вот в наших церквах проявляется примерно так. Господи, я уже все решил, я уже путь наметил, я уже купил билеты, вот мой путь, вот мой план, благослови именно его. То есть мы не спрашиваем Бога, каков путь, мы сами намечаем путь, а потом просим благословения на этот путь. И Господь как бы в безвыходных условиях, мы его ставим в тупик, потому что Он нас любит, Он не желает нам проблем, Он хочет нас благословлять, но этот путь Он тоже нам не придумывал. И теперь Ему надо благословить тот путь, который Он нам не хотел. Почему бы нам сначала не помолиться: Господи, на каком пути ты меня ждешь? Вот ходи предо мной. Вот эта фраза «предо мной», то есть ходи так, где я. Ходи все время там, где я нахожусь я, где я рядом присутствую. То есть не то, чтобы есть твои пути, и ты меня зови на эти пути, а ты знай мои пути и будь там, где я нахожусь. Вот чувствуете разницу, да? Вот, ходи предо мною, ходи там, где... Вот куда я пошел, туда ты иди. Я свернул, и ты сверни. Потому что иногда Господь делает необычные повороты в жизни нашей. А мы, забыв о том, что Он повернул, по инерции идем дальше, оставаясь без Него. А потом говорит: Господи, ты где? И Господь должен как бы оставить свои дела и прийти к нам. Итак, это очень важный момент. Ходи предо мною. Главное не то, какой путь мне достался. Главное не то, где я сейчас нахожусь. Вот в мысли, а главное, с кем я нахожусь. И вопрос: а нахожусь ли я сейчас с Богом? Нахожусь ли я на тех путях, где Бог рядом? Господь говорит такие слова: если человек приобретет весь мир, а душе своей повредит. Мы с вами очень часто оцениваем нашу жизнь по количеству сделанного. Но это неплохо, кстати, это, я не хочу это отвергать, но это недостаточно, и это вторично. Человек говорит: вот, например, я сделал вот это, я построил вот это, я заработал столько-то, я съездил туда-то. Я тоже люблю отчетность, я люблю цифры, потому что это помогает мне видеть, насколько я эффективно живу. Сколько я прочитал, сколько я написал, сколько я провел за Библией, сколько я посвятил своим детям. Я стараюсь это отслеживать, чтобы понимать, что, ну, в принципе, как бы я не трачу время напрасно. Но, друзья, но это все на самом деле не так сильно важно, как важно, не потерял ли я Бога в своей жизни, я с Ним или нет. Потому что если человек все это делает, но при этом он потерял общение с Богом, как вы сказали, да, у него нет личных общений с Богом, то это, конечно, другое. И вот я в своем конспекте написал такую фразу, что человек может сделать очень много в своей жизни, огромное количество дел, и при этом прожить очень незначительную жизнь. А может иметь большие ограничения, ограниченные возможности, и при этом прожить чрезвычайно значительную жизнь. И вот значимость определяется не количеством наших дел, а определяется тем, кто с нами. Если я и Бог, то это уже большинство. Помните, да, такое выражение? Если я и Бог, то это уже большинство. Если в моей жизни присутствует Бог, то это самая значительная вещь. Она перевешивает все остальное. Если я действительно с Богом, то это все перевешивает. Вот. И Авраам очень много путешествовал, друзья, он очень много построил жертвенников, очень много у него было скота, очень много он был побед, и при этом мы видим, что он недоволен. Счастье этому не принесло. Принесло ему счастье присутствие Бога в его жизни. Поэтому, друзья, Бог вообще в принципе не обещал нам легкой жизни, не обещал нам какой-то нашей жизни, Он обещал нам себя, и там, где Он, там и нам и хорошо. Поэтому вторая мысль – ходи предо мною. То есть переживай о том, чтобы ты был там, где Бог. Переживай о том, чтобы ты не потерял общение с Богом, чтобы твоя жизнь была наполнена Богом. Переживай, чтобы не переживай о том, где ты находишься, вот в данный момент времени переживай, с кем ты находишься, чтобы не было ни в коем случае. И многие здесь находятся, еще раз такую мысль, находятся на каких-то ограничениях, но это не значит, что вы, может быть, несчастливы. Вообще, я недавно думал о том, что такое счастье, и я вывел, опять-таки, в своем дневнике написал такую фразу, что счастье – это великий уравнитель. А что такое, почему я называю великим уравнителем? Вот если посмотреть на нашу жизнь с вами, то она очень несправедлива. Кто-то родился в коляске и всю жизнь придет в коляске, кто-то родился здоровым и бегает, и прыгает,
Кто-то родился в богатой семье, кто-то в бедной, кто-то родился с возможностью получить шикарное образование, кто-то родился у родителей, которые пьют постоянно и так далее. И вот как будто бы наша жизнь очень несправедлива. И так оно есть на самом деле. Но все-таки есть тот элемент, который как бы уравнивает жизнь людей. Это счастье. И я читал много светской литературы по этому поводу и много христианской литературы по этому поводу. И это точно стопроцентный факт, что человек может быть счастлив в любых обстоятельствах и может быть несчастлив в любых обстоятельствах. Мы знаем немало людей, которые очень обеспеченные, которые очень довольны, ну, в смысле, вот все у них хорошо, при этом они заканчивают жизнь самоубийством или ходят к психиатрам. Мы знаем людей, которые живут в бедных странах, и при этом они счастливы, довольны, потому что они любимы, потому что они любят других, потому что у них Бог с ними. Поэтому, друзья, вот эта фраза «приходи предо мною», она же не просто нас как бы ограничивает, она не просто нас в какие-то рамки вводит, это то, что для нас является счастьем. Вот приведу еще один пример, и потом перейду дальше в последние мои мысли. Вот представьте себе, что вы идете по лесу, и вдруг встречаете такое болото, такое заилившее болото, вонючее болото, неприятное болото, и там плавает рыбка. И видно, что этой рыбке в этом болоте тяжело. Она хватает воздух, там, она мечется, ей там неуютно. И если представить себе, что вот там вот в этом болоте, значит, как бы мы с ней пообщались, она бы сказала, что у нее жизнь тяжелая. И тогда вы, братья душевные, достаете эту рыбку на улицу, ложите ее на пенек и говорите: рыбка, вот смотри, не надо тебе в этом болоте мучиться, вот прекрасный воздух, лес, чистота, радуйся жизни, я пошел. Друзья, что скажет рыбка? Она скажет: лучше мне в болото, да, чем здесь. Почему? Это ее среда обитания. И если мы хотим рыбке помочь, то надо ее в чистую воду поместить. Вот что такое среда обитания? Вот для человека среда обитания – это Бог. Вот там, где Бог, там человеку хорошо. Там он счастлив. Он по своей сущности может развиваться только там, где Бог. Отрываясь от Бога, человек теряет себя самого, теряет человечность. Это вообще отдельно большая очень тема, это по первому псалму, потрясающая вообще тема, что вот человек, он как то семечко, которое имеет огромный потенциал, оно может вырасти в огромное-огромное дерево, лист которого не вярит. И вот это же семечко может превратиться в пух и прах, и разбитаемый ветром, то есть в зависимости от того, куда оно попадет, это семечко. Если семечко пойдет по источнике вод, то из него вырастет огромное дерево. Если это семечко пойдет на почву, на сухую дорогу, оно просто превратится в ничто. Одно и то же семечко. Вот так и человек. Вот человек в потенциале своем, он может стать либо огромным, счастливым, благословенным человеком, который приносит благословение окружающим, который сам счастлив, который наполнен жизнью, или он может превратиться вот в этот прах, как нечестиво, возметаемым ветром. От чего зависит, кем он станет? По первому псалму, помните? Где он находится? У источников вод или на дороге? Так вот, первый псалом открывает, что источником вод для человека является воля Божия, Бог. Там он развивается. Причем дерево посаженное, оно на одном месте сидит, да? То есть оно очень ограничено. Ограничено. Дорога, она широкая, она, пожалуйста, у тебя весь мир перед тобой, но на этой дороге ты прах, возметаемый ветром. Ты полетел куда угодно, но ты никто. В Боге ты можешь быть ограничен положением, но ты расцветаешь, ты становишься счастливым, полноценной личностью. И это не важно, в каком ты состоянии находишься сейчас, на инвалидной коляске или нет. В Боге ты становишься тем, кем ты должен стать. Ты становишься тем человеком, кем ты можешь стать в принципе, вот по своей сути. Ты можешь быть по-настоящему счастливым человеком. И поэтому Бог и говорит Аврааму: ходи предо мною, то есть ходи рядом со мной, ходи, питайся мною, будь там, где я. Ну и последняя мысль. Ну, кстати, вот, то есть, если вторую мысль так завершить, да, то есть не обязательно понимать свой путь, главное идти по этому пути с Богом. Итак, первая наша мысль была какая? Моя жизнь определяется не только моими возможностями, да? Бог не требует от нас всемогущества, Он не желает нас сделать всемогущими, Он желает открыть нам свое всемогущество и желает, чтобы мы верили, что Бог всемогущий. Вторая мысль о том, что не так важен путь, который у нас есть, важно, с кем мы его проходим. И путь с Богом или путь рядом с Богом – это путь счастья, путь расцвета, путь такого действительно, путь действительно вот такого большого
какого-то подъема. Хочу рассказать один пример. Прошу прощения, времени уже много, но расскажу один пример. Я был на Филиппинах вот, с моей дочкой, которая очень сильно заболела, помните, я рассказывал. И вот друзья с Америки решили нам подарить неврологическую такую реабилитацию. Там есть клиника на Филиппинах, открытая американскими докторами. Там низкие налоги, поэтому там, значит, можно. И они нам проплатили лечение 21 день на Филиппинах в этой клинике, американцы, друзья мои. И вот мы туда приехали, жили в гостинице, ездили каждый день в клинику. И однажды мы вызвали такси, и там был филиппинец, таксист Антонио, и мы с ним познакомились. Настолько мы с ним подружились, что потом я уже такси не вызывал, а уже он приезжал все время, я телефон его взял. И вот представьте ситуацию, едет Антонио за рулем, еду я здесь моя жена и дочка моя. А я чрезвычайно переживал ее здоровье. Просто не... я в таком унынии был, в такой вообще депрессии. И я еду всю дорогу и вздыхаю. Знаете, вздыхаю. Этот Антонио спрашивает: извините, сэр, как вас зовут? Я говорю: меня зовут Денис. Почему вы вздыхаете всю дорогу? Я говорю: знаешь, у меня дочь потеряла слух. Я очень сильно переживаю. Я унываю сильно. Нет, прошу прощения. Я перепутал последовательность. А, нет, да, так и есть. Да, я расскажу, я сильно унываю, сильно переживаю, она слух потеряла, не знаю, как дальше жить, вообще все. И он говорит: вы знаете, у меня, говорит, тоже бывают трудные обстоятельства. А потом я узнал, что у нее настолько трудные обстоятельства, у нее трое детей, они живут на $20 в месяц, они снимают маленькое жилье без удобств, и у него родной брат без рук и без ног, которого пенсию они не получают, потому что у них нет пенсии на Филиппинах, и он как бы его обеспечивает. И иногда ему приходится на полгода уезжать из страны, чтобы хоть чуть-чуть заработать. И он, а он такой веселый мужик такой, и он говорит: вы знаете, когда у меня трудные обстоятельства, я иду в церковь, я стою на колени, я говорю: Господи, ты же отец мой. И он меня утешает, он же меня любит. И, знаете, этот филиппинец едет и мне проповедует. И он такую проповедь сказал: вы знаете, зачем нам унывать? У нас же есть Господь. Вы же знаете, что Христос для нас сделал. Он же за нас умер. Вы же какая-то радость. Да мы на небе будем иметь вечность. Он, значит, он едет и меня утешает. Вот этими словами. Ну, значит, съездили, все обратно. И я говорю, каждый день я с ним, он меня каждый день возил в больницу. И вот на следующий день мы с ним едем. Он говорит: сэр, а можно спросить? Я говорю: да. А кем вы работаете? Я говорю: я пресвитер церкви. А он: пресвитер — это что? У них слово пресвитер не используется, слово пастор используется. Я говорю: ну это пастор. А, нет. Я говорю, он говорит: а пресвитер — это что? Я говорю: пресвитер — ну это человек, который, когда к нему приходят люди со своими проблемами, говорит, что у них уныние, а он им говорит: не надо унывать. И повторяю его слова, которые он мне вчера говорил. Не надо унывать, надо к Богу, за нас Христос умер. Антоний такой едет довольный, говорит: теперь я ваш пресвитер. Довольный, я, говорит, ваш пресвитер. И вот этот человек, он настолько меня утешил. У него невероятно тяжелая жизнь, невероятно. Я даже не представляю, как может так жить, как вот он живет. У его родной брат живет в Саудовской Аравии, вот он там работает, вот они купили вот эту машину, на которой он ездит. Он на ней таксует, чтобы хоть как-то обеспечить свою семью. Страшная нищета. Я своей жене недавно говорю: Анют, хотела бы вернуться на Филиппины, там же красивая природа, все. Она говорит: Денис, очень красиво, но я не могу смотреть в глаза вот этим голодным детям. Вот ты идешь по улице, дети тебя окружают, они тебя смотрят, и они хотят есть. Это люди в нищете, живут в картонных домах, реально в картонных домах. Они живут на улице, спят. Страшная нищета. И он такой довольный и такой счастливый. Почему? Потому что он говорит: потому что я верю в Бога. Я знаю, что Бог со мною. Вот ходи передо мной. Бог всемогущий. Ну и последний вопрос. Будь непорочен. Будь непорочен. Ходи передо мной и будь непорочен. Но я сегодня хотел бы задать вопрос. Как вы думаете, братья и сестры, почему Бог вообще, в принципе, оставляет нам заповеди, которые нереально исполнить? Ну, например, будь непорочен. Ну, кто из нас непорочен? Вот я непорочен, да? Вот одна сестра ко мне подходит и говорит, я спрашиваю одну сестру: слушай, а почему ты на крещение не заявляешь, ну, из молодежи? Мы тебя ждем. Она говорит: я еще недостаточно хорошая христианка. Я говорю: когда ты мне скажешь, что ты достаточно хорошая христианка, мы тебя точно не покрестим, 100%. Ну, что такое достаточно хорошая христианка? Ну, что это вообще такое, да? Вот, я святой человек, да, меня можно крестить. Вот таких людей надо бояться. Друзья, почему Бог дает такие заповеди? Христос говорит: будьте совершенны, как совершен Отец. То есть, Он не просто дает нам совершенство, Он дает нам определенные такие ориентиры совершенства. Это совершенство, ну, как Отец. Ну, это же нереально. Но есть и другие заповеди, которые для нас нереально исполнить. И вот ответ на этот вопрос очень простой. Потому что в этом случае у нас нет остановки.
Даже апостол Павел, о котором мы говорили сегодня, это человек, который говорит: «Я не почитаю себя достигшим, но забывая заднее, простираюсь вперед». Помните, да? Вот знаете, какая беда в нашего христианства? Вот я много анализировал, почему, вот если бы меня спросили: «Денис, вот какая беда нашего христианства, вот нашего современного?» Наверное, всегда так было, но мы же в наше время живем, поэтому нашего христианства. Это то, что люди перестали алкать и жаждать. Вот написано: «Блаженны» кто? «Алчущие и жаждущие». Вот почему «блаженны»? Потому что насытится. Вот когда человек хочет пить, и потом он пьет, ему хорошо. А он не хочет пить. Вот человек заболел, не хочет ни пить, ни есть. Вот что тогда? Он умирает. Вот, друзья, когда человек алчит и жаждет Бога, когда он недоволен тем, что у него сейчас есть, когда ему мало, когда он хочет большего, Бог ему в ответ на эту жажду посылает самого себя. Больше праведности, больше понимания Библии, больше радости в служении, больше осознания вечности, больше всего. И человек радуется от того, что он стремится к Богу. Он понимает, а когда человек не жалчит, не жаждет, когда он доволен своим состоянием, когда у него все хорошо, когда он когда-то был человеком неверующим, потом стал верующим, да, у него был прогресс, а теперь он становился, у него все хорошо, он не алчит, не жаждет Бога. Он несчастлив, блаженный, счастливы, алчущие и жаждущие, ибо насытятся. Друзья, почему Бог говорит: будь непорочен, чтобы никогда не успокоиться, чтобы никогда не сказать, что достаточно мне, я хочу большего. Вот интересно, что хотеть большего в мирских вещах – это грех, хотеть большего в духовных – это счастье. Бог говорит: вот почему вы славы от людей ищете? Вот плохо искать славы или хорошо искать славы? Вот он говорит, он не осуждает поиск славы, он осуждает поиск славы от людей. А он говорит: а славу от Бога не ищите, да ведь? Так ищите славу от Бога, все будет хорошо. Хотите большего? Да пожалуйста, только не больше денег, а больше Бога в своей жизни, и будет вам хорошо. И вот поэтому я, наверное, может быть, я на эту тему чуть больше буду говорить завтра, я подумаю еще, как лучше сделать, но сам факт: будь непорочен. Непорочность, друзья, это не идеальность. Непорочность – это стремление к Богу, это движение. Вот последний пример. Вот представьте себе гору. Вот гора такая, да? И вот на горе, например, у нас есть, ну, Бог, допустим, да, вот на горе. И вот два человека. Один человек стоит на самой верхушке, ну, почти, ему пару шагов осталось до Бога. А один только встал на этот путь. Вот он только здесь. И вот мы смотрим такую фотографию, такую, знаете, вот мы смотрим статическую картинку. Вопрос: кто из них ближе к Богу? Но кто-то скажет: ну, конечно, вот этот ближе к Богу, потому что он стоит прямо почти на верхушке. А теперь мы перестаем смотреть на статическую картинку и смотрим в динамике. И мы видим, что этот человек спускается вниз, а этот поднимается. Ситуация поменялась? Конечно. Друзья, этот человек еще все еще ближе к Богу, но мы уже так не ответим. А потом, представьте, они встретились. И вот опять-таки картинка статическая. Мы спрашиваем: а кто из них ближе к Богу? Мы скажем: одинаково. Не одинаково. Они в разных направлениях движутся. И вот поэтому для нас с вами важно не то, какое сейчас у нас положение, а то, куда мы идем. Мы ближе к Богу или мы дальше от Бога? Почему непорочен? Почему свят ты должен быть? Потому что потребность твоя в Боге никогда не должна быть ограничена. Никогда не должна успокоиться. Мы всегда должны алкать и жаждать. Мы постоянно должны быть ближе к Богу. Каждый день, и последний пример, и будем молиться. Мне очень нравится эта история, когда два брата жили, родных. И они были христиане, хорошие христиане, жили в одной деревне. Их очень уважали в этой деревне, очень любили и на них ориентировались. Но однажды один богатый человек, самый богатый человек этой деревни, шел мимо этих братьев и услышал их разговор случайно. И один брат другому говорит: слушай, ты знаешь, я такой грешник. А он говорит: да я грешник больше, чем ты. И этот богатый человек услышал, подходит, говорит: извините, пожалуйста, вот мы всей деревней считаем, что вы святые, мы на вас ориентируемся, мы ваше поведение в пример детям ставим. А вы, оказывается, грешники? Ну, как это объяснить? И тогда этот один из братьев отвечает: вот скажите, вот ты в нашей деревне по материальному положению кто? Он говорит: ну, я самый богатый человек в деревне. Ну, хорошо. А если тебя сейчас в город вывести, не в деревню, а в город, ты там кто? Ну, я там многих знаю, я один из самых богатых людей в этом городе. А если в уездный город, там, ну, в столицу нашей губернии? Не, ну, в столице губернии, конечно, не самый богатый человек, но я все равно один из самых-самых, ну, я из таких вот очень обеспеченных. А в столице, если в Москву тебя перевести, не, ну, там-то миллиардеров много, конечно, но я там, ну, состоятельный человек, состоятельный. А если тебя перед царями поставить?
Не, ну перед царями я нищий. Ну да, как бы здесь уже сравнить невозможно. Он говорит, так и здесь. Вот когда человек далек от Бога, он смотрит на свою жизнь, да, у меня есть грехи. Какие? Ну, курю там, матерюсь, там, еще что-то делаю. Приблизился к Богу, чуть-чуть приблизился к Богу, Бог простил его эти грехи, он как бы изменил. О, я уже хороший человек. Но чем ты больше к свету Божьему приближаешься, тем ты больше себя видишь. Да, со стороны видно, что человек идет к Богу, и он все больше и больше свят. Но сам-то он себя видит каким? Все больше и больше нуждающимся в Боге, потому что он все больше и больше видит в себе того, чего он не видел раньше. Раньше он не обращал внимания на свои мотивы, на свои мысли, на свои сердечные желания, а сейчас даже это ему не нравится, он хочет и это очищать, он хочет стремиться к Богу все больше, он ближе к Богу, чем 10 лет назад, но Павел пишет, я первый из грешников, и это не метафора, он действительно так ощущал себя, потому что он все время, он был настолько близок к Богу, что Божий свет освещал всю его внутренность, все его скрытые мотивы освещал. И то, что со стороны люди говорят, да это святой Павел, а Павел смотрит на себя, какой же я святой, много во мне еще того, что не нужно. И вот это движение вперед, оно бесконечно. Мы закончим это движение только когда? Когда увидим его, как он есть, да? Когда встретим его там, на небе. Тогда его совершенство станет нашим совершенством, и этот путь закончится. Но сейчас, друзья, мы движемся в этом направлении, и мы не должны в этом успокаиваться. Поэтому, заканчивая мою проповедь, я хотел бы вот эти три мысли отметить. Первое. Бог не желает сделать нас всемогущими, и наша ограниченность ни в коем случае не ограничивает всемогущество Божие. И наша жизнь, она должна посвящена быть не усилению своего всемогущества, а познанию и вере во всемогущество Божие. Вторая мысль, друзья, кто напомнит, о чем мы говорили? Ходи предо мной. Друзья, ходи предо мной – это источник нашего счастья. Это как вода для рыбы, это как питание для семечка. Да? Ходи предо мной – это переживание не о том, что я делаю в пути, хотя это переживание должно быть, но это переживание о том, с кем я нахожусь, есть ли рядом со мной Бог. И третье, друзья, будь непорочен, то есть не останавливайся в развитии, именно в развитии познания Бога, никогда не считай, что Бога для тебя достаточно. Бога для нас всегда мало. Мы хотим больше. Блаженны, алчущие и жаждущие. Давайте мы встанем, помолимся, и у кого есть желание, помолитесь. Аминь.

Ти на дланях писав моє ім'я, кров струїлась, враг в ненависті бичевал, ти хотів, щоб я жизнь имела, і поэтому так страдал. Ты, как агнец, был отдан в жертву. Ты меня привлекал к себе. И сейчас я смотрю на Голгофу, и все ярче я вижу свет. Ты — любовь. Ты не просто слово. Ты не просто закон, обряд. Ты — любовь, что всегда готова без возмездия себя отдавать. Я смотрю на пробитые руки и читаю на них любовь. Я смотрю, как тяжелые муки переносишь, но вновь и вновь продолжаешь любить. Ты взглядом полным слез на меня взглянул. Ты так любишь, мне больше не надо, чтобы кто-то еще любил. Одиноких и брошенных всеми ты хотел привлекать любовью. Позабытых, израненных, бедных согревал ты своей теплотою. Я в крови твоей силу имею, исцеление в ранах твоих. Становлюсь я смелее, сильнее. Ты не бросишь, я знаю, своих. Я на дланях твоих записана, и пусть даже исчезнет вселенная, верю твердо, Христом я искуплена, никогда не останусь забытая, ведь любовь он —

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Я не один. Как страшно и жутко бывает в лесу, когда я один по тропинке иду. То треснет сучок, то лиса пробежит, где пень мне почудится, лев там лежит. Но знаю одно, должен я прошагать, чтоб маме и папе во всем подражать. Изгнать страх из сердца, себя победить, отважней, смелее по тропинке ходить. Ведь самое главное, я не один, со мною всегда рядом мой Господин, великий, могучий, всесильный Господь, который дал силы мне страх побороть.

0: детей.
1: Макс, ну тебе еще не доело на качелях качаться?
2: Надоело. А что делать?
1: Да, делать-то сегодня совершенно нечего.
2: Слушай, а может пойдем на речку, а?
1: Вчера же целый день там купались. Надоело.
2: О, Василиса сюда бежит.
3: Мальчишки, чего делаете?
1: Думаем.
3: Пойдемте лучше со мной. В одну игру поиграем.
1: В дочке-матери, что ли?
3: Нет.
2: А в какую?
3: Пойдемте, увидите.
1: Нет, Вася, спасибо. Знаем мы твои игры. И потом, мы заняты. Нам кое-что обдумать надо. Не мешай-ка.
3: Жалко. Ну, как хотите. Я пошла.
1: Ну что, Макс, что делать-то будем?
2: Не знаю. Но на этих качелях я качаться больше не могу. Меня уже мутит. Может, пойдем посмотрим, что там у Василисы за игра?
1: Я надеюсь, ты не собираешься играть в девчачьи игры?
2: Нет, конечно. Ну, просто сходим, посмотрим. А то все равно делать нечего.
1: Ну, пойдем. Одним глазком глянем.
3: Так, передаю сюда. Бью этим.
4: Вася, ты мне опять забила.
3: Ура!
4: Ну, держись. Сейчас я тебе покажу, как надо играть.
1: Слышал?
2: Угу.
1: Что это они там делают? Побежали, посмотрим. Чего это вы тут делаете?
2: О, класс! Ничего себе! Настольный хоккей!
1: А где вы его взяли?
4: Представляете, ребята, соседка наша, баба Маша, отдала. У нее от внуков остался, они выросли, а выбросить жалко. Я и забрала.
3: Опа, ура! Мама, я тебя опять забила.
4: Вася, так нечестно. Я отвлеклась.
3: Честно-честно, ты не отвлекайся.
1: А дайте нам сыграть.
3: Нетушки, я вас звала, вы не пошли. А теперь я с мамой играю.
1: Ну, пожалуйста.
2: В хоккей же играют настоящие мужчины.
3: Нет, мы с мамой должны сначала доиграть.
1: Этого долго ждать.
3: Займитесь чем-нибудь пока.
1: Да нам нечем заняться.
4: Все, не спорьте. Раз вы здесь все собрались, то давайте отложим игры в сторону и займемся серьезным делом.
2: А давайте послушаем Евангелие.
4: Именно это я и хотела вам предложить. Рассаживайтесь по местам, а я принесу книгу.
1: Мы готовы.
4: И я готова. Давайте слушать.
5: Однажды на одном иудейском празднике, когда Иисус был в храме, его обступили старейшины иудейские и стали спрашивать:
6: «Скажи нам прямо, ты Мессия?»
7: «Я уже говорил, но вы не хотите верить. Вы не верите даже чудесам моим. Я Сын Божий. Я и Отец одно».
8: Он богохульствует!
6: Побьем его камнями за богохульство!
7: «Много благодеяний я сделал вам. За которые же из них хотите убить меня?»
6: «Нет, не за добрые дела хотим тебя убить камнями, а за богохульство, что ты называешь себя Богом!»
7: «Разве это богохульство, что я назвал себя Сыном Божьим?»
5: После этого опять хотели схватить его, но Иисус спокойно вышел из храма.
3: «Мама, мама! Иисус опять спокойно ушел, как тогда, когда его хотели в пропасть сбросить».
4: Верно, Василек. Как бы люди ни хотели, без воли Божьей ничего они сделать не могут.
2: Какие же злые люди эти фарисеи и старейшины иудейские. Иисус столько добра сделал, и больных исцелял, и слепых, и глухих, и хромых, даже мертвых воскрешал, а они все равно хотели его убить.
4: Да. Это потому, что они хоть и считали себя самыми добрыми, умными и вообще лучшими людьми, а на самом деле добро ненавидели. Не могут те, кто сильно себя любит, любить и добро. Поэтому фарисеи ненавидели Иисуса. Ведь Иисус видел, кто они на самом деле. К тому же фарисеи завидовали Иисусу, ведь люди тянулись к Нему, а не к фарисеям. Но хоть и ненавидели старейшины иудейские Иисуса так, что даже были готовы убить его, а между тем приглашали иногда его к себе в дом.
1: Так зачем же они это делали?
4: Фарисеи приглашали Иисуса не потому, что любили его и хотели угостить, как добрая Марфа. Они приглашали его за тем, чтобы подсмотреть или подслушать, не сделает ли Иисус чего-нибудь такого, за что можно было бы осудить его.
5: Однажды один из начальников фарисеев пригласил к себе Иисуса Христа обедать. Была суббота, праздник. Вдруг подходит к Иисусу человек, больной водянкой. У бедного больного раздулся живот, распухли руки и ноги. Лицо у него было бледное, все его тело как будто налилось водой. Он едва дышал. Иисус оглядел присутствовавших в доме фарисеев и спросил:
7: «Можно ли лечить в субботу?»
5: Фарисеи молчали, не зная, что ответить. Тогда Иисус дотронулся до больного и исцелил его.
0: Смотрите!
9: Я здоров. Не может быть! Как же это? Что мне сделать для тебя, господин?
7: Иди домой с миром.
5: Отправив исцеленного домой, Иисус спросил у фарисеев:
7: если у кого-то осел или вол упадет в колодец, разве не следует вытащить его, даже если это случится в субботу?
5: Ничего не могли ответить фарисеи. Они были очень горды и никак не могли признать своей неправоты. Видя их гордость, Иисус стал учить:
7: когда позовут тебя в гости, не садись на первое лучшее место. Может быть, хозяин позвал кого-нибудь старше тебя? Тогда он подойдет к тебе и скажет: уступи ему место, и ты со стыдом сядешь на последнее место. Когда позовут тебя в гости, займи последнее место. Тогда хозяин подойдет к тебе и скажет: друг, садись сюда повыше. Запомните, всякий, кто гордится, будет унижен, а кто себя считает никем, того возвысят. Когда ты собираешься устроить пир и позвать гостей, то не зови одних своих друзей, братьев, родственников и богатых соседей. Ведь и они тебя когда-нибудь позовут к себе и тем самым отплатят тебе. Лучше позови на пир нищих, больных, слепых, несчастных. Они не смогут отплатить тебе тем же. И тогда тебя наградит сам Бог.
5: За этим же обедом Иисус рассказал притчу о званых на ужин.
7: Один человек сделал большой ужин. Он отправил своего слугу позвать гостей на это угощение. Но к кому слуга не приходил, все, будто сговорясь, отказывали ему. Один сказал:
10: «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня».
11: «А я купил 5 пар валов и иду посмотреть их. Прошу тебя, извини меня».
12: «А я женился, и мне нельзя прийти».
7: Возвратился слуга к своему господину.
13: «Господин, все, кого ты приказал позвать, отказались. Один купил землю, другой валов, а третий женился».
7: Тогда хозяин дома рассердился и сказал своему слуге:
14: «Пройди сейчас же по улице и приведи сюда нищих, больных, хромых и слепых».
7: Слуга пошел и исполнил приказ своего господина.
13: «Господин, я исполнил то, что ты приказал, и привел нищих, больных, хромых и слепых. Но еще осталось место».
14: «Тогда иди по дорогам и зови всех встречных, чтобы дом мой был полон.
7: Говорю вам, никто из тех, кого позвал хозяин в первый раз, не отведает ужина, потому что много званных, но мало избранных.
3: А что значит эта притча?
4: Хозяин, приготовивший ужин, это Господь Бог, и Он всех нас зовет в Царство Небесное. Только многие отказываются от этого приглашения, занимаются пустяками, ненужными делами, грешат. Поэтому много тех, кого Господь позвал к себе на пир в Царство Небесное, но мало тех, кто достоин быть на этом пиру.
3: Но как? Как быть достойным попасть на этот пир?
4: Надо не забывать о Боге, надо всегда помнить о Нем. И прежде чем сделать какое-нибудь дело, подумать, угодно ли оно Господу.
2: Ясно. Тетя Оля, какая интересная вещь, притча. Когда ее слушаешь, то не совсем понятно, чему она учит. А вы объяснили, и все сразу же стало ясно.
4: Да, чтобы понять притчу, ее нужно растолковать. И я вам в этом буду помогать.
3: А еще Иисус рассказывал притчи?
4: Рассказывал, но их вы услышите в следующий раз.

я стремлюсь к Иисусу. Люблю Иисуса сердцем и душой, Его делам стараюсь подражать, ведь знаю точно, Он всегда со мною. Хочу Его за милость прославлять. Хочу отдать все годы моей жизни лишь в руки добрые Иисуса моего, чтоб не добраться к вечности, к отчизне и не оставить Бога своего. Хочу иметь я мудрость и терпение, чтоб быть такой, как хочет только Бог. Предстану я пред Господом в моленье, чтоб знать одну из всех.

0: Все дети в воскресной школе с замиранием сердца слушали удивительный урок преподавателя воскресной школы Андрея Ивановича. Он рассказывал о молитве. Ребята услышали, что с помощью молитвы можно достичь таких результатов, которые нельзя получить собственными силами. Бог говорит с человеком через Библию, а человек говорит с Богом через молитву, учил Андрей Иванович. Даже самый слабый человек, который верит в Господа и обращается к Нему в молитве, может увидеть великую силу Божьих свершений, потому что через молитву в действие вступает всемогущий Бог. Андрей Иванович прочитал библейские истории о героях веры и святых людях, которые с помощью молитвы добивались необыкновенных результатов. Так, по молитвам пророка Илии, Бог закрывал и открывал небо для дождя. По вере праведника Даниила, Бог заградил пасти львам и защитил Даниила от хищников, которым он был брошен злыми людьми. По молитве верующей женщины Анны, Бог послал ей сына Самуила, который стал священником и пророком. По молитве первых христиан Божьей рукой апостол Петр был освобожден из темницы. Ребята услышали многие другие примеры из Библии.
1: «Скажите, пожалуйста, Андрей Иванович, а сегодня Бог может отвечать на молитвы так же, как и раньше?» – спросил мальчик Юра, который внимательно слушал учителя.
2: «Конечно, Бог неизменный, и Он всегда может помочь нам. Важно только, чтобы мы имели веру и чистое сердце», – уверенно сказал учитель.
0: «Как это здорово!» – воскликнул Юра.
2: «Это значит, что мы можем с помощью молитвы творить великое, как это делали многие библейские личности».
0: Ему особенно понравился и не выходил из памяти стих.
2: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Юра очень хотел увидеть великое и недоступное.
3: «Это действительно чудесно», – сказал Андрей Иванович. «Но для того, чтобы вы могли творить дела героев веры, вам надо стремиться иметь такую веру, святость и любовь к Богу, какие имели они».
0: После урока Юра собрал своих друзей, чтобы читать Библию и вместе молиться. «Так хотелось увидеть великое и недоступное и стать свидетелем действия Божьей силы». Среди друзей самым близким был Николай, у которого была мечта иметь такой мощный компьютер, который бы превосходил возможности компьютера дяди Вовы, работающего программистом. Папа обещал купить компьютер, если Николай отлично закончит учебный год в школе. Следующим другом был Женя, который хотел стать отличником в школе, но не всегда хотел учить уроки, а контрольные часто списывал у соседки по парте Маши. Маша также попросилась в группу мальчиков, чтобы молиться вместе. Маша была тихой, прилежной и очень трудолюбивой девочкой. Ей приходилось много трудиться дома, потому что ее мама часто болела и находилась в больнице, а Маша помогала папе во всех домашних делах.
4: «Нет, девчонок мы не берем», – решительно сказал Николай.
5: «Машу не возьмем», – подтвердил Женя. «Я обиделся на нее и не дружу с ней, потому что из-за нее я получил плохую отметку по контрольной работе на уроке математики, потому что Маша быстро сдала тетрадь по первому требованию учительницы, и я не успел списать решение задач».
6: «Возьмите меня, пожалуйста», – попросила Маша, глядя в глаза Юры. «Я хочу молиться за исцеление мамы. Ей скоро предстоит очень сложная и решающая операция, на которую нужно много средств, а у нас с папой их не хватает».
7: «Я, может быть, взял бы тебя», – сказал Юра. «Но большинство участников против, и я подчиняюсь мнению большинства, чтобы было единство в молитве».
0: В назначенный день ребята прилежно молились и просили у Бога каждый свое. Юра просил, чтобы Бог явил ему чудо. Николай просил, чтобы отец приобрел ему компьютер.
8: А Женя молился, чтобы ему на контрольных работах попадалось легкое задание, и чтобы он знал, как его делать, даже если не успел выучить уроки. Ребята ждали ответа, чтобы потом рассказать на уроке воскресной школы, как Бог ответил на их молитвы. Но никакого чуда не происходило. Компьютера у Николая по-прежнему не было, а Женя завалил очередную контрольную по математике, потому что не учил уроки и надеялся на легкое задание. Через несколько недель на уроке воскресной школы разбирали молитву «Отче наш».
9: «Андрей Иванович!» – с претензией в голосе обратился Юра к учителю. «Мы втроем очень старательно молились, но никакого ответа не получили».
8: «Расскажите нам подробно о вашей молитве», – попросил учитель.
9: Юра подробно изложил все, как было. Рассказал о том, как формировалась их группа и почему они не взяли с собой Машу. Андрей Иванович посмотрел в глаза мальчиков и сказал: «Бог ответил на вашу молитву тем, что не исполнил ваше желание, потому что оно не было угодно его воле».
10: «Почему же оно не было угодно его воле?» – спросил Женя, глядя на Николая и ожидая его поддержки.
8: «А вот послушайте, почему», – сказал Андрей Иванович. «В Слове Божьем сказано, чтобы в общении со святым Богом мы имели чистое сердце, добрые намерения и не держали обид и зла друг на друга. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Ваши просьбы были не на добро, а Слово Божье говорит: просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений.
10: У тебя, Николай, нет острой необходимости в компьютере. Ты и так должен хорошо учиться в школе и показывать пример другим. А ты, Женя, вместо того, чтобы учить уроки, хочешь узаконить свою лень и использовать Божью силу в качестве помощницы лентяю. Мало того, но ты еще несправедливо обиделся на Машу. А вы все втроем обидели ее и оставили одну в беде.
9: А еще в разговор вступил ученик воскресной школы Андрей. Вы не могли получить положительный ответ на молитву, потому что не имели прощения в сердце. А Библия говорит: ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших.
10: А еще они не благодарили Бога, не спрашивали Его воли, не задавались вопросом, прославит ли их молитва Господа и даст ли благо ближним, сказал мальчик Игнат, который хорошо знал Библию.
9: «Мы все поняли», – виновато сказал Юра и опустил глаза. «Прости нас, Маша, приходи на нашу молитву в следующий раз».
8: Маша пришла к Юре домой на молитву первой. Затем пришел Николай и, попросив прощения у Маши, подошел к ней с маленьким пакетиком.
9: «Я рассказал отцу о нужде вашей семьи, и мы решили оказать вам помощь», — начал свою речь Николай и протянул пакетик Маше. «Эти деньги, которые собирались на компьютер, и наша семья с радостью отдает их на оплату операции твоей мамы».
10: «Наша семья тоже поможет твоей маме», – сказал Женя.
8: То же самое сказал и Юра. Сегодня все искренне, смиренно и прилежно молились за здоровье Машиной мамы и за успешное проведение операции, и верили, что Бог поможет. Через месяц мама Маши выписалась из больницы.
9: Она сказала, что больше ей не потребуется никакого лечения, что операция прошла успешно, и она полностью здорова.
8: Маша встретила мальчишек и сказала: «Бог ответил на нашу молитву и совершил великое и недоступное. Мама болела больше 10 лет, и мы уже потеряли надежду на выздоровление. Но сложнейшая операция прошла успешно. Слава Богу за все Его чудеса». «Да, Господь и сегодня творит чудеса», —
11: Важно только, чтобы мы были угодными сосудами в его руках и молились ему с верой и с чистым сердцем», — подумал Юра. Он посмотрел в глаза своих друзей и понял, что они сделали для себя такое же чудесное открытие о молитве.

это ритуаться за то, что есть, за все, что ежедневно получаешь. Ведь милости его не перечесть, конечно, если это замечаешь. Вокруг тебя сплошные чудеса. Проснулся утром, силы обновились. И говорить ты можешь, и дышать, ходить, работать. Это ли не милость? Одежда есть, и пища тоже есть. Есть дом, в котором можешь ты согреться. Ах, разве можно все нам перечесть? Благодари же Господа от сердца. Не только за добро благодари, за горе, трудности, решения тоже. Бог знает, что послать нам на пути. Доверься мудрой вечной воле Божьей. Все принимай, как из Его руки, и радости, и горе, и печали. Иди по жизни и благодари за все, что на пути встречаешь.

Плясунья. Ну и погодка. Дождь, слякоть, холод. Прямо бррр. В такую погоду добрый хозяин собаку из дому не выпустит. Решил и я свою не выпускать. Пусть дома сидит, греется. Я сам взял ружье, взял бинокль, оделся потеплее, надвинул на лоб капюшон и пошел. Любопытно все-таки поглядеть, что в такую непогоду зверье делает. И только вышел за околицу, вижу лиса. Мышкует, промышляет мышей. Рыскает по жнивью. Спина дугой, голова и хвост к земле. Ну, чистое коромысло. Вот легла на брюхо. Ушки торчком. И поползла. Видно, мышей полевок заслышала. Сейчас они то и дело вылезают из норок. Собирают себе зерно на зиму. Вдруг вскинула слизка всем передом. Потом пала передними ногами и носом на землю. Рванула. Вверх взлетел черный комочек. Лиса разинула зубастую пасть, поймала мышь на лету и проглотила, даже не разжевав. Да вдруг и заплясала. Подскакивает на всех четырех, как на пружинках. То вдруг на одних задних запрыгает, как цирковая собачка. Вверх-вниз, вверх-вниз. Хвостом машет, розовый язычок от усердия высунула. Я давно лежу, в бинокль за ней наблюдаю. Ухо у самой земли. Слышу, как она лапками топочет. Сам весь в грязи вымазался. А чего она пляшет, не пойму. В такую погоду только дома сидеть, в теплой сухой норе. А она вон чего выкомаривает, фокусы какие ногами выделывает. Надоело мне мокнуть, вскочил я во весь рост. Лиса увидела, тякнула с испугу. Может, даже язык прикусила. Шасть в кусты, только я ее и видел. Обошел я жневье, и как лиса все себе под ноги гляжу. Ничего примечательного. Размокшая от дождей земля. Лег тогда по лисему на живот. Не увижу ли так чего? Вижу. Много мышиных норок. Слышу, в норках мыши пищат. Тогда вскочил я на ноги и давай лисе танец отплясывать. На месте подскакиваю, ногами топочу. Тут как подскачут из-под земли перепуганные мыши-полевки. Из стороны в стороны шарахаются, друг с другом сшибаются, пищат пронзительно. Эх, был бы я лисой, так... Да что тут говорить? Понял я, какую охоту испортил у лисички. Плясала, не баловала, мышей из норок выгоняла. Был бы у нее тут пир на весь мир. Оказывается, вон какие звериные штучки можно узнать в такую погоду. Лисьи пляски.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство», в 7 часов «Чтение Библии», затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов «Проповедь Виктора Бейни», в 9 часов «Чтение книги» и в 10 часов «Проповедь Ярла Николаевича Пести».
1: Я буду читать сейчас из Евангелия от Луки, 18 глава, 1 стих. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам в себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». Я знаю, что когда мы читаем эту историю, у нас возникает некое ожидание услышать откровение о притче, о вдове,

и о неправедном судье. Но на самом деле я сегодня на эту тему совершенно не собираюсь говорить, потому что я беру лишь несколько слов из общего контекста о судье, который сам о себе свидетельствует, о котором говорит Христос, что он неправедный человек, или, можно сказать, нечестивый человек. Причина сего – Бога не боится и людей не стыдится. Я буду сегодня говорить о стыде, о правильном стыде и о неправильном стыде. Именно вот эта тема «Бога не боится и людей не стыдится». Есть одна древняя история. Известно, когда один из мудрых людей был уже при смерти, ученики обступили его, желая получить благословение. И они сказали: «Учитель наш, благослови нас!» И он, собрав силы, ответил: «Да будет воля Всевышнего, чтобы вы боялись Бога так же, как вы боитесь людей». Они сказали ему: «Всего лишь настолько?» Он ответил: «Хорошо бы, что хотя бы настолько. Хорошо бы, чтобы хотя бы было так». И добавил, собрав силы: «Знаете, что когда человек совершает преступление, что он говорит? Только бы меня никто не видел». Потому что человек боится опозориться, и это хорошо. Пусть же человек не совершает преступления из-за стыда пред людьми, и добавил: «Хотя бы так». И тогда от служения не во имя Бога, возможно, он сможет перейти к служению во имя Божие. Я хочу сказать, что некое качество человека, о котором мы так мало осведомлены и не знаем совершенно, как им пользоваться, которое называется стыд, на самом деле это нечто, что является великой препоной и железной стеной, которая установлена перед многими преступлениями. Ведь многие вещи в реальности люди не совершают из-за стыда, потому что преступления и грехи в том числе совершаются большей частью тайно. Очень редко, когда преступник не боится Бога и не стыдится людей, обычно всегда те, кто совершают преступления, совершают их не на людях. Они стесняются на людях, стыдятся. Помните, когда говорится об Адаме и Еве, мы сделаем некий экскурс в самую первую книгу Библии «Бытие», хотя очень краткий, написано, что они были наги и не стыдились. Они были наги и не стыдились. Буквально написано «лубуша», то есть без стыда, то есть не было у них стыда. Интересно, что обычно, когда мы понимаем Библию буквальным образом, ну, скажем, на уровне средневекового восприятия, когда рисуют картины Эдемского сада, и там обнаженные Адам и Ева, ну, лишь по причине какой-то определенной культуры или нравственности автора, там, прикрыты деревом или из-за дерева выглядывающие, но автор, художник, дает понять, что они совершенно голые, нами так и воспринимается, хотя Библия и говорит простым языком, но под этим скрываются глубочайшие образы. Когда мы разбирали на библейской школе эту часть библейского повествования, мы с удивлением обнаруживали, что «ногой» – это слово «арум», и дальше сказано «мудрый змей», «хитрый», и тоже использовано то же самое слово «арум». Как это понять? Только лишь по смыслу вот это слово можно было перевести. Про Адама сказано «наги», «арум», а про змея сказано «арум», но он хитрый. И в другом месте слово «арум» переводится как «умный», а еще в некоторых местах «арум» переведено как «мудрый». Что же может связывать эти понятия? Почему они в контексте переводятся по-разному? Потому что это слово означает, если в контексте мудрости, значит проницательный. Если в контексте ногой, что имеет отношение к Адаму и Еве, значит открытый.
То есть открытый тот, у кого нет ничего спрятанного. Это глубоко образное выражение, не подразумевающее физическую наготу или только физическую наготу. А что же такое стыд? Понимание этого слова говорит о том, что стыд – это некое несоответствие. Стыд, когда то, что мы делаем, не соответствует моим же собственным желаниям и идеалам. Точнее, может быть, желаниям-то и соответствует, но тому, что вот есть внутри, как я хотел бы, чтобы меня видели, как я хотел бы, чтобы меня воспринимали. Когда получается не так, то это не соответствует тому, что у меня есть внутри, и возникает некоторое особое чувство, которое мы называем стыдом. Оно вызывает или бледность у человека, или наоборот, покраснение лица. Но суть не в этом. Суть в том, что стыд – это несоответствие, или от того человек стыдится, когда внутреннее не соответствует внешнему. Когда вдруг он обнаруживает, что он открылся, то есть то внутреннее, что есть в нем, вдруг вышло наружу, и совершенно ему не хочется это показать. Когда мы говорим об Адаме и Еве, это означает, что они были, как мы уже сказали, настолько открытые, открытые и проницаемые, что им нечего было скрывать. То есть у них не было этого несоответствия, как возникло после грехопадения. Снаружи мы пытаемся сделать одно, а внутри мы можем думать совсем по-другому. До грехопадения не было вот этого несоответствия до тех пор, пока не пришел стыд. То есть они были открыты, и не было несоответствия в них. Но когда мы говорим об обычном чувстве стыда среди нас, стыд – это страх потери уважения, несоответствие своим же собственным идеалам, несоответствие помыслов и поступков, когда мы испытываем вдруг внезапное чувство гнева, обращенного, я бы сказал, внутрь себя. Пойдем дальше. Мы сделаем вывод, что стыд – это состояние, чувство, которое возникает от некоторого несоответствия тому, что мы делаем, и тому, что мы хотели бы, чтобы о нас думали. То есть тому идеализму, идеалу, которым мы себя видим и хотим показать другим людям. Пойдем дальше. Мудрые люди во все века говорили очень похожую фразу. Они говорили: если есть разум, есть и стыд. Если есть стыд, есть и разум. Обратите внимание, что это подтверждает сама жизнь. Если есть разум, есть и стыд. Если есть стыд, то есть и разум. Все животные, кроме человека, не обладают стыдом. Причина? Потому что у них нет разума. И каждый разумный человек осознает важность разума и мудрости, потому что именно разумом мы можем постигнуть суть вещей. Разумный – это тот, кто судит не по наружности, а по сути. Тот, кто не покупается на какие-то дешевые загримированные вещи, но он видит, как мы бы сказали, голые факты, арум, вот это слово, то есть то, что не спрятано, то, что является внутри. Разум способен видеть неприукрашенную реальность. Вот в этом суть разума. И вот поскольку разум настолько важен, и стыд нам важен, потому что нет стыда, нет разума. Есть разум, есть стыд. Вы не увидите стыдливого человека без разума и разумного без стыда. И поэтому мы будем говорить сегодня о стыде, чтобы нам чему-то научиться, чтобы в нас образовались или укрепились некоторые качества, чтобы достичь добродетели и избежать негативных свойств. Мы говорили о стыде. Есть стыд перед человеком, и мы вернемся к этому еще, мы обсудим более подробно. Но есть более высшая ступень, когда человек чувствует стыд перед Всевышним. Этот стыд называется в Писании страхом Божьим. Этот стыд называется страхом Божьим.
когда человек чувствует свое несоответствие тому призванию и тому идеалу, который он имеет в своей душе о самом себе. Когда мы понимаем, что обмануть можно всех, но Бога обмануть невозможно. Когда мы не сразу, не скоро, но осознаем, что Бог видит и знает все. Об этом написано много в Библии различными словами. Я прочту только некоторые. Псалом 110, стих 10. «Начало мудрости – страх Господень». Помните, мы говорили, там, где есть стыд, там будет разум. Начало мудрости, именно мудрость – страх Господень. Разум верный у всех исполняющих заповеди Его. Притчи, 1 глава, 7 стих. «Начало мудрости – страх Господень». Глупцы только презирают мудрость и наставление. Притчи 9 глава, 10 стих. Начало мудрости – страх Господень, и познание святого – разум. И последний текст, 14 глава, 27 стих. Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сети смерти. Помните, как однажды Ездра молился перед Богом и говорил такие слова, я недословно, но напомню вам, он говорил «стыдно», в другом переводе написано «стыдно и срамно мне поднять лицо свое к тебе, Боже». «То есть стыдом покрыты наши лица», говорил Ездра в молитве перед Богом. Мы можем подумать, как можно стыдиться того, то, что невидимо перед глазами. И мы должны помнить, что хотя ничто живое не способно увидеть Всевышнего, Он пребывает в сердцах и открывается в нашем разуме и в наших мыслях. И когда мы уединяемся в своей жизни, а нам так необходимо это делать, для размышления о величии Творца, когда мы помним слова, которые Бог сказал Аврааму, «Ходи предо мною», что означают эти слова? Они означают, что Бог всегда слышит, Бог всегда знает. «Ходи предо мною, помни, что где бы ты ни находился, что бы ты ни делал, ты должен в первую очередь помнить о том, что ты ходишь перед лицом Всевышнего, который различает намерения, который знает мысли». Многие вещи делаются в тайне, и многие вещи говорятся в тайне, многие слова говорятся в тайне. О многом мы думаем в тайне. Я думаю, что ни для кого не секрет, что это так и есть. И мы не боимся. Когда я говорю о многих вещах, я говорю о неверных, неправильных поступках, словах и мыслях. Мы не боимся. Хотя немножко боимся. Мы страшимся только одного, лишь бы люди не узнали. Потому что для нас было бы самое страшное чувство, если бы кто-то узнал. Я задумался однажды, что если бы с юности все совершенное, все сказанное, все обдуманное, если бы это стало известно кому-то, мы бы, наверное, все очень устыдились. Если бы открылись наши мысли, наши поступки людям. Даже представить порой страшно, чтобы такое могло случиться, потому что если бы это открылось перед нашим взором, поступки, слова, мысли человека, мы бы ужаснулись и отвратились от такого человека. И в душе мы осознаем, что и наше же собственное, оно также может отвратить. Но мы как редко задумываемся, что стыдиться нужно перед Создателем, который наблюдает сердца и видит мысли, и знает все дела, когда нет никого рядом. И Он знает все дни человека, и самое страшное, в самом глубоком смысле этого слова, у Него нет забвения. Слышите? Нет забвения. То есть Бог знает, слышит и помнит. Мы можем возразить,
что он забывает какие-то вещи. Да, так написано, но только те, которые искоренены в жизни человека, которые осознаны и искоренены. Существует 4 уровня стыда. Но прежде я скажу про бесстыдство. Бесстыдство описано вот этими словами. Сам судья о себе их произнес, и Иисус Христос о нем, который Бога не боится и людей не стыдится. Мы скажем, что, наверное, таких людей очень мало, потому что это признак неправедности, я бы сказал, нечестивости. Но, к сожалению, к ужасу нашему это так часто встречается в нашей христианской среде. Когда свой бунт, свое состояние, свой грех мы уже не хотим и не желаем скрывать, нам кажется, что без разницы, что о нас будут люди думать, а что мне вскрывать, говорит человек. Я хочу заметить, что это очень плохой признак. Хотя некоторым кажется, что обратное действие будет лицемерием, совсем нет. Приведу некоторый пример. Однажды человек, который был достаточно давно в христианском общении, попросил меня помочь ему побеседовать с ним, потому что он впал в некоторые прегрешения, достаточно серьезные. Притом он исповедовал, что вот он стал увлекаться алкоголем и многими другими страстями, которые вернулись к нему, в том числе и курением. И я бы рад был молиться за него и просить вместе с ним о милости Божией. Но при этом, при всем, когда он мне об этом рассказывал, он принял меня с бутылкой пива и сигаретой. И таких случаев, как пастор, я в своей жизни встречал множество раз. И я понимал, что не поможет исповедание такому человеку, потому что он уже, не боясь Бога, не стыдится людей. То есть он узаконил то, что сам хочет исповедовать как грех. Он позволил этому быть, как бы я сказал, потеряв границы и потеряв понятие чистого и нечистого. То есть он сам лишал себя вот того авторитета, который дает Бог служителям для того, чтобы молиться о разрешении грехов. Поэтому, когда человек не стыдится людей, он точно не боится Бога. Когда мы позволяем себе перед людьми показывать себя, или, как мы говорим, свой характер, такой человек потерял страх Божий. Потеряв страх перед людьми в греховных вещах, мы будем говорить о двух видах стыда. Именно стыд перед людьми в греховных вещах, когда мы позволяем себе кричать при людях, когда мы позволяем себе гневаться, впадать в ярость, и нам все равно, что о нас подумают, только лишь по одной причине, потому что мы потеряли страх перед Богом. Но все-таки по порядку. Первый уровень стыда. Когда человек стыдится грешить открыто, но грешит тайно. Стыдится грешить открыто, но грешит тайно. Самая проблема вот этого состояния – это попытка обмануть Всевышнего. Когда человек стыдится людей, а не Всевышнего, в этом заключается великое зло. Один мудрец сказал, если ты был осторожен во все дни жизни своей и не согрешил перед людьми, не хвали самого себя, ибо изначально человек избегает греха из-за стыда перед людьми. Хотя я вам скажу, что все-таки, может быть, это какой-то первый шаг в жизни человека, хотя, конечно, он больше приводит к лицемерию определенному. Он не такой, каким хочет казаться. Когда человек избегает греха или плохого чего-то, что принято в обществе только пред людьми, я подчеркиваю, только пред людьми, причина этого одна. Это злое сердце влечет его и мысли, которые внушает оно ему, что если ты поступишь так-то и так-то, то люди тебя опозорят.
и станет всем известно, какой ты на самом деле. Поэтому огромное количество людей стараешься вести себя как? Правильно и красиво. Но вот когда, если они грешат перед Богом, притом совершенно не сдерживаются, когда у них нет сдерживающих факторов, это совсем другие люди. Все меняется в их жизни. Это как дети, которые как паиньки ведут себя перед родителями, а в компании своих сверстников хулиганы и развратники, а родители даже не подозревают об этом, и это страшно. Второй уровень, когда человек открыто и втайне избегает преступления ради стыда перед людьми, опасаясь, что это станет известно и навлечет на него позор. Смотрите, когда он открыто, но уже и тайно избегает преступления, потому что у него есть некий страх, что может открыться. Вот здесь уже начинается путь. Возможно, хотя бы за это можно зацепиться, когда человек, пусть он еще стыдится людей, но он это делает не во имя Бога, но есть шанс, что придет время, и он будет это делать во имя Бога. Третий уровень, когда человек может подумать, могу ли я втайне согрешить, могу ли я согрешить втайне и показать, что раба стыжусь больше, чем господина. Слышите? Я вспоминаю очень давнишние годы одного человека, который, уверовав в Бога, искренне обратился к нему, но при этом, при всем, какие-то оставались у него привычки, очень негативные. Ну, скажем, этот человек травил себя курением, предположим. Когда он ходил в церковь, он никогда не курил. Старался это делать мало и реже, пользовался чаще различными дезодорирующими средствами. И старался это делать изо дня в день таким образом, чтобы не быть пойманным, потому что в том обществе, куда он ходил, это было совершенно не принято. То есть считалось пристрастием, которое может повлечь за собой другие пристрастия и разрушить человеческую жизнь, духовную и организм физический. Так вот, этот человек очень боялся людей. Он боялся, что его заметят, он боялся, что о нем узнают. И в то же самое время, когда не было тех, кто бы мог бы поднять его на шест позора, как бы мы сказали, он совершенно ничего не боялся. Но однажды к нему пришла мысль: неужели я втайне буду грешить, показывая, что я раба, боюсь больше, нежели господина, и обману Всевышнего. Если таким способом человек пытается избежать преступления, это уже большое качество. Если вдруг к нему приходит мысль, неужели я людей боюсь больше, чем Бога? Неужели вот да, хорошо, хотя бы для начала так, плохо, когда человек из состояния праведного впадает в это состояние. Но когда он растет, это хорошо. И вот четвертый уровень, когда открыто и втайне человек стыдится лишь Бога, подобно тому, как мы стыдимся людей. Еще раз скажу, когда он стыдится Бога, подобно тому, как мы стыдимся людей. Нет выше этого. Потому что люди всегда вокруг нас, и мы их видим как? Воочию. Бога мы не видим, Бога никто никогда не видел. Бога мы осознаем верой, мы можем ощутить Его прикосновение, мы можем чувствовать радость от Его откровения, мы можем ощущать, созерцать Его руку, благодеющую в нашей жизни. Но все-таки люди для нас более реальны. И вот когда человек открыто и втайне, он стыдится Господа, боится Господа, подобно тому, как мы стыдимся людей, это высокое место. Он понимает, что Бог всегда присутствует. Он понимает, что Он всегда видим, что Он всегда на глазах. Он не только сдерживает свои слова и действия, он научился владеть своими мыслями, подчиняя свой разум Христу. Но пойдем дальше. Иногда человек
стесняется не грешить. Вот тут мы подходим к другому роду стыда. Как так? Послушайте, иногда у нас есть стыд не согрешить. Если наше окружение приучено к определенным грехам, особенно это среди молодежи, и они позорят тех, кто избегают этого, и смеются над теми, кто не идет по их стопам, в этом случае надо научиться держать себя и терпеть стыд, когда стыдят тебя, но грехов избегать, даже если тебя будут стыдить из-за этого. Слышите? Бывают случаи, когда человек стесняется быть христианином, исполнять заповеди Божии, потому что того, кто их исполняет, стыдят и насмехаются над ним. И вот это надо терпеть. 1 Петра 4:14. «Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны». Послушайте, нам нужно верить в эти слова. «Ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас, теми Он хулится, а вами прославляется». Только бы не пострадал кто из вас, как убийца или вор, или злодей, или посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись и прославляй Бога за такую участь. Не следует в нашей жизни оставлять ни одной заповеди из-за стыда перед людьми. Я говорю это ко всем нам. Стыдиться нужно Создателя, который нам заповедовал эти заповеди. Нам даже бывает стыдно помолиться перед едой, когда мы находимся в общественном месте. Мы это делаем очень умело, про себя. Помните, как в этой старой истории, когда дедушка приехал из села в дом, помолился, благословив Бога, даровавшего пищу в семье своих городских родственников, они удивились очень и сказали: «У вас что, все так в деревне перед едой молятся?» Он сказал: «Не все, свиньи те не молятся». Вдумайтесь, друзья, когда мы совершаем благословение Бога при людях, я не говорю о том, что нам нужно делать это как фарисеи, молиться на углах улиц, чтобы быть особенно набожными. Это когда мы в обществе христианском, вот тогда можно потише себя вести. Но если ты можешь благословить Бога, показать, что ты верующий перед Богом, освятив Его имя святое и освященным, будучи Его заповедями, это великое дело, которое совершается в этом мире. Я, когда летел из Израиля, уже в аэропорту, стоя в буфете, ко мне подошел молодой человек в тфилине. Знаете, что такое тфилин? То есть специальные молитвенные коробочки. Борода моя была побольше в тот момент. Вот. И он сказал, пригласив меня на молитву Минха, то есть дневную послеобеденную молитву. Конечно, я в тот момент не мог в этом участвовать. Я сказал: «Сори». Молись сам, мы уж как-нибудь тут духовно и разберемся. Но вот я о чем подумал. В каждом аэропорту в дальнем углу, где нет особо людей, в Америке или в Германии или во Франции, походите, если вы попадете на время после обеденной молитвы, то вы всегда увидите там две категории людей. Это будут мусульмане и иудеи, и ни одного христианина. Слышите? Ни одного, никогда. Знаете почему? Потому что мы духовные. Потому что мы внутри молимся. Они вот такие бездуховные законники почему-то находят даже место для примирения не показным образом, а в дальнем углу, где их никто не видит. Тот на своем коврике, а этот в своем талите и тфилине. Понимаете? Всегда, в каждом аэропорту во всем мире, всегда, утром, днем и вечером, всегда найдешь. Я летаю очень много, и я всегда это вижу. И никогда ни одного христианина. Ни одного. Мы стыдимся по какой-то причине, потому что мы стыдимся перед обществом, у нас какая-то шизофрения настала духовная, раздвоение сознания. Мы неверно понимаем слова Христа о том, что не молиться на углах улиц, о том, что зайди в комнату свою. Мы их понимаем совершенно не так, как их должно понимать.
Да, фарисеи часто делали показные вещи. Они останавливались и совершали свои молитвы, чтобы показаться. Но все зависит не от того, где ты молишься, а от намерения, с которым ты молишься. Все проверяется сердцем, об этом все христианское учение. Потому нужно зайти в комнату свою, то есть закрыть свое состояние, свой дух, свое сердце от всего, что окружает, и от стыда окружающих в том числе, закрыв свою дверь. Не стыжусь благовествования Христова. Не следует оставлять ни одной заповеди из-за стыда перед людьми, ибо стыдиться должно Создателя, который заповедовал эти заповеди. Бояться нужно Бога. Представьте себе, что слуга царя нарушает царский приказ, потому что его стыдят и смеются, когда он исполняет этот царский приказ. В голову это не укладывается, только в нашем советском или постсоветском, или в демократическом менталитете, где ни Господь, ни царей нет, а в Библии они есть. Бог – Господин, и Он наш Царь, и Он дает нам не советы, а приказы, и повеления свои, и уставы свои, которые не обсуждаются. И Он очень строг к тем, кто отвергают свое лицо, и слова Его бросают за себя. Так вот, слуга царя не нарушит царского приказа, даже если ему придется терпеть великий стыд от людей, которые смеются над ним, исполняющим царский приказ. Ибо он взвешивает стыд, он может взвесить. Стыд перед царем за неисполнение приказа в десятки тысяч раз тяжелее, чем тот стыд, который терпит он от людей, исполняя этот приказ. Как вы думаете, много бы в мире изменилось, если бы мы различали бы вот эти понимания. Мы ни Бога не боимся порой, и людей не стыдимся. И очень дурна стыдливость того, кто не готов претерпеть стыд ради заповеди и стесняется исполнить ее, и оставляет добрый путь из-за стыда перед людьми. Чувствуете разницу? Ибо кто хочет душу свою сберечь, об этом идет Слово Христово. Тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, Евангелия, тот сбережет ее. Ибо кто постыдится меня и моих слов вроде сём прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами. Страшные слова. Кто постыдится меня и слов моих. Кто постыдится учения Христова, заповедей Божьих, образа Христа, кто постыдится быть Христовым не в душе, а в реальности жизни. Но мы стыдимся. Молодежь стыдится следовать нормам христианства, к сожалению. Потому что нам хочется быть как все, иначе засмеют, и тогда будет стыдно, но это другой стыд. Так же плохо, если человек стыдится признавать свои ошибки. Большая беда людей, что они стыдятся признавать свои ошибки. Плохо, если мы стыдимся увещевать и укорять и наставлять людей в добре. Слышите? Это очень плохо. Мы порой стыдимся сказать тому, кому мы должны нечто сказать по разным причинам. А вдруг он обидится? А вдруг неправильно поймет? А ты помолись Богу и в духе кротости скажи, не стесняйся. И также, если человек перед своим учителем, или дети перед родителями, или в церкви перед пастырями, учителями стесняются спросить, или даже в институте, в колледже, о том, чего не знает, великое оно или малое, это тоже достойно порицания. Древние говорили такая фраза: «Если ты презрел себя, поднимешься, а если ты закрыл себе рот, потом нечего будет тебе ответить». Слышите, какие слова? «Если ты презрел себя,
Кто я такой? Узнаю, хочу. Это важнее. Попытаюсь разобраться. Пусть буду выглядеть глупым. Но ничего, ничего, ведь важнее совсем другое. Не как я выгляжу, а кто я есть. Важнее, кто я есть. Потом нечего будет ответить. И еще мудрецы говорили, стеснительный плохой ученик. Смотрите, видите, два вида стыда. Стыд, который останавливает от преступления, это хорошо. Но и стыд, который совершенно в другую сторону ведет. Прямой путь состоит в том, чтобы не стесняться спрашивать то, чего не знаешь. Помните, как Давид сказал, буквально дословный перевод с древнего текста, Псалом 119 или 120, 46. «Я говорил о твоих законах перед царями и не стыдился». В нашем тексте написано «и не постыжусь, буду говорить о слове твоем перед царями и не стыдился». На иврите говорится как бы в прошедшем времени «я говорил о твоих законах перед царями и не стыдился». Кстати, само слово «благочестивый», оно имеет глубокие корни с еврейского и с арамейского языка. Именно с арамейского языка оно происходит от слова «стыдливый». То есть тот, кто благочестивый человек, тот стыдливый, мы понимаем уже в каком смысле, не желающий совершить грех. Но в то же время благочестивый должен терпеть стыд ради исполнения Божьего закона. То есть он должен терпеть стыд, даже если это осмеяно. Он должен презреть стыд там, где это касается благочестия. И только такой человек, слышите, кто презрел стыд там, где это касается благочестия, называется благочестивым. Еще несколько мыслей. Иногда человек позорит другого, желая снять с себя стыд. Например, когда мы сделали что-то постыдное, мы говорим, а что я такого сделал? Ведь тот-то и тот-то, или те и те сделали то же самое. Согласитесь, что это облегчает наш собственный стыд, но в этом есть великое зло. Во-первых, мы позорим других людей. Во-вторых, такой человек уже не может раскаяться, потому что он говорит, а что я сделал? И в-третьих, он делает свой поступок неосуждаемым в глазах общества. Если мы лжем о других, чтобы облегчить собственный стыд, это еще более влечет зло и беды. Человек должен стараться всеми силами остерегаться, чтобы никого не осрамить. Кстати, это тоже очень важное качество и понимание. Даже если кого-то следует укорить, увещевай его, увещевай, и ты не понесешь из-за него греха. Но как нужно укорять? Писание говорит, согрешил брат, скажи ему. Скажи тайно и скажи тихо. А если ты сразу становишься укорителем на людях и осрамишь, то понесешь его грех на себе. И тем более уж тот более грешит, кто срамит другого без повода. Поэтому нужно быть очень осторожным в жизни, чтобы не делать ничего, что приведет к стыду другого человека. Это очень важно между братьями в учении, когда в чем-либо мы обнаруживаем ошибку другого человека и начинаем говорить, да ты не понимаешь, о чем ты рассуждаешь, ты ошибся, и пытаемся срамить человека вместо того, чтобы сказать о своей позиции, а я вот так научен, или я вот так понимаю, или порой можно пропустить, чтобы дать этому время для исцеления. В любом деле нужно следить, чтобы из сказанных слов не получилось позора и срама. Помните, как сказано, старца не укоряй, но вещай, как отца, младших, как братьев, старец, как матерей, молодых, как сестер, со всякою чистотою. Интересно, что в древней традиции сын не имел права срамить отца во исполнение заповеди. Во исполнение заповеди почитается и мать. Он не мог при людях. Это уже вообще ужасно при людях сказать, да что ты говоришь, ты все не так говоришь, все совершенно по-другому было. То есть это считается страшным грехом, когда ты срамишь своего отца или свою мать, выставляя их глупыми, непонимающими, даже если они ошибаются. Завершу притчей. Однажды Творец задумал посеять разумное, доброе, вечное. И он взял два зерна, зерно
стыда и совести и бросил их вниз. Зернышко совести было сухое и чистое, и оно очень легко полетело на землю. А зерно стыда, оно такое липкое, его пришлось с превеликим трудом опустить на планету. И, конечно, первым добралось зерно совести, и тут же дало росток, который стал расти ввысь. А зерно стыда упало в его тень. И сколько оно там находилось, пытаясь расти, ему не хватало живительного света. Хотя оно стремилось, шло время. Совесть, она мощным стволом гордо возвышалась над равниной, а дерево стыда низкорослое, оно все-таки тянулось вверх и распространяло свои побеги во все стороны, но находилось под деревом совести. И это большое дерево совести заглушало стыд. И потом некоторые ветви старые у стыда, находящегося внизу, стали засыхать. Они падали на влажную почву, гнили, распадались в прах и кормили питательными веществами совесть. Но совесть настолько заслонила стыд, настолько возвысилась, что стыду уже не доставало солнечного света, и это дерево тихо умерло. Но, к сожалению, корни совести тоже засохли, потому что у них не стало питания. Ведь она питалась от этих листьев стыда. Иссохший ствол упал на землю, где и сгинул без следа. Так вдруг оказалось, что совесть кормится стыдом. И подъем всегда начинается со стыда, а заканчивается чистой совестью. Если нет стыда, нет и совести. Если совесть возвышается над стыдом, мы понимаем, что это значит, оправдывает себя, то такая совесть засохнет, сожженная на солнце. К чему все это наше длительное рассуждение? Нам нужно оценить свою жизнь, перед кем мы ходим. Только лишь перед людьми. Это очень просто оценить, понять, взвесить, что я могу делать перед людьми, а что не могу. Что я позволяю себе делать, когда никто не видит. Что я позволяю говорить, что я позволяю думать. Мы можем сдержаться в обществе, в каком-то конфликте, в братском общении, в церковном. Даже если у нас происходит не секрет ссоры, а потом выйти и вылить все. И говорить об этом долго, и переживать, и мыслить, и затевать, перед кем мы ходим тогда. Зачем мы сдержались здесь, если вылили все это там? Если же, по крайней мере, мы стараемся нигде не делать зла, может быть, мы задумываемся сегодня, хорошо ли стыдиться раба, если ты не стыдишься господина? Вот об этом и говорит апостол Павел, если бы мы судили сами себя. Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Два вида стыда, о котором мы сегодня говорили. Стыд перед людьми. Если мы будем бояться Бога так, как мы стыдимся людей, то есть видеть воочию Божье присутствие, невидимое, это уже будет большим толчком в нашей жизни. Если уж мы людей не стыдимся, то нет нам выхода из этой ситуации, кроме если Бог не помилует и не дарует нам по благодати осознать. Попросим Всевышнего, чтобы Он помог нам на этом пути, чтобы мы видели сущность вещей, голую правду и о себе, и о том, что происходит с нами. Да благословит Господь. Аминь.

Христу тогда лишь ценно поклонение, когда ты волен от Него уйти, куда захочешь сам, и направление свободным сердцем выбираешь ты. Христу ценней молитва добровольная, когда ты скажешь в тишине: «Господь». Не та, когда спешишь к Нему от боли, когда уж выхода не видит плоть. Христу тогда лишь ценно приношение, когда нет избытка ты несешь, но планы ущеми в свои смирения, ты деньги очень нужные даешь. Бог человеку волю дал свободную, чтоб каждый мог сказать спокойно «нет». Лишь дело добровольное угодно, и тем ценней для Бога «да» в ответ. Ты можешь отойти, но остаешься. Ты можешь растерять, но ты хранишь. Ты можешь отступить, но не сдаешься. Ты жизнью добровольно Бога чтишь. Бог силой или страхом нас не держит. Ему такие слуги не нужны. Христос любовью чистою, безбрежной пленяет нас. Те путы так нежны. Не из-за страха ты грешить не станешь и сердце все Создателю отдашь. Не из-за страха ты его не ранишь. Не из-за страха Бога не предашь. Перед любимым страха нет, лишь трепет. Любовь Христу тебя вперед ведет, любовь Христу тебя к Нему и крепит, любовь Христу тебя с Ним и сольет. Любовь к Иисусу ставит на колени, любовь Христу толкает расточать свое добро без тени сожаления, любовь Христу на сердце, как печать. Любовь Христу тебя не отпускает от Божьей воли больше никуда. Любовь Христу в страданиях помогает, дает улыбку, сил для труда. Любовь Христу не скроешь и не спрячешь. Любовь Христу, как крылья за спиной, ты не желаешь жить уже иначе, как только Божьим быть любой ценой. Любовь. Вот для Иисуса поклонение, когда ты волен от Него уйти, куда захочешь, но твое решение, Иисус, я буду только там, где ты.

Я сказал: «Буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим». Псалом 38:2.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

И передача «Это интересно». Мертвое море – это странное место, создающее неповторимую атмосферу. Кроме того, это такое место, где не слышно птичьего пения, а постоянное испарение воды обволакивает его обычно загадочной дымкой. Мертвое море отливает часто металлической синевой. Из-за высокой концентрации минеральных солей и интенсивного испарения воды оно часто пахнет серой, а температура здесь редко опускается ниже 40 Цельсия. Все это не способствует длительному созерцанию его берегов. Чем ближе к южному краю Мертвого моря, тем более диким и безлюдным становится побережье. Ландшафт и горы

горы все мрачнее и непривлекательнее. Там, где к югу заканчивается тяжелая маслянистая вода, суровые скалы с обеих сторон резко обрываются и уступают место пропитанному солью болоту. И действительно, у всех побывавших у его берегов остается какое-то неповторимое впечатление. И это вызвано не только чувствами, но конкретными загадочными фактами, наличие которых со строго научной точки зрения объяснению не поддается. Рассмотрим эти факты. Странные находки. Библия прямо указывала их месторасположение Содома и Гоморры, долина Сидим, что в районе Мертвого моря. Тогда же на одном из полуостровов в Мертвом море нашли древние города, а рядом с ними — кладбища. Специалистов сразу озадачило то, что кладбища были древнее самих городов. Рядом с захоронениями обнаружили множество серы. И о том, что тела принадлежат содомитам, заговорили почти всерьез. В окрестностях были найдены шары различных размеров. Некоторые размером ноготь большого пальца руки, другие величиной с яйцо. Фактически, на этих местах были обнаружены тысячи серных шаров. Подобные этим шары серы нигде больше не были найдены, кроме как на местонахождении этих руин. Ученые утверждают, что эти горящие шары серы падали дождем на города. Найденная сера прошла испытательный анализ и показала, что она горела. Поскольку шел серный дождь, все объекты в городе начали гореть, и через какое-то время от множества горящей серы поднялась высокая температура. Было оценено, что температура достигала порядка 4000 градусов. Это создало вид подобно дыму из печи, который Авраам видел на равнине. Мертвое море представляет собой самую низкую точку земной поверхности. Его поверхность ниже уровня Средиземного моря на 394 метра. Его глубина в среднем составляет 356 метров, а наибольшая глубина — 793 метра. Содержание солей в нем составляет 260 промилле. Иными словами, в воде содержится 30% минеральных солей, преимущественно хлористого натрия, тогда как в любом другом море эта цифра не превышает 3,3 или 4%. Эта концентрация столь велика, что человек может просто висеть в воде этого моря, не опускаясь на дно, так как вода с силой его выталкивает. Вследствие такого состава воды Мертвого моря действительно являются мертвыми для флоры и фауны. В этом овеянном невероятными слухами мире Зецену очень важно было обнаружить любую растительность, но ее и впрямь не видно ни по берегам, ни в воде. Хоть бы раковину найти или сорвать водоросли, но их нет. Фотография Мертвого моря из космоса. Геологические обследования обнаружили следы редких вулканических катаклизмов в долине Иордана, у подножия гор Тавр в Аравийской пустыне, в заливе Апаба и у берегов Красного моря. Геологи установили даже дату этого стихийного бедствия. Оно произошло примерно за 2000 лет до нашей эры, то есть во времена Авраама. Известия о Содоме и Гоморре и их необычной гибели содержатся не только в Библии, но и в трудах историков древности — Тацита, Санхуньятона, Иосифа Флавия, Страбона и других. Весьма примечательно, все они, за исключением Иосифа Флавия, были язычниками и крайне негативно относились к иудеям и христианам. Примечательно, что месторасположение городов долины Сидим, упоминаемое древними авторами, затем было полностью подтверждено в ходе археологических раскопок. Таким образом, библейские сообщения о Содоме и других городах долины Сидим получили свое полное подтверждение в области истории, археологии, этнографии и геологии. Данные древних историков полностью подтверждают библейский рассказ. Область Содомская, некогда богатая своим плодородием и благосостоянием городов,
ныне же всецело выжженная, вследствие греховности ее жителей, была уничтожена молнией. Взгордясь своим богатством и обилием имущества, содомитяне в это время стали относиться к людям свысока, перестали быть гостеприимными и начали бесцеремонно обходиться со всеми людьми. Разгневавшись, Господь Бог порешил наказать их за такую дерзость, разрушив их город и настолько опустошив их страну, что из нее уже более не произрастало ни растения, ни плода. Господь поразил город огненными молниями, сжег его вместе с жителями и равным образом опустошил всю область. Так пишет крупнейший римский историк первого века по рождению Христа. Еще более древний финийский историк и жрец в своей первобытной истории пишет: «Долина Ситки провалилась и стала озером». Великий римский историк первого века Тацит, признанный одним из самых достоверных историков древности, пишет о Мертвом море: «Расстилаются равнины, которые были некогда плодородны и покрыты многолюдными городами, а после выжжены небесным огнем. Остатки городов видны и поныне. Земля же с тех пор как бы обуглилась и не может плодоносить. Всякое же растение, посаженное ли рукой человека или само пробившееся, вянет, чернеет и рассыпается в прах. Что до гибели некогда славных и великих городов, то я готов верить, что их спалил небесный огонь». Древний географ Страбон пишет, что Мертвое море образовалось вследствие катастрофы, погубившей Содом, Гоморру и другие близлежащие города, большая часть которых поглощена водами озера. Еще один римский историк, описывая события 19 главы книги «Бытие», утверждает, что в древности здесь была страшная катастрофа, которая превратила роскошный оазис в мрачную пустыню. На дне Мертвого моря были обнаружены древние руины Содома и Гоморры. Идея погрузиться на дно Мертвого моря пришла Сандерсу, когда он нашел древнюю карту. Искомые города были на севере современного Мертвого моря. Затем на снимках, сделанных со спутника, археолог заметил странные образования на морском дне. Тогда ученый нанял специалистов по подводному погружению и небольшую подводную лодку. Таким образом, библейские сообщения о Содоме и других городах долины Сидим получили свое полное подтверждение в области истории, археологии, этнографии и геологии.

дорогие наши радиослушатели. А сейчас предлагаем вашему вниманию послушать несколько кратких свидетельств. Это было в далекие 40-е годы 20-го столетия, в военное время. На окраине небольшого белорусского городка Пинска, в окружении домов, утопавших в зелени садов, жили три семьи родственников. В первом доме жили родители. Через дом от них – дочь с семьей, а еще через два дома – сын Михаил со своей большой семьей. У него были два сына и три дочери. Родители были евангельскими христианами, дочь с мужем тоже, а вот сын с семьей оставались в миру. Для родителей это была большая скорбь, и они постоянно молились о нем Господу. Михаил работал на железной дороге и участвовал в железнодорожном духовом оркестре. С оркестром ему приходилось часто играть на разных увеселительных мероприятиях, обычно заканчивавшихся банкетами, после которых он возвращался домой в нетрезвом состоянии. Так постепенно он втянулся в алкогольную зависимость, и пьянство стало для него постоянным. Известно, что неизбежные спутники пьянства – это скандалы в семье, слезы и недостатки. А если учесть голодное военное время, когда всем людям было тяжело, то в семье, где был пьющий хозяин, тяжелее было вдвойне. Вот и в этой семье все бремя забот о доме и детях легло на хрупкие плечи его жены. И так продолжалось длительное время. Но у Бога о них был другой план. Тем временем родители неустанно взывали к Богу о спасении их сына и его семьи. Они посещали собрания и всегда звали с собой сына и членов его семьи. Но только одна из его дочерей Зоя стала ходить с бабушкой в дом молитвы. Вскоре Зоя покаялась, после чего вместе с бабушкой молилась о спасении своих родителей, братьев и сестер. Ей тогда было лет 12-14. И вот однажды Господь ответил на ее молитвы чудеснейшим и необычным образом. Все произошло ранним утром, когда хозяин еще спал после очередной пьянки, и все дети были в своих постелях. И только хозяйка после бессонной ночи поднялась и в который уже раз стала выговаривать мужу и плакать. Короче говоря, начался очередной утренний скандал. Тогда Зоя, прямо у своей постели, встав на колени, горячо со слезами стала взывать к Богу о помощи. И Господь ответил. Во время молитвы сила Всевышнего осенила это дитя, и в коленопреклонном виде она поднялась над полом и в воздухе поплыла к постели, где лежал отец. Там через нее Господь обратился к ее отцу. Затем таким же образом она приближалась к постели остальных домочадцев, и Бог говорил каждому из них. Ужас объял всю семью. В одно мгновение все упали на колени и в страхе и трепете со слезами взывали Господу о прощении грехов. Молились единодушно, как бы одним сердцем и одними устами. Такой искренней и горячей была эта первая семейная молитва. Встали с колен совершенно другими, новыми людьми, рожденными свыше во Христе Иисусе для новой жизни, для новых дел, о которых раньше и не помышляли. Исполненные радостью от Святого Духа, сияющими лицами, они стали друг друга обнимать, целовать, просить прощения, и первым в этом деле был отец, который просил прощения у жены и детей. Затем, примиренный с Богом, с семьей и с самим собой, он поспешил на работу. Путь его проходил мимо дома родителей. В этот утренний час, как бывало и раньше, он увидел в огороде свою мать, окликнул ее и поприветствовал. Она подошла и пожелала Сыну Божьего благословения на предстоящий рабочий день. Он же ответил, что уже получил это благословение и стал у матери просить прощения за все, чем ее постоянно огорчал. Мать взглянула на сына и увидела перед собой совершенно другого нового человека, светящегося радостью и счастьем,
а не хмурого и мрачного, каким он был прежде. Она спросила, что с ним произошло. Сын с открытым радостным взглядом, полным любви, сказал матери, чтобы она шла к нему домой, и там ей все расскажут, а он должен спешить, чтобы не опоздать на работу. Удивленная новым видом своего сына и его измененным поведением, она оставила свои грядки и поспешила к нему домой. Там она узнала со всеми подробностями, что Господь совершил в эту ночь, и со всей семьей сына в горячей молитве благодарила Господа за то, что Он таким чудесным образом ответил на ее молитвы. Впоследствии эта семья оказалась в Польше. Отец вместе со своими сыновьями много трудился для спасения грешников, каким некогда был и сам.

Казалось, что идут съемки остросюжетного фильма. Что-то нереальное происходило на глазах у небольшой группки зрителей. По крутому склону мчался автомобиль. Спуск заканчивался обрывом над быстрыми водами. Двое — мужчина и женщина. «Опасные шутки», — подумал кто-то из присутствующих. Когда автомобиль пролетел мимо, стало видно, что мужчина из всех сил жмет на тормоза и побелевшими пальцами сжимает руль. Через открытое окно доносился крик женщины. Через несколько мгновений автомобиль спикировал с обрыва в реку. Какое-то время он еще продержался на плаву, зарывшись носом в воду. Видны были только задние колеса и багажник, но очень скоро машина пошла ко дну. Можно было подумать, что автомобиля не было вовсе. Река сияла на солнце, как будто ничего не произошло, и несла свои воды дальше. Не будь свидетелей этого происшествия, исчезнувший автомобиль не скоро бы нашли, как и людей, пропавших неизвестно где. Кто-то предложил бы, что мужчину и женщину похитили ради выкупа, или по каким-то причинам они сами пожелали скрыться, а кто-то раскручивал бы версию с инопланетянами. Это были муж и жена, еще достаточно молодая супружеская пара. В тот теплый солнечный день, когда все это произошло, у их единственной дочери Анны был день рождения. Праздник был омрачен одним обстоятельством. Дочка очень хотела получить в подарок новый сотовый телефон, который высмотрела в интернет-магазине. Телефон стоил невероятно дорого. С финансами в семье было сложно. Жили на зарплату жены. У мужа недавно возникли проблемы на работе. Пришлось уволиться. Вдобавок стало болеть сердце. Врачи рекомендовали больше отдыхать и не нервничать. Покупка дорогого телефона была немыслима. Родители решили купить дочке кофточку. Они выбрали модель, цвет и фирму, учитывая вкусы Ани, и, желая доставить ей радость, красиво упаковали подарок. Дочка была разочарована. Она даже разрыдалась, прося родителей вернуть кофточку назад и, одолжив недостающую сумму, все же купить телефон. Предлагала она добавить свои сэкономленные на завтраках деньги. «Неужели нельзя больше зарабатывать, чтобы на все хватало?» — плакала Аня. В гости тем временем стали приходить подруги. Они поздравляли девочку и утешали ее как могли. Папа с мамой оставили Аню одну принимать своих гостей. Сами они захотели развеяться и поехали к реке. На спуске с машиной что-то произошло. Она перестала слушаться водителя. Тормоза отказали. Это был субботний день. С самого раннего утра на берегу реки собрались верующие для проведения водного крещения. Пастор проповедовал о Божьей любви и милости. Крещаемые, одетые в белые одежды, по одному заходили в воду. Потом все много пели и молились. Это был радостный день заключения завета с Господом. После окончания служения уходить никому не хотелось. На душе было легко и радостно. Братья и сестры поздравляли друг друга и фотографировались на фоне живописной природы. И тут они увидели автомобиль. В те мгновения, когда машина летела вниз по склону, а потом ушла в воду, женщина находилась в таком шоковом состоянии из-за страха, что не могла ни о чем думать, кроме как хотелось крикнуть: «Спасите наши души!» Только кому кричать? И кто услышит? Когда машина стала погружаться, в салон сразу хлынула вода. Мужчина и женщина бились о двери, пытаясь их открыть. Не было понимания, что давление толщи воды идет извне такое огромное, что открыть автомобиль можно только тогда, когда салон полностью будет затоплен, если, конечно, повезет и двери не заклинит от удара. Но ведь надо еще чем-то дышать. Женщина сразу наглоталась воды, пытаясь вырваться из плена, и теряла силы, с ужасом осознавая, что не умеет плавать. В угасающем разуме мелькнуло огорченное лицо дочери, не получившей желаемый подарок,
и мысль, что муж тоже не может выплыть и погибает вместе с ней. О чем думает человек, когда он прощается с жизнью? Кто может исследовать мысли умирающего? Мужчина, оказавшись под водой, вспомнил почему-то когда-то давно прочитанный рассказ о мальчике, который жил у моря и в поисках сокровищ любил заплывать в пещеры. Однажды, забравшись вглубь одной из них, он нашел там столько ходов и пустот, что, обследуя их, окончательно заблудился. Наступивший прилив не давал шансов спастись. Мальчик отчаянно метался, пытаясь найти дорогу назад. Мокрые и скользкие стены пещеры указывали на то, что во время прилива вода покрывает все. Когда, казалось бы, выхода не найти, мальчик вдруг ясно почувствовал аромат луговых трав. Он пошел на запах и, ощупывая низкие своды, нашел пролом и лаз наружу. Тонкий лучик света помогал ему не оступиться, когда он отчаянно карабкался по скале, боясь соскользнуть в кипящую уже внизу соленую воду. В конце концов, вся история завершилась благополучно. Мужчина с отчаянием подумал, что в их женой ситуации нет такой скалы, на которую можно было бы взобраться. Сердце пронзило боль, когда он оглянулся и увидел, что жена уже затихла и не бьется у двери. Мужчина на миг закрыл глаза. Какая-то страшная усталость навалилась и парализовала все тело. «Неужели погибнем? Господи, спаси нас!» Каким бы атеистом человек ни был, в безвыходной ситуации он всегда вспоминает о Боге. Открыв глаза, мужчина увидел неожиданную картину. Кто-то в белом одеянии с вышитым золотом крестом на груди вытаскивал через открытое окно передней двери его жену. Хорошо, что она оказалась достаточно миниатюрна для этого. Потом другой человек, тоже в белой одежде, помог выбраться и ему самому. Пока женщину приводили в чувство, а муж со страхом и надеждой смотрел на то, как его жену пытаются вернуть к жизни, верующие молились. Женщина пришла в себя, и первое, о чем подумала, было, какое это благо дышать. Потом она спросила мужа, где портфель. Не услышав ответа, стала плакать и сетовать, что там все документы. Паспорта, нужные квитанции, документы на машину и многое другое. Позже водолазы извлекут автомобиль из реки, и портфель тоже найдется, но это уже другая история. Суета-сует. Пастор предложил мужу и жене обратиться к Богу с покаянием и благодарностью за спасенные жизни. Чудо Божье, что кто-то оказался на берегу и сумел помочь им. Страшно подумать, чем бы все закончилось бы, если бы не водное крещение, если бы верующие раньше разошлись по домам и не молились бы горячо о спасении утопающих, не ныряли бы за ними в холодную воду. Господь предотвратил трагедию. Супружеская пара признала чудесное Божье вмешательство в их жизнь. Нечасто пастор видел такое искреннее покаяние и с таким чувством произносимые молитвы. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Так говорит Слово Божье. А жизнь еще раз подтвердила эту истину. Герои этой истории реальны, и у Бога есть план для их жизней. Теперь решение следовать за Богом должны принять сами обращенные, а Церковь будет молиться за них. Друзья, как верно Слово Божие, «Призови меня в день скорби, я избавлю тебя, а ты прославишь меня». Но часто происходит по народной пословице: «Как тревога, то и до Бога, а как прошла тревога, то и Бог не нужен». И люди забывают прославить Его, а говорят, что это случайность, и теперь им просто повезло. Не злоупотребляйте Божьей милостью. Не останется незамеченным всякий вздох и улыбка каждая. На ресницах слезинка влажная не останется незамеченной. У Него сочтены наши волосы, у Него есть одежда и пища нам,
А молитва, пусть тихим голосом, непременно будет услышана.

как в дни февральской стужи, ждем весны. В плену жестоком ждем освобождения, так после бурь, страданий и волнения усталым сердцем жаждем тишины. Мы в тишине зализываем раны, питаем тело отдыхом и сном. Осколки чувств, клочки надежды рваной пытаемся собрать и склеить вновь. К нам тишина доносит голос Божий. В тиши молитвы чище и сильней. Раздумья глубже и суждения строже. Дороже жизнь, раскаянье полней. Мы тишину глотаем в упоенье, в ней растворяясь, но приходит час, и безмятежно тихие мгновенья становятся унылыми для нас. Мы снова ищем бурь и испытаний, чтоб выплеснуть в мир черный от вины энергию любви и сострадания, накопленную в лоне тишины.

Дорогие радиослушатели Радио МВИ, если вы желаете слушать наши радиопередачи через ваши смартфоны, то вы можете скачать бесплатно телефон-приложение Application для iPhone и Android систем в Apple и Google сторах.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать. Закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас протянул руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Матфея 14 глава, с 29 по 31 стих. Симон Петр — человек маловерный. Ученики переправлялись через Генесарецкое озеро. Они усердно гребли, но почти не продвигались вперед, потому что был сильный ветер. И вот Иисус пошел к ним по воде. Они, промокшие, измученные и утомленные, подумали, что это призрак, и закричали от страха. Но Он успокоил их: «Это Я, не бойтесь». Петр, услышав, что это Иисус, захотел быть рядом с Ним. «Если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Иисус сказал: «Иди». И Петр пошел. Только тогда он заметил, что ветер сильнее, чем раньше, когда он был в лодке. Мысль о том, что он идет по воде, а не почему-то твердому, вызвала у него панику. Он понял, что не может противостоять силе природы, начал тонуть и закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус поддержал его и сказал: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Увидев ветер и волны, Петр потерял зрительный контакт со своим Господом. Любой, кто ходит с Иисусом, начнет идти неуверенно, если потеряет Иисуса из виду, будучи занят своими обстоятельствами. Но всякий, кто верой призовет имя Господне, будет спасен навечно и в трудной жизненной ситуации.

Я сказал: «Буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим». Псалом 38,

0: Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов слушайте проповедь Виктора Бейни.
1: Восьмая глава книги пророка Захарии. «И было слово Господа Саваофа. Так говорит Господь Саваоф. Возревновал я о Сионе ревностью великой, и с великим гневом возревновал я о нем. Так говорит Господь, обращусь я к Сиону и буду жить в Иерусалиме, и будет называться Иерусалим городом истины, и гора Господа Саваофа горою святыни». Так говорит Господь Саваоф, опять старцы и старицы будут сидеть на улицах в Иерусалиме, каждый с посохом в руке от множества дней. И улицы города сего наполнятся отроками и отроковицами, играющими на улицах его. Так говорит Господь Саваоф, если это в глазах оставшегося народа покажется дивным во дни сии, то неужели оно дивно и в моих очах, говорит Господь Саваоф? Так говорит Господь Саваоф, вот я спасу народ мой из страны Востока и из страны захождения солнца, и приведу их, и будут они жить в Иерусалиме, и будут моим народом, и я буду их Богом в истине и правде. Так говорит Господь Саваоф, укрепите руки ваши, вы, слышащие ныне слова сии из уст пророков, бывших при основании дома Господа Саваофа, для создания храма. Ибо прежде дней тех не было возмездия для человека, ни возмездия за труд животных, ни уходящему, ни приходящему не было покоя от врага, и попускал я всякого человека враждовать против другого. А ныне, для остатка этого народа я не такой, как в прежние дни, говорит Господь Саваоф. Ибо посев будет в мире, виноградная лоза даст плод свой, и земля даст произведения свои, и небеса будут давать росу свою, и все это я отдам во владение оставшемуся народу сему. И будет, как вы, дом Иудин и дом Израилев, были

проклятием у народов, так я спасу вас, и вы будете благословением. Не бойтесь, да укрепятся руки ваши. Ибо так говорит Господь Саваоф, как я определил наказать вас, когда отцы ваши прогневляли меня, говорит Господь Саваоф, и не отменил, так опять я определил в эти дни сделать доброе Иерусалиму и дому Иудины, не бойтесь. Вот дела, которые вы должны делать, говорите правду друг другу, поистине и миролюбно судите у ворот ваших. Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего, и ложной клятвы не любите, ибо все это я ненавижу, говорит Господь. И было ко мне слово Господа Саваофа. Так говорит Господь Саваоф, пост четвертого месяца, и пост пятого, и пост седьмого, и пост десятого соделается для дома Иудина радостью и веселым торжеством. Только любите истину и мир. Так говорит Господь Саваоф, еще будут приходить народы и жители многих городов, и пойдут жители одного города к жителям другого и скажут: «Пойдем молиться лицу Господа и взыщем Господа Саваофа», и каждый скажет: «Пойду и я». И будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа Саваофа в Иерусалиме и помолиться лицу Господа. Так говорит Господь Саваоф, будет в те дни возьмутся 10 человек из всех разноязычных народов, возьмутся за полу Иудея и будут говорить: «Мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог». 9 глава книги пророка Захарии. Пророческое слово Господа на землю Хадрах, и на Дамаске оно остановится. Ибо око Господа на всех людей, и, как и на все колена Израилевы. И на Емав, смежный с ним, на Тир и Сидон, ибо он очень умудрился, и устроил себе Тир крепость, накопил серебра, как пыли, и золота, как уличной грязи. Вот Господь сделает его бедным и поразит силу его в море, и сам он будет истреблен огнем. Увидит это Аскалон и ужаснется, и Газа, и вострепещет сильно, и Екрон, ибо посрамится надежда его, не станет царя в Газе, и Аскалон будет необитаем. Чужое племя будет жить в Азоте, и я уничтожу высокомерие филистимлян. Исторгну кровь из уст его, и мерзости его из зубов его, и он достанется Богу нашему, и будет как тысяченачальник в Иуде, и Екрон будет как Иевусей. И я расположу стан у дома моего против войска, против проходящих вперед и назад, и не будет более проходить притеснитель, ибо ныне моими очами я буду взирать на это. Ликуй от радости, черь Сиона! Торжествуй, черь Иерусалима! Се царь твой грядет к тебе праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной. Тогда истреблю колесницы у Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный луг, и он возвестит мир народам, и владычество его будет от моря до моря и от реки до концов земли. А что до тебя, ради крови завета твоего я освобожу узников твоих изо рва, в котором нет воды. Возвращайтесь на твердыню, вы, пленники надеющиеся, что теперь возвещаю, воздам тебе вдвойне. Ибо как лук я натяну себе Иуду и наполню лук Ефремом, и воздвигну сынов твоих Сион против сынов твоих Иония, и сделаю тебя мечом ротоборца. И явится над ними Господь, и как молния вылетит стрела его, и возгремит Господь Бог трубою, и шествовать будет в бурях полуденных. Господь Саваоф будет защищать их, и они будут истреблять и попирать пращные камни, и будут пить и шуметь как бы от вина, и наполнятся как жертвенные чаши, как углы жертвенника». И спасет их Господь Бог их в тот день, как овец народ свой.
ибо подобно камням в венце они воссияют на земле его. О, как велика благость его, и какая красота его! Хлеб одушевит язык у юношей, и вино у отроковиц. Глава 10. Книга пророка Захарии. Просите у Господа дождя во время благопотребное. Господь блеснет молнию и даст вам обильный дождь, каждому злак на поле. Ибо терафимы говорят пустое, и вещуны видят ложное, и рассказывают сны лживые. Они утешают пустотою, поэтому они бродят, как овцы, бедствуют, потому что нет пастыря. На пастыри воспылал гнев мой, и козлов я накажу. Ибо посетит Господь Саваоф стадо свое, дом Иудин, и поставит их, как славного коня своего на брани. Из него будет краеугольный камень, из него гвоздь, из него лук для брани, из него произойдут все народоправители. И они будут как герои, попирающие врагов на войне, как уличную грязь, и сражаться, потому что Господь с ними, и посрамят всадников на конях. И укреплю дом Иудин, и спасу дом Иосифов, и возвращу их, потому что я умилосердился над ними, и они будут, как бы я не оставлял их. Ибо я, Господь, Бог их, и услышу их. Как герой будет Ефрем, возвеселится сердце их, как от вина, и увидят это сыны их, и возрадуются. В восторге будет сердце их о Господе. Я дам им знак и соберу их, потому что я искупил их. Они будут так же многочисленны, как прежде». И расселю их между народами, и в отдаленных странах они будут воспоминать обо мне, и будут жить с детьми своими, и возвратятся. И возвращу их из земли египетской, и из Ассирии соберу их, и приведу их в землю Галаадскую и на Ливан, и не достанет места для них. И пройдет бедствие по морю, и поразит волны морские, и иссякнут все глубины реки, и смирится гордость Ассура, и скипетр отнимется у Египта. Укреплю их в Господе, и они будут ходить во имя Его, говорит Господь.

эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Мир Божий вам и домам вашим. Нам бы очень всем хотелось, чтобы в нашей жизни все было по нашему желанию, чтобы исполнялись все наши замыслы, а все ошибки и разочарования миновали нас. К сожалению, исполняются далеко не все наши желания. Пожалуй, нет такого человека, которому не пришлось бы с сожалением признать совершение ошибок и промахов в прошлом. Как бы нам хотелось их исправить. В некоторых жизненных ошибках мы повинны сами. Заблуждения, безрассудства и ошибки прошлого еще и сегодня доставляют нам печали и заботы. И как часто мы воздыхаем: «О, если бы я только не совершил то или иное, или поступил иначе». Другие же оглядываются на все темное и гибельное в своей жизни и, по-видимому, не ощущают своей вины за него. Но мрачное прошлое пронизывает и омрачает настоящее и заглушает всякую радость. Как же нам быть с прошлым? Мы не в силах ни вернуть прошедших дней, ни исправить совершенные ошибки, не перевести назад стрелку времени. Мы живем сегодня. Все совершенное нами принадлежит прошлому. Мы навеки разобщены с ним и не в силах сделать его несодеянным. Нам предоставляется только одна возможность — делать свое лучшее сегодня. Но это будет невозможно для нас, если мы будем ворошить прошлое, которое станет препятствием для нас. Конечно, причиненные в прошлом несправедливости или нанесенные обиды мы должны исправить. Они не должны отягощать нашу совесть и омрачать нашу жизнь. Однако я говорю здесь о том, что не может быть уже изменено или исправлено. Нам не будет оправдания, если мы не приведем в порядок заблуждений прошлого там, где это еще возможно. Но наряду с этим многое уже не может быть исправлено, несмотря на все наши благие намерения. Что же нам делать в этом случае? Здесь я хотел бы дать совет. Если ты уже не можешь изменить или исправить прошлое, тогда оставь его прошлому. Решительно отвернись от него, иначе окажешься неспособным верно использовать настоящее. Апостола Павла очень беспокоили некоторые события из его прошлого. Об этом он часто упоминает в своих письмах. Его одежда была обогрена кровью Божьих святых. Он с болью вспоминал о том, что преследовал церковь, а также многих бросал в темницу и даже предал смерти. Но теперь он уже не мог изменить прошлого. Он мог сделать только одно, и потому говорит: «Я забываю то, что позади, и устремляюсь к тому, что впереди». О да, забыть прошлое. Иногда мы бы хотели забыть что-то, но это нам не удается. И Павел не мог полностью изгладить прошлое из своей памяти, но он не позволял прошлому воспрепятствовать жизни полной любви и самопожертвования ради Христа, которого когда-то ненавидел. Он все свои силы посвящал настоящему. Он не позволял чувствам раскаяния и сожаления удерживать себя, но с еще большим усердием посвящал себя работе и делу. Некоторые люди настолько привязаны к прошлым скорбям и страданиям, что живут лишь воспоминания о ранее умерших возлюбленных и не имеют интереса к настоящему. Такие скорби могут отравить целую жизнь и разрушить все ее надежды. Что же нам делать? Заглушить ли нам любовь в своем сердце и избегать мыслей о счастливом прошлом? Нет, этого мы не можем делать. Но мы должны воспрепятствовать тому, чтобы наши скорби не заняли большей части нашей жизни. Мы должны жить настоящим и тщательно подавлять все мешающие нам скорби. Наши усопшие возлюбленные наверняка не хотели бы, чтобы мы так скорбели о них,
но скорее предпочли бы, чтобы мы активно проявили себя во всем, что касается дел сегодняшнего дня. Мы можем и должны вспоминать о них, но так, чтобы не позволять им сковывать себя и занимать наше время, и чтобы не упустить нам при этом наших жизненных обязанностей и задач. Другие не так отягощены вчерашними скорбями, как сегодняшними заботами. Они заведомо опечалены тем, что имеют необузданный темперамент, либо прочные наклонности, которые проявляются время от времени. Они пытаются преодолеть их, но не могут стать полными хозяевами положения. Мы должны делать все, что в наших силах, чтобы стать хозяином над самим собой. Но если мы действительно сделали все, что могли, тогда нам следует успокоиться. И этим вещам не следует позволять травить и губить свою жизнь. Когда мы пришли к Господу, Он принял нас такими, какими мы были. Он знает все. Если наши наклонности и темперамент не помешали Ему принять нас, то они не помешают Ему и впредь любить нас. И это не может удерживать нас от служения и преданности Ему. Пытался ли ты многократно победить что-то, но безуспешно? Учти, что и Павел имел такой опыт. Он пытался избавиться от жала во плоти, но Господь не убирал его. Бог сказал: «Довольно для тебя благодати моей». Другими словами, Он сказал Павлу: «Я не избавлю тебя от жала во плоти, но оставлю его тебе, чтобы оно послужило тебе к добру. Делай из него лучшее, а я помогу тебе, чтобы это удалось тебе». Павел взялся за дело, и это ему удалось. Поступим же и мы таким образом. Как и все в этом мире, мы еще не совершенны. У нас есть свои ошибки и слабости. Тем не менее, мы не должны отдаваться их произволу и падать духом. Мы должны пытаться делать наше лучшее и мужественно идти навстречу жизни. Не говори: «Я стыжусь своих ошибок». Уэсли советовал: «Не стыдись ничего, кроме греха. Если ты не можешь быть тем, кем хотел бы быть, то будь хотя бы тем, кем ты можешь быть, и не стыдись этого. Не позволяй ошибкам и несовершенству омрачать твою жизнь, но смотри прямо в глаза миру и жизни и делай то, что можешь». Многое встречается в жизни человеку. Страдания, скорби в отчем доме и семье, заботы о делах, телесные страдания и многие другие затруднения. Если и тебе повстречается такое, то взгляни на великих людей в истории. Они шли через многие трудности и препятствия всякого рода, но они их преодолели и, вопреки всем превратностям, все же добивались победы. Некоторым людям все кажется легкодостижимым, пока не наступает какое-либо испытание, которое швыряет их на совершенно другой путь. И я тоже испытал это. Я активно участвовал в делах Божьего Царства и ощущал, что хорошо развивался и усовершенствовался в этой деятельности. Я видел перед собой много работы и с большим рвением принялся за нее, будучи полон надежд на хорошие успехи. Однако в самый разгар работы со мной произошел несчастный случай, и я причинил себе серьезные внутренние телесные повреждения. Самым горьким было то, что вину за это я вынужден был возложить на самого себя, в то время как я дни и ночи лежал в постели с сильными непрекращающимися болями. Меня постоянно мучила мысль, что я сам повинен в своем несчастье. Тот факт, что я не мог предвидеть несчастный случай и уберечься, ничего не меняло в этом. О, как были трудны эти дни и месяцы самоосуждения, горького сожаления, раскаяния и обвинения. Они привели меня на грань отчаяния. Снова и снова я повторял себе: «Моя жизнь прошла, будущее не представляет для меня никакого интереса. Что касается моей работы среди людей, то мне было лучше умереть». Прошло 8 долгих лет без единого луча света
и проблеска надежды на будущее. Наконец, я научился решительно отворачиваться от прошлого и брать лучшее от настоящего. Я перестал осуждать себя. После того, как я научился этому, Бог открыл мне путь к возможностям совсем иным образом. Он дал мне большее поле деятельности, чем прежде, и я верю, что в Его славу могу сказать, что Он сделал меня более полезным, чем я был бы, не пройдя через эту суровую школу. И что бы ни произошло в твоей жизни, если ты уже не можешь изменить ее, то не проводи свои дни в бесполезных жалобах. Делай сегодня свое лучшее и используй оставшееся еще тебе время. Существует лишь один путь из таких трудностей, и этот путь ведет к победоносной и счастливой жизни.

нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

Стихотворение называется «Цена вдоха». Вода была прозрачной и красивой, до дна пронзали солнышко лучи. Мы любовались океанским миром, взирая вглубь с поверхности воды. Нам стайки рыб дорогу уступали меж рифами, доставшими до дна. Все эти краски нам не предвещали, что нас настигнет жуткая беда. Поднявши лица в чудном восхищении, мы начали общаться меж собой. Но вдруг прервалось чудное общение холодной океанской волной. И закрутило нас в водовороте, и не понять, где воздух и где дно. Теряя силы в океанском броде, мы рвались на поверхность все равно. Я не надеялся уже вздохнуть. Я не надеялся вдохнуть еще раз воздух, и мысли не давали мне покой. Неужто это смерть? Вполне серьезно, я слишком переполнился водой. Но вдруг каким-то чудом мы вдохнули, потом опять накрыло нас волной. Нам расцепила руки злая буря, и растерялись мы с моей женой. Я впился в риф усталыми руками, бросая вызов пагубной волне. Ну что же, бей, я удержусь за камень. Но кто-то вдруг притронулся ко мне, и тут я понял, что еще мы живы. То сзади подплыла моя жена. Я приподнял лицо, собравши силы, с трудом промолвил: «Вот она, скала». Но хватит ли нам время, чтобы добраться, пока нас не размазала волна об эти скалы? Но нельзя сдаваться, нас дома ждет любимая семья. Мы рынулись к скале, едва живые, секунды не теряя ни одной, и видели, как волны эти злые, как будто кто придерживал рукой. Помог жене забраться на скалу я, и сам, с трудом забравшись на нее, я понимал всем сердцем и душою, что вечный Бог отсрочку нам дает. И только мы добрались на поверхность, как я услышал сзади за спиной со страшной силой пагубной зверской удар о скалы яростной волной. Как будто злилась пена океана, что заступился Бог за нашу жизнь, а я не мог подняться, как ни странно. Как говорится, выбился из сил. Но как был счастлив, лежа на каменьях, с терпением ждал прилива новых сил. И как бы за повторное рождение я Бога Сын Его благодарил. Нас вовсе не тревожили ушибы, кровь тоже не умела напугать. Все пустяки и вовсе несравнимы с единственным желанием подышать. Я рад, что не ушел вот так внезапно, и там в волнах освоил я урок, что от меня Бог ждал плодов приятных, а я был пуст, как летний ветерок. Нам Бог дает прекрасные таланты, а мы должны умножить все сполна, чтоб принести живые бриллианты к престолу славы вечного Творца. Хочу сказать пассивным и беспечным, что жутко перед смертью осознать, что скоро ты предстанешь перед вечным, а в оправдание нечего сказать, чтоб каяться, молиться, примиряться, творить добро и Бога прославлять. Пока ты дышишь, нужно постараться, тогда не страшно будет умирать, слава Богу.

Я сказал: «Буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим». Псалом 38,

0: дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию проповедь Виктора Бейни. А в 9 часов слушайте чтение книги.
1: Тот Бог, которого мы верим, Он есть Царь царей и Господь господствующих. Это великое благословение праздновать праздник жатвы, благодаря Бога за все то, что Бог дал нам в нашей жизни. И когда я думаю о жатве, прежде всего я понимаю, что это библейский праздник, и те принципы, которые заложены в нем, они важны для каждого из нас. Тот прообраз, который мы видим и наблюдаем, это также наглядное пособие или изображение, визуализация того, как Бог являет свою милость и благословляет человека. Мы уже благодарили в молитве Бога за все то, что Он дает. И у нас есть хлеб на наших столах, есть до хлеба еще много чего, у нас есть работа, у нас есть возможность жить, заботиться о своих детях, растить семьи, и за все это слава Господу. Я хочу сказать, друзья, что жатва – это еще и прообраз кончины века. Потому что если смотреть глобально, то это лишь только маленькое, может быть, напоминание сегодня о той великой жатве, которая будет по окончанию этого мира. И Слово Божие говорит, что будет проповедано Евангелие Царства Небесного во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Аллилуйя! И когда я смотрю на эти фрукты, овощи, я понимаю, что приблизительно где-то так будут заполнены вот ячейки, как народы, как страны, как племена. Знаете, каких-то людей очень много, они так сбившиеся, не помещаются, миллиарды в одной стране живет. Китайцы подсказывают. Китайцы, да. В Индии много людей очень живет. У кого-то, наоборот, есть простор территориально, очень разные, непохожие. Есть такие горячие страны, да. Есть более твердые, покладистые. Это великое благословение для нас, дорогие, чтобы принять это к сведению, напомнить еще себе, как Церкви Божией, как члену Церкви, как члену тела Христова, напомнить каждому из нас, нужно еще потрудиться. Еще не время, знаете, сложить руки и уже отдыхать, почивать на лаврах. Я и ты, мы живем на этой земле, имеем спасение. Церковь здесь, на этой земле, только для одной цели – проповедовать Евангелие, Царствие Божие всему лицу земли. И мы обязаны, просто должны это сделать. И, конечно, когда мы говорим о жатве, я хочу сегодня некий контраст провести о наших приоритетах, о том понимании, какое должно быть у нас от Бога и что есть принципы, приоритеты Царствия Божия. И, может быть, подправить наши светильники, немножко подправить наш путь, чтобы нам не уклоняться, потому что нам всем свойственно, живя на земле, немножко уклоняться. И сегодня то время и место, когда мы можем проверить все приоритеты, которые Господь заложил в Слове Своем, и есть ли они в нашей жизни. Я хочу однозначно сначала сказать, что все, что мы имеем в нашей судьбе, в наших семьях, в наших домах, оно дано нам от Бога. Все в нашей жизни в руках Господа. И если Он заботится о птицах небесных, если Он надевает лилии полевые, траву, которая сегодня есть, завтра и не станет, то, обращаясь к ученикам, к людям, говорит, то не более о вас. Я более беспокоюсь о творении своем, о человеке, и я позабочусь обо всем. И мы призваны быть благодарными Богу за это. И Фессалоникийцам 5:18 написано «За все благодарите». Там не написано «благодарите только за духовное».

Не благодарите только или благодарите только за что-то такое ценное, что имеет значение в Царстве Божьем. Написано за все. То есть и за то, что мы имеем в этой жизни, и то, что мы имеем в вечности, за то благословение, которое Бог посылает. И я хочу сказать, драгоценная церковь, что не присвойте Божье благословение себе. Не думайте, что мы сами чего-то достигли. Иногда у человека есть образование, он родился талантливым, способным, у него все спорится, все получается, все устрояется. И знаете, вот подходит такое лукавство, искушение. Ну, я молодец. Неплохой разряд на работе. И зарплата у меня повыше. На пенсию раньше уйду. Слава Богу! Знаете, мне понравился, смотрел интервью одного врача. Клиника в Москве, очень знаменитый человек. Как доктор, как хирург, как врач. И он говорит, мы со своей стороны, как специалисты, профессионалы, делаем все, что возможно, чтобы помочь человеку восстановиться и исправить свое здоровье. К ним привозят со всей России самые сложные случаи людей, которые попали в тяжелейшие аварии, катастрофы. И они просто делают, как люди, все, что могут. И говорят, мы делаем максимально. У нас очень высокодорогостоящее оборудование, квалифицированные самые лучшие врачи. И говорит, но при этом я, имея больше 20 лет стаж работы, очень четко осознаю, что жизнь человека исключительно в руках Бога. Потому что, когда мы видим, что человека по всем показаниям его жизнедеятельности организма, все должно быть, знаете, может состояние, как иногда мы слышим, стабильно тяжелое, и он уже должен быть, поправляться где-то, есть шанс на восстановление, он умирает. А есть люди, которых мы просто понимаем, что ему жить-то осталось минуты, может быть, часы максимум, а он восстанавливается и живет. И мы четко знаем, он как специалист говорит, что это не наша заслуга. Это что-то сверху, что регулирует, жить или не жить этому человеку. Я хочу сказать, друзья, возвращаясь к той мысли, не присвойте себе. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Напрасно бодрствует страж, потому что мы можем оказаться обворованными, и наше упование исключительно на Бога, и мы получаем от Бога. Получаешь хорошие оценки в школе, благодари Бога. Ученики, учащиеся, молитесь о том, чтобы Бог дал вам знания, дал вам силы, способность запоминать, считать, умножать, читать, быть на самом деле благословением для своих родителей, приобретая знания. Имеешь ли хорошую работу, благодари Бога. Имеешь здоровье, благодари Бога. Получил исцеление, даже может через руки врачей или через таблетки. Благодари Бога, потому что Бог являет свою славу и сила у Него. И мы призваны за все благодарить. В книге Иова написано, мы знаем эту историю, и Иов говорит, неужели за доброе мы будем доброе будем принимать от Бога, а злого не будем принимать. И такая есть мысль, что не то, чтобы и злое Бог дает, но наша жизнь состоит из разных сезонов, из разных периодов. И не всегда все сладко и хорошо. Иногда мы идем в долину, и это долина смертной тени. Мы поем песню, что Бог с нами в долинах удачи и близок в часы неудач. Когда мы смеемся и плачем, Он с нами, Господь наш и врач. В глубокие топи уныния, в ущелье, где смертная тень, спускается Он и поныне, чтоб нам помогать каждый день. И там дальше припев звучит, скажем вместе «Слава Богу!» Потому что мы идем за Тобою. Мы знаем, что когда у нас тяжело, когда мир рушится, когда почва уходит из-под ног, когда скорбь приходит, мы и в это время можем сказать: «Иисус, может быть, я не все понимаю,
Я не могу видеть картину в целом. Может, мне больно сегодня, и душа, она разрывается на части. Но и в это время я хочу сказать спасибо тебе, потому что ты не оставил меня, ты не покинул меня. Ты больше знаешь, что для меня будет нужно. Ты больше знаешь, что для меня будет важным. И когда эту маслину Господь часто берет и сжимает ее, ей неприятно. Ей больно, ей непонятно, но только так можно получить масло или елей. Только так ты можешь проистекать, как Божий елей, через который Дух Святой будет действовать. И если семя, впадшее в землю, не умрет, то не принесет плода. Если умрет, то принесет много плода для Царствия Божия. Друзья мои, мы благодарим Бога за прощение грехов, за то, что Он однажды избавил от этого тенистого болота, из грязи достал нас, исцелил проказу нашей жизни, и мы сегодня больше не рабы греха. Мы сегодня благодарны Богу за то, что мы можем радоваться в Его присутствии. Нам ничего не нужно, чтобы вот как-то вдохновить себя или как-то заполнить свою пустоту, потому что Бог, который внутри нас, Он дает сверхъестественную радость и победу на всякий день. И когда мы живем на этой земле, мы очень хорошо понимаем, что наша жизнь, она продолжается. И наша задача сохранить принципы и приоритеты Царствия Божия внутри своего сердца. Я хочу прочитать одну историю, которая записана в Евангелии от Луки в 17 главе. 11 стих и ниже. И мы извлечем оттуда несколько уроков и напоминаний для нас всех. Речь идет об Иисусе Христе. «Идя в Иерусалим, Он проходил между Самарией и Галилеей. И когда выходил Он в одно селение, встретили Его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали. И громким голосом говорили: „Иисус, наставник, помилуй нас“. Увидев их, Он сказал им: „Пойдите, покажитесь священникам“. И когда они шли, очистились». Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились, где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме этого иноплеменника?» И сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Бывший спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: «Не придет Царство Божие приметным образом, и не скажут: „Вот оно здесь“ или „Вот оно там“, ибо Царство Божие внутри вас». Аминь. Друзья мои, я связал сознательно, мне кажется, на первый взгляд, может быть, не совсем две похожие на себя истории, но для меня это одно. Вот эти 10 прокаженных и Царствие Божие. 10 человек, которые нуждались в исцелении, и Царствие Божие, которое пришел Иисус проповедовать на эту землю. Я хочу сказать, что для этих людей это было решение всех их проблем. У них не было, скажем, до этого какого-то шанса на полноценную жизнь. Жизнь прокаженного человека, она подразумевала постоянное отшельничество, общаться только с себе подобными прокаженными, потому что эта зараза, она очень сильно инфицирована, болезнь, проказа, и она очень распространялась. Человек, который был болен проказой, он должен быть, носить табличку, то, что он нечист, и постоянно кричать и говорить: «Я нечист, я нечист». И участь этих людей была такова, что тело их, каждая клеточка разлагалась, и прямо просто в физическом состоянии отваливались какие-то органы, нос, уши, и потихоньку просто гнил человек и разваливался, но не умирал. Сердце им стучало, организм пытался бороться, но разрушительная сила болезни, она уничтожала все тело. И вдруг однажды, вот без какой-то, не имея просвета, не имея цели, может быть, своей жизни и существования, на пути этих людей встретился Иисус. И вот
много уроков, нет времени, что можно извлечь отсюда. Но это было удивительно. Он не возложил на них руки, он не помазал брением, он не изгнал из них бесов, он не какую-то специальную молитву совершил. Он просто им сказал: идите к священникам. И вы знаете, пока они шли, исцелились, аллилуйя. Пока они шли, что-то сверхъестественное произошло. И вы знаете, они, наверное, шли и видели, как потихоньку, понемножку, а может, мгновенно, их тела стали здоровыми. И какова реакция их, мы можем только догадываться. Мы знаем только историю одного человека. Он возвратился к Иисусу. И тема сегодняшней моей проповеди – не 10 ли очистились, где же 9? Вопрос – где эти 9 человек? Можно догадываться, можно мечтать, фантазировать. Я думаю, что многие из них, большинство, если у них были семьи, они побежали к своим родным, к своим близким. Возможно, кто-то срочно начал доделывать свои дела, растить детей. Мне кажется, вот рассуждая по-человечески, они погрузились в обычную жизнь. И один человек, который вернулся. Господь задал ему этот вопрос. Где же твои друзья? Где 9? Почему ты один? Как они не возвратились, чтобы воздать славу Богу? Я хочу, друзья, из этого извлечь, из этой истории несколько принципов для нас и, возможно, подкорректировать приоритеты в наших сердцах. Получить помощь от Бога – это еще не значит спастись. Получить исцеление от Бога – это еще не значит исполнить волю Божию. Получить ответ на молитву – это еще не значит как-то успокоиться, сложить руки и довольствоваться тем, что Бог ответил, значит, Бог за меня, Бог со мною. Пережить сверхъестественное прикосновение Духа Святого не позволяет нам жить прошлым, только вспоминая лишь об этом. Иметь материальный достаток, хорошую работу, семью, может быть, как ответ от Бога. Это еще не значит получить полное благословение от Бога. Бог очень часто благословляет человека, отвечает на его потребности материальной жизни, дает все необходимое для нашей жизни здесь на земле. Но это не знак равно угодить Богу. Это не знак равно правильное отношение с Ним. Потому что Господь через эту историю, Он ожидает, чтобы не только материальное, видимое благословение волновало нас, но прежде всего те принципы Царства Небесного, которые Он проповедовал своей миссией на этой земле. Вы знаете, Иисус много исцелял. Иисус кормил людей. Иисус учил много. Иисус помогал людям. Но только немного в Евангелии мы видим людей, которые поняли, для чего Он пришел. Люди ели и насыщались, люди получали исцеление и благодарны были. Но немногие сказали: Бог мой, я вижу в Тебе Мессию, я вижу в Тебе Избавителя, я вижу в Тебе нечто больше, чем восполнение материальных моих нужд. Я вижу в Тебе нечто больше, чем прийти и, может быть, дать какой-то хлеб на сегодняшний день или исцелить даже меня. Пришла женщина, разбила этот алабастровый сосуд. Может быть, сама того не понимая, но она пророчески совершала то, что было и имело значение в вечности, что имело ценность в небесах, что было благословением для Царства Небесного. И многие люди сказали: зачем эта трата? Сразу пересчитали материально, это же столько много людей можно было накормить. Это же столько можно было помочь нищим. Иисус говорит: вы не знаете, вы не понимаете.
Церковь, дорогая, все, что сегодня я хочу сказать тебе и мне, себе прежде всего, не будем прилепляться к этой материальной жизни. Бог все тебе даст и больше даст, если ты не потеряешь приоритет Царствия Божия и это откровение, которое должно поселиться внутрь твоего сердца, внутрь нас, ибо Царствие Божие внутри нас. И когда оно приходит изнутри, ты не побежишь домой сразу. Я не умоляю наши семьи, я не умоляю дома наши, я не умоляю жизнь на этой земле. Но я хочу сказать, что жизнь, Царствие Божие, она может реально реализоваться в твоей земной жизни, если не потерять приоритетов, если не последовать за даром, а пойти за даятелем. Тот, кто дает этот дар, тот, у кого ключи есть от земного и от небесного. И если мы прилепились к нему, как этот прокаженный человек, он развернулся и назад к Иисусу. Назад к Иисусу. И он громким голосом прославлял его. О, как много сегодня людей во время поклонения. Они просто спят, они не откроют свои уста. Как много сегодня людей, которые ничего их не радует, и вера в Бога стала мертвой религией. Как много сегодня людей в этом мире, которые знают, как встать и как сесть в церкви, какие правила церковные, а жизни внутри нет. Стесняются, боятся, руки поднять, как кто-то свинцовые какие-то кувалды привязал, не поднимаются эти руки. Петь, группа поет громче, чем все мы порой. Я, друзья, не хочу никого огорчить сегодня. Я хочу сегодня быть очень честным. Я двух вещей боюсь в этой жизни. Греха и религии. Буквы, которая убивает. Которая забирает жизнь у тебя изнутри. Ты можешь все знать, все понимать. А Богу так и не угодить. Пришел и громким голосом пал ниц пред ним. Пасть ниц пред человеком, это означает, я всю свою жизнь добровольно подчиняю себя тебе. Я хочу быть в рабстве, я хочу отблагодарить тебя, я хочу просто упасть. Это не просто сказать: Иисус, спасибо, я побежал по своим делам. Это нечто большее. И Иисус сказал этому человеку: вера твоя спасла тебя. Когда приходит вера в наше сердце, Царствие Божье зарождается внутри нас. И мы начинаем жить верой. Верующий человек отличается от неверующего тем, что у верующего человека есть вера. Но я не говорю о людях этого мира. Я говорю о людях церкви. Потому что некоторым людям сказал Иисус: но многие из вас неверующие. Я пришел в Израиль и не нашел веры. Так часто Иисус говорил: мало веры. Когда Царствие Божие внутри тебя, тогда осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом, оно из небесного просто трансформируется в земное, и тьма реагирует. Когда ты начинаешь молиться, сатана отходит, отступает, обстоятельства меняются. Исцеление приходит, слава Божья является. Ты бы хотел постоять смиренно, но не можешь. Тебя всего на части разрывает. Ты хочешь и руки поднимать, и кричать, и молиться. Я знаю, что мы переживали эти времена, но почему-то мы стали такими, знаете, вот правильными. Настолько сильно, что неправильны в глазах Божьих. Понимаете, как хотите. Представьте себе учеников. Ходили, ходили за Иисусом. В принципе, у них было искушение такое. Когда Иисуса не стало, они говорят: пойдем ловить рыбу. Снова вот из таких чудес, таких знамений, такой силы, такого сверхъестественного явления. Пойдем ловить рыбу. Пошли, ловят.
Ловили. И я хочу сказать, друг дорогой, как откровение сегодня. Ты много сил тратишь. Ты много делаешь. И на пустой кошелек работаешь. И ничего не имеешь. И ты всю жизнь свою потратил на заработках, делах, в детей вкладывал, еще результата нету. Почему? Потому, не потому, что ты неправильный. Потому что приоритеты потеряны. Ловили и ничего не словили. И он говорит, Иисус, ну что, дайте мне рыбы. А дать-то нечего. Говорит, забросьте по правую сторону. Говорит, слушай, Иисус, ну мы уже тут ловили. Мы всю ночь тут ловили. Мы по правую и забрасывали, и по левую, и везде, и впереди. Мы везде ловили. Ну вы забросьте. Когда Царствие Божие внутри, тогда неестественное становится естественным. Приходит сверхъестественное там, я думаю, если бы они на берег забросили, там была бы рыба. Потому что так сказал Иисус. В твоей жизни начнет происходить чудеса и знамения, сила Божия, потому что так будет говорить Иисус. И это сила, которая нужна церкви последнего времени. Это вера, которая сдвигает горы. Это вера, которая меняет мышление, которая трансформирует личность, изменяет и преображает состояние человека. И только тогда Иисус говорит, иди, вера твоя спасла тебя. Куда? Куда пошли ученики распространять Евангелие? Я не могу представить учеников, которые сели бы в синагоге, приходили бы по воскресеньям. Петр, ты десятину отдал? Отдал. Ну, молодец, хорошо, сидим дальше. А во вторник придешь? Нет, не мой регион, в среду буду. Вы можете представить себе таких учеников, которые от собрания к собранию пришли, посидели, ушли? Нет, и я нет. А мы ученики Иисуса Христа. И то, что Он делал, наш Учитель, то и мы должны делать. Иди. Куда идти? Проповедуй Евангелие. Я не умею. Тебя никто не может заставить замолчать, любить. Являй любовь Иисуса Христа там, где ты находишься. Проповедуй своими делами. Никто не заставит тебя не делать добрых дел. Сколько ты добрых дел, сколько я добрых дел сделал на прошлой неделе? 10, 15, 20. Если наша церковь каждый день пойдет и будет проповедовать Евангелие Царствия Божия, что-то произойдет в этом городе, что-то поменяется в стране. Ни одна тьма не сможет остановить, потому что невозможно ни глубина, ни высота, ни долгота, ни ширина, ничто не может заглушить любовь Христову, которая в тебе. И это дает нам сверхъестественную силу идти и провозглашать Божью правду. Бог не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Продолжай сеять во время и не во время. Не знаешь, как оно растет. Не знаешь, когда взойдет. Продолжай сеять. Оставь распри, клевету, все неугодное, то, что отвлекает тебя. Продолжай сеять. Не отвлекайся на пустяки. Не отвлекайся, может быть, даже на серьезные вещи. Однажды одному евангелисту пришла его команда и говорят, послушайте, евангелист Бонки, Рейнхард Бонки, и говорит, а вас написали так плохо в газетах, давайте мы напишем опровержение. И он говорит, ни в коем случае, не тратьте на это время. Мы сейчас находимся на поле жатвы, и этот комбайн запущен. И это то же самое, что остановить комбайн и гоняться за полевой мышью, которая зернышки там ест наши. Это то же самое, что тратить время на какую-то мышь. Мы потеряем больше. Как многих сегодня сатана обманул и сбил этот приоритет, занимаются всем, чем угодно, кроме благовестия. Кроме того, чтобы спасать души. Обиды, поражения какие-то пришли, друзья мои. Но сегодня время для того, чтобы обновиться. Сегодня пришел Иисус, чтобы исцелить твое сердце. Сегодня пришел Бог, чтобы из невидимого сделать видимое. Продолжай делать, не ожидая ничего взамен. И не присвой славы себе, потому что один насаждает, другой поливает, а взращивает Господь Бог.
И Библия в Галатам 6:9 говорит к нам и предупреждает: делай добро, да не унываем, потому что в свое время пожнем, если что, если не ослабеем. Если не ослабеем. Ты молишься за своего мужа, ожидая спасения. Продолжай делать ему добро. Ты скажешь, за что? Просто так, ни за что. Воздавай на зло добром. Продолжаешь молиться за своих коллег на работе. Делай им добро. За что? Ни за что. Царствие Божье внутри нас есть. Не все ли очистились из нас? Не всех ли Господь простил? Не всех ли избавил от проказы греха? А где 9? Но если ты даже попал в этот 1%, будем делать все, что возможно от нас. И Господь будет идти впереди и будет охранять тебя сзади. И Он говорит: ищите прежде Царствие Божье, а все остальное что? Приложится к нам. Все Господь даст. Дорогой друг, мы будем молиться. И сейчас время покаяния. И было слово к людям, которые не впервые в собрании. Вы не в первый раз в собрании, но не выходите на покаяние. И Господь говорит к таковым: каждый раз, когда ты уходишь, я вижу тебя, но жду тебя вновь и вновь. И ты не думаешь, что сегодня день спасения, не пройди мимо этого дня. Может быть, Дух Святой стучал уже на протяжении многих лет в твое сердце. Сегодня время, чтобы быть пожатыми в житницу Божию. Господь драгоценный на своих пронзенных руках возьмет тебя, омоет, очистит, простит и скажет: сын мой, как долго я ждал тебя.

Ты говоришь, что нету сил бороться. Ты говоришь, нет веры и любви. Когда же Божья милость изольется на жизнь твою и на твои пути? Ты одинок, печален, обессилен. Нет рядом близких, нет твоих родных. Они идут дорогою в погибель, и ты не можешь их остановить. Ты говоришь, так много испытаний. Под силу ли мне вынести свой крест? Но Бог напрасных не дает страданий. И милость Господа над нами до небес. Он перевяжет раны, Он поможет и выведет тебя из тьмы на свет. Так как Господь любить никто не может. Пока что ночь, но близится рассвет. Придет тебе желаемая милость, пройдут печали, скорбь и теснота. Господь с тобой, помочь тебе Он хочет. Ему так дорога твоя душа. Он здесь, Он говорит тебе, не бойся, не унывай и не скорби душой. Не плачь, не огорчайся, не тревожься. В любой беде я рядом, я с тобой. К тебе протянута моя десница, к твоей душе простерты небеса. И пусть другие отвернули лица, но я твой Бог, люблю, люблю тебя. Но почему не можешь ты поверить, запомнить и на сердце записать, что нет такой нужды на белом свете, которую бы я не мог понять? Ты говоришь, ничто не помогает, но если сколько-нибудь можешь, верь. Проблем неразрешимых не бывает у Господа искупленных людей. Ты говоришь, ничто не помогает, но если сколько-нибудь можешь, верь. О, если бы ты знал, как больно не видеть, как скорбит твоя душа. Ведь я купил тебя ценою крови, и мне, поверь, важна твоя судьба. Кто тебя ранил, тот меня коснулся, а кто тебе помог, в том я живу. Не думай, что ты в вере обманулся, и нет конца страдания твоему. Когда ты плачешь, плачу я с тобою. Мне тяжело смотреть, как ты грустишь. Я вижу твой протест, твой слезный ропот и все, о чем другим ты говоришь. Ты все забыл, забыл, как часто падал, как часто ставил сам себя на край, потом взывал и горько плакал. И разве я тебе не помогал? Так неужели тот, кто спас от смерти, кто сотни раз на твой стремился крик, твою печаль и твои слезы не заметит и не услышит вопль твоих молитв? Ты говоришь, что позабыт, оставлен. Но разве я могу стереть с кровавых дланей свою любовь великую к тебе? Хоть ты подчас упрям и непослушен, моя любовь не кончится. Поверь, ты каждый день мне бесконечно нужен и будешь нужен до скончания дней. Ты драгоценен, как зеница ока, я слишком дорого тебя купил. Послушай слово любящего Бога, я возлюбил тебя, я возлюбил. Лишь потерпи, смирись еще немного, увидишь, я победу совершу. Я радость дам тебе взамен тревоги и мир святой дам сердцу твоему. Придет тебе желаемая помощь, лишь потерпи, смирись. Я пронесу тебя сквозь все страдания, и благодать с небес придет в твой дом. И ты, пройдя сквозь эти испытания, и станешь золотом, очищенным огнем.

под сомнение поставив придуманный рай. Отложили упреки все до лучшего дня. Наверстают под

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать. Закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас протянул руку, подержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Матфея 14 глава, с 29 по 31 стих. Симон Петр — человек маловерный. Ученики переправлялись через Генесарецкое озеро. Они усердно гребли, но почти не продвигались вперед, потому что был сильный ветер. И вот Иисус пошел к ним по воде. Они, промокшие, измученные и утомленные, подумали, что это призрак, и закричали от страха. Но Он успокоил их: «Это Я, не бойтесь». Петр, услышав, что это Иисус, захотел быть рядом с Ним. «Если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Иисус сказал: «Иди». И Петр пошел. Только тогда он заметил, что ветер сильнее, чем раньше, когда он был в лодке. Мысль о том, что он идет по воде, а не почему-то твердому, вызвала у него панику. Он понял, что не может противостоять силе природы, начал тонуть и закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус поддержал его и сказал: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Увидев ветер и волны, Петр потерял зрительный контакт со своим Господом. Любой, кто ходит с Иисусом, начнет идти неуверенно, если потеряет Иисуса из виду, будучи занят своими обстоятельствами. Но всякий, кто верой призовет имя Господне, будет спасен навечно и в трудной жизненной ситуации.

Я сказал: «Буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим». Псалом 38:2.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие радиослушатели, а сейчас мы продолжим чтение книги «Побег через потоки черного дракона». Путь теперь лежал на юг Кореи, в Пусан, важный корейский порт. Там они сели на маленькое суденышко, взявшее курс на город Шиманазеки в Японии, откуда они поездом добрались до Якогамы, где должны были сесть на океанский пароход, отплывавший до Сан-Франциско. В Якогаме их встретил проводник, говоривший по-немецки, которого пригласил доктор Исаак. Он поселил их у одной английской дамы, которая весьма трогательно о них заботилась до самого отплытия океанского лайнера в Сан-Франциско. Она показала Мии, Анне и Зузи этот большой портовый город, в котором тогда жило более миллиона человек. Организовала им также поездку в Токио. Особенное впечатление на Мию произвело множество храмов в городе. Здесь она впервые так близко столкнулась с чуждой религией. Для нее в этой столь открыто показной религии таилось нечто отчужденное. Ей вдруг стало ясно, люди не знали истинного Бога. Будет ли им проповедано когда-нибудь Евангелие? Здесь, в Якогаме, пробудился ее интерес к миру, не знающему Христа. И этот интерес не оставлял ее уже никогда. Через несколько дней девушки сели на немецко-японское пассажирское судно «Тайо Марко», направляющееся в Сан-Франциско. Это был большой и красивый корабль. Они были пассажирами четвертого класса. Кроме них, на палубе их класса находились еще два европейца. Оба говорили по-русски и, как выяснилось, происходили родом из России, а теперь плыли на американский запад, чтобы там обрести новую родину. Остальные пассажиры были японцы и китайцы. Уже на второй день девушек начала мучить морская болезнь. Но вскоре они привыкли и смогли вкусить радость от первой части морского путешествия. Тихий океан оставался спокойным и тихим, с честью подтверждая свое название. Через несколько дней судно вошло в порт Гонолулу на Гавайях. Пассажиры могли покинуть пароход, и наши подруги тоже решили отправиться на экскурсию. Через день продолжили плавание, но теперь океан был неспокоен. Мертвые волны бросали судно как игрушку. Пассажиров охватил страх. Но все обошлось хорошо. И, наконец, через 18 дней, 19 марта 1931 года, судно вошло в порт Сан-Франциско. Судно бросило якорь, и девушки обрадовались тому, что смогут, наконец, ступить на землю. Но вместо этого их ожидал сюрприз. Их не пустили в город. Служащие сообщили, что пассажиры, не прошедшие соответствующих прививок, а также все беженцы, иммигранты и люди без документов, подтверждающих право на въезд, будут доставлены на остров Энджел, находящийся непосредственно

вблизи города. Здесь власти устроили лагерь для беженцев, огороженный колючей проволокой, похожий на тюрьму. Радость встречи с неведомой Америкой омрачилась. Для них было неожиданно попасть за колючую проволоку. Они устали от длительного путешествия и были рады возможности наконец отдохнуть и получить свободу. А тут вдруг остров Энджел. Но лагерь нельзя было сравнить с тюрьмой. Здесь хорошо кормили, и сотрудники СХОМ, христианского объединения молодых мужчин, опекавшие беженцев, были очень приветливы. Даже дама, которая каждое утро около 6 часов своим громким «Доброе утро!» поднимала их с постели, приветливо при этом улыбалась. Недовольное ворчание некоторых беженцев, которые не были согласны с тем, что их так рано поднимали, не выводило ее из терпения. Такую наигранную приветливость Мия еще нигде не встречала. На ее меннонитской родине люди тоже были приветливы, но более приветливости в людях ценили естественность. Наигранная же приветливость дома считалась лицемерием. В Москве у русских Мия не встречалась ни с тем, ни с другим. А теперь эти вечно улыбающиеся лица. Приветливая улыбка, казалось, была высечена на лицах некоторых американцев. Было это естественным или мнимым? С трудом удавалось Мии и ее подругам привыкнуть к американцам. На следующее утро девушек направили к врачу, который должен был сделать соответствующие прививки. Они очень удивились, когда врач представился доктором Нейфельдом и тут же заговорил по-немецки. Естественно, он хотел знать, как им удалось бежать из Советского Союза. К сожалению, эту беседу прервала медсестра. Другие пациенты тоже ждали врача. Вскоре подругам сообщили, что они могут покинуть остров только в том случае, если смогут найти гражданина США, который сможет за них поручиться. А где им было найти такого гражданина? Их родственники были бедны, да и к тому же жили далеко отсюда. Казалось, они попали в ловушку. И опять Мия, Анна и Зузи обратились к Богу. Невозможно, чтобы он оставил их в таком положении, когда уже столько препятствий позади. И помощь пришла. Доктор Нейфельд осведомился о судьбе девушек и поместил в местной газете заметку, в которой рассказал о них. В один прекрасный день им передали визитную карточку некоего земельного агента Джона Зименса. Под именем и фамилией этого агента они прочитали по-русски «Добро пожаловать». Итак, в Сан-Франциско их все же ждали. Скоро они смогли покинуть лагерь и начать новую жизнь в Америке. Но кто же был этот Джон Зименс? С нетерпением ждали они его визита. А он посетил их уже на следующий день. Джон Зименс – седовласый господин 72 лет, читал лекции в местном университете. Он пришел со своей женой. «Мы узнали, что здесь в лагере находятся 3 девушки-меннонитки. И нас попросили вас посетить», – приветливо представился он на их родном немецком диалекте. Родной язык вмиг разрушает все барьеры и предупреждения. Так произошло и в этом случае. Как только девушки услышали родной диалект, они почувствовали себя как дома. Завязалась беседа, и они вкратце рассказали Зименсам свою историю. И тогда супруги Зименсы пригласили их до отъезда в Миннеаполис пожить у них. Господин Зименс согласился поручиться за них перед властями. С благодарностью приняли девушки это приглашение, тотчас оставив остров. Супруги Зименс приехали в порт на автомобиле. Боязливо сели девушки в машину.
Большой автомобиль показался им таким роскошным, что они вначале боялись даже пошевелиться. И вот они поехали. Джон Симмонс начал рассказывать им о городе. Казалось, он знал о нем все. Его речь напоминала лекцию. Перед глазами Мии мелькали прекрасные улицы Сан-Франциско. Она любовалась домами, окрашенными в пастельные тона, и ее вдруг наполнило неописуемое чувство благодарности. Она смогла вырваться из России. Она в Америке. Длительная и тяжелая дорога закончилась. Мия закрыла глаза. Перед ней всплыли грязные улицы Москвы, сцены из поездки в Благовещенск и темные воды Амура. За доли секунды она вновь увидела отрывки из общей картины побега. Ее охватил страх. Мия быстро открыла глаза. Автомобиль подкатил к большому, обрамленному высокими деревьями двору. «Здесь мы и живем. Добро пожаловать!» «И как говорят американцы, сделайте этот дом своим домом», — сказал Джон. Они стояли перед огромным многокомнатным домом и прекрасным садом. Перед домом стояло несколько автомобилей. Когда Джон заметил удивительные взгляды девушек, он пояснил. «Здесь мы живем с нашими детьми. Наша дочь — профессор в университете, где работаю и я, а сын — морской капитан. У каждого своя машина, отсюда и этот автопарк». «Они действительно живут неплохо», — подумала Мия, войдя с маленьким узелком в отведенную ей комнату. Первые впечатления о городе и первом меннонитском доме на американской земле утомили ее. Она уселась в удобное кресло, закрыла глаза и мгновенно уснула. Семья Симмонс предложила распорядок дня для гостей в типичном американском стиле. Были организованы экскурсии в город, преподаны первые уроки языка и поведения. А за этим последовало еще многое другое. Девушки все прилежно повторяли, хотя на самом деле им бы лучше хотелось просто выспаться. Сейчас, когда им ничего и никого не надо было бояться, на них навалилась усталость. Позже Мия писала: «У нас было одно желание – хорошо выспаться. Внутренне мы чувствовали себя спокойно и были очень счастливы. Мы прибыли в страну нашей мечты, в знаменитую Америку. Все, что мы до сих пор видели, нам понравилось, но теперь нам хотелось спать и очень долго спать». В воскресенье супруги Симмонс повели своих гостей на богослужение в поместную меннонитскую общину. В Сан-Франциско жило много меннонитов, поэтому здесь было несколько церквей. Кроме того, меннониты населяли среднюю часть Калифорнии, где с успехом выращивали фрукты, овощи и зерновые. Ридли, небольшой меннонитский городок вблизи Сан-Франциско, называли даже «хлебной корзиной мира». Во всех этих селениях были меннонитские и братские меннонитские общины. Джон Симмонс организовал все так, что девушки смогли выступить в его общине с рассказом о положении верующих в Советской России и их побеге. Глубоко тронутый услышанным, он предложил сделать это и в других меннонитских церквях. А говорили тогда во всех общинах по-немецки, поэтому девушки без проблем могли поделиться своим свидетельством. «А потом мы соберем в церквях пожертвования, ведь вам нужны деньги», – рассуждал Джон. Это предложение девушкам вовсе не понравилось. Собирать в церкви пожертвования, чтобы потом расходовать на себя? К этому они не были приучены. Дома они знали, что из шкатулки Божьей деньги не берут. В шкатулку Божью деньги кладут. Джон Симмонс уговаривал их, пытаясь убедить, что в этом нет ничего плохого, когда просишь братьев и сестер по вере помочь тебе деньгами. Но девушки не поддавались уговорам.
особенно сопротивлялась Мия. Она хотела зарабатывать деньги, чтобы помогать другим. Нет, она не приехала на благотворительное турне. И даже тот аргумент Зименса, что эти доклады – их труд, не помог. Сама мысль зарабатывать деньги в церкви не помещалась в голову подруг. Разбились также надежды на то, что свекор и свекровь Анны, живущие в Калифорнии, примут ее у себя. Семья явно не желала завязать контакт с несчастной вдовой их сына и брата Георга. К счастью, Зузи Пейнер получила письмо от брата, жившего в Миннеаполисе. Он пригласил девушек к себе до начала учебы и выслал также немного денег на дорогу. Теперь они могли попасть в Миннеаполис. От всего сердца поблагодарили они гостеприимную семью Зименс за радушный прием в Сан-Франциско и сели в поезд на восток. Это была неописуемая прекрасная поездка по железной дороге в Миннеаполис. Совсем другой поезд, с неведомым для них комфортом, а потом само событие ехать через горы надолго осталось в памяти. Такого они еще никогда не встречали во всех своих многочисленных путешествиях. США действительно совсем другая страна. Абрам Пейнер встретил девушек на вокзале. В его, хотя и маленьком, но уютном доме они нашли приют на 2 следующих месяца. Как студенты из-за рубежа, они не имели права зарабатывать деньги, поэтому старались быть полезными дома по хозяйству. У Пейнеров было 5 детей, 3 мальчика в возрасте от 3 до 5 лет, а также 2 девочки-близнецы, которым исполнилось всего 2 месяца, так что работы по дому хватало. Через 2 дня после прибытия в Миннеаполис подруги получили письмо из отдела по делам иностранцев, сотрудники которого хотели знать, начали ли они учебу. Как студенты, они должны были сразу приступить к учебе. Однако в Академии Вифиль в Сан-Пауэли учебный год давно начался. Кроме того, девушки не говорили по-английски и были вынуждены брать уроки на дому. Их учительницей английского языка стала пожилая шведка госпожа Светборг, преподававшая в Академии Вифиль. Пройти программу для поступления в учебное заведение в США им помогла еще одна учительница, доктор Кенниг из Германии. А материала для работы хватало, поскольку система обучения отличалась от российской. Госпожа Светборг трогательно заботилась о русских девушках, как их теперь называли в Академии. Ее удручало то, что ее ученицы не имели английских библий. Однажды она делала доклад в Чикаго и попросила поместную церковь собрать пожертвования для покупки 3 библий. Так Мия и ее подруги получили по прекрасной в кожаном переплете Библии Скойфельда. И другие люди беспокоились о девушках из России. Однажды из Миннесоты им позвонил миссионер Пейнер. Он предложил девушкам поехать в город, находящийся в 150 милях от Миннеаполиса, чтобы там рассказать о положении в России. Когда они ему сказали, что наотрез отказывается от заработка в виде пожертвований, то он лишь улыбнулся. Миссионер приехал за ними на автомобиле. Увидев бедно одетых девушек, он предложил им по $5, чтобы они купили себе хотя бы что-нибудь из одежды. $5 были тогда большие деньги. Вначале подруги отказались брать деньги, но вскоре поддались уговорам. Мия купила себе на эти деньги красивые туфли. В Mountain Lake их ожидало около 2000 человек из поместной меннонитской общины. Это было трогательное богослужение. Девушки из России рассказывали о ситуации на их родине, описывали побег из страны слез и преследований.
Анна в музыкальном сопровождении Мии исполнила несколько духовных песен. После богослужения был прекрасный обед, а затем второе богослужение в общине братских меннонитов. Здесь собралось не так много людей, но прием в сердечности нисколько не уступал. Лишь поздно вечером попали они в дом к Пеннеру. По пути он вдруг остановился возле молитвенного дома. Когда же они подошли к молитвенному дому, то их встретили пением 65 женщин. Поместный женский кружок специально собрался ради такого случая, и девушкам пришлось опять все рассказывать и спеть несколько песен. И лишь потом был преподан сюрприз. Каждая из женщин принесла с собой подарок. Подруги за один раз вдруг получили столько подарков, что от радости невольно заплакали. На следующий день опять последовали сюрпризы. Женщины из общины повели их по городу, в каждом магазине купив им что-нибудь – платья, чулки, шляпы, туфли, школьные принадлежности. Подаркам не было конца. За один этот день добрые люди обеспечили девушек всем необходимым на последующие годы обучения. Теперь и в самом деле занятия могли начинаться. Счастливые и благодарные они вернулись в Миннеаполис. И уже по пути туда Мия и Анна решили не обременять гостеприимную семью Пеннер своим присутствием. Зузи, конечно, была у родных. Это другое дело. Теперь же, когда они вновь почувствовали, как Бог заботится о детях своих, они не захотели быть бременем для других. Мия поселилась в доме студенческого руководителя университета Миннесоты в семье Планк. Его жена, немка, была болезненной женщиной, и супруги имели двоих детей – мальчика 14 лет и девочку 12 лет. Мия следила за порядком в доме и вела домашнее хозяйство. Планки платили ей $6 за неделю, кроме бесплатного питания и жилья. Это был как раз допустимый заработок для студентов-иностранцев. Очень быстро Мия освоилась в доме Планков и почувствовала себя как дома. Эти очень милые, глубоко верующие люди приняли беженку в свою семью. Все вместе они ходили в походы. Семья Планк имела небольшой домик у озера и проводила летние месяцы там. Здесь, на природе, Мия полностью оправилась от напряжений предыдущего года. Дорогие друзья, на этом мы сегодня закончим чтение книги «Побег через потоки черного дракона». Продолжение вы сможете услышать завтра в это же самое время.

Святая Церковь Божья, голубица, кто пред тобою сможет устоять? Ты на земле поставлена трудиться, святую весть о Боге возвещать, давать для мира чистое питание, стоять в надежде, вере и любви, святою силой истины познанием всем возвещать о жертвенной крови. Кто, как не ты, святая голубица, гоня врага и козни его прочь, прилежно будет Господу молиться и верить, что придет он ей помочь. Кто, как не Церковь Божья, святая, покажет свет, пример и путь к тому, кто обещал в награду славу рая, но лишь для верных, отданных ему. О, голубица, избранная Богом, ты путь к спасению людям укажи, ты проложи им ко Христу дорогу и про Голгофу смело расскажи. Свети ты ярко, искренно, чудесно, пред вражьей силой смело выступай. Исполнишь труд, тебя ждет град небесный. Про это никогда не забывай. Твое призвание — истинно трудиться. Ты повеление Божье исполняй. Твое ведь имя — Церковь, голубица. Так в мире этом

Богу нужны люди, которые будут полагаться на Него на глазах у удивленных неверующих. Для этого Он взял небольшой народ израильский и перевел его в пустыню. В пустыне Господь собирался научить своих людей доверять Ему независимо от обстоятельств. Он хотел, чтобы исповедание каждого израильтянина было таким: «Я пройду через любые испытания, через любые трудности, даже самые непреодолимые. Я уверен в этом, потому что мой Бог со мной всегда, в любых невзгодах. Он обязательно поможет мне». Смотрите, что Моисей говорит Израилю: «Он смирял тебя, томил тебя голодом». Второзаконие 8.3. Другими словами, эти испытания запланировал я, а не дьявол. В любую минуту я мог бы спустить тебе прямо с неба и хлеб, и мясо. Все это только дожидалось того момента, когда ты будешь готов принять эти благословения. Я придержал это на время испытания. Я ждал, пока ты перестанешь надеяться на себя. Для этого тебе нужно было оказаться в безвыходном положении, из которого только я могу выручить тебя. Чудо заметно только в безнадежном положении. Сегодня Господь продолжает искать людей, способных полностью положиться на Него. Людей, которые будут являть Его силу и на словах, и на деле, чтобы неверующие увидели Бога через веру тех, кто Его любит. Иов пережил страшную трагедию. За короткое время он потерял детей, имущество и здоровье. Но этот горемыка упорно твердил: «Он знает путь мой, пусть испытает меня, выйду, как золото». Иова 23.10. И Бог чудесным образом вернул Иову все, что тот утратил. Поверьте, Господь поможет и вам.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

Я сказал: «Буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим». Псалом 38:2.

Слово Божье проповедуется, то слушающие обязательно отреагируют. Правда, прореагируют они по-разному, но реакция так или иначе непременно будет. Что я хочу этим сказать? А то, что, слушая проповедь Слова Божия, невозможно не реагировать. Этим именно и отличается слушание проповеди от слушания какой-нибудь лекции. Слушающий проповедь Слова Божия невольно принимает решение, иначе говоря, он не может остаться нейтральным. И возможны только два решения – или за, или против. Каждый раз, когда Иисус Христос говорил, его слушатели уходили либо радостными, благодарными, довольными, или опечаленными, смущенными и даже озлобленными. Почему? Потому что Христос никогда праздно не говорил. Его слово всегда требовало определенных действий со стороны слушающих. В своей притче о брачном пире Христос очень ярко проиллюстрировал именно эту истину. Христос часто передавал свои истины при помощи притч и делал это с той целью, чтобы слушающие поняли, что он хочет сказать. Вот почему притчи его всегда были просты, но изобретательны и наглядны. Притчу о брачном пире мы находим в Евангелии от Матфея в 22 главе. Начинается она так. «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти». Затем в притче говорится о том, как царь вторично приглашает этих же людей на пир, и как прореагировали они, и на этот раз они не захотели прийти. И дальше мы читаем, «Опять послал других рабов, сказав, скажите званым, вот я приготовил обед мой, все готово, приходите на брачный пир». По-видимому, это были другие люди, которых царь пригласил на свадебный пир своего сына. И послушайте, как откликнулись они на его приглашение. «Они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою». У этих званых были на первом месте их личные интересы и свои дела. Они даже не обратили внимания на рабов царя, которые пришли сказать им, что все приготовлено для брачного пира, приходите. Но они пренебрегли приглашением, правда, сравнительно мягко, но все же они отказались прийти. Но дальше мы читаем о том, что нашлись и такие, которые просто, грубо, резко выразили свое нежелание принять приглашение царя с гневом и оскорблением, даже с насилием над слугами, как сказано, прочие же, схватившие рабов царя, оскорбили и убили их. В конце этой притчи мы читаем, как дальше поступил царь. Тогда он говорит рабам своим, «Пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». Им велено было оставить те дороги, где жили те почетные гости, которые первые были званы на пир, но оказались недостойными. И на этот раз царь велел рабам своим пойти на распутье, туда, где жили бедняки, которые были пренебрегаемы теми званными. И потому в 10 стихе мы читаем, «И рабы те, вышедшие на дороги, то есть в закоулки, проселки, тропинки, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Все эти охотно приняли приглашение царя и пришли на брачный пир». В этой притче представлены две категории людей, не три, не четыре или пять, но две. Те, которые отказались, и те, которые приняли приглашение и пришли. В категории тех, которые отказались, были разные люди. Одни просто не захотели, как мы уже видели, другие пренебрегли приглашением, а другие не только отказались, но оскорбили и даже убили тех, которые их пригласили. Несмотря на эти различия, на то, мягко, деликатно или грубо и агрессивно они отказались, они попадают под одну и ту же категорию, потому что все они так или иначе, не пришли на брачный пир царя. Но притча на этом не кончается. Она заканчивается одним неожиданным событием, на которое я и хотел бы сегодня особенно обратить ваше внимание. Я читаю с 11 стиха. «Царь вошел

Лет посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: «Связавший ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званных, а мало избранных». К сожалению, и этого, попавшего на пир, но не в брачной одежде, мы должны приписать к первой категории, то есть к отказавшимся. В самый торжественный момент, когда входит сам царь в зал брачного пира, осмотрев всех, взор его был устремлен на одного человека. В отличие от остальных гостей, он не был одет в брачную одежду, как полагалось всем гостям. Кто же этот человек? Как он попал на пир? Почему он оказался без брачной одежды? Мы должны заключить из общего смысла притчи, что человек этот пришед прямо с улицы, был без извинения, что у него не было нарядной одежды, которой требовалось для всех присутствующих на пире. Если царь пригласил гостей на свой пир, то не может быть, чтобы от гостя требовалось, чтобы он сам приобрел себе брачную одежду. Это немыслимо. Каждый мог взять для себя брачную одежду в дворце царя, в приемной, чтобы явиться на пир в приличном виде. Это было единственное требование для приглашенных. И так как одежда для каждого была обеспечена самим царем, то ни один не мог сказать, что он был не в состоянии приобрести эту одежду. О чем говорит нам эта притча? Во-первых, что все приглашены на брачный пир Агнца без исключения. Мог прийти кто только хотел, и злой, и добрый. Условие же для всех одно – явиться они должны в брачной одежде. И притом эта одежда дается им даром. Им нужно ее только взять и в эту одежду одеться. Никаких других требований не было. Какой же может быть этот человек, который все же вошел на брачный пир без брачной одежды? Как мы его охарактеризуем? Интересно отметить, что никто из гостей, несмотря на то, что этот человек не был одет, как остальные, то ли не заметили этого, то ли не посчитали нужным указать ему на его оплошность. Только один царь, когда вошел в зал, сразу же обнаружил это и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Я повторяю то, что сказал выше. Все, что требовалось от приглашенных, это быть одетыми в брачную одежду. Больше ничего царь не требовал. Принять его приглашение и принять одежду, приготовленную царем. Это все. Думаю, что нетрудно определить проблему этого человека. Я говорю проблему, потому что это проблема каждого из нас, без исключения. Проблема его заключалась не в том, что он не имел желания быть на брачном пире, но проблема заключалась в том, что этот человек не хотел одеть брачную одежду. Иначе говоря, он хотел быть участником торжества, но на своих условиях. Он настаивал на своем. Он не хотел подчиниться царскому декрету. Он желает наслаждаться царскими благами и в то же время пренебрегать постановлением царя. В этом человеке ярко изображено то, что из себя представляет человек в его природном, то есть греховном состоянии. Слово Божие называет такого человека душевным или плотским. Такой человек не может и мыслить иначе, как только по-плотскому. А плотские помышления, сказано в Слове Божьем, суть вражда против Бога, ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут. А в первом послании к Коринфянам Павел говорит так: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием». Можете себе представить, как, глядя на остальных, одетых в брачные одежды, этот человек восхищался своей свободой, независимостью, считая других раболепствующими. Кто он, этот царь, чтобы я безоговорочно подчинялся ему и лишал себя свободы воли? Я предпочитаю делать то, что я хочу, и как я хочу, и никто мне не может диктовать, во что мне одеваться и что мне делать.
Так мыслит и так поступает плотской душевный человек, невозрожденный. Да, он может быть очень религиозным, он может быть и не только членом церкви, но и быть активным в ней, и в то же время не быть одетым в брачную одежду, требуемую царем. Это точная картина того, что представляет из себя грех, это восстание против Бога. Началом греха было, когда сатана восстал против Бога. Дьявол, позавидовав Богу, хотел сам стать Богом, и потому восстал против него. Это и есть сущность греха. Так вошел грех в человека, когда он послушался голоса дьявола и тем самым восстал против Бога. Что предложил змей-искуситель Еве? Свободу! Неужели Бог запретил вам есть от какого-то дерева в этом раю? Может ли быть, чтобы Бог вас в чем-то ограничивал? Какое право имеет Он ставить вам такие ограничения и требования? И не успела женщина ему ответить и войти в разговор с ним, а змей уже знал, что она попала в его ловушку. «Да не верьте ему», — продолжает змей теперь уже смело. «Вы не умрете, Бог знает, что коль скоро вы вкусите от этого желанного дерева, то вы сами будете богами, а этого-то он и не хочет». И тут Ева послушала змея, взяла запретный плод, а в этот момент грех вошел в нее, и за собой она потянула Адама. Таким образом, весь род человеческий унаследовал их грех, и все мы по наследству стали врагами Божьими. И до сего дня сатана твердит одну и ту же песенку. «Кто такой Бог? Какое он имеет право над тобою? Будь сам хозяином и решай, сам утверждай свои права». И вот этот человек, который попал, вернее, пришел по приглашению на пир, не одевшись в брачную одежду, в течение продолжительного времени как-то сумел все-таки скрывать свое подлинное состояние. Это человек, который делает вид, что он христианин, но который не пережил рождение свыше, имея вид благочестия, но отрекшийся его силы, как говорит Слово Божие. Эта притча является предупреждением для тех, которые вошли в церковь без брачной одежды, то есть не родившись свыше. Да, эти люди могут быть почетными членами церкви, и никому и в голову не придет, что они никогда не пережили возрождение. Их ни в чем не обвинишь. Их поведение во всех отношениях как будто примерное. Но такими грешниками, какими они вошли в церковь, такими они и остались по сей день. Я боюсь, что в наших церквах и общинах есть немало таковых. Как страшно думать, что человек даже может пророчествовать, может изгонять бесов и именем Иисуса Христа чудеса творить и в то же время не принадлежать Господу. Но подумайте, как страшен будет тот роковой момент, в который такому придется предстать перед Господом и услышать эти потрясающие слова из уст Господа, которому он якобы служил. «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Господь предупреждает, что не всякий, говорящий «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. И в чем заключается воля Отца Небесного? Принять от Него эту брачную одежду и одеться в нее. Но ведь это глупость, говорит мудрец, чтобы от такого пустячного дела зависело мое спасение. Никогда не поверю. Глупости. Так рассуждает человеческая мудрость. Быть оправданным Богом только верой без дел, этого не может быть, говорит он. Получить спасение совершенно бесплатно, без усилий с моей стороны, не может быть. Такое спасение я не могу себе допустить. Видите, кто так говорит, мыслит по-человечески, считая себя мудрецом. Но в таком случае, что же представляет из себя брачная одежда? О чем она нам говорит? Этой притче Христос говорит, что требуется от нас одно. И исполнив это одно, остальное все встанет на свое место. А это одно и есть то, о чем говорит брачная одежда.
В чем одном был недостаток человека, вошедший на пир без брачной одежды? Нежелание покориться царю, который его пригласил. Поэтому одно, о чем нам говорит брачная одежда, это покорность нашей воли, воле Божией. Человек готов сделать что угодно, только не покориться воле Божией. Что сказал Христос юноше, пришедшему к нему с вопросом, что мне делать, чтобы унаследовать Царствие Божие? Как ответил ему Иисус? «Одного тебе не достает». Оставить ложного Бога, которому он поклоняется, и служить, и следовать за Иисусом. Это все. Покориться Его воле. И в чем заключается воля Божия? Послушайте, как ответил Иисус тем, которые спросили Его именно, что нам делать, чтобы творить дела или волю Божию. И вот что Христос им сказал. «Вот дело Божие». Вы заметили одно дело? «Чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Одно дело, не два, не три, а одно – веровать в Него, в Иисуса Христа. А что значит веровать в Иисуса Христа? Это значит отдать себя Ему, покориться Ему, всецело положиться на Его милость. И вот эта вера в Иисуса Христа и произведет перемену в нашей жизни. Ни я, ни ты не в состоянии этого сделать. Но когда мы покоряемся Его воле, а воля Его – веровать в Него, в Иисуса Христа, тогда Он сам совершит это чудо, чудо возрождения. «Мы проповедуем Христа распятого», – говорит апостол Павел, – «для иудеев соблазн, а для еленов – безумие, для самих же призванных иудеев и еленов – Христа, Божию силу и Божию премудрость». Какая трагедия, дорогие мои, какое безумие думать, что своей мудростью мы можем угодить Богу. Это невозможно. Падшая натура человека, она враждебно настроена против Бога. Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Почему юродством? Человек в своем греховном состоянии считает Евангелие благую весть, что Бог спасает человека верою в Сына Его, глупостью и безумием. Да, как сказано в Библии, ибо слово о кресте для погибающих юродство, то есть безумие есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Веруй, и спасен будешь. Доверься Ему, Иисусу Христу, и Он тебя спасет. Сила в Нем, в Его Голгофской жертве, а не в нас. Чтобы тебя и меня спасти, посмотрите, как дорого оно ему обошлось смертью, крестной смертью Сына Божия. Поэтому, мой друг, будь мудрым. Прими это чудное спасение, которое дает тебе Господь. Прими верой этот дар Его любви. Это и есть та брачная одежда. Человек в притче Христовой думал, что она ему не нужна. Но он не мог скрыть свое безумие от всевидящего ока царя. Для него было уже поздно. Он себя обманул, думал, что обманет людей, но Бога обмануть ему не удалось. Но, мой друг, для тебя еще не поздно. Бог тебе еще дает время отдаться и покориться Ему. Сделай это без промедления. Оденься в брачную одежду Его спасения, и тогда тебе обеспечена будет вечная жизнь и блаженство. Скажи, Господи, я верую. Я принимаю Твое спасение. Я благодарю Тебя, что Ты умер за меня. Чудо возрождения, мой дорогой друг, произойдет тогда, когда ты так поверишь Иисусу Христу, и ты никогда не будешь постыжен. Пусть сам Дух Божий тебе поможет это сделать сейчас. Вот дело Божие, чтобы ты веровал в Господа Иисуса Христа. Это и есть та брачная одежда, без которой ты не можешь войти в Царствие Божие.

дорогие друзья, любить Господа не только словом, но и делом — в этом призвание каждого христианина. Когда-то израильский народ возжелал царя. Для чего? Чего не хватало? Чтобы быть как другие народы, искать человеческого величия, славы, свободы мысли, что является, по сути дела, нашими нормальными наклонностями сегодня. Бывает так, что человек принимает верой спасение, приготовленное Иисусом на Голгофе, но отказывает ему в его правах на нас. А Он ведь купил нас дорогой ценою. Часто люди говорят «да» Спасителю, а Господу — нет. Многие верующие считают требования Господа слишком большими. На самом же деле заповеди Господа не тяжелы, если мы любим Его. Вот почему первая заповедь гласит «Возлюби Господа Бога твоего». Повиноваться Господу легко тогда, когда мы любим Его. Христос сказал «Кто любит Меня, тот соблюдает Слово Мое». Любите ли вы Господа? Не уклоняйтесь от ответа. Господь знает его заранее. Я нуждаюсь в такой любви, чтоб собою все покрывала, всю себя отдавая другим и обиды не замечала, чтоб повсюду она могла молчаливо сносить презрение и готова всегда была крест нести свой с большим терпением, отвечать на все зло добром, всем дарить теплоту и ласку и не ждать, чтобы кто-то потом ей воздал или сделал огласку. Своего не ищет она, о себе всегда забывая, служит ближним, порою без сна, нужды их удовлетворяя. Она все переносит легко и прощает любые укоры, никогда не перестает, не боится молвы и позора. Невозможно ее заслужить, она дар совершенный свыше. Без нее очень трудно жить. С ней ж небо намного ближе. Как хочу я такой любви! Дай мне, Боже, ее сегодня! Наполняй меня Духом Святым! Покажи свой путь превосходный! Помоги в тебе пребывать, чтоб любовь ничем не затмилась! Ты готов ее каждому дать! Окажи и мне свою милость! Дай облечься в твою полноту, в совокупность всего совершенства, в неподдельную простоту, чтоб душе обрести блаженство. Я нуждаюсь в любви Твоей, пусть она и во мне сияет, и собою среди скорбей путь во мраке другим освещает.

Момент творения. Крылья колибри, загадка или безграничный творческий потенциал. Иногда чудеса происходят прямо у нас на глазах, но мы не в состоянии их увидеть. Взять, к примеру, колибри. Известно ли вам, что язык этой птички, как и язык дятла, оборачивает всю ее голову прямо под кожей, а внешне это никак не проявляется? В крыльях колибри тоже на вид нет ничего примечательного, однако устроены они чудесным образом. Благодаря этому устройству колибри буквально висит в воздухе, двигаясь при этом как вперед, так и назад. Скоростная съемка приоткрыла для нас некоторые удивительные особенности крыльев колибри, которые нельзя увидеть невооруженным глазом. Все птицы двигают крылом в плечевом, локтевом и запястном суставе. И лишь крылья колибри вращаются таким образом, что когда птица парит, обе стороны крыла ударяют по воздуху, удерживая птицу на лету. Это говорит о том, что колибри, вопреки утверждениям эволюционистов, не разновидность некой базовой модели птицы. Напротив, она была создана с неповторимым набором качеств, которые помогают ей существовать. Таким же образом, когда Бог говорит нам, что заботится о тех, кто уверовал в Него благодаря Христу, нам не всегда ясно, как именно Он это делает. Но, подобно незаметным для глаза чудесным качествам колибри, Его забота всегда пребывает с нами. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Дорогие радиослушатели, мы благодарны вам за искренние молитвы, которые являются большим благословением для каждого из нас, и за вашу материальную поддержку, благодаря которой, по милости Божьей, мы можем двигаться дальше и распространять весть Евангелия по всей земле, приобретая многие души для Царствия Божия. Да благословит вас Господь и воздаст во сто крат за участие в нашем общем служении «Радио МВ». Мы молимся, чтобы наши программы служили людям и располагали их сердца к Божьему Слову, наставляли на исполнение заповедей Господа, чтобы верующие в Иисуса Христа укреплялись в вере. Когда Господь дает благословение, то никому его нельзя отнять. Оно звучит в душе, как вдохновение, хотя его снаружи не видать. Оно приносит силы для молитвы, оно приносит силы для труда. Порою явно, а порою скрыто, оно сопровождает нас всегда. Свое дитя от самого рождения Господь благословляет день за днем, чтобы душа с особым наслаждением могла его хвалить всегда во всем.

В эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Бог наших отцов, восседающий на престоле среди яркого света. Хотя язык Англии весьма богат и музыкален, но когда мы пытаемся говорить о Твоих чудесах, какими бедными кажутся наши слова, и какой немелодичной кажется наша речь. Когда мы рассуждаем о пугающей нас тайне Твоего триединого Божества, мы закрываем рукой уста. Стоя перед этим пылающим кустом, мы просим не о том, чтобы понять эту тайну, а лишь о том, чтобы должным образом поклоняться Тебе. Один Бог в трех лицах. Наши самые искренние стремления постичь непостижимую тайну Троицы должны навсегда остаться безрезультатными, и только глубокое благоговение может оградить эти стремления от домыслов, не основанных ни на чем. Некоторые люди, отвергающие все, что они не могут объяснить, отрицают, что Бог триедин. Эти люди забывают, что вся их жизнь окутана тайной. Они не думают о том, что любое реальное объяснение даже простейшего явления природы сокрыто во мраке. Каждый человек живет верой, и неверующий, и святой. Один живет верой в законы природы, другой — верой в Бога. Каждому человеку на протяжении всей его жизни приходится верить во что-то, пусть даже неосознанно. Даже самого ученого мудреца можно повергнуть в молчание одним простым вопросом: «Что это?» Ответ на этот вопрос всегда будет находиться в пропасти незнания, недоступной пониманию какого-либо из людей. Бог знает путь ее, то есть премудрости, и Он ведает место ее. Иова 28:23. Но смертный человек этого никогда не знает. Томас Карлей описывает чувство языческого мыслителя, выросшего в темной пещере, которые наполнили его, когда он впервые увидел восход солнца. «Как он был удивлен!» — восклицает Карлей. «Каким изумлением был он охвачен, на что мы ежедневно взираем с безразличием!» Со свободным, открытым восприятием ребенка и вместе с тем, с характерной для взрослого человека зрелостью ума, он смотрел на это зрелище, и сердце его воспламенялось. Это скалистая земля, покрытая зеленой травой и цветами. Эти деревья, горы, реки, эти шумящие моря и волнующийся вверху у него над головой огромный темно-синий океан, колышемый ветром. Это черная туча, постоянно меняющая свою форму, из которой появляется то огонь, то град и дождь. Что это? Что? Всю глубину, всю сущность этого мы пока еще не знаем, и мы никогда не сможем ее узнать. Как отличается от описанного выше наше восприятие окружающей природы, восприятие тех, кто пресыщен чудесами? Мы избегаем думать об этих чудесах вовсе не из-за нашей великолепной проницательности, пишет Карлейл, а из-за нашего невероятного легкомыслия, из-за нашей невнимательности, из-за того, что нам не хватает проницательности. Мы перестаем этому удивляться, потому что мы не думаем. Мы называем огонь, выходящий из черной грозовой тучи, электричеством. Но что это? Откуда оно приходит? Куда оно идет? Наука сделала для нас многое, но плоха та наука, которая попыталась бы скрыть от нас великую, глубокую и священную бесконечность незнания, которую мы никогда не можем проникнуть, над которой вся наука, как пленка на поверхности воды. Этот мир даже сейчас, когда есть столько всяких наук, для всякого, кто задумается о нем, по-прежнему остается чудом, непостижимым и загадочным. Эти проникновенные, почти пророческие слова были написаны более 100 лет назад. Но с тех пор никакие достижения науки и техники
не обесценили их значение. И в этом высказывании не устарела ни одна точка, ни одна запятая. Мы по-прежнему не знаем. Чтобы о нас не подумали плохо, мы легкомысленно повторяем популярные научные термины. Мы обуздываем могущественную энергию, которая стремительно проносится через наш мир. Мы с величайшей точностью управляем этой энергией в наших автомобилях и на наших кухнях. Мы заставляем эту энергию работать на нас, но мы по-прежнему не знаем, что это такое. Не колеблясь, Церковь проповедует учение о Троице. Не претендуя на понимание, она свидетельствует об этом, повторяя то, чему учит Священное Писание. Мигель де Малинос писал: «Наши мысли о Боге становятся более возвышенными тогда, когда мы знаем, что Он непостижим, недоступен нашему пониманию, а не тогда, когда мы представляем Его себе в каком-то образе и наделяем Его красотой, соответствующей нашему несовершенному пониманию». Учение о Троице — это истина для сердца. Лишь Дух человеческий способен пройти через завесу тайны этой истины и проникнуть в ее святая святых. «Позволь мне искать Тебя в стремлении», — молил Господа Ансельм. «Позволь мне стремиться к Тебе в поиске. Позволь мне найти Тебя в любви и, найдя, любить Тебя». Любовь и вера чувствуют себя как дома в тайне Божества. И пусть разум с почтением преклонит колени, не входя в этот дом. Христос, не колеблясь, использовал форму множественного числа, говоря о Себе самом и одновременно о Боге Отце и Духе Святом. Именно то, что наш Господь настаивал на своем равенстве с Отцом, возбуждало гнев набожных людей Его времени и в конце концов привело Его к распятию. Нападки на учение о Троице, предпринятые 2 столетия спустя Арием и некоторыми другими, также были направлены на то, чтобы лишить Христа Его божественной сущности. Три лица Божества — это одно целое, и у них единая воля. Они действуют всегда вместе. Никогда ни один из них не делает даже самую малость без одобрения двух других. Каждое деяние Божье осуществляет Троица в своем единстве. Учение о Троице, как я уже и сказал, это истина для сердца. Тот факт, что данное учение не может быть удовлетворительно объяснено, свидетельствует не против этого учения, а наоборот, в его пользу. Такая истина может быть постигнута только путем откровения. Никто никогда не смог бы так представить ее себе.

Я сказал: «Буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим». Псалом 38,

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов музыкальный час. Час проповедь Дерека Принца. В 2 часа чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Для тех, кто в пути». В 4 часа детский час. В 5 часов слушайте проповедь Чарльза Сперджена. В 6 часов музыкальный час. В 7 часов чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вениамина Хорева. В 9 часов повторение чтения книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Мы начинаем чтение послания святого апостола Иакова. Первая глава. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же

Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Да хвалится брат, униженный высотою своею, а богатый — унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее. Так увядает и богатый в путях своих. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говорит: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавши, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божьей. Посему, отложивши всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели, только обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Если кто из вас думает, что он благочестив, и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Послание Иакова, глава 2. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы, невзирая на лица». Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: «Тебе хорошо сесть здесь», а бедному скажете: «Ты стань там» или «Садись здесь у ног моих», то не пересуживаете ли вы в себе, и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его? А вы презрели бедного? Не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как себя самого, хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и пред законом оказываетесь преступниками. Кто соблюдает весь

закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал и «не убей». Поэтому если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимыми по закону свободы. Ибо суд без милости, не оказавшему милости. Милость превозносится над судом. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: «Идите с миром, грейтесь и питайтесь», но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь: «Ты имеешь веру, а я имею дела? Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь. И бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства». И исполнилось слово Писания: «Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим». Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только? Подобно и Раав, блудница, не делами ли оправдалась, принявши соглядатаев и отпустивши их другим путем? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Послание Иакова, глава 3. Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык. Небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык — огонь. Прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укрощается и укрощено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы? Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду.
мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там не устройство и все худое, но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Послание Иакова, 4 глава. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете? Убиваете и завидуете и не можете достигнуть? Припираетесь и враждуете и не имеете, потому что не просите? Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, до ревности любит Дух, живущий в нас, но тем большую дает благодать? Посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные, сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Смиритесь перед Господом, и вознесет вас. Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого? Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если Господу будет угодно и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Послание Иакова, глава 5. Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа.
вы роскошествовали на земле и наслаждались, напитали сердца ваши как бы на день закланья, вы осудили, убили праведника, он не противился вам. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долго терпите и вы. Укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. В пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Прежде же всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею и никакою другой клятвою, но да будет у вас «да-да» и «нет-нет», дабы вам не подпасть осуждению. Зло страждет ли кто из вас? Пусть молится. Весел ли кто? Пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров церкви и пусть помолятся над ним, помазавши его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь, и если он сделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов.

непостижимый, Отец и Сын и Дух Святой. Куда от Бога убежим мы? Пусть ты не с Ним, но Он с тобой. Все-все Дух Божий пронизает. На небе Он и на земле живет. Все видит, чувствует и знает. И никогда не устает. Во мраке над водой носился, когда Создатель мир творил. Он с неба голубем спустился, Иоанну тем Христа открыл. Днем облаком, а ночью светом он вел народ в святой удел. Давиду дал он дар поэта, чтобы тот Господа воспел. Он тихим ветром пред Ильею явление Бога возвещал. Он Божией мудростью святою пророков разум насыщал. Он с бурей и огнем явился и на апостолах почил, чтоб каждый в силу облачился, на языках заговорил. Давал дары и церковь строил, поддерживал и утешал. Из слабых делал он героев, чудес немало совершал. Пред Духом Святым нет преград, он везде и во всем обитает. Небеса, землю всю и весь ад он всевидящим взором пронзает. Для него тайны нет ни одной, от него никому не укрыться. От истории первой земной и до самой последней страницы.

Дорогие друзья, в притчах 18 главе мы можем прочитать такие слова. «Сердце разумного приобретает знание, и ухо мудрых ищет знание. Но знание, как вода, оно не собирается на вершину, не бывает у гордых, и то, и другое ищет низкого места». Знание смиряет великого, удивляет обыкновенного и раздувает маленького человека. Три пути ведут к знанию. Путь размышления – это путь самый благородный. Путь подражания – это путь самый легкий. И путь опыта – этот путь самый горький. Но все наши знания бесполезны, если мы при них не знаем Иисуса Христа. Потому что если человек обладает всеми знаниями мира, но не творит воли Божией и отвергает Божий план спасения, он погибнет. Знание никого не спасает, хотя и полезно для земной жизни. Свет одного научного образования без света Христовой истины все равно, что свет луны без солнца. Свет холодный и безжизненный, свет чуждый и заимствованный. Он будет только скользить по поверхности души, как скользит свет луны по скале, не проникая внутрь ее, никогда не в состоянии будет согреть, оживить и возбудить сердце наше к трудам и подвигам, скорбям и лишениям.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего. Иоанна 10 глава, 17-18 стих. Размышления над Евангелием от Иоанна. Господь Иисус дважды сказал иудеям, что полагает свою жизнь за овец. Как сильно Он любил их! Он должен был умереть, чтобы осуществить план Бога, а именно, чтобы собрать всех рассеянных чад Божиих. Верующие из иудеев и язычников должны были образовать одно стадо с одним пастырем. Отдавая свою жизнь, Господь думал не только об овцах. Вот почему в приведенном выше отрывке отсутствует слово «за овец». Христос пожертвовал свою жизнь, чтобы прославить Бога. Он дает нам понять, что только Его Отец может оценить Его жертвенную смерть. Только Отец может по-настоящему оценить любовь, самоотречение и беспорочность, что явны во всех аспектах искупительной смерти Иисуса. Добровольно отдав свою жизнь, Единородный Сын дал Отцу еще один повод для того, чтобы любить Его. Никто не мог отнять жизнь у Божьего Сына. Он пожертвовал ею по своей собственной воле. В своей преданности Он добровольно сошел в царство смерти. Но в ровной степени у Него была власть и вернуться к жизни, ибо Он хотел и дальше заботиться о своих овцах. Его смерть не была концом ни Его любви, ни Его служения. Во время Своего служения на земле Господь претерпел величайшие страдания. Теперь Он служит с неба.

Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Галатам 5, 25-26.

Я не ищу у мира одобренья и не хочу оттуда ничего. Пред Господом склоняю я колени, моя судьба и путь мой от Него. Хочу прожить я чисто и достойно, и замечать, и помнить чудеса, чтобы по жизни крест нести спокойно, надеждою врезаясь в небеса, чтоб не надмиться праведностью мнимой и сердце зло, как терны, вырывать. Пред Господом всегда неутомимо колени в покаянии склонять и не бежать от истины и света и не менять сокровище на прах. Отец, я так прошу Тебя об этом. Храни меня, держи в своих руках.

Когда в бушующем житейском море корабль веры начинает утопать, поспешно в Библию я взор свой обращаю, в ней начинаю якоря искать. Я первый якорь сразу увидала, мне Библия на сердце указала, чтоб от грехов его освободила, плоды, чтоб добрые, я Богу приносила. Спасенья якорь, он такой надежный, то обещание Божье для людей, что он спасет тех, кто поверит в Бога, грехи их смоет кровью своей. Беру я якорь, что общением зовется, общением в церкви Божией святой, где каждый братом и сестрой зовется, там отдыхает дух усталый мой. Там люди молятся, да Господа взывают, поют там псалмы и стихи читают. Там Слово Божье учит, как нам жить, чтоб в небе с Богом в вечности прибыть. В ней милость Божья также пребывает, Он от грехов людей освобождает. Так Иоанн в послании писал, общительности жертву объяснял. И коль в учении Христа мы пребываем, то тем спасение свое мы совершаем. Апостол Павел Тимофею написал, как Слово Божие исполнить объяснял. «И если плоть мою вы будете вкушать, а также кровь мою должны вы принимать, то в небе вечно вы пребудете со мной, там в Царстве Божием спасенною душой». Чтобы молились, всегда вы непрестанно. Так в Фессалонику апостолы писали, ведь все они молитвы силу знали и ее помощь в жизни испытали. Как хотите, чтобы с вами поступали, говорили доброе и утешали, так и вы должны с людьми поступать, закон Божий этим исполнять. Теперь я сердцем к Господу взываю, чтоб якоря помог приобретать. Для этого я Библию читаю, она поможет веру сохранять. И коль придется в жизни шторм встречать, дай якоря нам в сердце сохранять. Те якоря, что в бурю помогают, что в нашем сердце веру укрепляют. Апостол Павел веру сохранил, он в святости течение совершил. Уверенно он знал, что Бог Отец ему готовит в вечности венец. О, дай нам, Боже, также в жизни сил, что путь земной мы с верой совершив, с Тобой пребыли в вечности всегда в обителях Небесного Отца.

ломали ребра, били каблуком. На голове пучками волосы рвали и жгли стопы электроутюгом. Каленное железо в бок вонзили, крутили пальцы, заглушая крик, а в завершение

Мы принадлежим Христовой Церкви, к той, которую Он Сам избрал, и кого возлюбленной невестой, голубицею Своей назвал. Избранными быть — призвание Божье. Среди миллионов душ людских мы Его детьми назваться можем. Это больше, чем царей земных. Чем отличен Господа избранник? Тем, что не в роскошестве живет. Жизнь свою проводит словно странник и путем Спасителя идет. Избранных путь — плакать и молиться, ночи не доспать, прибыть в постах, на колени трепетно склониться, чтобы услышал Бог на небесах. Быть избранником — то быть готовым, спрятав боль, врагам своим прощать, воздавать им добрым делом, словом, на насмешки их не отвечать. Это значит, не доесть, быть может, часть свою отдавшей сироте, разделить чужое горе тоже и служить другому в простоте. Избранными быть, без колебанья волю Божью в жизни принимать, даже если встретятся страдания, научиться в скорби не роптать. Быть избранником — то путь нелегкий, тем путем уж многие прошли через лишения, тюрьмы и допросы, факел Божьей веры пронесли. Были то простые христиане, но остались Господу верны, подтвердили Божие избрание, победившие козни сатаны. Там, в далеких лагерях Сибири, от друзей вдали и от родных, хлеб кусочками на всех делили и слезами поливали их. Молодые юноши, девицы, чьи мечты о счастье не сбылись, им за счастье было не страшиться и отдать за Иисуса жизнь. Родители с детьми прощались, в руки их Господни поручив, на страдания в тюрьмы направлялись, отвечая на Христа призыв. Были пожилые с сединою, но не отступили от Христа. С братьями единою семьёю разделяли тяжести креста. Старенькие плачущие мамы, что познали горести невзгод, в трудный час прощались с сыновьями, если был для них страдать черед. Сколько было их, никто не знает. Тех, кто в лагерях костьми легли, имена их Бог запечатляет, избранников верных от земли. Их весь мир земной достоин не был. Доля их — пройти таким путем. Но готовил Бог для них на небе славные венцы и вечный дом. По молитвам их Бог дал свободу. Не напрасно плакали они. И сегодня множество народа служат Богу неба и земли. О, народ Господен, Церковь Божья, Духом Он тебя запечатлел, чтоб преодолеть тебе путь сложный и послать тебе духовных сил. Тучи надвигаться стали снова. Мы не знаем, что нас завтра ждет. Верной будь, избранница Христова, стой за истину, Господь грядет.

Венец творения Всеблагого, для Богом созданной земли из праха, вызванный по слову указом жизни и любви. Любви подобие и избрания, в чем непреложность, мощь и власть неповторимого создания. К концу вершины мироздания велением Божьим создалась душа Адама в благодати. И мощью жизненных объятий зажжен светильник, первый взор и пение звезд, хваление гор, творец, творение, радость века, всеобщий шум, поющий хор, вступление в жизнь человека и ликование простор. Сияние славы херувимов, служащих Господу миров, восторг божественных сынов волною царственной нахлынул. И солнце, яркий, теплый свет, чем юный счастья мир согрет. Великий день и славный час, звучи благословение глаз. Сия земля в твоих руках, плоды ее твои есть пища. Твое владение и жилище в ее просторах. В сих словах власть человеку была дана, судьба которого избрана для жизни чистой и святой была от самого начала. И сила света воспылала цветущей царственной красой. Покой и мир. Адам и Ева. Дни патриархов, жизнь древа. Плоды, приятный аромат, дарящий благость наслаждения. Ручьи журчат хрустальным пением, цветы и солнце, светлый сад. И небо чистого высоты, в чьей необъятности летят без опасений и заботы земные птицы. Их полеты в дни наши лишь печален взгляд. Мы смотрим с болью через века на наших предков, чья рука, сорвавший древо плод запретный, еще не дрогнула тогда. Мы смотрим с болью. Этот грех судить не смеем мы, их дети. За грех свой только тот в ответе, кто дар прощения отверг, дар возрождения во свете. Из них двоих кто знал тогда, что вкус отравленный плода не даст им силы сверхжелезной, не даст ни жизни, ни тепла, одно лишь знание. Хаос бездны, такому знанию цена, коль учит прославлять лукавых, уста которых горький яд, вершащий смертность дней кровавых. Когда с мечом на брата брат идет, к чему такое знание? Оно ли нам несло добро? Ведь миллионы душ страданий живут и гибнут все за что? За что сегодня слезы льет земля, глядя на стон сирот? Зачем законы наших дней под маской святости людей в кавычках вольных и свободных творят несчастнее животных? Едемский сад, Адам и Ева. Запретный плод, познание древа, открылся мир иной глазам, но мир, в котором не цветет любовь и жизнь, мир не тот. И зов, как тихий стон, Адам, звучал с такой грустью нежной, и страх пред встречей неизбежной, куда ты прячешься, зачем? Возможно ли скрыться перед тем, кто создавал всесильным словом покров небесный и Эдем? Что значит этот стон, Адам? Немного времени, и вскоре прольется кровь, настанет горе, пойдет скитаясь Авраам. Взгляни, Адам, взгляни через годы на муки множества людей. Ты видишь, как за грех народа пред Богом плачет Моисей. Возможно, ты услышишь стон, ведь то закованный цепями взывает Господу Самсон, слепой, измученный грехами. Быть может, также в раскаянии услышишь сердцем, как кричит слезак создателю Давид, как с распростертыми руками, избитый до смерти камнями, народом избранным лежит слуга Всевышнего Исаия. И когда в наших дней стеная плач Иеремии звучит, взгляни, быть может, в этот миг через заслон тысячелетий увидишь, как хлестает плетью, знаком тебе ли этот лик? Вглядись, вглядись, и ты узнаешь в нем Сына Бога, кто тебя тогда позвал, и посылая единородного, любя людей упадших, также зная, что бессердечно распиная над ним жестоко надсмеются, и что придется отвернуться, когда от боли умирая, воскликнет он: «Эли, Эли, Адам!» Ведь это стон любви, ведь это краткая разлука для сына самой жуткой мукой была. Отсутствие отца,
Ведь тот, кто был в сиянии славы, хвалы небес, конец кровавый принял. Тернистого венца прошедший акт коронования, до дна испивший все страдания, вот кто тогда позвал тебя. Отдавший страшную расплату за то, что в грех, войдя когда-то, с тоской ты шел в грядущий век. Вернись к нему, о человек. Зачем же смерти даль уходишь? Без Бога что ты там найдешь? Когда ты наконец поймешь, что в этой призрачной свободе навеки в ада огонь войдешь, пойми, Адам, ты плачешь, может, о слезы, это боль души. Счастливый тот, кого тревожит, проснувшись, совесть час тиши. Счастливый тот, кто в миг прозрения, вздохнувший, сбросит тяжесть лени, избравший жизнь, любовь и свет. Счастливый тот, кто воскресенье великой благости завет найдет в Христа целебных ранах. Кого опять в Едем ведет совсем не тем уже Адамом рука Творца. Счастливый тот. Все так же солнце над землею сияет ярко много лет, даря тепло и жизни свет. И тихо, с нежной теплотою, звучит призыв людским сердцам. Вернись, вернись домой.

Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Галатам 5, 25-26.

в многих формах и сферах. В некоторых областях и до определенной степени человек достигнул ограниченного вида безопасности, но он никогда не достигнул полной и постоянной безопасности. С другой стороны, совершенно другим путем мудрость Божья, говоря через страницы Священного Писания, предлагая полную безопасность, зовет всех тех, которые понимают ее смысл, важность и значение. Слушайте, что говорит мудрость в книге Притчей, 1 главе, 33 стихе. Читаю. «А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла». Я желаю прочесть эти слова еще один раз. Обратите внимание на полную безопасность, физическую, эмоциональную, всеобщую. «Слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла». Как только наши уши открыты, чтобы слушать, мудрость открывает пред нами два различные царства бытия – временное и вечное. Безопасность, которую предлагает мудрость Божья, имеет своим основанием вечное царство. С другой стороны, так как все человеческие усилия достичь безопасности ограничены до временного земного царства, любой успех, который они достигают, носит такой же характер. Он временный и никогда не вечный. Основанием безопасности, которую предлагает Библия, является прямая личная взаимосвязь человека с Господом Иисусом Христом. Это прекрасное взаимоотношение с Иисусом Христом выражено чудесно в Псалме 22-м, который начинается словами «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Это слова Давида, стих 1. Это безопасность во времени, в этой жизни. Забота о всех наших нуждах гарантирована на основании нашего личного взаимоотношения с Господом Иисусом Христом. «Я ни в чем не буду нуждаться». И после этого, в 4 стихе того же псалма, Давид говорит о переходе от царства времени в царство вечности. Вот что он говорит. «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Как я уже сказал, здесь речь идет о безопасности не только в этой жизни, но и в будущем мире. И в этот момент перехода Давид был совершенно убежден, что Господь был бы с ним и встречал бы его по другую сторону бытия, в вечности. Та же самая уверенность доступна каждому из нас, делающих решения и дающих свое обязательство. «Господь, пастырь мой!» В наших беседах в течение этой недели я намерен беседовать о различных аспектах безопасности в этой временной жизни. Безопасность в момент переживания, финансовая безопасность, безопасность эмоциональная и так дальше. Мы вместе будем изучать различные пути, которыми Бог снабжает этот тип безопасности, а также условия, которые мы должны выполнить, чтобы получить его безопасность в каждой области нашей жизни. Сегодня я желаю поделиться с вами вопросом безопасности во время бедствия, войны, голода и так дальше. Я желаю подчеркнуть сразу же, что буду говорить не на основании теорий, но исходя из своего личного опыта. Да, я желаю передать вам некоторые личные опыты из своей жизни. Один из текстов, которые обещают полную безопасность в таких условиях, как война, голод, эпидемия и так дальше, найден в Псалме 90, из которого я прочту первых 10 стихов. Слушайте внимательно эти прекрасные слова. Читаю. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы,
перьями своими

осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение истина его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя тысяча, и 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал: Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Я желаю сделать несколько комментариев. Мы должны отметить, что есть условия получения полной безопасности, и о них говорит автор псалма. В стихе первом он говорит: «живущий под покровом Всевышнего». В английском переводе Библии короля Иакова или Джеймса слово «под покровом» переведено словами «секретное место». И я считаю, что это самый лучший перевод, так как коренное значение гебрайского слова, которое здесь употреблено, есть «секрет». И поэтому я буду употреблять эту фразу «секретное место». «Живущий в секретном месте Всевышнего под сенью Всемогущего покоится». Этот текст говорит нам о постоянном месте пребывания. Здесь нет речи о том, кто только иногда во время кризиса или бедствия забегает под покров Всевышнего, но о человеке, который там живет постоянно, местом жилища которого есть секретное место Всевышнего. В нашей завтрашней беседе я буду говорить о том, как попасть в это секретное место. Но уже сегодня нам ясно то, что мы должны пребывать, жить в определенном месте, если желаем, чтобы нам была гарантирована безопасность. Живущий в секретном месте Всевышнего под сенью Всемогущего покоится. Слово «покоится» этого текста очень часто употребляется в смысле препровождения ночи. Таким образом, смысл таков, что в течение часов или времени мрака, темноты, у нас будет место совершенной защиты и охраны. Дальше, вторым условием, на которое я желаю указать, есть условие, упоминающееся в стихе втором. «Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой» и так дальше. Это также очень важные условия. Это условие – смелое личное исповедание нашей веры в Бога и нашего к Нему отношения. Мы не только должны верить в наших сердцах, но должны сказать, заявить об этом нашими устами. В другом месте псалмопевец говорит: «Пусть искупленные Господом скажут, кто искупил их от руки врага». Искупление неэффективно до тех пор, пока мы не скажем о нем своими устами. Мы делаем это эффективным только своим личным исповеданием. А теперь давайте посмотрим на различные формы переживаний, в которых нас ожидает Божья защита. Я прочту их без всяких комментариев. Вот они. Сеть ловца, гибельная язва, ночной террор, стрела, летящая днем, язва, ходящая во мраке, зараза, опустошающая в полдень. Дальше в 7 стихе сказано: «Падут подле тебя тысяча, и 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизится». Будучи солдатом во время Второй мировой войны, я помню, как однажды сидел посредине пустыни, которую бомбили вражеские самолеты. Бомбы падали в круговую, кольцом вокруг меня, но ни одна из них не упала близко меня. Сегодня я понимаю полное значение этих слов псалма. А к тебе не приблизится. Нет, нет, это не теория, а сама жизнь, практика, защита и охрана Божья искупленных им детей. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в
то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

0: Я знаю, Бог живет не в церкви. Он тихо селится в душе и бережет на вираже за миг единственный до смерти, когда не веришь ты уже.
1: Я знаю, Бог живет в друзьях, с которыми роднятся души. Для них Он звезды утром тушит, чтобы рассвет, а к ночи ужин. Но у камина при свечах.
0: Я знаю, Бог живет в любви к одной единственной на свете, к родителям и просто к детям. Твои они или не твои? Я знаю, Бог живет в любви. Я знаю, Бог живет в стихах, в холсте и красках, в каждой ноте. Пусть даже вы не ту возьмете, смычком коснувшись в попыхах, отогревая мир в руках.
1: Я знаю, Бог живет не в церкви, Он тихо селится в душе. А вы Ему хоть раз поверьте, а Он поверил в вас уже.

Момент творения. Араукария или обезьянья загадка. Сосна, произрастающая на острове Норфолк, один из примеров безграничности Божьего творческого воображения. Норфолкская сосна принадлежит к семейству растений под названием араукария. Они произрастают на юге Южной Америки, в Новой Гвинее, Новой Каледонии и, конечно же, на острове Норфолк, южная часть Тихого океана. Само название араукария или обезьянья загадка связано с тем, что у его представителей очень странное расположение ветвей. Трудно понять, где они начинаются и где заканчиваются. Другой представитель этого семейства, произрастающий в Австралии, тоже зовется обезьянья загадка. Иглы этого дерева растут настолько необычно, что обезьяны не могут понять, как же по нему взбираться. Одна из особенностей норфолкской сосны не позволяет размножать это дерево отростками. Если срезать побег вертикально растущий на верхушке, это испортит внешний вид дерева. Если же срезать боковой отросток, он укоренится, но будет стелиться горизонтально, так и не став новым деревом. Первые ученые понимали, что Бог создал все таким, как есть. Не потому, что не мог по-другому. Его творческому потенциалу нет границ. Поэтому они относились к науке прежде всего как к попытке постичь Божьи пути. Или, как сказал один выдающийся ученый, как к возможности идти путями Бога вслед за Ним. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Псалом 91:13. Эти деревья не взращиваются людьми. Пальмы и кедры – древо Господа, и Он за ними ухаживает. То же самое касается и верующих, находящихся на Его попечении. Эти прекрасные деревья остаются зелеными во все времена года. Верующие не могут быть одно время благочестивыми, а потом грешниками. Они стоят в красе Господней во все времена. Они притягивают к себе внимание, взирая на пейзаж, где есть кедры или пальмы. Взгляд обязательно задержится на этих величественных деревьях. Никто не может не заметить последователей Иисуса. Подобно городу, построенному на вершине холма, они не ускользнут от взгляда наблюдателя. Дитя Господа цветет, как пальма, которая устремляет свой могучий ствол, лишенный ветвей, ввысь к небу. Она подобна колонне, поддерживающей славу небесную. У пальмы нет ветвей, растущих в разных направлениях. Она устремлена только к небу, и плоды ее растут высоко над землей. Господи, сделай меня таким, как это дерево. Прочный кедр может выстоять в любую бурю. Он растет рядом с вечными снегами. Сам Господь дает ему жизненные соки, которые согревают его сердце и питают корни. Господи, молю Тебя, сделай меня таким же сильным, как кедр.

Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Галатам 5, 25-26.

Дорогие друзья, сейчас предлагаем вашему вниманию послушать чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Для тех, кто в пути».

Дорогие друзья, а сейчас мы предлагаем вашему вниманию продолжение книги «Побег через потоки черного дракона». Однажды Пеннер из Mountain Lake посетил девушек в Миннеаполисе. Он привез хорошие новости. Его брат, миссионер Уиби, пользовался большим уважением в Генеральной конференции меннонитов. И его он попросил добиться для девушек бесплатного места обучения в колледже Вифиль в штате Ньютоне, Канзас. Такую возможность это учебное заведение предоставляло детям миссионеров. Но хотя Мия, Анна и Зузи не были детьми миссионеров, они многое перенесли за дело Господа и в США жили без семьи, аргументировал Пеннер. Доктор Кливер, 6 лет проработавший миссионером в Индии, стал теперь президентом колледжа. Он согласился с таким предложением и пригласил подруг в Ньютон. Пеннер сам взялся доставить их туда. Это действительно была хорошая новость. Опять Бог помог своим детям. И против его планов возразить было нечего. Без всяких дальнейших размышлений собрали подруги свои вещи и поехали в Ньютон. Здесь их со всей любезностью встретил сам президент. Он отвел девушкам 2 комнаты в студенческом общежитии. Сказал, что все заботы по их проживанию в колледже берет на себя учебное заведение. И в типично американской манере организовал поездку новых студенток по 35 меннонитским общинам Ньютона и округи с докладами. При этом опять же собирались пожертвования, вещи или деньги. Некая госпожа Энс вызвалась каждый четверг давать им курицу, фунт мяса и немного сыра. Другие же шили одеяла и подушки. Заботились о том, чтобы беженки ничем не отличались от других девушек колледжа. Их регулярно приглашали местные семьи. В Ньютоне жили меннонитские семьи, которые сами в 20-е годы бежали из России. Поэтому поговорить было о чем. Затем начались занятия. Для 3 россиянок начало было очень трудным. Занятия велись на английском языке, им еще мало доступном. Особенно тяжело пришлось Мии. Все, что делала, хотела делать хорошо, а это приходит не сразу. В общем, девушки много времени отдавали изучению языка. По окончании 1-го учебного года они смогли удовлетворительно сдать экзамены почти по всем предметам. В начале летних каникул семья пастора Энса из Ньютона предложила им поехать с ними в отпуск в Колорадо. В Канзасе летом было очень жарко, поэтому все, кто только мог, уезжали на лето в горы, в Колорадо. Естественно, студентки с удовольствием согласились. Когда они прибыли в лагерь отдыха, то узнали, что по соседству с ними остановилась госпожа Регер. Они знали эту деятельную женщину по их первой поездке по американским меннонитским общинам. Госпожа Регер вела здесь женский кружок и вообще была активна в жизни местной церковной общины. За дни каникул они подружились. Ежедневно ходили на длительные прогулки в лес, и у них было о чем поговорить. Госпожа Регер часто рассказывала им о недавно умершем муже. Казалось, этим она хотела извлечь в себе боль утраты. К концу отпуска она предложила девушкам переехать к ней. «У меня большой дом, и я живу в нем одна. Если вы переедете ко мне, мне будет не так грустно, а у вас будет жилье получше общежития», — сказала она. «Еще бы! Это было бы просто здорово!» Они тотчас согласились с этим предложением. И как только вернулись в Ньютон, тут же переехали в новое жилье. Это был славный дом –

долларов, помогая таким образом. Колледж находился примерно в 2 километрах от их дома. Поэтому перед началом семестра госпожа Рейгер купила им старенький автомобиль, которым управляла Мия, так как лишь она одна отважилась получить водительские права. Каждое утро теперь можно было видеть, как россиянки на тарахтящем стареньком автомобиле проезжали по улочкам города. Второй год в колледже, несмотря на тяжелое экономическое положение, был для подруг незабываемым событием в их студенческой жизни. Теперь они довольно хорошо владели английским языком. Учеба не доставляла трудностей, несмотря на решение Мии и Зузи 4-летнюю программу осилить за 3 года. Эта идея пришла в голову Зузи. Ее жених, Петр Гильдербранд, вынужден был покинуть Германию и перебраться в Парагвай. Он просил Зузи приехать к нему, как только она закончит учебу, и ей нужно было спешить. А так как она боялась не справиться с дополнительной программой, то долго упрашивала Мию, пока та не согласилась ускоренно закончить учебу вместе с ней. Зузи знала, что ее подруга, если уж на что-то решится, то возврата назад не будет. Руководство колледжа было удивлено решением девушек, ведь они только освоили английский язык. Но доктор Кливер охотно пошел на риск и разрешил студенткам их опыт. И они оправдали его доверие. Весной 1934 года успешно закончили колледж и получили степень бакалавра наук. Затем состоялось замечательное выпускное торжество. Доктор Кауфман, один из профессоров колледжа, произнес речь на тему «Важное ставь на первый план». Никогда не забудет Мия эту проповедь. Эти слова стали девизом ее жизни. А в жизни Мии предвиделись большие изменения. Она приехала в США как студентка и теперь закончила учебу. Оставаться в Штатах ей было нельзя. Зузи пригласила ее поехать в Парагвай. Но что ей было там делать? Целыми днями после окончания колледжа ей не давала покоя мысль, что же в настоящий момент для нее важнее? Каков план Бога по отношению к ней? В Советский Союз возврата нет. Судьба ее дяди Корнея Реймера, который, поддавшись уговорам жены, вернулся из Канады на Кубань, была для нее живым примером. Бедный дядя, что только ему не обещали в советском посольстве как возвращенцу. Но когда он вернулся на родину, его арестовали. Судьба этого человека была ужасной. Нет, в Советский Союз Мия вернуться не могла. Да и не хотела. Но куда? Канада и США беженцев не принимали. Вновь и вновь она обращалась к Богу. Ведь до сих пор он находился у руля ее жизни. Неспособная найти осмысленный путь жизни, она решила предать все в руки Божьи, а до этого попрощаться с братом и сестрой в Канаде. «Если ничего иного не найдется, то я поеду с тобой в Парагвай», — сказала она подруге, очень обрадовав ее этим. Зузи тоже собиралась в Канаду, желая познакомиться с матерью и родными ее жениха Петра Гильдебранда. Госпожа Рейгер пообещала девушкам поехать с ними в Канаду на машине. Это была веселая поездка. Кроме Мии, Зузи и госпожи Рейгер, в эту поездку отправилась мачеха последней, мама Фот, и ее сын Уальтер. Но на канадской границе поездка дальше стала вдруг невозможной. Во всяком случае, для Мии и ее подруги. Канадские пограничники потребовали заграничные паспорта, которых у девушек без гражданства вообще не было. И на американской стороне тоже задавали много неприятных вопросов, так как учебу они уже закончили и должны были вскоре оставить страну. В пограничном городке госпожа Рейгер сняла у семьи местных баптистов маленькую квартиру, где Мия и

Луизи оказались запертыми на 3 недели. А сама госпожа Рикер поехала в Канаду, чтобы сообщить обо всем родственникам Мии. Сестра Анна и брат Давид вскоре приехали в этот пограничный городок. В воскресенье все посетили местную баптистскую церковь. Так стало известным положение подруг. Некий миссионер Бур решился помочь девушкам и поехал с ними в пограничный город Эмерсон, чтобы еще раз поговорить с пограничными служащими. В это время верующие в Нехе, где остановились подруги, молились об этом деле. Служащий на пограничном пункте был хорошо знаком с законами страны. Он выслушал их историю, весело посмотрел на девушек и с типичной американской улыбкой сказал: «У меня для вас, уважаемые дамы, хорошая весть». А весть была действительно хорошей. Весной 1934 года американское правительство издало новый указ, который давал возможность людям без гражданства, жившим в США, подать прошение о присвоении гражданства. «Хотели бы вы стать гражданами США?» — спросил служащий со все той же американской улыбкой на лице. «Ничего большего, чем это!» — быстро ответила Мия. При этом она посмотрела на Зузи. Та, опустив голову, ничего не сказала. Верная своему слову, Зузи поехала в Парагвай одна. А Мия получила американское гражданство и осталась в США. Госпожа Ригер, вернувшись после 3-недельного отсутствия в Нехе, купила для Зузи красивое подвенчальное платье и туфли. Затем госпожа Ригер и Мия проводили Зузи на вокзал. Нелегко было прощаться с подругой, с которой Мия прошла большой и тяжелый отрезок жизненного пути. «Передай привет Петру!» — крикнула она Зузи, когда поезд тронулся, набирая скорость. Вместе с госпожой Рикер Мия вернулась в Ньютон. Осенью 1934 года госпожа Рикер собиралась выйти замуж. Поэтому работы у нее было не в проворот. А Мия подала документы в 4-й по величине американский университет в Миннеаполисе на магистерский курс по языкознанию. Она решилась на этот шаг после долгих размышлений и бесед с друзьями и бывшими учителями из Ньютона. Госпожа Рикер пообещала ей достать деньги в оплату годичного курса обучения, примерно $100. Об остальном же ей предстояло позаботиться самой. Конечно, такой шаг был большим риском. Мия – застенчивая девушка с Кубани. И вдруг на магистерском курсе в университете. Одна в большом городе без друзей и знакомых. Уже эта мысль тревожила сердце Мии. Но шанс ей представлялся, а Бог, ее верный проводник в жизни, казалось, сам направлял все в нужном направлении. И Мия решилась на этот шаг. Она сдала документы и была принята. Брат Зузи, Абрам Пеннер, у которого они жили 2 месяца после прибытия в Америку, встретил ее на вокзале и отвез на квартиру к одной французской семье, которая согласилась сдать ей комнату. Члены этой семьи были католиками, но очень милыми людьми. Мии не доставляло лишь духовного общения с ними. К тому же квартира находилась далеко от университета и казалась довольно холодной. Но Мия научилась быть довольной в жизни тем, что имела. Вскоре она познакомилась с 2 меннонитскими учительницами – Лидией и Кэти Пегер. Очень гостеприимные, они предоставили в распоряжение Мии свой дом. Теперь у нее было место, где за борщом и домашними булочками она могла чувствовать себя как дома. Вместе эти 3 незамужние женщины – предпринимали очень многое. Прежде всего, посещали Первую Баптистскую Церковь Миннеаполиса.
в которой Мия многому научилась. И в учебе все шло хорошо. Мия решила не начинать сразу с магистерского курса, а вначале закончить курс бакалавра. В течение первого года она успешно завершила этот курс. Весной 1935 года Мия одна из 1500 студентов закончила свою учебу. Госпожа Регер приехала в Миннеаполис на выпускное торжество. Затем она пригласила Мию провести вместе с ней летние каникулы в Канаде. Это было прекрасное лето. Впервые за долгие годы Мия вновь смогла войти в дом родных. Анна, Давид и их семьи сделали все, чтобы Мия чувствовала себя у них хорошо. И все это, несмотря на бедственное положение семей. Мия наслаждалась временным пребыванием в кругу семьи. Она часто рассматривала семейные фотографии, которые ее брат и сестра, выехавшие из Советского Союза легально, смогли взять с собой в Канаду. Часто они молились за родных, брата и сестру, которые все еще жили на Волге. Ганс, хотя и жил вместе с родителями, никому об этом не говорил, иначе не мог бы учиться в медицинском институте Саратова. О действительном положении семьи в России можно было лишь догадываться. «Поверь мне, Анна, они действительно не могут писать правду. Если они осмелятся на это, то повредят нашему и так слабому контакту», — поучала Мия сестру, которая жаловалась ей, что отец пишет совсем мало и расплывчато. «Ты все это знаешь, ты же сама находилась в гуще тех событий. Жаль только, что мы сами бедны и не можем им особенно помочь», — сказала она Мии. А то, что ни Анна, ни Давид не имели средств для помощи родителей, Мии вскоре стало ясно. «Я должна им помочь», — решила она про себя. Это решение было для нее бесповоротным, как и все, чему она в жизни придавала особое значение. Дорогие радиослушатели, продолжение книги вы сможете услышать завтра в это же самое время.

Дорогие друзья, искание знания свойственно всем людям. Знание – это высший идеал человечества. С раннего детства и до глубокой старости человек старается обогатить себя знанием. Но важен вопрос – каким знанием? Есть знание, которое Священное Писание называет мирской мудростью, которое имеет прямое отношение к материальной жизни. А у человека ведь есть душа и духовные потребности, связанные с познанием добра. Верующий человек непременно должен обладать знанием добра, что делает человека не только мудрым, но и добрым. Люди, познавшие добро и зло, делятся на две категории. Те, которые воздерживаются от зла, но пассивны к добру, и те, которые активны в делании добра и уклоняются от зла. К какой категории принадлежите вы? Делание добра во славу Господа – призвание каждого христианина. Это его долг. Такова его духовная природа. Иакова, 4 глава, 17 стих, говорит: «Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех».

Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Галатам 5, 25-26.

Оставайтесь с нами, друзья, и в продолжение нашей программы слушайте передачу Василия Кныш. А в 4 часа в эфир выйдет «Детский час».

мы предлагаем вам беседы Фомы Кемпийского, изложенные им еще в XV веке в книге «О подражании Христу». О том, что всякие беды переносить надобно ради вечной жизни. «Сын мой, не сокрушайся от трудов меня ради воспринятых, и никак не попускай себе приходить в уныние от бедствий. Но во всем, что с тобой происходит, мое обетование да будет тебе в укрепление и в утешение. Силен я воздать тебе свыше всякой меры и всякого предела. Недолго станешь трудиться здесь, и не всегда будешь обременен печалями. Подожди немного, и увидишь скоро конец бедам своим. В единый час всякий труд перестанет, и всякое смятение. Кратко и неважно все, что проходит со временем. Делай дело свое, верно работая в винограднике моем, и я воздам. Пиши, читай, пой, воздыхай, безмолвствуй, молись, все неприятности переноси мужественно. Стоит всего этого жизнь вечная, стоит еще и большего борения. Придет мир в день единый, который знает только Господь, и то будет не нынешнего времени день или ночь нынешняя, но будет свет непрестанный, светлость бесконечная, мир крепкий и верное упование. И не скажешь тогда, кто избавит меня от всего тела смерти, и не станешь взывать, увы, мне, пришельцу здесь на земле, ибо низвержется смерть, и будет спасение неизменное, отложение всякого попечения, блаженная радость, сладостное и славное общение. О, когда бы увидел ты в небе вечные венцы, которыми святые венчаются, увидел бы, какой славой ныне сияют те, кого в здешнем мире имели в презрении и ни во что уменяли, точно недостойных самой жизни, верно смирился бы ты до земли и лучше захотел бы всех ниже быть, нежели хоть над одним превосходствовать. Не пожелал бы радостных дней в здешней жизни, а стал бы радоваться страданию ради Бога, и самым великим прибытком показалось бы тебе, чтоб люди тебя за ничто почитали. О, когда бы все это тебе разумно было и глубоко взошло бы в душу, как посмел бы

о желании жизни вечной и какие награды за подвиг обещаны. Сын мой, когда чувствуешь, что свыше в тебя изливается хотение вечного блаженства, и желаешь ты выйти из сени телесной, чтобы светлость мою созерцать без всякого применения тени, расширь сердце свое, и всем желанием души прими святое вдохновение. Воздай совершенную хвалу Вышней благости, что в тебе действует с таким благоволением, в милости посещает тебя, возбуждает к ревности, в силу восстанавливает, чтобы не пал ты на землю от собственной тяжести. Не от своего помышления и не от своей воли приемлешь, но от единого благоволения Вышней благодати и божественного презрения, да преуспеешь ты в добродетелях и в умножении смирения, да будешь уготован и приготовлен к предлежащей войне, и да поревнуешь прилепиться ко мне всем сердечным желанием и мне послужить всею твоей волей. Сын мой, часто горит огонь, но пламя не восходит без дыма. Так и у иных горят желания к небесному, и все же не свободны они от искушения в телесных желаниях. Оттого не совсем чисто действуют они во славу Божию, что так от Бога отходят своими желаниями. Таково бывает часто и твое желание, которое

0: которое ты представлял таким неотступным, и не может быть чисто и совершенно, в чем есть примесь собственной выгоды. Ищи не того, что тебе нравится и удобно для тебя, но того, что мне приятно и что к славе моей. Когда по правде рассудишь, должен ты предпочитать мое определение своему желанию и всему, чего желать можно, и моей воле должен следовать. Знаю твое желание и частое воздыхание твои слышал. Ты хотел бы уже войти в свободу славы детей Божиих. Тебя уже привлекает вечное жилище и небесное Отечество, исполненное радости. Но не пришел еще час. Еще длится иное время, время войны, время труда и испытания. Жаждешь ты исполнения вышних благ, но еще не можешь достигнуть. «Я есмь, подожди меня, — говорит Господь, — доколе придет Царствие Божие». Луки 22:18. «Еще надобно испытать тебя на земле и во многом на деле испробовать. Дастся тебе иногда утешение, но обильного насыщения не получишь. Крепись и будь силен на дело, силен будь и в терпении, когда терпеть надо противное природе. Надобно тебе облечься в нового человека и из прежнего превратиться в иного мужа. Надобно тебе часто делать, чего не хочешь, и оставлять то, чего хочешь. Другие будут иметь успех в своих желаниях, ты не будешь иметь никакого. Другие что скажут, в том их будут слушать. А ты что станешь говорить, на то не обратят никакого внимания. Другие станут просить и получат, а ты будешь просить и ничего не достигнешь. Другие велики будут в устах человеческих, а о тебе никто не вспомнит. Другим то или другое поручено будет, а тебя сочтут ни на что негодным. Опечалится иногда от того естество, но великое дело, когда перенесешь все в молчании. Такое и тому подобное бывает испытание во многом верному рабу Господню. Точно ли может он отвергнуться себя и во всем переломить себя? Видеть и терпеть, что воля твоей противна, в этом больше, чем во всем другом, нужно тебе умереть для себя. Особенно, когда повелено тому случиться, что тебе не соответствует и что кажется нисколько тебе не полезно. Состоя под властью, не смеешь ты противиться вышнему велению, и оттого кажется тебе тяжко поступать по мановению других людей и во всем оставить всякую мысль о своем собственном. Но смотри, сын мой, каков плод от таких трудов? Смотри на близкий конец, на награду без меры великую, и почувствуешь не тягость, а крепкое утешение в своем терпении. Смотри, за малую долю воли своей, которую здесь добровольно оставишь, получишь навсегда свободу воли на небесах, и подлинно там найдешь все, чего не захочешь, все, чего только можешь пожелать. Там с тобою будет сила на всяческое благо, и не будет страха утраты. Там воля твоя всегда со мною единая будет. Ничто не станешь желать вне себя или для себя особенно. Там никто не воспротивится тебе, никто на тебя не поропщет, никто не помешает тебе, никто не станет тебе поперек дороги, но все желаемое нераздельно явится в настоящем, и все твои желания обновятся и преисполнятся до вышнего предела. Там я воздам за понесенное бесчестие славою, за печаль, одеждою веселья, за последнее место престолом царствия вовеки. Там явится плод послушания, возрадуется труд покаянный, и смиренная покорность славно увенчается. И для того ныне преклонись смиренно под руку всякому, и да не будет тебе попечения о том, кто сказал что или от кого что приказано, но больше всего приложи попечение, чтобы все тебе принять за благое и доброе, чего бы от тебя ни потребовал, чтобы тебе не назначил начальник ли, меньший ли, равный ли тебе, и чтобы все то искренней волею старался ты исполнить. Пусть ищут один одно, другой другое, пусть славятся кто чем хочет, пусть хвалятся тысячу тысяч раз. Ты же ни в том, ни в другом не хвались, но хвались в презрении себя самого и в моей единой воле благой и в моей чести. В жизни ли, в смерти ли, всегда Бог да прославится о тебе, вот чего ты желать должен».
1: Никогда не поздно снова начать жить, если все серьезно Богу посвятить и с утра до ночи в нем лишь пребывать, верить и молиться, действовать и ждать.

Я, мой Бог, склоняюсь пред Тобой низко, низко. Я хочу приблизиться.

Внимание, женщины! Вы слушаете радиопрограмму «Христианка». Она создана специально для женщин. В ней вы услышите истории о библейских женщинах, о знаменитых женщинах-миссионерках, услышите семейные советы. Наш золотой стих взят из книги «Экклесиаст» из 31 главы. «Кто найдет жену добродетельную? Цена ее выше жемчугов. Уверена в ней сердце мужа ее».

Незамеченная героиня. Ночь. Сирены тревожно воют, так как выли давно в войну. Не пойму, что случилось со мною. Я лежу и никак не усну. Вой сирены меня встревожил, далеко мои мысли унес. И в душе один образ ожил, что не раз меня трогал до слез. Образ женщины, что растила под бомбежками малышей, и в убежище их носила, прикрывая спиной своей. Все одна, без мужа. Он на фронте, и нет вестей. С каждым днем ей трудней и хуже, с каждым днем он нужнее ей. Как могла, добывала пищу и делилась последним куском с малышами, с соседом нищим, овдовевшим войну стариком. Часто мерзла она, голодала, но с надеждою шла вперед, на ручонки детей дышала и пихала им что-то в рот. И дождалась конца ненастья, уберечь удалось детей, но прислали военные власти в черной рамке послание ей. И народ вышел, рот разиня, чтоб героев войны встречать. Незамеченной героиней тихо вышла и эта мать. Там кого-то толпа качала и кому-то кричала «Ура!», а она в стороне стояла, и у ног ее детвора. Вой сирены меня встревожил и унес мои мысли вдаль. И в душе этот образ ожил. Я подумала, ей бы тоже за геройство выдать медаль.

Дорогие радиослушательницы, по содержанию только что услышанного вами стихотворения, возможно, вы уже догадались, что эту мою последнюю программу во втором отделе нашей серии я хочу посвятить моим соотечественницам, женщинам России, всем тем незамеченным героиням и рязанским мадонам, которых привелось мне видеть во время Второй мировой войны на русской земле. Я видела их, замерзших, голодных, солдаток и вдов, невест и матерей, отдающими последнее ближнему, открывающими двери своих хат и домов прохожим. Я видела их с мешками за плечами, с узлами на самодельных санях без полозьев, добывающими пищу семье в селах, куда они относили все, что у них было, чтобы выменять на крупу и хлеб. Я видела их на вокзалах, в русских вязаных платках и с грудными на руках, как это хорошо выразила в одной из своих песен Людмила Зыкина. Я видела их над могилами детей, которых им не всегда удавалось спасти от голодной смерти и болезней, которые свирепствовали во время войны. Я помню их руки, мозолистые, порепанные, в морщинах и цыпках, грубые, как у мужчин, но нежные, как у женщин, когда они перевязывали раны или варили суп из крапивы и лебеды военнопленным или прячущимся по разным причинам под их кровом. Я помню, как я попала в украинскую хату за десятки километров от дома, куда мы с отцом пришли пешком под снежным бураном, чтобы выменять себе что-нибудь съестное. От долгого пути мои ноги были истерты в кровь, лицо обветрилось, губы потрескались, волосы застыли сосульками, выбившись из-под порванного платка, и чьи-то добрые руки, я не помню лица, смыли кровь с моих ног, расчесали оттаившие волосы и поставили передо мною миску душистого, дымящегося, только что с печки украинского борща, вкуснее которого я не ела ничего ни до, ни после. Я помню русских матерей и жен, перед душевной красотой которых нельзя не преклониться. Я не простила бы себе, если бы не отдала им чести в своей программе. Примите поклон мой, дорогие мои соотечественницы. У нас разные судьбы, так сулил Господь. Ничего не планируя, я очутилась на чужбине, которая приютила нас, беженцев, как приютила бы любая из вас того, кто пришел бы к вам бездомным, не имея возможности возвратиться домой. На чужбине я познакомилась с небесной Родиной, с небесным Отцом и моим Спасителем Иисусом Христом. Желание моего сердца, чтобы вы все, чье русское сердце так широко и любвеобильно, приняли Христа своим Господом и Спасителем. Я призываю вас сегодня прийти к Нему и отдать Ему сердца ваши. Пусть Он поселится в них, чтобы те руки, которые качают колыбель, сеяли в души будущего поколения разумное, доброе, вечное. Одного разумного и доброго мало, нужно вечное, а это дает только Христос. В нашей следующей части этой серии программ для женщин вы услышите много о христианской семье, о порядке авторитета в ней, о воспитании детей в духе христианства. А сегодня я отдаю вам честь незамеченные, безымянные, безлицые, но живые в очах того, у которого каждая душа на учете и каждое благое дело в почете. Помощница. Мужчины, даже сильные и смелые, в борьбе устав, слабеют и скорбят. Но дома жены верные, умелые, утешат их, как маленьких ребят. Ведь для того, чтобы высказать все трудное, что так скрывалось от других, от всех, им нужно не собрание многолюдное, а самый близкий сердцу человек. Когда в душе тоскливо по-кладбищенски женою начинают дорожить, им хочется по-детски, по-мальчишески ей голову в колени положить. Ведь для того, чтобы о нем заботиться, дана ему хозяйка и жена,
от плоти плоть, подруга и помощница, кость от кости его сотворена. Как много может сделать слово кроткое, молитва и беседа по душам, которая и самая короткая взаимным пониманием хороша. Не исполняя это назначение, о, женщины, не грех ли мы творим, когда мужьям несем не утешение, а камнем преткновения служим им?

Дорогой и милосердный Господь, в конце этой части моих программ я прошу Твоего специального благословения, Господи, на всех тех, кто слушает эти программы. Прошу Твоего благословения на русских женщин, на русских матерей, жен, вдов. Господи, будь с ними, открой их сердца к познанию Твоей истины. Пусть они придут к Тебе и увидят, что Ты их Спаситель и Бог, и пусть жизнь их будет богатой и осмысленной. Это желание моего сердца, я приношу его к Тебе и прошу у Тебя ответа, Господи, на эту молитву, на эту мою сокровенную просьбу. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего. Иоанна 10 глава, 17-18 стих. Размышления над Евангелием от Иоанна. Господь Иисус дважды сказал иудеям, что полагает свою жизнь за овец. Как сильно Он любил их! Он должен был умереть, чтобы осуществить план Бога, а именно, чтобы собрать всех рассеянных чад Божьих. Верующие из иудеев и язычников должны были образовать одно стадо с одним пастырем. Отдавая свою жизнь, Господь думал не только об овцах. Вот почему в приведенном выше отрывке отсутствует слово «за овец». Христос пожертвовал свою жизнь, чтобы прославить Бога. Он дает нам понять, что только Его Отец может оценить Его жертвенную смерть. Только Отец может по-настоящему оценить любовь, самоотречение и беспорочность, что явны во всех аспектах искупительной смерти Иисуса. Добровольно отдав свою жизнь, Единородный Сын дал Отцу еще один повод для того, чтобы любить Его. Никто не мог отнять жизнь у Божьего Сына. Он пожертвовал ею по своей собственной воле. В своей преданности Он добровольно сошел в царство смерти, но в ровной степени у Него была власть и вернуться к жизни, ибо Он хотел и дальше заботиться о своих овцах. Его смерть не была концом ни Его любви, ни Его служения. Во время Своего служения на земле Господь претерпел величайшие страдания. Теперь Он служит с неба.

Ты мой Бог и Отец, этот мир мне чужой. Ты и свет, и добро, мир во мраке и зле. Как Асаф, говорю тебе с чистой душой, я с тобой ничего не хочу на земле. Пусть порой тяжело, все трудней и больней, но я верю тебе, я терплю и молчу. Только сердце с годами стучит все сильней, я с тобой на земле ничего не хочу. Скоро время настанет, за имя Христа в этой жизни придется лишиться всего. Ты даруй, чтобы сердцем сказать и тогда, я с тобой на земле не хочу ничего. Лишь в тебе моя жизнь, ты наполнил ее. Каждый день мой твоя согревает любовь. Быть угодной тебе, вот желание мое. На земле ничего не хочу я с тобой.

Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Галатам 5, 25-26.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
3: чтобы прославить Иисуса
4: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

быть добрым. Во всем показывай в себе образец добрых дел. Тимофея 2:7. Хочу быть добрым я везде. Хочу Иисуса сердцем слушать. Хочу помочь другим в беде. Хочу нести я радость душам. Иисус учил с добром дружить. Дарить добро — вот счастье наше. Ему всегда хочу служить и быть в Его глазах все краще. Быть добрым очень нелегко, но мне Иисус всегда поможет. Добро всем светит далеко, тропинку Господу проложит.

0: мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
3: Здравствуйте, взрослые и дети!
2: Мы очень рады, что вы регулярно слушаете передачи «Часа твоего рассказа».
3: Мы с большим удовольствием готовим для вас наши передачи.
2: Много людей участвуют в их подготовке.
3: Актеры, режиссеры, продюсеры.
2: Инженеры, звукооператоры, музыканты.
3: И все они приветствуют вас.
2: Сегодня мы продолжим наш рассказ под названием «Камчатский миссионер».
3: Закончив школу, Коля Анисимов поступил на миссионерские курсы при Спасском монастыре. Здесь он носил духовную одежду, сблизился со студентами академии, знакомился с самой разнообразной духовной литературой и хорошо изучил церковную службу. Он также помогал отцу Андрею Ухтомскому, своему Авве. В его обязанности входило разбирать почту и подготавливать ее на рассмотрение Аввы. Однажды Ава готовился к отъезду. Умер один из благодетелей Спасского монастыря. Коля в это время разбирал почту.
4: Что там в сегодняшней почте? Есть ли что-нибудь важное?
5: Нет.
4: Как нет? Я видел пакет с печатью Владивостокского митрополита. Что там?
5: Ничего особенного. Митрополит Евсевий просит прислать ему монаха-миссионера на Камчатку.
4: Да. А ну-ка, дай мне посмотреть. Знаешь, Колюшка, я отдаю тебе послушание. Это письмо относится к тебе. А посему, в период моего отсутствия, молись Богу и думай о Камчатке.
3: С этим Ава и уехал. И как будто какая-то тяжесть легла на душу Коли. По отъезде Авы Коля вернулся домой. Наступила первая неделя Великого Поста. Мать его всю эту неделю ходила в церковь, а Коля в церковь ни ногой.
6: Коленька, родимый, что с тобой? Ты так никогда себя не вел по отношению к Божьему храму. Это на тебя не похоже. За всю неделю ты ни разу даже не заглянул в церковь.
5: У меня так тяжко на душе, мама.
6: Я это вижу. Скажи мне, что это за тяжесть?
5: Я и сам не пойму.
6: Расскажи мне, что случилось.
5: К Авве пришло письмо от Владивостокского митрополита.
6: Угу.
5: Он пишет, что ему нужен миссионер на Камчатку. И вот Ава, уезжая, велел мне думать об этом.
6: Да, сынок. Да, Коленька, трудная эта дума. Давай пойдем помолимся Господу. Попросим его указать тебе путь.
5: Ох, мамочка, тяжко мне идти в храм Господний.
6: Мы вместе пойдем. Вдвоем, а?
5: Что ж, ладно. Только давай пойдем в нашу приходскую церковь, а не в монастырскую.
6: Приходскую так в приходскую. Все одно в церковь.
3: Когда они вошли в храм, на амвоне стоял священник и говорил слово.
7: Я призываю вас пожертвовать на миссию. Это наш христианский долг. Если владыка Николай Японский со своей миссией находится в таком трудном положении, то что же мы будем говорить о Камчатке, где нет миссионеров, где народ тонет во тьме язычества, куда никто не едет?
3: И вдруг та страшная тяжесть, которая давила душу Коли, исчезла, и сердце его наполнилось глубокой, тихой радостью. Они переглянулись с мамой и поняли друг друга.
7: Братья, помогите овцам Христовым, дабы они не стали добычей зверей. Наши православные миссии на Дальнем Востоке нуждаются в помощи. Да благословит Господь Бог дающего.
8: Спаси вас, Господи. Да благословит вас Бог.
3: Когда стали проносить тарелку со сбором на миссии, Коля видел, как мама вытряхивает все, что у нее было в кошельке.
8: Спасибо.
5: Господи, мне нечего положить, но я с радостью отдаю себя самого.
8: Спасибо. Да благословит вас Бог.
3: По выходе из церкви сын упал в объятия матери, и оба заплакали. Коля тут же написал о своем намерении отцу Иоанну Кронштадтскому с просьбой благословить. А когда вернулся Авва, Коля бросился к нему навстречу с радостной новостью.
5: Авва, я еду на Камчатку.
9: На Камчатку? Да ты с ума сошел, Колька. Бросаешься на меня с такой новостью, даже не поздоровавшись.
5: О, простите, Авва. Здравствуйте.
9: Ну, здравствуй. На Камчатку? Что сказать? Это перст Божий указывает тебе дорогу.
5: А, у меня тоже такое чувство, будто мне так было предписано.
9: Скажи мне, Колюша, вот принимаешь ты три креста. Монашество, священство и миссионерство. Который из трех крестов тебе кажется самым тяжелым?
5: Самым тяжелым? Конечно, миссионерство.
9: Нет. Ты вскоре сам увидишь, что самым легким крестом окажется миссионерство. Ибо не ты, но Господь будет за тебя говорить простым сердцам детей природы. А ты, как сеятель, будешь только бросать святые семена в простые человеческие души.
3: Коля Анисимов, 23 лет от роду, принял монашеский постриг с именем Нестора и был рукоположен в священный сан. И вот, наконец, настал долгожданный час отъезда. Колю, теперь уже отца Нестора, провожала вся его семья. Когда они все сидели на пристани в ожидании парохода, раздался голос.
10: Камчатский миссионер! Где здесь камчатский миссионер?
5: Это я? Здравствуйте. Чем могу быть полезен?
10: Здрасте. Я к вам с поручением от батюшки Иоанна Кронштадтского. Батюшка извиняется, что он не знает вашего нового имени, но знает, что вы должны быть священником. И вот, посылает вам свое иерейское облачение.
5: Какой замечательный это подарок. Передайте, пожалуйста, батюшке Иоанну мой благодарственный поклон.
10: Кроме того, он передает вам, вот, держите.
5: Что это?
10: Неполную бутылочку вина, ну, старого хереса. Батюшка сам выпил половину, а вам надлежит выпить вторую половину.
3: С этим напутственным благословением отца Иоанна Кронштадтского отец Нестор покинул родную Казань и отправился в далекий путь. Впоследствии на Камчатке в тяжелые минуты болезни одна капля этого хереса являлась для отца Нестора лекарством. Много трудностей пришлось испытать отцу Нестору на Камчатке. Жизнь его проходила в непрерывных поездках, так как поселки отстояли далеко друг от друга. Эти поездки были очень тяжелыми и опасными. Обычным способом передвижения была езда на собаках, а иногда на оленях. Не раз пришлось отцу Нестору встретиться лицом к лицу со смертью.
10: Ты взгляни на батюшку, едва дышит, сами еле держимся. Да нам-то не впервой, а он не дотянет, ой, не дотянет, это точно. Боюсь, скажут, что мы его того.
11: Ай-яй-яй-яй-яй-яй, думаешь, могут засудить?
10: Батюшка!
11: Что, браток?
10: Ты, батюшка, напиши записку, что сам помер, а то нам худо будет. Ты себя не видишь, а мы тебя видим. Ты все равно не доедешь живым до дома, батюшка.
11: Эх, браток, не беспокойся. Я молюсь крепко, и Бог меня держит.
12: Ай, держит, не держит, а нам будет очень худо, если помрешь.
11: Нет, не бойся, не умру. Господи Иисусе Христе, Боже наш, покрой нас под сенью благости Твоей.
2: Отец Нестор обладал удивительной физической выносливостью, не правда ли? Он был лишен всяких удобств и очень много путешествовал на нартах с собачьей упряжкой на сильном морозе. И тем не менее он сохранил бодрость духа.
3: Ты вел к очень важной мысли, дядюшка Дэн, но так ее и не сказал. Все дело в том, как велика была его вера в Бога. Именно она помогает истинным христианам в минуту трудности. А что касается смерти, так Библия учит, что Иисус Христос освободил людей от рабства, который несет им страх смерти. Так сказано в послании к евреям, глава 2, стих 14 и 15. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству».
2: Отец Нестор не боялся смерти, это сразу видно. В конце концов, он ведь посвятил всю свою жизнь служению Богу в таком месте, где жизнь постоянно находилась в опасности.
3: Он следовал примеру Иисуса. Отец Нестор отдал свою жизнь людям из глубокой христианской любви. Вот так сказано в Библии, тут, в послании к Галатам. Глава 5, стих 13, 14, 15. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете – берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом.
2: Знаешь, ведь это и есть основа христианского отношения. Я имею в виду любовь. И у нас с нашими радиослушателями тоже взаимное чувство любви.
3: Именно поэтому нам доставляет настоящую радость посылать нашим радиослушателям бесплатные уроки Библии. И чем больше, тем лучше. Мы, к сожалению, не все в состоянии сделать для такого большого количества людей, но это нечто такое, что может принести пользу всем членам семьи. Дядюшка Дэн даст вам сейчас наш адрес с тем, чтобы вы могли послать нам свой запрос.
2: Просто-напросто напишите нам по адресу
13: radiorassказ@yahoo.com. Еще раз. radiorassказ@yahoo.com.
2: А теперь давайте вернемся к тетушке Кэрол и ее истории под названием
3: «Камчатский миссионер». Как я вам уже сказала, отцу Нестору приходилось много ездить, так как поселки находились далеко друг от друга. Эти поездки были очень опасными. Часто буран был таким сильным, что путникам приходилось оставаться на месте по несколько дней. А если их припасы кончались, то они были обречены на голодную смерть.
10: Батюшка!
11: Послушай, ты слышишь?
12: Нет, ничего не слышу, только ветер.
5: А мне почудилось, будто...
12: Кто в такой буран пойдет? Ветер, правда, поутих? Если бы наши олени не пали...
5: Неделю ничего не евши.
12: Хорошо, что хоть костер у нас есть. А то мы бы давно померли. С холоду да с голоду.
5: Слушай, Вась, может, пойдем, а?
12: Не можем.
5: Не
12: дойдем. Замерзнем.
5: Тише. Я вот будто слышу.
12: Ага, я тоже слышу. Сюда! Давай сюда! Сюда!
14: Стой! Куда вы оголтели? Здорово, родимый. И давно вы здесь сидите?
12: Ой, с неделю, наверное. Наши олени пали, припас еды закончились.
14: И батюшка Нестор тут.
5: Здорово, братец. У тебя есть что-нибудь поесть? Мы неделю уж как без еды.
14: Нет, батюшка, ты прежде благослови меня. Я тебя 2 года не видел, а потом и поесть дам.
3: Делать нечего. Пришлось отцу Нестору надеть на себя епитрахиль и отслужить благодарственный молебен Господу Богу. Спасший их старичок пел за псаломщика перед бумажными иконками. Горели свечи. В костер, пылавший на полу берлоги, они положили ладану, и святое благоухание наполнило берлогу, придавая ей необыкновенный уют. Путники были спасены. В один из подобных визитов в отдаленную деревню отцу Нестору стало известно, что у молодой матери корячки, не переставая, плачут и плачут малыши. И он заглянул в ее юрту.
5: Мир дому сему. А что же это деточки твои все плачут?
15: Не знаю, батюшка. У них по телу какие-то болячки.
5: Да их же надо вымыть. И немедленно.
15: Что ты говоришь? Вымыть? Как же это можно? Они же дети, а не рыбы.
5: Ой, да что ж ты их обхватила? Будто я их собираюсь. Будто вред какой нанести хочу. Ничего плохого я им не сделаю.
15: Да как же это можно?
5: Я вот добавлю горяченькой водички в тазик. Вот так. Вот какая хорошая водичка, теплая. Ну, давай сюда мне твоего старшенького. Да не бойся же. Я тебе слово даю, я его помою, и он перестанет плакать. Поверь мне. Ладно?
15: Ну, если перестанет.
5: Ну, вот и хорошо. Давай-ка мне его сюда. Ну, иди ко мне, малыш, вот. Вот мы разденемся, вот так. И ванночку.
15: Зачем ты его салом натираешь? Какое оно невкусное, твое сало.
5: Да это не сало, это мыло.
15: Мыло?
5: Это, ну как это? Тихо, малыш. Это сало для мытья. Ну, мыть-то сало. Вот, и получается мыло. Поняла?
15: Мыло!
3: Когда отец Нестор вымыл одного ребенка и забинтовал ему болячки, ребенок успокоился. Мать стала просить помыть и второго ребенка.
15: Батюшка, помой теперь и второго. Он меня совсем измучил, плачем.
5: Ладно, только при условии, что, во-первых, ты будешь мне помогать.
15: Ага.
5: Будешь, а?
15: Да.
5: Вот, и во-вторых, ты должна пообещать, что ты научишь своих соседок в деревне мыть их детей. Обещаешь?
15: Да, обещаю. Это так хорошо.
5: Ну, давай сюда твоего малыша. Вот так. И всегда мой детей с мылом, запомнила?
15: Да. Ага, с мылом.
5: Вот и хорошо.
15: Хорошо.
3: Однажды в рождественскую ночь, когда все христиане славили Господа, отец Нестор очутился в дымной юрте. Жилище без дверей, попасть в которое можно было только через дымовое отверстие, спускаясь по столбу с нарезами. Скорбно и одиноко было у него на душе. Захотелось ему подышать свежим воздухом, посмотреть на небо, усыпанное звездами. Выбрался он через дымовое отверстие наружу, и дивное зрелище представилось его взору. Небо осветило северное сияние. Этот свет на небе принес великое утешение его скорбящей душе. Он спустился обратно в юрту, разбудил своих хозяев-коряков и позвал их полюбоваться чудной картиной.
5: Давай, вылезай, взгляни на небо.
16: Да что такого особенного?
5: Посмотри, какой дивной красоты сияние на небе.
16: Ай, сияние здесь почти каждую ночь.
5: Нет, сегодня особая ночь.
16: А что ж особого?
5: Сегодня рождественская ночь.
16: Какая ночь?
5: Сегодня Рождество. Много-много лет назад, далеко-далеко отсюда, небо тоже озарилось светом, и явился ангел, возвестивший пастухам о великой радости для всех людей рождении Христа Спасителя.
16: А, для всех?
5: Да.
16: И для нас? Для коряков тоже?
5: Для всех, ибо пришел в мир Избавитель. И сказали пастухи друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим.
3: Хороший возница всегда представляет собакам выбрать дорогу. В одной из поездок собаки понесли в сторону и остановились у пещеры, из которой вышли мужчина, весь в проказе, и женщина, здоровая, оказавшаяся его женой.
17: Смотри, батюшка, собаки завезли нас к какой-то пещере. Да тут вроде кто-то живет.
18: Эй, баран, сивка, стойте.
5: Слава Богу, мы можем передохнуть здесь маленько.
17: Ой, не уверен я насчет этого. Взгляните на этого человека, батюшка. Похоже, что он... Да он же прокаженный. Нет, вы только взгляните на него, батюшка.
5: Он болен. Это точно. У него проказа. А женщина будто здоровая. Давай подойдем, поговорим. Здравствуйте, добрые люди.
15: Ой, смотри, это батюшка к нам приехал. Здравствуйте, батюшка.
19: Здравствуйте. Мы так рады вашему приходу.
15: Благодарю тебя, Господи, за твою милость. У нас, батюшка, родился ребеночек, и мы хотели его окрестить.
19: Я выдолбил из дерева купель для крестины, и мы все молили Бога, чтобы он нам послал священника.
15: И вот сам батюшка к нам и приехал, приспел в самую пору.
5: Я тоже рад вас видеть. Окрестим вашего ребеночка. Вот он, возница, будет крестным отцом.
20: С радостью.
5: Скажи, как же это ты здоровая? Живешь здесь?
15: Да ведь он мой муж, мы с ним венчались. Он заболел, как же я могу его бросить?
5: Я тебя очень хорошо понимаю. Глубоко проникло в твою душу учение Христово. Да благословит тебя Бог и твое семейство тоже.
3: Тяжелые условия жизни способствовали тому, что повальные болезни среди туземного населения распространялись со страшной силой. Иногда вымирали целые селения. Были среди туземцев и прокаженные. Их изгоняли из поселка, и жизнь их была крайне тяжела. Одним из первых начинаний отца Нестора было устройство колонии для прокаженных. Было построено 3 домика. Один для мужчин, один для женщин и один для сестры Милосердия. Из Сибири по зову отца Нестора приехала одна очень самоотверженная медсестра, которая всю свою жизнь посвятила прокаженным. При колонии отец Нестор освятил домовую церковь во имя многострадального Иова, и службу он провел в том самом облачении, которое прислал ему отец Иоанн Кронштадтский.
2: Знаешь, тетушка Кэрол, когда я пытаюсь представить себе, где находится Камчатка, мне это кажется очень-очень далеко.
3: Так оно и есть, дядюшка Дэн. Камчатка – это полуостров, занимающий самую восточную часть Сибири. От северного полярного круга он простирается более чем на 1500 километров к югу. Зимы там очень суровые, а лето обычно холодное и дождливое. Природа дикая, но прекрасная в своей первозданной красе с горячими грейзерами и вулканами.
2: Расскажи нам, тетушка Кэрол, немножко о местных жителях и условиях их жизни.
3: Отцу Нестору пришлось работать главным образом с коряками и чукчами. Они не имели ни малейшего представления о самых элементарных удобствах. Жили они в юртах без дверей и попадали в юрту через дымовое отверстие, спускаясь по столбу с нарезами. Белья они не носили, а одевали одежду из оленьего меха прямо на голое тело. Питались они главным образом вяленой рыбой. Они вылавливали ее, когда она шла тучами, и заготавливали на целый год.
2: Похоже, что они жили очень изолированно от остального мира.
3: Да, очень. Они также занимались охотой на пушного зверя. Шкурами этих зверей платили подать государству, а также обменивали их у приезжих купцов на иголки, чай и прочее. Причем их очень часто обманывали, оббирали и обижали. Сами же они были очень необразованными и поэтому легко поддавались обману.
2: Расскажи, тетушка Кэрол, об их религии.
3: Милостивый, светлый бог был для них недоступен, и они поклонялись темному богу, которого боялись и которого пытались умилостивить жертвами, убивая для этого своих ездовых собак, являвшимися для них очень большой ценностью.
2: Вот, закрыв глаза и пытаясь представить себя на месте отца Нестора, я могу вообразить, какая тяжелая картина представилась ему. Он должен был близко познакомиться с бытом туземцев, изучить их язык, снискать их доверие.
3: Да, при тех условиях, в какие попал отец Нестор, он должен был быть не только проповедником Слова Божия, но также и врачом, другом, учителем. Как это непросто, но он изучил их язык, создал их письменность и, как святые братья Кирилл и Мефодий, перевел на этот язык священное писание и богослужение.
2: Одно это уже достойно самой высокой похвалы и награды.
3: Отец Нестор был великим тружеником.
2: А что было потом с отцом Нестором, тетушка Кэрол?
3: Об этом я расскажу в нашей следующей передаче. До той поры желаю всем вам здравия.
2: И да благословит вас всех Бог.
0: Это был час твоего рассказа.
3: Тетушка Кэрол
2: и дядюшка Дэн.

0: У меня к тебе вопрос. Где находится Христос?
1: Он живет на небесах, также в любящих сердца. Ходит он и вокруг нас, но невидимый для глаз.
0: Как же мне понять его? Как увидеть, услыхать? Как подарок подарить? Как его благодарить?
1: На колени нужно стать, чтобы увидеть, услыхать. Чтобы с ним в общении быть, нужно сердце подарить.

Каждый Новый год в жизни Дэна мало чем отличался от предыдущего. Летом рыбный промысел с отцом, зимой – школа. После летних трудов карманы Дэна были полны денег, потому что родители отдавали ему его долю из общего дохода семьи. Но Дэн работал не только ради денег. Он любил море. И если бы его спросили, какое место самое прекрасное на всем свете, он бы, не задумываясь, ответил, что это залив Принца Вильяма на Аляске. В тот день Дэн лежал, вытянувшись на бревне, выброшенном волнами на берег, и смотрел на ледяные синие воды бухты Элис. При этом он трепал за гладкие уши свою черную собаку, породы лабрадорская охотничья. Черный нос Оскара, так звали собаку, обнюхивал кожаные ножны на боку мальчика, в которых он носил охотничий нож. Из-за угла сторожки, медвежья нога, вышел отец Дэна. Он открыл крышки двух мусорных бачков емкостью в 3 галлона, 11,3 литра каждый. «Самое время», — сказал отец, увидев, что бачки опять наполнились до краев. Дэн встал и потянулся. Он не имел ничего против того, чтобы доставить эти бачки на середину залива и вытряхнуть их содержимое в воду. Пищевые отходы, выброшенные в море, привлекали крабов, и можно было рассчитывать на хорошую добычу в сезон их ловли в начале зимы. «У тебя есть соединительные штыри?» – спросил отец. Дэн натянул на уши свою красную морскую шапку. «Ну почему ты меня всегда спрашиваешь, папа?» – начал он жалобным тоном. «Не понимаю, зачем мне носить полные карманы этих самых штырей только для того, чтобы вытряхнуть мусор?» Отец поставил бачок на мокрый прибрежный песок. «Я ведь уже 1000 раз говорил тебе, что у тебя должны быть запасные штыри для подвесного мотора лодки при выходе в море». «Они тяжелые, и от них в карманах появляются дырки». «Ты по-другому заговоришь, когда что-нибудь застрянет у тебя в винте, и он не сможет вращаться». «Они натирают мне бока». Отец повысил голос. «Хватит спорить. Если ты пойдешь без них, тебе придется отвечать за последствия». Дэн наполнил левый карман своих брюк несколькими железками. Хотя он уже много раз пытался спорить с отцом из-за этих соединительных штырей, отец всегда одерживал победу. Вдвоем они отнесли 2 бачка к воде. Дэн спустил на воду 12-фунтовый алюминиевый ялик, и отец помог ему погрузить бачки в воду. Дэн сел в лодку. Оскар уже сидел у воды и ждал команды. Дэн опустил винт подвесного мотора в ледяную воду и завел двигатель. «Ко мне!» – позвал он Оскара. Услышав команду, собака прыгнула в лодку и устроилась рядом с Дэном. «Сиди тихо, Оскар, не прыгай, а то мы перевернемся!» Дэн огляделся вокруг. За скалистыми утесами простирался океан, как полотно синего шелка, слегка прочерченное серебристыми нитями. Сейчас он напоминал Дэну изогнутое стекло, благодаря чему горизонт как бы отодвигался на 1000 миль. Дэн направил свою лодку к выходу из бухты Элис. «Оскар, а что, если выйти так далеко, чтобы даже не видеть сторожки на берегу?» – спросил он у собаки. Оскар одобрительно ударил хвостом по дну лодки. Дэн отошел на ялике примерно на 2 мили от берега и заглушил мотор. Он снял крышку с первого бачка и начал вываливать его содержимое за борт. Пищевые отходы, рыбные остатки и какие-то волокна поплыли по воде. Тут Дэн почувствовал, что лодка слегка покачивается, и глянул на Оскара, но собака лежала на месте. Дэн начал опорожнять 2-й бачок. И вдруг Оскар вскочил и метнулся через всю лодку. Дэна охватило струей холодной воды, и он услышал звук, от которого мурашки побежали по спине. Фуп! Обернувшись, Дэн сперва увидел, что прямо на него смотрит чей-то огромный глаз. Затем из воды показалась голова кита-убийцы – касатки.
Ее черно-белое тело было в 3 раза длиннее крохотной лодки Дэна, а хвостовой плавник имел такую же ширину, как вся длина лодки. На Дэна обрушился новый фонтан воды. Касатка раскрыла пасть, полную блестящих зубов, по 3 дюйма. 1 дюйм равен примерно 2,5 сантиметров длиной каждый, и начала мощно втягивать в себя выброшенные Дэном отходы. Оскар громко лаял и выл. Прыгая из стороны в сторону, он опасно раскачивал лодку. «Спокойно, Оскар!» – приказал Дэн. «Мы из-за тебя перевернемся!» С молниеносной быстротой Дэн вывалил за борт последнюю порцию отходов и бросил пустой бачок на дно лодки. Затем со словами «Ну уж не...» «Нет, я не хочу быть котлетой для кита!» Он пробрался к подвесному мотору и завел его. Дэн знал, что его ярик без труда уйдет от любого кита такой величины. Но пройдя всего 20 футов, лодка вдруг остановилась. Кит опять вынырнул. Дэн повернул лодку на перерез волнам, чтобы они ее не накрыли. Изо всей силы он дернул шнур мотора, но мотор не заводился. Собака тем временем металась от одного борта к другому. С воплем «Оскар!» Дэн схватил подвернувшийся под руку черпак и сильно ударил им собаку по голове. Оскар завизжал и перестал метаться. Дэн бросил черпак на дно и потянулся за веслами. Но в лодке оказалось только одно весло. Дэн вновь и вновь пытался завести мотор, но безуспешно. И тут он увидел, что те самые волокна, которые он перед этим выбросил за борт, намотались на винт, и штырь, соединяющий вал винта с двигателем, лопнул. «Так вот, почему мы стоим!» Дэн стал лихорадочно рыться в своем кармане и, наконец, извлек из него то, что нужно – штырь. Крепко сжимая рукоятку ножа, он освободил винт от волокон. На это ушло около 3 минут, но Дэну они показались 3 часами. Он быстро вытащил чеку, снял винт и вынул сломанный штырь, затем вставил новый штырь, поставил винт на место и задвинул чеку. Мотор сразу же завелся, и лодка рванулась вперед. Дэн, увеличив скорость, стремительно уходил от касатки. И когда он наконец увидел, что находится на безопасном расстоянии, то как-то сразу обмяк и вытер совершенно мокрый лоб. «Оскар!» — голос Дэна немного дрожал. «А ведь без этих штырей мы с тобой бы уже погибли, если бы не от этого кита-убийцы, так от холодной воды!» Дэн притянул к себе собаку

уткнулся лицом в густую шерсть на ее крепкой шее. «Благодарю тебя, Боже!» – шептал он. Какое-то время мальчик сидел неподвижно, обняв свою собаку. Он думал о том, как хорошо, что у него в кармане оказались эти драгоценные железки, которые он считал ненужными. Теперь он понимал, что значит послушание. Даже проявленное в малом, оно спасло ему жизнь. И можно не сомневаться, что Бог будет вознаграждать его послушание и в дальнейшем.

Господня милость. Превыше звезд Господня милость, превыше белых облаков. Тебе, наверное, и не снилось, что Бог спасает от оков. И в небо, ввысь и вширь земную, нет ей предела и конца. Господня милость проявилась по воле вечного Творца. Господня милость необъятна, превыше самых дальних звезд, где все во всем любовь Господня, где все во всем Иисус Христос.